0: специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми,

0: Помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью, и в холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера – полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов эту землю». Сын крестьянина сумел урить фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинские гири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов в Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть в столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели, люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
3: Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них, опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебаркуле председатель местной организации ВОС Виктор Кушлаков удостоен звания почетный гражданин города. В Перми открылась уникальная тактильная экспозиция «Зоопарк на кончиках пальцев». Российские спортсмены завоевали 20 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. В Петрозаводске прошло совместное мероприятие «Карельская РОВОС» и «Российской школы собак-проводников». В Череповце вводится должность советника по инклюзии. В Удмуртии прошел первый отборочный тур интеллектуальной игры среди местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июня в Чебаркуле, в день 290-летия города и День России, председатель Чебаркульской местной организации ВОС Виктор Кушлаков удостоен звания «Почетный гражданин Чебаркульского городского округа». Высокого звания он удостоен за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в защиту прав инвалидов по зрению. Виктор Анатольевич возглавляет организацию с 1998 года. При его участии в Чебаркуле установлены звуковые информаторы, на светофорах создан компьютерный класс для незрячих, он является многократным чемпионом областных соревнований по легкой атлетике, плаванию и лыжным гонкам. При организации работает досуговый центр для слепоглухих «Доброта». 20 июня в Пермском зоопарке состоялось открытие тактильной экспозиции «Зоопарк на кончиках пальцев». Проект стал победителем грантового конкурса программы «Формула хороших дел» от компании «Сибурхимпром». Активисты ВОС смогли ощутить фигуры реальных обитателей зоопарка – африканского льва Лера, амурской тигрицы Афины и орангутана Билла. Экспозиция будет развиваться, запланированы тактильные экскурсии, творческие мастер-классы и интерактивные программы. Запись по телефону Пермской краевой специальной библиотеки для слепых. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине проходил чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали 20 медалей по всех возрастных категориях. Установлены мировые рекорды. Елена Струкова из Новосибирской области в весе до 67,5 кг и Светлана Клочко из Московской области в весе до 75 кг. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 1 июля в Петрозаводске на территории Петровского дворца состоялось совместное мероприятие «Карельская РОВОС» с Российской школой подготовки собак-проводников ВОС. Инструкторы-методисты школы с собаками Великим Кормчим Мао и Жаклин продемонстрировали навыки сопровождения незрячих. Участники клуба «Онежский проводник» также встретились со специалистами. Для гостей работали интерактивные зоны по ПДД, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и скандинавской ходьбе. Выступали творческие коллективы. 29 июня в Череповце объявлено о решении ввести должность советника по инклюзии. Инициаторами выступили глава города Андрей Накрашаев и советник губернатора Анна Христунова. На пост предложен Максим Малинин, генеральный директор инклюзивной логистической компании. Основные направления работы – трудоустройство людей с инвалидностью, доступность медпомощи, соцуслуг, городской среды и адаптивный спорт. Глава города отметил, что создавая доступную среду для людей с инвалидностью, город становится удобнее для всех жителей. 29 июня в Удмуртской РОВОС прошел первый отборочный тур интеллектуальной игры среди команд местных организаций. Участвовали 9 команд. Первое место заняла команда МИГ из Глазовской местной организации ВОС. Второе – МГН из Воткинской местной организации ВОС. Третье – Ботаники из Можгинской местной организации ВОС. Игру провел руководитель клуба «60 секунд» Сергей Комлев. Всего в 2026 году запланировано 4 тура. Финальный пройдет очно. В Волгоградской региональной организации ВОС начались тренировки ветерана специальной военной операции Артема Куприянова по шоу-дауну. Тренер Сергей Чиликин – победитель межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады. Напомним, в 2026 году Артем Куприянов занял второе место на Кубке России по легкой атлетике в толкании ядра. Теперь он готовится к спартакиаде участников СВО. Работа ведется в рамках реабилитационной и инклюзивной работы организации. 30 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС состоялось награждение активистов-волонтеров, изготавливающих вещи для воинов специальной военной операции. Благодарственные письма вручили коллективу реабилитационного центра, серебряным волонтерам, отряду «Североградский», Центру встреч российских немцев «Возрождение» и Челябинскому УФАС. Организатором выступила специалист по связям с общественностью Наталья Чагина. 30 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошла встреча любителей настольных игр. Участники играли в ГИКС, Кварта, Патагон и Катамина. Встречу инициировала председатель организации Татьяна Сальникова. В Ростовской областной организации ВОС с 23 по 25 июня прошел семинар с председателями, секретарями и активистами местных организаций. Обсуждались вопросы защиты прав инвалидов по зрению и взаимодействия с аппаратом управления. В программу вошли интеллектуальные, творческие и спортивные состязания. Семинар способствовал обмену опытом между местными организациями. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире программа «Аудиокнига».
3: Александр Иванович Куприн. Гамбринус. Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно, благодаря ее подземному расположению. Часто посетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе, умудрялся миновать это замечательное заведение и только пройдя 2-3 соседние лавки, возвращался назад. Вывески совсем не было. Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в 20 каменных ступеней, избитых искривленных многими миллионами тяжелых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось горельефное раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса, величиною приблизительно в 2 человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя и казалось грубо исполненным из окаменелых кусков ноздреватой губки. Но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого сомнения, что перед посетителем сам великий патрон пивоварения. Пивная состояла из 2 длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась беглыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и нощно, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно еще было достаточно ясно разобрать следы занимательной стенной живописи. На одной картине пировала большая компания немецких молодчиков в охотничьих зеленых куртках, в шляпах с тетеревинными перьями, с ружьями за плечами. Все они, обернувшись лицом к пивной зале, приветствовали публику протянутыми кружками, а двое при этом еще обнимали за талию 2 дебелых девиц, служанок при сельском кабачке, а может быть, дочерей доброго фермера. На другой стороне изображался великосветский пикник времен первой половины XVIII столетия. Графини и виконты в напудренных париках жеманно резвятся на зеленом лугу с барашками, а рядом, под развесистыми ивами, прут с лебедями, которых грациозно кормят кавалеры и дамы, сидящие в какой-то золотой скорлупе. Следующая картина представляла внутренность хохладской хаты и семью счастливых малороссиян, пляшущих гопака со штофами в руках. Еще дальше красовалась большая бочка, и на ней, увитые виноградом и листьями хмеля, 2 безобразно толстых амура с красными лицами, жирными губами и бесстыдно масляными глазами чокаются плоскими бокалами. Во второй зале, отделенной от первой полукруглой аркой, шли картины из лягушачьей жизни. Лягушки пьют пиво в зеленом болоте, лягушки охотятся на стрекоз среди густого камыша, играют струнный квартет, дерутся на шпагах и так далее. Очевидно, стены расписывал иностранный мастер. Вместо столов были расставлены на полу, густо усыпанным опилками, тяжелые дубовые бочки. Вместо стульев — маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояла пианино. Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка, еврей, кроткий, веселый, пьяный, плешивый человек с наружностью облезлой обезьяны неопределенных лет. Проходили годы, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к 6 часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях, а к 1 часу ночи уходил из Гамбринуса в сопровождении той же собачки Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива. Впрочем, было в Гамбринусе и другое несменяемое лицо. Буфетчица мадам Иванова, полная, бескровная старая женщина, которая от беспрерывного пребывания в сыром пивном подземелье походила на бледных ленивых рыб, населяющих глубину морских гротов. Как капитан корабля из рубки, она с высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря от дыма правый глаз. Голос ее редко кому удавалось слышать, а на поклоны она отвечала всегда одинаково бесцветной улыбкой. Громадный порт, один из самых больших торговых портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гигантские броненосцы. В нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые толстотрубые пароходы добровольного флота, поглощавшие ежедневно длинные поезда с товарами или тысячи арестантов. Весной и осенью здесь развивались сотни флагов со всех концов земного шара, и с утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможных языках. От судов к бесчисленным пакгаузам и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики. Русские босяки, оборванные, почти оголенные, с пьяными раздутыми лицами. Смуглые турки в грязных челмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах. Коренастые, мускулистые персы с волосами и ногтями, окрашенными хной в огненно-морковный цвет. Часто в порт заходили прелестные издали 2- и 3-мачтовые итальянские шхуны со своими правильными этажами парусов, чистых, белых и упругих, как груди молодых женщин. Показываясь из-за маяка, эти стройные корабли представлялись, особенно в ясное весеннее утро, чудесными белыми видениями, плывущими не по воде, а по воздуху, выше горизонта. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек высоковерхие анатолийские кочермы и трапезонские филюги с их странной раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда под черными просмоленными парусами с грязной тряпкой вместо флага. Обогнув мол и чуть-чуть не черкнув об него бортом, такое судно, все накренившись на бок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной ругатни, проклятий и угроз к первому попавшемуся молу, где матросы его, совершенно голые, бронзовые маленькие люди, издавая гортанный клёкот, с непостижимой быстротой убирали рваные

балу, осенью макрель, жирную кефаль и устрицы, а зимой 10- и 20-пудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега. Все эти люди — матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты. Все они были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска, ценили выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова, а на суше предавались с диким наслаждением разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда обещая что-то новое, радостное, еще не испытанное и всегда обманывая. Город соединялся с портом узкими крутыми коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью. На каждом шагу здесь попадались ночлежные дома с грязными забранными решеткой окнами, с мрачным светом одинокой лампы внутри. Еще чаще встречались лавки, в которых можно было продать себя всю одежду, вплоть до нательной матросской сетки, и вновь одеться в любой морской костюм. Здесь также было много пивных, таверн, кухмистерских и трактиров, с выразительными вывесками на всех языках и немало явных и тайных публичных домов, с порогов которых по ночам грубо размалеванные женщины зазывали сиплыми голосами матросов. Были греческие кофейни, где играли в домино и в 66, и турецкие кофейни с приборами для курения наргиле и с ночлегом за пятачок. Были восточные кабачки, в которых продавали улиток, петолиди, креветок, мидий, больших бородавчатых чернильных каракатиц и другую морскую гадость. Где-то на чердаках и в подвалах с глухими ставнями ютились и горные притоны, в которых штос и бакара часто кончались распоротым животом или проломленным черепом. И тут же рядом, за углом, иногда в соседней каморке, можно было спустить любую краденую вещь, от бриллиантового браслета до серебряного креста и от тюка с леонским бархатом до казенной матросской шинели. Эти крутые узкие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными, точно они потели в кошмарном сне. И они походили на сточные канавы или грязные кишки, по которым большой международный город извергал в море все свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порок, заражая ими крепкие мускулистые тела и простые души. Здешние буйные обитатели редко подымались наверх, в нарядный, всегда праздничный город, с его зеркальными стеклами, гордыми памятниками, сиянием электричества, асфальтовыми тротуарами, аллеями белой акации, величественными полицейскими, со всей его показной чистотой и благоустройством. Но каждый из них, прежде чем расшвырять по ветру свои трудовые, засаленные, рваные, разбухшие рублевки, непременно посещал Гамбринус. Это было освящено древним обычаем, хотя для этого и приходилось под прикрытием вечернего мрака пробираться в самый центр города. Многие, правда, совсем не знали мудреного имени славного пивного короля. Просто кто-нибудь предлагал: «Идем к Сашке», а другие отвечали: «Есть, так держать». И уже все вместе говорили: «Вира!» Нет ничего удивительного, что среди портовых и морских людей

0: Пашка пользовался большим почетом и известностью, чем, например, местный архиерей или губернатор. И без сомнения, если не его имя, то его живое обезьянье лицо и его скрипка вспоминались изредка в Сиднее и в Плимуте, так же, как в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Константинополе и на Цейлоне, не считая уже всех заливов и бухт Черного моря, где водилось множество почитателей его таланта из числа отважных рыбаков. Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там еще никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива, и было темновато, потому что днем берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный город изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада. Сашка подходил к прилавку, здоровался с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда буфетчица просила: «Саша, сыграйте что-нибудь».
1: «Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова?» — любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен.
0: «Что-нибудь свое». Он садился на обычное место налево от пианино и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье. Только с улицы доносилось глухое рокотанье города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и низко опущенным лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. Она давно уже привыкла не подвывать музыки, но страстно тоскливые, рыдающие и проклинающие звуки невольно раздражали ее. Она в судорожных зевках широко раскрывала рот, завивая назад тонкий розовый язычок, и при этом на минуту дрожала всем тельцем и нежной черноглазой мордочкой. Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика. На буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром. И, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу: «Майский парад! Эйн, цвей, дрей!» и начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки, и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. В то же время Сашка прищуривал то один, то другой глаз, собирал кверху длинные морщины на своем лысом покатом назад черепе, двигал комически губами и улыбался во все стороны. К 10-11 часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках. Никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку, на чужое пиво, окатившее штаны. Если обижались, то только по пьяному делу, для задера. Подвальная сырость тускло блестя еще обильнее струилась со стен, покрытых масляной краской, а испарения толпы падали вниз с потолка, как редкий тяжелый теплый дождь. Пили в Гамбринусе серьезно. В нравах этого заведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоем-втроем, так уставлять стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видеть собеседника, как в стеклянном зеленом лесу. В развале вечера гости краснели, хрипли и становились мокрыми. Табачный дым резал глаза. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. Но посетители быстро пьянели от пива, от близости женщин, от жаркого воздуха. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукав и мешая ему играть по два, по три человека с тупыми глазами и нетвердыми движениями.
2: — Саш, страдательную убла...
0: — посетитель икал.
2: — Ублатвори!
0: «Сейчас, сейчас!» — твердил Сашка, быстро кивая головой и с ловкостью врача без звука опускал в боковой карман серебряную монету. «Сейчас, сейчас!»
2: «Сашка, это же подлость! Я деньги дал и уже 20 раз прошу! В Одессу морем я плыла!»
0: «Сейчас, сейчас!»
2: «Сашка, соловья!»
0: «Сашка, Марусю!»
3: «Зец-зец! Сашка! Зец-зец!»
0: «Сейчас, сейчас!»
2: «Чабана!» —
0: орал с другого конца залы нечеловеческий, а какой-то жеребячий голос. И Сашка при общем хохоте кричал ему по-петушиному
3: «Сейчас!»
0: И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпались серебряные монеты, и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он слезал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части.
2: — Сашенька, милчик, одну кружечку! «Саша, за ваше здоровье! Иди же сюда, черт, печенки-селезенки, если тебе говорят!»
0: «Сашка, пиво иди пить!» — орал жеребячий голос. Женщины склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличаться и раболепствовать перед ними, звали его воркующим голосом с игривым капризным смешком.
3: «Сашечка, вы должны непременно от меня выпить. Нет-нет-нет, я вас прошу. И потом сыграйте кукувок».
0: Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пиво и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь разлуку. Иногда, чтобы потешить своих слушателей, он заставлял свою скрипку в лад-мотиву скулить щенком, хрюкать свиньёю или хрипеть раздирающими басовыми звуками. И слушатели встречали эти шутки с благодушным одобрением.
2: «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
0: плакали, ударяя себя в грудь. Другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин, из-за прежних обид, и лезли друг на друга, удерживаемые более трезвыми соседями, чаще всего прихлебателями. Лакеи чудом протискивались между бочками, бочонками, ногами и туловищами, высоко держа над головами сидящих свои руки, унизанные пивными кружками. Мадам Иванова, еще более бескровная, невозмутимая и молчаливая, чем всегда, распоряжалась из-за буфетной стойки действиями прислуги, подобно капитану судна во время бури. Всех одолевало желание петь. Сашка, размягший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно. И под звуки его скрипки охрипшие люди нескладными деревянными голосами орали в один тон, глядя друг другу с бессмысленной серьезностью в глаза. «На что нам разлучаться? Ах, на что в разлуке жить? Не лучше ль повенчаться, любовью дорожить?» А рядом другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, гласила уже совсем вразброд: «Вижу я по походке, что пестреются штанцы, в него волос под шантрета и на репах сапоги». Гамбринус часто посещали малоазиатские греки, добгулаки, которые приплывали в русские порты на рыбные промысла. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящие из унылого, гнусавого, однообразного воя на двух-трех нотах и с мрачными лицами, с горящими глазами готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка и итальянские народные куплеты, и хохладские думки, и еврейские свадебные танцы, и много другого. Однажды зашла в Гамбринус кучка матросов-негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть. Сашка быстро уловил по слуху скачущую негритянскую мелодию, тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот, к большому восторгу и потехе завсегдатаев Гамбринуса, пивная огласилась странными, капризными, гортанными звуками африканской песни. Один репортер местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача. Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, блеять и реветь. Гости Гамбринуса так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно: «Клоунство!» и ушел, не допив своей кружки. Гамбринус опустел и заглох. Точно он осиротел без Сашки и его скрипки. Хозяин пробовал было пригласить в виде приманки квартет бродячих мандолинистов, из которых один, одетый опереточным англичанином с рыжими баками и наклеенным носом, в клетчатых панталонах и воротничке выше ушей исполнял с эстрады комические куплеты и бесстыдные телодвижения. Но квартет не имел ровно никакого успеха. Наоборот, мандолинистам свистали и бросали в них огрызками сосисок, а главного комика однажды поколотили тендеровские рыбаки за непочтительный отзыв о Сашке. Однако по старой памяти Гамбринус еще посещался морскими и портовыми молодцами из тех, кого война не повлекла на смерть и страдания. Сначала о Сашке вспоминали каждый вечер. «Эх, Сашку бы теперь! Душе без него тесно!» «Да, где-то ты витаешь, мил любезный друг Сашенька!» «В полях Манчжурии далеко», — заводил кто-нибудь новую сезонную песню, смущенно замолкал, а другой произносил неожиданно: «Раны бывают сквозные, колотые и рубленые, а бывают и рваные. Себе с победой поздравляю, тебе с оторванной рукой». «Постой, не скули. Мадам Иванова, от Сашки нет ли каких известий? Письма или открыточки?» Мадам Иванова теперь целыми вечерами читала газету, держа ее от себя на расстоянии вытянутой руки, откинув голову и шевеля губами. Белочка лежала у нее на коленях и мирно похрапывала. Буфетчица далеко уже не походила на бодрого капитана, стоящего на посту, а ее команда бродила по пивной вялая и заспанная. На вопрос о Сашкиной судьбе она медленно качала головой. «Ничего не знаю. И писем нет, и из газет ничего не известно». Потом медленно снимала очки, клала их вместе с газетой, рядом с теплой угревшейся белочкой, и, отвернувшись, тихонько всхлипывала. Иногда она, склоняясь к собачке, говорила жалобным трогательным голоском: «Что, беленька? Что, собаченька? Где наш Саша, а? Где наш хозяин?» Белочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными черными глазами и в тон буфетчицы начинала тихонько подвывать. «У-у-у-уф! У-у-у-у!» Но все обтачивает и смывает время. Мандолинистов сменили балалаечники, балалаечников — русско-малороссийский хор с девицами, и, наконец, прочнее других, утвердился в Гамбринусе известный Лёшка-гармонист, по профессии вор, но решивший вследствие женитьбы искать правильных путей. Его давно знали по разным трактирам, а потому терпели и здесь, да, впрочем, и надо было терпеть. Дела в Гамбринусе шли очень плохо. Проходили месяцы, прошел год. О Сашке теперь никто не вспоминал, кроме мадам Ивановой, да и та больше не плакала при его имени. Прошел еще год. Должно быть, о Сашке забыла даже и беленькая собачка. Но, вопреки Сашкиному сомнению, он не только не подох от русского креста, но не был даже ни разу ранен, хотя участвовал в трех больших битвах и однажды ходил в атаку впереди батальона в составе музыкантской команды, куда его зачислили играть на флейте. Под Вафангоу он попал в плен и по окончании войны был привезен на германском пароходе в тот самый порт, где работали и буйствовали его друзья. Весть о его прибытии, как электрический ток, разнеслась по всем гаваням, молам, пристаням и мастерским. Вечером в Гамбринусе было так много народа, что большинству приходилось стоять. Кружки с пивом передавались из рук в руки через головы, и хотя многие в этот день ушли, не плативши, Гамбринус торговал как никогда. Котельный мастер принес Сашкину скрипку, бережно завернутую в Женин платок, который он тут же и пропил. Откуда-то раздобыли последнего по времени Сашкина аккомпаниатора. Лёшка-гармонист, человек самолюбивый и самомнительный, вломился было в амбицию. «Я получаю паденно, и у меня контракт», — твердил он упрямо. Но его попросту выбросили за дверь и, наверное, поколотили бы, если бы не Сашкино заступничество. Уж, наверное, ни один из отечественных героев времен Японской войны не видел такой сердечной и бурной встречи, какую сделали Сашки. Сильные корявые руки подхватывали его, поднимали на воздух и с такой силой подбрасывали вверх, что чуть не расшибли Сашку о потолок. И кричали так оглушительно, что газовые язычки гасли, а городовой несколько раз заходил в пивную и упрашивал, чтобы потише, потому что на улице очень громко. В этот вечер Сашка переиграл все любимые песни и танцы Гамбринуса. Играл он также и японские песенки, заученные им в плену, но они не понравились слушателям. Мадам Иванова, словно ожившая, опять бодро держалась над своим капитанским мостиком, а белка сидела у Сашки на коленях и визжала от радости. Случалось, что когда Сашка переставал играть, то какой-нибудь простодушный рыболов, только теперь осмысливший чудо Сашкиного возвращения, вдруг восклицал с наивным и радостным изумлением:
2: «Братцы, да ведь это Сашка!»
0: Густым ржанием и веселым сквернословием наполнялись залы Гамбринуса, и опять Сашку хватали, бросали под потолок, орали, пили, чокались и обливали друг друга пивом. Сашка, казалось, совсем не изменился и не постарел за свое отсутствие. Время и бедствие так же мало действовали на его наружность, как и на лепного Гамбринуса, охранителя и покровителя пивной. Но мадам Иванова с чуткостью сердечной женщины заметила, что из глаз Сашки не только не исчезло выражение ужаса и тоски, которое она видела в них при прощании, но стало еще глубже и значительнее. Сашка по-прежнему поясничал, подмигивал и собирал на лбу морщины, но мадам Иванова чувствовала, что он притворяется. Все пошло своим порядком, как будто вовсе не было ни войны, ни Сашкиного пленения в Нагасаки. Также праздновали счастливый улов белуги и лобана рыбаки в сапогах-великанах, также плясали воровские подруги, и Сашка по-прежнему играл матросские песни, привезенные из всех гаваней земного шара. Но уже близились пестрые, переменчивые, бурные времена. Однажды вечером весь город загудел, заволновался, точно встревоженный набатом, и в необычный час на улицах стало черно от народа. Маленькие белые листки ходили по рукам вместе с чудесным словом «свобода», которое в этот вечер без числа повторяла вся необъятная доверчивая страна. Настали какие-то светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые красивые девушки. Люди с горящими глазами становились на бочки, так много видевшие на своем веку, и говорили. Не все было понятно в этих словах, но от той пламенной надежды и великой любви, которая в них звучала, трепетало сердце и раскрывалось им навстречу. «Сашка! Марсельезу! Жарь! Марсельезу!» Нет, это было совсем не похоже на ту Марсельезу, которую, скрипя сердце, разрешил играть городоначальник в неделю франко-русских восторгов. По улицам ходили бесконечные процессии с красными флагами и пением. На женщинах алели красные ленточки и красные цветы. Встречались совсем незнакомые люди, и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали руки друг другу. Но вся эта радость мгновенно исчезла, точно ее смыло, как следы детских ножек на морском прибрежье. В Гамбринус однажды влетел помощник пристава, толстый, маленький, задыхающийся, с выпученными глазами, темно-красный, как очень спелый томат.
4: «Что? Кто здесь хозяин?» — хрипел он.
2: «Подавай хозяина!» Он увидел Сашку, стоявшего со скрипкой.
4: «Ты хозяин? Молчать! Что? Гимны играете? Чтобы никаких гимнов?»
0: «Никаких гимнов больше не будет, ваше превосходительство», — спокойно ответил Сашка. Полицейский посидел, приблизил к самому носу Сашки указательный палец, поднятый вверх, и грозно покачал им влево и вправо.
2: «Никаких!»
0: «Слушаю, ваше превосходительство».
2: «Никаких».
4: «Я вам покажу революцию! Я вам покажу!»
0: Помощник пристава как бомба вылетел из пивной, и с его уходом всех придавило уныние. На весь город спустился мрак. Ходили темные, тревожные, омерзительные слухи. Говорили с осторожностью, боялись выдать себя взглядом, пугались своей тени, страшились собственных мыслей. Город в первый раз с ужасом подумал о той клоаке, которая глухо ворочалась под его ногами там, внизу, у моря, и в которую он так много лет выбрасывал свои ядовитые испражнения. Город забивал щитами зеркальные окна своих великолепных магазинов, охранял патрулями гордые памятники и расставлял на всякий случай по дворам прекрасных домов артиллерию. А на окраинах, в зловонных каморках и на дырявых чердаках трепетал, молился и плакал от ужаса избранный народ Божий, давно покинутый гневным библейским Богом, но до сих пор верящий, что мера его тяжелых испытаний еще не исполнена. Внизу, около моря, в улицах, похожих на темные липкие кишки, совершалась тайная работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаков, чайных и ночлежек. Утром начался погром. Те люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по улицам с пением под символами завоеванной свободы, те же самые люди шли теперь убивать. И шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу. И даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите, все будет безнаказанно. Запретное любопытство – убийство, сладострастие – насилие, власть над чужой жизнью». В дни погромов Сашка свободно ходил по городу со своей смешной обезьяньей чисто еврейской физиономией. Его не трогали. В нем была та непоколебимая душевная смелость, та небоязнь боязни, которая охраняет даже слабого человека лучше всяких браунингов. Но один раз, когда он, прижатый к стене дома, сторонился от толпы, ураганом лившийся во всю ширь улицы, какой-то каменщик в красной рубахе, в белом фартуке, замахнулся над ним зубилом и зарычал: «Жид! Бей, жида! В кровь!» Но кто-то схватил его сзади за руку. «Стой, черт! Это же Сашка! Олух ты матери твоей в сердце, в печень!» Каменщик остановился. Он в эту хмельную, безумную, бредовую секунду готов был убить кого угодно. Отца, сестру, священника, даже самого православного Бога. Но также был готов, как ребенок, послушаться приказания каждой твердой воли. Он оскаблился, как идиот, сплюнул и утер нос рукой. Но вдруг в глаза ему бросилась белая нервная собачка, которая, дрожа, терлась около Сашки. Быстро наклонившись, он поймал ее за задние ноги, высоко поднял, ударил головой о плиты тротуара и побежал. Сашка молча глядел на него. Он бежал, весь наклонившись вперед, с протянутыми руками, без шапки, с раскрытым ртом и с глазами круглыми и белыми от безумия. На сапоги Сашки брызнул мозг из Белочкиной головы. Сашка оттер пятно платком. Затем настало странное время, похожее на сон человека в параличе. По вечерам во всем городе ни в одном окне не светилось огня, но зато ярко горели огненные вывески кафе шантанов и окна кабачков. Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папахах с георгиевскими лентами в петлицах курток ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламывались также в частные квартиры, шарили в кроватях и комодах, требовали водки, денег и гимна и наполняли воздух пьяной отрыжкой. Однажды они вдесятером пришли в Гамбринус и заняли два стола. Они держали себя самым вызывающим образом, повелительно обращались с прислугой, плевали через плечи незнакомых соседей, клали ноги на чужие сиденья, выплескивали на пол пиво под предлогом, что оно не свежее. Их никто не трогал. Все знали, что это сыщики, и глядели на них с тем же тайным ужасом и брезгливым любопытством, с каким простой народ смотрит на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотька Гундосый, рыжий, с перебитым носом, гнусавый человек, как говорили, большой физической силы, прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенер и сыщик, крещеный еврей. Сашка играл метелицу. Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, обратясь назад на зрителей, крикнул: «Гимн! Народный гимн! Братцы, в честь обожаемого монарха! Гимн!
2: Гимн! Гимн!»
0: — загудели мерзавцы в попахах. «Гимн!» — крикнул вдали одинокий неуверенный голос. Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно: «Никаких гимнов».
4: «Что?» — заревел Гундосый. «Ты не слушаться? Ах ты жид вонючий!»
0: Сашка наклонился вперед, совсем близко к Гундосому, и весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил: «А ты?»
4: «Что? А я?»
0: «Я жид вонючий. Ну хорошо. А ты?»
4: «Я православный».
0: «Православный? А за сколько?»
4: Весь Гамбринус расхохотался, а Гундосый, белый от злобы, обернулся к товарищам. «Братцы!» — говорил он дрожащим, плачущим голосом чьи-то чужие заученные слова. «Братцы! Доколе мы будем терпеть надругание жидов над престолом и святой церковью?»
0: Но Сашка, встав на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе, и никто из посетителей Гамбринуса никогда не поверил бы, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно. «Ты!» — крикнул Сашка. «Ты, сукин сын, покажи мне твое лицо, убийца! Смотри на меня! Ну!» Все произошло быстро, как один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе и трах! Высокий человек в папахе качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подымал над головами толпы.
4: «Братцы, выручай!» — заорал Гундосый.
0: Но выручать было уже поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папахах на улицу. Но спустя час, когда Сашка, окончив свое дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бросилось на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому: «В бульварный участок! По-политическому! Вот мой значок!» Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненным. Кто-то видел всю сцену, происшедшую на тротуаре около пивной, и передал ее другим. А в Гамбринусе заседали опытные люди, которые знали, что такое за учреждение бульварный участок и что такое за штука месть сыщиков. Но теперь о Сашкиной судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нем. Через 2 месяца на его месте сидел новый скрипач, между прочим, Сашкин ученик, которого разыскал аккомпаниатор. И вот однажды, спустя 3 месяца, тихим весенним вечером, в то время, когда музыканты играли вальс «Ожидание», чей-то тонкий голос воскликнул испуганно: «Ребята, Сашка!» Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он, 2-й воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул: «Братцы, рука-то!» Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка.
4: «Что это у тебя, товарищ?» — спросил, наконец, волосатый боцман из русского общества.
5: «Глупости. Там какое-то сухожилие или что?» — ответил Сашка беспечно.
4: «Так...» Опять все помолчали. «Значит, и чебану теперь конец?» — спросил боцман участливо.
5: «Чебану?» — переспросил Сашка, и глаза его заиграли. «Эй, ты!» — приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. «Чабана! Эйн, свей, дрей!»
0: Пианист зачастил веселую пляску, недоверчиво оглядываясь назад. Но Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной, продолговатый черный инструмент с отростком. Вставил этот отросток в рот и, весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла изуродованная неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно веселого чабана.
2: «Хо-хо-хо!» — раскатились радостным смехом зрители. «Черт!» — воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца.
0: Подхваченные его порывом заплясали гости, женщины и мужчины. Даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляски и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки, жалкая наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще непонятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки. Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.
6: Александр Иванович Куприн. Гамбринус.
7: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
8: Вы слушаете «Радио ВОС».
9: Материалы YouTube-канала «Tech for Blind» на «Радио ВОС». Какие ты видишь здесь шоколадки?
10: Слушай, я вижу здесь много всего. Батончики Сникерс, Твикс, Марс и M&M's. Хочешь, найдем какой-то конкретный?
9: Давай Твикс, скажи, какой номер, сколько стоит.
10: Так, вижу Твикс. Это номера 206 и 207. Цена вроде как 165 рублей за каждый. Хочешь купить?
9: Ну, попробуем. Введем 206. Прикладываем карту. Действительно, Твикс. Всем привет! Меня зовут Светлана, и вы по-прежнему на канале Tech for Blind. В сегодняшнем обзоре хочется поговорить о двух интересных приложениях, которые работают с помощью искусственного интеллекта. Сразу скажу, что это не будет полноценный обзор этих приложений. Мы поговорим лишь о некоторых функциях, которые могут помочь незрячим, но, скорее всего, даже слабовидящим людям в различных жизненных ситуациях. Эти приложения Алиса AI и Google Объектив. Тестировать приложение мы будем на Android-устройстве. Я думаю, не нужно рассказывать, для чего эти приложения нужны, ну и, скорее всего, вы умеете ими пользоваться. А хотелось бы сегодня поговорить о функции Live режим и о том, как это можно применить на практике. И в том, и в другом приложении эта функция есть, и смысл ее заключается в том, что приложение с помощью камеры видит то, что в ней показывает, и может с этим увиденным взаимодействовать. Сейчас мы проверим, как это работает, ну и постараемся смоделировать одинаковые ситуации для одного и для другого приложения. Ну и сначала рассмотрим примеры с рукописным текстом. Очень часто бывают, нам попадаются различные записки, еще что-то написанное от руки. Конечно, можно попробовать это все отсканировать, либо рассмотреть в лупу, но есть и альтернативный способ. Сначала мы будем пробовать приложение Alisa AI, потом Google Объектив. И так со всеми примерами.
11: Alisa AI.
9: Для того, чтобы попасть в Live режим, необходимо нажать кнопку «Меню». Она находится внизу слева.
11: Меню, всплывающая кнопка «Меню». Обсуждение работы. Вид представления. Нарисовать, создам изображение по описанию. Лев. Режим покажите в камеру. Я помогу элемент меню.
9: Передо мной уже лежит блокнот с текстом. Активирую режим и сразу спрашиваю, что меня интересует. Что написано?
12: Понедельник, 22 июня. Мы планируем тестировать спутниковую навигацию в Царицыно, но одно из мест, где она пока еще работает. И, возможно, запишем обзор для социальных сетей.
9: С Алисой можно вести диалог, это мы посмотрим чуть позже на других примерах. Если закрыть этот режим, то в чате сразу появится расшифровка общения.
11: Что написано? Алиса, заголовок 1. Отправлено. Понедельник, 22 июня. Мы планируем тестировать спутниковую...
9: То есть все, что она произносила, здесь будет указано. Также произносимый Алисой текст можно было прочитать в верхней части экрана, он там тоже появлялся. Как и миниатюра фотографии, которую Алиса делает, когда что-то распознает. Теперь давайте прочитаем этот же текст Google объективом.
11: Google объектив.
9: Тут внизу экрана тоже есть кнопки с режимами.
11: Поиск, кнопка, перевод, кнопка, лев, кнопка.
9: Запускаю режим. Что написано?
10: Вижу рукописное сообщение в блокноте. Там написано: понедельник, 22 июня, мы планируем тестировать спутниковую навигацию в Царицыно по одному из мест, где она пока еще работает. И, возможно, запишем обзор для социальных сетей. Хотите узнать что-то подробнее об этом?
9: Спасибо, пока нет.
10: Хорошо, если понадоблюсь, дайте знать. Кстати, на всякий случай, сегодня понедельник, 15 июня, и в Москве сейчас 14:21.
11: Отключить видео, кнопка. Посмотреть расшифровку, кнопка. Google. Перейти на главную страницу. Кнопка.
9: В этом приложении тоже есть кнопка для расшифровки. Здесь также будет представлен весь диалог с приложением.
11: Вы сказали «спасибо», пока нет. Точка. Кстати, хорошо, если понадоблюсь, дайте знать.
9: С рукописными текстами приложение иногда может выдавать неоднозначные результаты. Если у вас какое-то важное сообщение, то я бы прочитала его несколькими разными способами. И если все варианты выдают однозначный результат, то, скорее всего, можно такому результату верить. Если же приложение расходится во мнениях, то лучше проверить еще раз, либо показать кому-нибудь с хорошим зрением. Так, сейчас Алиса была точнее и прочитала текст без ошибок. Но когда я проверяла этот же текст перед записью, было наоборот. Давайте посмотрим другой пример. У меня есть флакон с неким содержимым, и сейчас мы попытаемся понять, что это за флакон и как этим средством пользоваться.
11: Алиса, AI, меню всплывающий left. Режим покажите в камеру, я помогу элемент.
9: Что ты видишь?
12: Я вижу зеленый коврик с узором, на котором лежит черный предмет, похожий на тушь для ресниц. Также видна рука с розовым маникюром. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, дайте знать.
9: А конкретнее о предмете, что это такое?
12: Похоже, это спрей для очков, линз от запотевания. Обычно его распыляют на внутреннюю сторону линз, дают высохнуть и протирают микрофиброй. Хотите, подскажу, как правильно пользоваться, чтобы не было разводов?
9: Название написано?
12: Похоже, это спрей от запотевания линз Дескмате. Обычно так и называется. Anti-fog lens spray. Хотите, подскажу, как пользоваться. Распылите 1-2 раза на внутреннюю сторону. Дайте высохнуть 3060S. Протрите микрофиброй. Подсказать еще, как хранить и не перепутать с другими спреями.
9: А вот с этой стороны что-нибудь написано?
12: Кажется, с этой стороны есть текст, но он плохо читается. Попробуйте повернуть флакон под другим углом или приблизить камеру, чтобы я могла помочь вам прочитать его.
9: Вот, приблизила.
12: Я вижу, это спрей для очков Benz. Инструкция. Распылите 1-2 раза на внутреннюю сторону. Дайте высохнуть 3060S. Протрите микрофиброй. Для сильных загрязнений повторите. Срок годности до 12/2027 года. Подсказать, как хранить и не перепутать с другими спреями.
9: Да нет, спасибо. Что важно при ведении диалога? Если вы задаете дополнительные вопросы, то нужно по-прежнему держать камеру на этом предмете. Иначе Алиса сделает как бы другую фотографию и будет рассказывать уже о чем-то совершенно другом. Перейдем в объектив.
11: Google, left, кнопка.
9: Что это за флакон?
10: Этот флакон – спрей для очистки очковых линз. На нем написано «My Deskmate». Хотите узнать, как им пользоваться?
9: Расскажи.
10: Нанесите немного спрея на линзы с обеих сторон.
11: Чтобы посмотреть предыдущий или следующий результат, прокрутите экран вверх или вниз.
10: Желательно из микрофибры. Это поможет удалить загрязнение и предотвратит накопление пыли. Хотите узнать, где можно приобрести такую салфетку?
9: А с этой стороны ты видишь, что написано?
10: Да, вижу. Там написано, что средство поможет содержать ваши очки в чистоте. Есть инструкция, нанесите небольшое количество спрея, протрите салфеткой, а при сильном загрязнении повторите. И еще указано, до какого срока годен спрей. Хотите узнать про состав?
9: И до какого срока годен?
10: Мне сложно увидеть на этикетке точную дату. Обычно производители указывают ее в формате месяц-год. Попробуйте посмотреть на дне или на боковой стороне флакона, там могут быть надписи вроде «годен до» или «эксп». Что-нибудь видите?
9: Я вот спрашиваю, я поближе тебе поднесла. Видишь теперь срок годности?
10: Простите, пожалуйста. На этой стороне флакона нет информации о сроке годности, только инструкция. Дата может быть напечатана на дне или на другой части флакона. Посмотрите, пожалуйста, там есть какие-нибудь цифры или буквы?
9: А вот здесь есть?
10: Спасибо, что показали поближе. Я вижу надпись «годен до», но даты там, к сожалению, нет. По всей видимости, она должна быть напечатана на другом месте. Может, на самом дне флакона? Попробуйте перевернуть его еще раз.
9: Вот дно я тебе показываю.
10: На донышке флакона есть дата, но она очень размытая, и я не могу прочитать ее точно. По некоторым данным, срок годности таких спреев обычно 3 года. Если вам важно узнать дату производства, попробуйте посмотреть на упаковке, если она сохранилась. Там может быть более четкий штамп. Поискать информацию на сайте производителя?
9: Вот я подальше отнесла, теперь смотри.
10: Спасибо большое. На дне флакона вижу только цифру 2. Это, скорее всего, объем партии или номер формы для литья. К сожалению, точный срок годности по-прежнему не виден. Как я упоминала, обычно производители пишут, что спрей годен 3 года. Если вы его купили недавно, то, скорее всего, он еще пригоден. Хотите, поищем информацию на сайте магазина, где его могли приобрести?
9: Ну вот, а Алиса откуда-то выдала срок годности, я теперь не знаю, есть он тут в действительности или нет. Как вы могли заметить, важно расстояние, на котором мы держим предмет от камеры, угол, под каким это происходит все, ну и качество самого текста, что-то может бликовать, еще каким-либо образом мешать распознаванию. А теперь давайте пройдемся по улице и посмотрим какие-нибудь вывески. Возможно, нам удастся купить что-нибудь в уличном автомате, ну или еще получить какую-нибудь полезную информацию, которую очень сложно рассмотреть. Что это за организация?
12: Это филиал государственного бюджетного учреждения, многофункциональный центр предоставления государственных услуг в районе Хорошевский. Они предоставляют различные государственные услуги населению.
9: А есть кнопка вызова сотрудника?
12: Да, есть. Красная кнопка под желтой пиктограммой с инвалидом и волнами – это вызов сотрудника. Нажмите ее, и к вам подойдут помочь. Нужна помощь с дверью или еще чем-то?
9: А она слева или справа от двери находится?
12: Кнопка вызова сотрудника находится слева от двери.
9: Что это за организация?
10: Судя по вывеске, это филиал многофункционального центра госуслуг «Мои документы» Хорошевского района. Такие центры помогают гражданам получать различные государственные и муниципальные услуги в одном окне. Хотите узнать, какие услуги они предоставляют?
9: А есть ли на здании кнопка вызова сотрудника?
10: Да, на вывеске есть кнопка со значком инвалидной коляски. Это кнопка вызова помощи для маломобильных граждан. Вам нужно больше информации про этот центр?
9: Про эту кнопку расскажи, где находится она?
10: Я вижу желтую панель с кнопкой и значком инвалида прямо под вывеской, на стене справа от входа. Она находится на такой высоте, чтобы ею было удобно воспользоваться человеку в инвалидной коляске.
9: Из этих экспериментов можно сделать вывод, что нейросети читают текст на достаточно близком расстоянии. Если вы отойдете на несколько метров, то возможны нюансы, неправильные прочтения, а если приложение что-то плохо видит, то оно даже может сочинить какую-то информацию. Поэтому все-таки нужно стоять не очень далеко от всех этих предметов. Также важен шрифт, как написано, на каком фоне, контрастность. В общем, все эти нюансы нужно учитывать и понимать, что могут быть какие-то ошибки либо неправильные распознавания. Что касается более общих вещей, каких-то объектов, предметов, то информация достаточно точная, и можно задавать уточняющие вопросы, что, как мне кажется, может быть полезным. Довольно часто нам встречаются в городе различные конструкции, автоматы, либо еще что-то такое, что сразу невозможно определить. И вот такая конструкция сейчас находится передо мной. Давайте попробуем узнать, что это такое и, возможно, как этим воспользоваться. Что это за автомат?
12: Это контейнер для сбора текстиля и одежды. Его можно использовать для сдачи ненужных вещей, которые будут переработаны или переданы нуждающимся.
9: А как этим воспользоваться?
12: Это контейнер для сбора текстиля и одежды. Чтобы воспользоваться им, убедитесь, что вещи чистые и сухие. Положите их в пакет или сумку. Откройте дверцу контейнера и поместите вещи внутрь. Если контейнер переполнен, попробуйте найти другой поблизости.
9: Ну вот, зато понятно, почему там мусор валяется. Расскажи, что это за автомат?
10: Это специальный контейнер для сбора старой одежды, обуви и текстиля. Судя по надписям, это проект «Эко-точки Москвы». Вещи сортируют, пригодные передают нуждающимся или в секонд-хенды, а остальные идут на переработку.
9: Как им воспользоваться?
10: Вам нужно сначала подготовить свои вещи. Убедитесь, что они чистые и сухие, и положите их в пакет. Затем просто найдите ближайший контейнер, вроде того, что вы видите, и поместите туда свой пакет. Обычно они открываются легко, нужно просто потянуть ручку. Хотите узнать, что сдавать можно, а что нет?
9: Не хочу, спасибо. Что это такое передо мной?
12: Это роботы-доставщики Яндекс.Лавки. Они используются для доставки товаров из магазина. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь.
9: А как они его доставляют?
12: Робот-доставщик Яндекс.Лавки доставляет заказы следующим образом. Получает заказ и маршрут. Перемещается по улицам, избегая препятствий. Прибывает к месту, связывается с клиентом. Клиент забирает заказ из термобокса, введя код. Это быстро и удобно.
9: Что это передо мной?
10: Это автономные роботы-курьеры от Яндекс.Лавки, предназначенные для доставки продуктов. Они сами прокладывают маршрут, объезжают препятствия и доставляют заказ до места. Хотите узнать, как они работают?
9: Да.
10: Внутри у них целая система датчиков, лазерные радары, камеры и сенсоры. Благодаря этому они видят препятствия, людей и даже различают сигналы светофора. Искусственный интеллект помогает прокладывать маршрут. Вы просто заказываете продукты в приложении, и робот привозит их к подъезду.
9: Какие шоколадки ты видишь?
12: Вижу батончики Сникерс и Твикс. Если вам нужно что-то конкретное, уточните, и я помогу.
9: А какой номер у Сникерса и сколько он стоит?
12: Номера Сникерс 165, 201, 206. Цена везде 165 рублей. Хотите? Подберу вам еще варианты из автомата.
9: Попробуем купить. Наберем код 201 и приложим карту.

0: Действительно, Твикс.
1: Я думаю, этих примеров вполне достаточно. Ну а дальше все зависит только от вашей фантазии и от того, что вы хотите получить в результате. Так, я, например, регулярно разбираю рукописную корреспонденцию с помощью Алисы AI. Искусственный интеллект помогает мне прочитать, что написано на открытках, что изображено, если я что-то не могу в лупу понять, что это такое, ну и получить другую дополнительную информацию. В целом, как мне показалось, Google Объектив ведет себя немного человечнее и в большем количестве случаев выдает актуальную информацию. Но это, скорее всего, связано с тем, что данная нейросеть существует дольше, чем Алиса AI, и, скорее всего, через какое-то время нейросеть от Яндекса станет такой же сообразительной и не будет допускать столько ошибок, сколько она делает сейчас. Но, тем не менее, даже на таком уровне развития этим пользоваться можно и нужно. Тут главное придумать для себя наиболее эффективные, полезные и безопасные алгоритмы использования этой технологии. И не стоит забывать, что все-таки это не помощь живого человека, это искусственный интеллект, поэтому 100% результат гарантировать вам, скорее всего, никто не сможет. Пишите в комментариях, какими нейросетями и для каких целей пользуетесь вы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем пока. Видишь какие-нибудь магазины?
2: Сейчас я вижу вывеску аптеки, но вообще по этому адресу есть супермаркет «Магнит», магазин полезных продуктов и даже зоомагазин. Что именно тебя интересует?
1: А какой это адрес?
3: Похоже, это Москва, улица Каусинина, дом 19.
4: Чтобы посмотреть предыдущий или следующий результат.
3: По этому адресу, кстати, находится магазин «Красное и белое», а в соседнем здании «Бим-гастроном» и «Магнит». Тебе нужно что-то конкретное из продуктов?
1: А как отсюда попасть в «Красное и белое»?
3: Оказывается, «Красное и белое» находится прямо в этом же здании, на первом этаже, в правом крыле. Так что тебе даже никуда идти не нужно. Просто обойди дом с другой стороны. Найдешь?
1: С другой, это с какой?
3: Судя по картам, вход находится с торца здания, то есть сбоку. Тебе нужно просто пройти вдоль дома и свернуть направо. Если будут трудности, могу подсказать еще раз. Нашелся магазин?
1: Да, нет пока.
3: Да, с боковой стороны дома, на углу. Если пойдешь вдоль здания от главного входа, то скоро увидишь вывеску. Так понятнее?
1: Ну вот смотри, вот что находится, мне надо куда идти, вот прямо или налево поворачивать?
3: Тебе нужно повернуть направо за угол дома, вдоль торцевой стороны. Магазин находится в правом крыле на первом этаже. Увидишь вывеску, он там один такой. Нашел?
1: Не очень понятно, но ладно, буду искать дальше.
3: Прости, постараюсь объяснить попроще. Тот дом, что ты видишь, нужно обойти справа, вдоль боковой стороны. Улица Каусинина, дом 19, корпус 3. И в правом крыле на первом этаже будет вход в магазин. Он там один, так что не прогадаешь. Получается найти?
1: Ну что можно сказать? Точных навигационных инструкций мы, похоже, не получим ни в том, ни в другом случае. Но что-то прочитать, особенно если вы находитесь на разумном расстоянии, вполне можно.
5: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
6: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
6: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
6: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
6: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения.

0: решения по развитию этих устройств в будущем.
1: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
2: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
3: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
4: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
5: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
6: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
7: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС.
8: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
9: Джефф Хилли, джаз-блюз-рок-гитарист и вокалист.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом может быть тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи принято, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта. Это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
4: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
4: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
5: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона ведущий программы Сергей Андреев. Только что прозвучала песня Владимира Шаинского и Михаила Рябинина «Родительский дом». Исполнил ее Лев Лещенко. И те, кто слушал прошлую нашу программу, знают, что сегодня мы будем слушать песни на стихи Михаила Рябинина. Я еще немножечко сегодня расскажу вам о нем. Надо сказать, что сведения очень скудные. Нигде даже не нашел, какое учебное заведение литературное окончил Михаил Рябинин. Очень-очень мало сведений. И, кстати, я так понимаю, что он писал стихи к песням, а поэтических сборников у него не было. То есть книг Михаила Рябинина не было. Во всяком случае, я не нашел. Ну вот, вроде Михаил Рябинин жил все время в Ленинграде, но, видимо, часто бывал в Москве, поскольку у него было очень плодотворное сотрудничество с московскими композиторами Оскаром Фельдсманом, Романом Майоровым, Алексеем Экимяном. С Экимяном, наверное, было бы написано еще больше песен, но, к сожалению, этот композитор рано ушел из жизни. В 1973 году Рябинин впервые становится лауреатом телефестиваля «Песня года», а с 1977 года становится им уже каждый год. И вот сейчас хочу, чтобы мы с вами услышали песню, которая была лауреатом телефестиваля «Песня года» в 1978 году. Это песня «Камушки», музыка Александра Морозова. Готовясь к программе, я выяснил, что существует три варианта записи. Концертный, как раз с «Песни года», тот вариант, что был записан потом на грампластинку, и радийный вариант. В сети радийный вариант мне найти не удалось. А вот у меня в коллекции он сохранился, правда, без вступления. Но все-таки вот я и хочу вам предложить послушать именно этот вариант. Поет Людмила Сенчина.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебаркуле председатель местной организации ВОС Виктор Кушлаков удостоен звания почетный гражданин города. В Перми открылась уникальная тактильная экспозиция «Зоопарк на кончиках пальцев». Российские спортсмены завоевали 20 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. В Петрозаводске прошло совместное мероприятие «Карельская РОВОС» и «Российская школа собак-проводников». В Череповце вводится должность советника по инклюзии. В Удмуртии прошел первый отборочный тур интеллектуальной игры среди местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июня в Чебаркуле, в день 290-летия города и День России, председатель Чебаркульской местной организации ВОС Виктор Кушлаков удостоен звания «Почетный гражданин Чебаркульского городского округа». Высокого звания он удостоен за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в защиту прав инвалидов по зрению. Виктор Анатольевич возглавляет организацию с 1998 года. При его участии в Чебаркуле установлены звуковые информаторы на светофорах, создан компьютерный класс для незрячих, он является многократным чемпионом областных соревнований по легкой атлетике, плаванию и лыжным гонкам. При организации работает досуговый центр для слепоглухих «Доброта». 20 июня в Пермском зоопарке состоялось открытие тактильной экспозиции «Зоопарк на кончиках пальцев». Проект стал победителем грантового конкурса программы «Формула хороших дел» от компании «Сибурхимпром». Активисты ВОС смогли ощутить фигуры реальных обитателей зоопарка – африканского льва Лера, амурской тигрицы Афины и орангутана Билла. Экспозиция будет развиваться. Запланированы тактильные экскурсии, творческие мастер-классы и интерактивные программы. Запись по телефону Пермской краевой специальной библиотеки для слепых. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине проходил чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали 20 медалей по всех возрастных категориях. Установлены мировые рекорды. Елена Струкова из Новосибирской области в весе до 67,5 килограмма и Светлана Клочко из Московской области в весе до 75 килограммов. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 1 июля в Петрозаводске на территории Петровского дворца состоялось совместное мероприятие «Карельская РОВОС» с Российской школой подготовки собак-проводников ВОС. Инструкторы-методисты школы с собаками Великим Кормчим Мао и Жаклин продемонстрировали навыки сопровождения незрячих. Участники клуба «Онежский проводник» также встретились со специалистами. Для гостей работали интерактивные зоны по ПДД, мастер-класс по плетению маскировочных сетей и скандинавской ходьбе. Выступали творческие коллективы. 29 июня в Череповце объявлено о решении ввести должность советника по инклюзии. Инициаторами выступили глава города Андрей Накрашаев и советник губернатора Анна Христунова. На пост предложен Максим Малинин, генеральный директор инклюзивной логистической компании. Основные направления работы – трудоустройство людей с инвалидностью, доступность медпомощи, соцуслуг, городской среды и адаптивный спорт. Глава города отметил, что создавая доступную среду для людей с инвалидностью, город становится удобнее для всех жителей. 29 июня в Удмуртской РОВОС прошел первый отборочный тур интеллектуальной игры среди команд местных организаций. Участвовали 9 команд. Первое место заняла команда МИГ из Глазовской местной организации ВОС, второе – МГН из Воткинской местной организации ВОС, третье – Ботаники из Можгинской местной организации ВОС. Игру провел руководитель клуба «60 секунд» Сергей Комлев. Всего в 2026 году запланировано 4 тура. Финальный пройдет очно. В Волгоградской региональной организации ВОС начались тренировки ветерана специальной военной операции Артема Куприянова по шоу-дауну. Тренер Сергей Чиликин – победитель межрегионального этапа 3-й всероссийской летней спартакиады. Напомним, в 2026 году Артем Куприянов занял второе место на Кубке России по легкой атлетике в толкании ядра. Теперь он готовится к спартакиаде участников СВО. Работа ведется в рамках реабилитационной и инклюзивной работы организации. 30 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС состоялось награждение активистов-волонтеров, изготавливающих вещи для воинов специальной военной операции. Благодарственные письма вручили коллективу реабилитационного центра, серебряным волонтерам, отряду «Североградский», Центру встреч российских немцев «Возрождение» и Челябинскому УФАС. Организатором выступила специалист по связям с общественностью Наталья Чагина. 30 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошла встреча любителей настольных игр. Участники играли в ГИКС, Кварта, Патагон и Катамина. Встречу инициировала председатель организации Татьяна Сальникова. В Ростовской областной организации ВОС с 23 по 25 июня прошел семинар с председателями, секретарями и активистами местных организаций. Обсуждались вопросы защиты прав инвалидов по зрению и взаимодействия с аппаратом управления. В программу вошли интеллектуальные, творческие и спортивные состязания. Семинар способствовал обмену опытом между местными организациями. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Ситкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. И всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошлое.

Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урить фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город — город Истра, затем Ленина-Снегири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза — Жуков, Рокоссовский и Говоров — планировали операцию по выдавливанию фашистов в Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году. Когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека.

0: только в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024.

0: помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
5: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
6: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сишкин. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
7: И хоровод.
6: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке. Контрмильборген. У нас кавалер медали. Кавалер медали общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно дал мэкосурдинский флаг. Если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже не дала. Николай в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг. Депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина, Федеревский Украин Советский, вот здесь, Марина Андреевна Габунова. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и Ирина, старейшина Ненависского храма, благочинный Истринского благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, ветерана специальной военной операции, начальника отдела предельной Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
7: Да, вот. Да.
6: Ветеран СВО, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
7: Подошел,
6: да? Ну и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мы начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь, и я могу сказать, что, вы знаете, действительно, это друзья, действительно, это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством. Потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154, больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход, и для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых, это город Волоколамск, и его два филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей-инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов, и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоглавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу
7: поддерживать. Это очень приятно, да,
8: Валентина? Да. Так что Вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
7: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антонис Абрамов Датикашвили и Владимир Васильевич, я вот, можно, если не сайте, вы выступили, да?
8: Ну, выступили.
7: Да, мои, вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу
9: управление.
7: И сам я член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, друзья мои, у нас в обществе Хрипых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Кухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в Литве под подошком поднял в атаку залившее свое подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу военного, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его, он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, на подумать. Да, извините, что я вторгся в плавный день, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если бы мы в Питере поставили, Владимир, чего это стоило, да, будет в Московской области. Пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол. И я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже этого. У нас сегодня не один раз выступал, поэтому еще несколько слов. Батюшка.
10: Нет.
7: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот
10: ну, действительно важные события. Это тоже такой важный, меня все деды, прадеды убивали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивала, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В 1941 году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал как русобойщик. Вот в 15 лет он повесил. В 15 лет вот дед Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет, и задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить как-то нашу Россию, да, может быть, нас выла, а просто вот, ну что, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там, 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было в общем-то уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое. Такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали в Гитлера. вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границ, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать. И показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже в партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет. Не помню, как Владимир, но Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб, на мине подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие родины или смерть, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе, мы должны, и об этом, ну, действительно надо, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, вот, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить. Да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает. Да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое. Да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, мужественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже мужественнее и лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одна операция сделает, он говорит, я вернусь, сейчас поставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь, у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устать, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в своем время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца вот, не осознали, да, до конца. Не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А злу всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это, вот, ну, это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Но, видимо, это не только там ДБТ или какие-то там другие дали. Это вообще просто принцип жизни. Да? Отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к здоровому кругу, что его нет. Я особенно начальник разговаривал, там, который лежал куда-то. А у них в памяти родины даже почему-то не сложилось. Слушай, родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий делали, книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно. Но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторов за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется, ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины — это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формируется человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю им спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, ну, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому быть? Поэтому вам тоже спасибо и большое добро.
9: Спасибо.
11: Мы обратили внимание, как у, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
12: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекте Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, многонациональный, в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимаю, хорошая у нас молодежь, да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами общественного общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудницы будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
11: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ генерал лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
9: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
11: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
9: Это спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, которое постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия, все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай небоскребную территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан. Вы знаете, как у него войско? Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ, СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительными. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Ты такие мелочи приводишь. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песни. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. Так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере. В самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хватает души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватели, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематический вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос, потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловей разбойника уничтожил. Он защищал жрецу, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А да расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия. 2 округа командовал, участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересное, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны, 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам
11: вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
13: Они из тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну. Антон Владимирович, ветеран специальной военной операции.
14: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Призван в 2020 году там, реализации ВСО 25-го. Заковали. С чем сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежь, убивать политические воспитания и прочее. Да, надо действительно. Но я считаю, что они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не. Как вам сказать? У молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь Великой Отечественной войны, или там другого не делают. Это не означает, что они плохие. Просто они не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не вернусь с силой, военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там мне куда-то нужно убежать, так куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знает, чего-то не посещают, куда-то там не ходят, не посещают митинги, собрания, например, в Великой Отечественной войне, это не означает, что они плохие. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы... Надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ними что-то делать, с ними разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот эту штуку, там, патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
13: Спасибо. Почему-то
15: не умею говорить. Сидят. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия. Сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее. Вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея, на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война,

этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами, они живут с нами, они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовь к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем развалить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с Великой Отечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его вот сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость.
стоять вместе.

0: вместе вот на, со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете? Другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Истринский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера, замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
1: Радио ВОС. Музыка на

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебаркуле председатель местной организации ВОС Виктор Кушлаков удостоен звания почетный гражданин города. В Перми открылась уникальная тактильная экспозиция «Зоопарк на кончиках пальцев». Российские спортсмены завоевали 20 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. В Петрозаводске прошло совместное мероприятие «Карельская РОВОС» и «Российской школы собак-проводников». В Череповце вводится должность советника по инклюзии. В Удмуртии прошел первый отборочный тур интеллектуальной игры среди местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июня в Чебаркуле, в день 290-летия города и День России, председатель Чебаркульской местной организации ВОС Виктор Кушлаков удостоен звания «Почетный гражданин Чебаркульского городского округа». Высокого звания он удостоен за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в защиту прав инвалидов по зрению. Виктор Анатольевич возглавляет организацию с 1998 года. При его участии в Чебаркуле установлены звуковые информаторы, на светофорах создан компьютерный класс для незрячих, он является многократным чемпионом областных соревнований по легкой атлетике, плаванию и лыжным гонкам. При организации работает досуговый центр для слепоглухих «Доброта». 20 июня в Пермском зоопарке состоялось открытие тактильной экспозиции «Зоопарк на кончиках пальцев». Проект стал победителем грантового конкурса программы «Формула хороших дел» от компании «Сибурхимпром». Активисты ВОС смогли ощутить фигуры реальных обитателей зоопарка – африканского льва Лера, амурской тигрицы Афины и орангутана Билла. Экспозиция будет развиваться. Запланированы тактильные экскурсии, творческие мастер-классы и интерактивные программы. Запись по телефону Пермской краевой специальной библиотеки для слепых. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине проходил чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали 20 медалей по всех возрастных категориях. Установлены мировые рекорды. Елена Струкова из Новосибирской области в весе до 67,5 килограмма и Светлана Клочко из Московской области в весе до 75 килограммов. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 1 июля в Петрозаводске на территории Петровского дворца состоялось совместное мероприятие «Карельская РОВОС» с Российской школой подготовки собак-проводников ВОС. Инструкторы-методисты школы с собаками Великим Кормчим Мао и Жаклин продемонстрировали навыки сопровождения незрячих. Участники клуба «Онежский проводник» также встретились со специалистами. Для гостей работали интерактивные зоны по ПДД, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и скандинавской ходьбе. Выступали творческие коллективы. 29 июня в Череповце объявлено о решении ввести должность советника по инклюзии. Инициаторами выступили глава города Андрей Накрашаев и советник губернатора Анна Христунова. На пост предложен Максим Малинин, генеральный директор инклюзивной логистической компании. Основные направления работы – трудоустройство людей с инвалидностью, доступность медпомощи, соцуслуг, городской среды и адаптивный спорт. Глава города отметил, что создавая доступную среду для людей с инвалидностью, город становится удобнее для всех жителей. 29 июня в Удмуртской РОВОС прошел первый отборочный тур интеллектуальной игры среди команд местных организаций. Участвовали 9 команд. Первое место заняла команда МИГ из Глазовской местной организации ВОС. Второе – МГН из Воткинской местной организации ВОС. Третье – Ботаники из Можгинской местной организации ВОС. Игру провел руководитель клуба «60 секунд» Сергей Комлев. Всего в 2026 году запланировано 4 тура. Финальный пройдет очно. В Волгоградской региональной организации ВОС начались тренировки ветерана специальной военной операции Артема Куприянова по шоу-дауну. Тренер Сергей Челикин – победитель межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады. Напомним, в 2026 году Артем Куприянов занял второе место на Кубке России по легкой атлетике в толкании ядра. Теперь он готовится к спартакиаде участников СВО. Работа ведется в рамках реабилитационной и инклюзивной работы организации. 30 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС состоялось награждение активистов-волонтеров, изготавливающих вещи для воинов специальной военной операции. Благодарственные письма вручили коллективу реабилитационного центра, серебряным волонтерам, отряду «Североградский», Центру встреч российских немцев «Возрождение» и Челябинскому УФАС. Организатором выступила специалист по связям с общественностью Наталья Чагина. 30 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошла встреча любителей настольных игр. Участники играли в ГИК, Скварта, Патагон и Катамина. Встречу инициировала председатель организации Татьяна Сальникова. В Ростовской областной организации ВОС с 23 по 25 июня прошел семинар с председателями, секретарями и активистами местных организаций. Обсуждались вопросы защиты прав инвалидов по зрению и взаимодействия с аппаратом управления. В программу вошли интеллектуальные, творческие и спортивные состязания. Семинар способствовал обмену опытом между местными организациями. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Беседка на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас сегодня Александр Каюпов из Тюмени. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
3: Александр, расскажите, пожалуйста, где вы работаете, чем занимаетесь как преподаватель?
4: Я работаю в Тюмени, в областной организации общества слепых, преподаю в классе программу обучения людей работе с сенсорными устройствами, в основном Android.
3: А как давно вы обучаете?
4: Я обучаю с 2020 года.
3: Расскажите, пожалуйста, что это за класс и кто там обучается, как вы подбираете своих слушателей?
4: Подбирается класс следующим образом. То есть люди сами звонят, либо сообщают в первичку у нас, в местном ВОС, что хотят обучаться на телефоне. Соответственно, я составляю список. У меня, получается, 5 человек обучается в одной группе. И за год у меня, получается, 8 групп.
3: И наполняемость постоянная, то есть проблем со слушателями у вас нет, да?
4: В общем-то, нет проблем.
3: И очереди?
4: Очереди бывает, да, бывает. Очереди. Но, как правило, там уже все это обговаривается заранее, то, как учить. И люди приходят и учатся уже, зная, что вот наступила их очередь.
3: А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите больше Android, а как же пользователи iOS?
4: Они тоже обучаются. Я тоже владею iOS, и поэтому тоже обучаю их.
3: Ну, а вот у меня традиционный такой вопрос, да? Все-таки к какой системе вы склоняетесь больше?
4: Я склоняюсь больше к Android. Он лучше по многим параметрам. Uh-huh. Хотя, может быть, свидетели iPhone не согласятся, но я считаю Android лучшим.
3: Ну, возможностей там, наверное, больше. А iOS для ленивых, наверное, к которым я себя отношу тоже. Я так поняла, что со зрением у вас сейчас все очень даже плохо, да?
4: Да, верно.
3: И как давно вы его потеряли?
4: Я его потерял в 2010 году, в июне.
3: То есть вы были совершенно здоровым, зрячим человеком, да?
4: Нет, к сожалению, родился уже с плохим зрением. Постепенно оно ухудшилось. У меня была глаукома и отслойка сетчатки.
3: А как ваше детство вот со слабым зрением? Вы учились в обычной школе или специальной?
4: Я учился в специальной школе-интернат для слабовидящих и слепых детей в городе Ялуторовск.
3: А в Ялуторовске вы по Брайлю или же все-таки плоскопечатный шрифт изучали?
4: Я плоскопечатный изучал, конечно. Ну, я видел, так что читать мог просто глазами.
3: А можете что-то вспомнить о своем детстве интересного? Вот как вам удавалось учиться и как вообще дошкольное ваше детство прошло? И, конечно, о своей семье.
4: Дошкольное мое детство было в Имбаевском детском доме. У меня родители умерли рано, поэтому меня отправили в Имбаевский детский дом. Потом меня переправили в школу, вот, школу номер 26, раньше она называлась, города Ялуторовска. Сейчас она 6-я школа. Uh-huh. Ну, в детстве, как в детстве, как у всех ребятишек было.
3: А вот детский дом, слабое зрение, как вы в этих условиях выживали, боролись или помогали вам? Как это все проходило?
4: Ну как, вокруг меня дети были примерно такие же, как и я. Угу. У нас хорошие ребята, у нас дружный класс был.
3: Нет, нас... это до школы, я имею в виду.
4: А, до школы?
3: Угу.
4: Ну, дети, в общем, нормально так же с детьми ходил, бегал, играл так же, лазил везде. Ну, я более-менее еще видел тогда.
3: Угу.
4: И тогда операции еще были, не делали. Угу. Вот.
3: А школа как, чем вам запомнилась?
4: Ну, школа... Ничего мне, ну, в общем, друзьями хорошими, моими, одноклассниками моими, которыми я до сих пор поддерживаю отношения, преподавателями, которые я знаю, помню.
3: Вы знаете, я тоже училась в школе-интернате, и с нами тоже учились дети, которые пришли к нам из детского дома. И вот спустя как-то вот много-много лет я осознаю, насколько где-то даже я сама была не права по отношению к ним. То есть их воспринимала на равных, таких же, как мы. А теперь-то я понимаю, насколько это были другие дети в том плане, что условия были разные, да. И вот мне до сих пор стыдно, что вот девочка тоже взяла и что-то у нас съела. И мы ругали ее и стыдили за то, что вот она так поступила. А на самом деле я понимаю, насколько действительно им хотелось всего этого, потому что у нас вот все было изобилие, сладости, вкусности. Вот как у вас такие моменты? Вот ощущение было такой обиженности или еще чего-то такого?
4: Ну, я не знаю. Нет, ну, иногда бывало, конечно, но в основном... Но у меня ребята, которым мы учились, они были хорошие, вполне дружно, наверное, все было у нас. Как-то так, я не припоминаю, что... Иногда ссорились, конечно, всякое бывало.
3: Угу.
4: Но, в общем-то, учились нормально. Здесь я просто помню хорошо, нам конструктор дали такой, угу. Знаете, деревянный. И там вот домики можно ставить, там, и, знаете, такие мне понравились маковки такие. То есть, ну, как в церкви там маковки,
3: да,
4: такие
3: да.
4: Деревянные.
3: Купола,
4: такие,
3: да.
4: Красивые.
3: Угу.
4: Мне не нравились, я любил ими играть.
3: А вот я еще из своего детства помню, девочка после 16 лет, видимо, разрешалась потом говорить... кто их родители, и у этой девочки как раз родители были, но ну, когда-то были, в общем, и были лишены родительских прав. И вот когда ей рассказали, что у нее семья, оказывается, много сестер и братьев, и разрешили потом ей поехать к ним, вот знаете, это было настолько трогательно, вот как они... ездили, какие впечатления были. Некоторые даже впервые вот в 16 лет побывали в обыкновенной семье, в обыкновенном доме. И ее больше всего поражало то, что, например, у них оказывается такая маленькая печка. То есть она видела только наши огромные в столовых, да, такие печи. У нее столько было впечатлений. И вот я уже закончила школу, уехала в Свердловск, Екатеринбург. Точнее, Верхнюю Пышму, да, и она мне туда писала, как летом побывала в гостях у своих сестер, братьев, как ее принимали. Вот знаете, я просто вот не могла без слез все это читать, насколько это, оказывается, для нее было важно увидеть, как просто люди живут в семье.
4: А, кстати, я вспомнил, вот у меня, я тоже, как бы, у нас в семье было 6 детей. Нас сейчас осталось 2, но было 6 раньше. Вот. Тоже
3: когда
4: я потерялись.
3: Ними, да. А когда вы с ними познакомились, встретились?
4: Я познакомился, по-моему, во 2 классе. Я тогда во 2 классе учился. И мы, как получилось, у нас там кинотеатр юбилейный. Я пошел туда с группой, со своими ребятами, ну, смотреть там какой-то фильм. И меня увидела моя сестра. Анюта.
3: И узнала,
4: да.
3: То есть вы жили в одном городе, да?
4: Да, в одном городе. Только она жила в другом детском доме. У нас там простой детский дом, если они в 4-й школе учились. А я для слабовидящих детей учился. в школе. Потом и мой старший брат меня нашел уже. И я ездил туда, домой в гости, где они живут, в деревне.
3: То есть они уже были взрослые, да?
4: Да, он уже был взрослый, он самый старший. В армии отслужил, все, уже женился, у него уже дети были свои.
3: Расскажите, пожалуйста, вот что было после школы, когда вы уже окончили и получили, какое образование решили получить?
4: Я после школы поступил в нефтегазовый университет. Сейчас это ТИУ, Тюменский индустриальный институт. Там учился, соответственно, 5 лет проучился. Работал энергетиком на предприятии Тюменский электромеханический завод.
3: О, да. Это слабое зрение не мешало вам, во-первых, получить такое образование, да, а потом работать и занимать такую должность?
4: Да, потом со временем начало у меня садиться зрение, мне пришлось уволиться с этой работы.
3: А трудности были из-за зрения?
4: Да, к сожалению, были, да.
3: Как вы преодолевали их?
4: В основном, если что, у меня была лупа. Просто увеличительная лупа, я так пользовался. И обучение, проблем больших не было, когда я учился в нефтегазе. Но потом уже, когда началась работа у меня конкретно, вот тогда начались сложности. То есть труднее было текст увидеть, особенно, или чертежи, если старые там чертежи у нас, где какие, например, в земле уложены в траншеи, скажем, кабели. Там надо было точно размерить все сделать. То есть там были старые карты, где
3: затертые,
4: да,
3: там старые.
4: Да, все надо было разглядывать, все нужно было. Да, уже зрение начало садиться. Много на компьютере приходилось работать. Чертежи переносить, они же с советских времен, то есть на бумаге надо было на компьютере переносить. Началось зрение садиться уже. Но я как-то сильно, в чем недостаток, недочет мой, то, что не обращал внимания первое время на то, что зрение садиться начало.
3: То есть можно было как-то немножко поберечь?

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий. Александр, я знаю, что у вас очень романтичная такая история, семейная. Можете о ней рассказать?
2: Да, конечно. Я до 18 года, до лета 18 года жил в деревне Лепихе. И решил все-таки переехать в Тюмень. То есть там мне предложили место в общежитии и обещали, что трудоустроить. Так, ну, кстати, обещание сдержали, и я трудоустроился.
1: Так, секундочку, давайте вернемся все-таки к вашей работе. Как вы ушли оттуда, в каком году и куда?
2: С работы я ушел в 7-м, по-моему, году. У меня уже зрение начало садиться. У меня, к сожалению, там на один глаз ослеп. Сложности были определенные. Потом я какое-то время подрабатывал на разных работах, где-то дворником чуть-чуть, где-то еще. И в 2010 году совсем ослеп. Я связался со своими родственниками, они меня забрали к себе. И некоторое время, несколько лет я прожил у них в деревне.
1: То есть это брат, сестра, да?
2: Нет, это сноха моя. И брат мой со снохой. Ну, с женой со
1: снохой. Да-да-да.
2: Я у них какое-то время пожил. В 18 году я решил переехать в Тюмень обратно. И, ну, получилось переехать. Я связался с Галиной. Точнее, Галина Александровна связалась со мной. Она узнала обо мне, связалась со мной и помогла мне переехать туда.
1: Галина Александровна Тунгусова, председатель Тюменской региональной организации.
2: Да. Я в 18 году, 2 июля, переехал в Тюмень. Дело все в том, что я в 2016 году ездил в Бийск.
1: На реабилитацию.
2: Я в поезде познакомился с Таней Саврасевич, будущей своей женой. Она сама из Усолья-Сибирского, Иркутской области. Но переехала в Тюмень жить. То есть ей здесь операцию в Тюмени сделали. Ну, у нас в Тюмени сделали операцию, она там осталась. Познакомила нас Людмила Вяйновна, это председатель местной организации, тогда она была. Сейчас у нас Наталья Николаевна Сергеева, а раньше вот Людмила Вяйновна была. Вот она нас познакомила. Мы там, ну, у нас как бы завязались отношения, как бы романтические такие, скажем так. Потом мы после обучения расстались, и иногда встречались. И уже в 18 году я уже окончательно переехал в Тюмень. И до сих пор там в Тюмени живу пока.
1: Ну вот в 18-м переехали, вы поженились, да, уже?
2: Да, мы поженились 6 октября, то есть у нас свадьба была в ЗАГСе, там потом в ресторане. И уже живем уже, получается, 4 года, кстати, недавно у нас вот было 4 года.
1: Через год уже такая достаточно полукруглая дата, да?
2: Да, 5 лет даже.
1: Да.
2: Ну, у нас, кстати, родились двое ребятишек, двое мальчиков. Одного зовут, старшего зовут Серафим, младшего зовут Арсений. Он родился в этом году.
1: Замечательные, красивые имена. Серафим, Арсений, да?
2: Арсений.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы... Да, я поняла, что супруга плохо тоже видит, да, и как вы справляетесь с бытом, с воспитанием детей?
2: Ну, достаточно неплохо, в принципе, справляемся, все получается. Хотя не с первого раза, но вроде как получается. Серафим у нас растет, мальчишка хороший, все понимает, как бы. Он сейчас у нас в садик же ходит, то есть... Поэтому полегче, он, то есть его отправили в садик, у нас Арсюшка, ну, с ним попроще.
1: А зрение у детей хорошее, да?
2: Да, у ребятишек, слава богу, зрение нормальное. Вот у Арсения, наверное, лучше, чем у Серафима будет, мне так кажется. Хотя еще рано судить, как, что будет.
1: А вот знаете, еще бывает, вот это такое мнение, что у незрячих родителей дети довольно быстро становятся самостоятельными, а кроме этого еще и рано начинают говорить. Это как на ваших детях?
2: Я бы не сказал. Вот они, ну, такие вот, как я вот просто пока в деревне жил, я тут других ребятишек поднимал, помогал своим племянникам. Тоже у них дети были, я тоже с ними.

0: Ну, вот сравнивая со своими сейчас детьми, ну, примерно одинаково, примерно одинаково.
1: Но в любом случае не отстают.
0: Не отстают, да, нормально.
1: Угу.
0: То есть, ну, он сейчас самостоятельно тоже сам руки моет и говорит нормально. Все, как бы, молодец.
1: А он понимает о том, что вот родители плохо видят, да, не видят?
0: Нет, наверное, не до конца это понимает, не до конца осознает. Он, я думаю, он как бы интуитивно понимает, но вот сказать, объяснить-то не может, с нами не так. То есть иногда может кружку поднести или еще что-нибудь там.
1: Ждать, чтобы ты взял, да?
0: Да, да, да. Ну вот. То есть есть какие-то определенные моменты, которые он, то есть можно по нему, если со стороны на него смотреть, он, можно понять, что ребенок как бы вот живет со слепыми родителями. То есть у него как бы немножко поведение такое же. То есть он, например, вот как объяснить, он чаще, например, берет за руку. То есть вот, например, со мной идет, он меня чаще берет за руку. То есть, то есть обычно, скажем, в 3 годика может уже и попытаться убежать ребенок и бегает везде. То есть или впереди идет, например, с родителей.
1: А как вы пытаетесь держать его порывы?
0: Ну, иногда держим, иногда просто отпускаем, даем ему возможность пробежаться, пробегаться немножко. То есть мы на площадку выйдем куда-нибудь там. Или я с кем-нибудь, с моим одноклассником, Николай, одноклассник, мы с ним выйдем, на площадку выйдет, там, по горке полазит или еще что-нибудь там. Спокойно.
1: То есть друзья помогают.
0: Да, еще, да, да, да. Да, это хорошо, что зрячий помогает. Нам даже иногда и совсем незнакомые люди помогают, так что проблем
1: нет.
0: Да,
1: это здорово. А вот у ваших мальчиков, как я уже говорю, такие красивые имена. Откуда вы их так вот вдруг вспомнили? Как?
0: Вот смотрите, Серафим, вот Серафим родился 29 июля в 2019 году.
1: Угу.
0: Это близко к Серафиму Саровскому, то есть он 1 августа Серафим Саровский день. А вот в честь святого назвали Серафимом ребенка. И Арсений 10 марта родился, а близко там находится Арсений Тверской, тоже вот в честь его назвали.
1: То есть имена сами собой вот так вот.
0: Ну да.
1: И такие красивые.
0: Ну, мне вот имя Арсения Тане очень понравилось. Она услышала его, ей понравилось. Она захотела назвать. Ничего, тоже красивое имя. Решили, так и будет, пусть Арсений. Ну, соответственно, и Арсений Тверской близко оказался. Вот, все.
1: Расскажите, пожалуйста, вот немного о своей семье, быте. Что вы любите готовить, чем заниматься в свободное время? Хотя я понимаю, что с детьми свободного времени
0: не маловато. Да, там больше ими приходится заниматься. Ну, готовим мы, и кашки ест, и манны. Он в основном сейчас серфит. Арсений-то пока на молоке сидит.
1: Ну да, конечно.
0: Да, пока прикорм уже немножко делаем.
1: А вот, для себя, я имею в виду, что
0: для
1: вы любите,
0: себя,
1: да?
0: Для себя, тушим картошку, например, мы можем, салаты делаем себе, и кашу по утрам делаем, да, нормально, кашу едят. И Таня ест, я ем, и ребенок, Серафим ест хорошо кашу. То есть, например, мы можем и супы делать тоже, вот, например, те же куриный суп. Или борщ сварить тоже можно.
1: А какой-то особый рецепт, какое-то блюдо такое праздничное, что-то можете вспомнить?
0: Вот, да. Таня любит делать мимозу, вот салат мимозу любит. Например, на Новый год делать или еще на какой-то либо праздник делать. Она любит мимозу, хорошо делать мимозу, поэтому салаты любим такие мимозы. Ну, иногда что-нибудь там еще. Вот, курицу приготовим как-нибудь так. Я не очень большой специалист по готовке. Таня-то лучше на это. Она все-таки кулинарное училище, по-моему, заканчивает. Ну, училась на курсах где-то там, вот на кулинары. То есть у нее есть какое-то такое образование.
1: А Таня где работала, чем занималась?
0: Раньше Таня, после института, в Иркутске.
1: А что она окончила?
0: Она Иркутскую сельхозакадемию закончила, вот, вспомнил. Она работала главным агрономом. То есть на полях рассеяла, говорится. Вот, то есть у нее было в подчинении, по-моему, 40 человек, она говорила, не помню точно. И вот мужиками командовала туда-сюда их, куда, где сеять, какое, на какое поле, там надо же ротацию постоянно проводить-то. То есть в один год одно там засеять, другой год другое. Ну, так.
1: А потом зрение ухудшилось, да?
0: У нее была опухоль головного мозга. То есть у нее гигантская невринома слухового нерва была. То есть она передавила зрительный нерв. А здесь в Тюмени сделали ей операцию.
1: Вот поэтому Тюмень для нее такой город. И, во-первых, и вылечили, получается, да, и мужа встретила. Вот сколько всего.
0: Ну да, да.
1: Александр, такая замечательная семья, такие дети прекрасные. Вот, конечно, хочется пожелать вам дальнейшего счастья, удачи, любви, взаимопонимания, конечно. И в заключение нашей программы от вас пожелания нашим радиослушателям, особенно тем, кто, вот, будучи незрячими, растит детей.
0: Я хочу пожелать нашим радиослушателям, которые еще не женаты или не вышли замуж, обязательно жениться и
1: создавать
0: семьи, да, рожать детей, то есть воспитывать, поднимать их. Это кажется трудным для слепого человека, но это по силам слепым людям. А семьи, которые уже детей имеют, терпение, главное терпение, понимание, что мы тоже в сложной ситуации находимся, но мы должны преодолевать свои сложности больше даже, чем зрячие люди. То есть усилия прилагать большие. Все под силом нам.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий региональной областной организации Всероссийского общества слепых. Вела программу Сандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Беседка на Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями, и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, Правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Yeah. Вы слушаете Радио ВОС.
5: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
6: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
5: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
6: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
5: Кто они? Какие они?
6: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
5: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
6: и Геннадий Карцев.
5: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Я прожила с Гумилевым 7 лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, но я видела, что очень обиделся. Тогда он вернулся из Парижа после своей неудачной любви к синей звезде. Он был полон ею, и все же мое желание расстаться уязвило его. Мы вместе поехали в Бежецк взглянуть на Леву. Мы сидели на диване. Лева играл между нами. Коля сказал: «И зачем ты все это затеяла? Но ведь этого мало. На этом ведь ничего не построишь».
1: Осенью 1918 года Анна Ахматова вышла замуж за Владимира Шалейко. Именно он настаивал на скорейшем оформлении брака.
0: Подруга Анны Ахматовой Валерия Срезневская вспоминает. Как-то Аня пришла и сказала: «Знаешь, я переезжаю в Шереметьевский дом. Там живет один замечательный человек. Я считаю его гениальным».
1: Гумилев тоже женился на Анне Энгельгард. Они с Ахматовой как будто соревновались друг с другом. Через положенное время другая Анна родила Гумилеву дочь Елену, но Николай Степанович уже был в Крыму. У Ахматовой вышел очередной сборник стихов «Подорожник».

0: А потом наступил тот август. Гумилев вернулся из Крыма и привез известие о самоубийстве брата Андрея. В августе же умер Блок. На его похоронах стало известно об аресте Николая Степановича.
1: 25 августа Ахматова написала:
0: «Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеной услышен стук зловещий. Что там, крысы, призрак или вор? В душной кухне плещется водою, половицам шатким счет ведет, с глинцевитой черной бородою за окном чердачным промелькнет и притихнет, как он зол и ловок, спички спрятал и свечу задул. Лучше бы поблескиванье дул в грудь мою направленных винтовок, лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Прижимаю к сердцу крестик гладкий. Боже, мир моей душе верни. Запах тленья обморочно сладкий веет от прохладной простыни».
1: О расстреле Николая Степановича Ахматова узнала из газеты 1 сентября. В списке, состоящем из 61 фамилии, Гумилев был 30-м. Он якобы участвовал в активном составлении прокламаций контрреволюционного содержания. Обещал соединить во время восстания группу интеллигентов, получал от организации деньги на технические надобности.
0: «Заплаканная осень, как вдова, в одеждах черных все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег не сжалится над скорбной и усталой. Забвенье боли и забвенье нет. За это жизнь отдать немало».
1: Она смогла поехать на место расстрела через 9 лет.
0: «Когда я приехала туда, там была одна маленькая кривая сосна, другая мощная, но с вывороченными корнями. Земля запала, могил ведь не насыпали. Две ямы на 60 человек. Повсюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю».
1: Ахматова никогда не верила в виновность Гумилева, но реабилитировали его лишь в 1991 году, подтвердив, что не было никакого заговора Таганцева.
0: «Когда расстреляли Николая Степановича, Леве было 9 лет, и школьники сразу же постановили не выдавать ему учебников».
1: Дружили они втроем – Гумилев, Шилейко и Лозинский. Страстью Владимира Казимировича было изучение древнешумерского царства и его языка, так называемой клинописи. В 20 с небольшим он самостоятельно изучил этот язык.
0: Собиратель артефактов Николай Петрович Лихачев приглашает его на работу для расшифровки клинописных табличек. Их называли «таблетками». Вскоре Шилейко становится сотрудником Эрмитажа. Но через год из-за конфликта с руководством увольняется. Не окончил он и университет. Тем не менее, он стал первым историком в России, который работал над объединением разрозненных данных клинописных табличек в единую историческую картину.
1: Всего он знал 26 языков, половина из которых мертвые. Шилейко переводит древнешумерский эпос. Там волшебная птица говорит: «Кто ты? Если Бог, то наделю тебя словом. Если человек, то одарю судьбой». Три друга играли в эту игру, себя считая, конечно, богами, наделенными даром слова. Ахматова для Шилейко была всего лишь человеком. Он считал ее слабым поэтом, однако влюблен был давно.
0: «Косноязычно славивший меня еще топтался на краю эстрады. От дыма сизого и тусклого огня мы все уйти, конечно, были рады. Но в путанных словах вопрос зажжен: зачем не стала я звездой любовной? и стыдной болью был преображен над нами лик жестокий и бескровный. Люби меня. Припоминай и плачь. Все плачущие не равны пред Богом. Мне снится, что меня ведет палач по голубым предутренним дорогам.
1: Это стихотворение Анной было написано в 1913 году и навеяно выступлением Владимира Шилейко в «Бродячей собаке».
0: Николай Степанович называл умную, но витиеватую речь своего друга высоким косноязычием. Вот каким был ответ Шилейко на посвященные ему ахматовские стихи.
1: «Есть вера духа, жадная, простая, и верность сердца, взявшего свое. Они вдвоем в другое бытие уводят мир, пути переплетая. Но я не знал ни той свободной веры, ни этой скудной мудрости сердец, изгнанник неба, огненный гордец». Я костный камень, только камень серый.

0: Характер у Владимира Казимировича был не из мягких. Но это была не твердость камня. Скорее здесь говорил душевный надлом, одиночество, непонятость, неуверенность в себе и высокомерие, как маска.
1: Из воспоминаний Срезневской.
0: Его ирония, едкая и горькая, мало давала утешения в те дни. Весь он был наполнен каким-то тонким ядом, не любви, а вдохновения. Сжигал себя на огне лихорадочной работы над надписями и иероглифами.
1: Ревновал новый муж Ахматову жутко, даже к дворникам и пожарным. Настаивал, чтобы она сжигала полученные письма, не распечатав их. Мог разводить огонь страницами ее рукописей. Она аккуратно записывала под его диктовку перевод древнешумерской поэмы о Гильгамеше.
0: Ахматова вспоминала, что таблетки были повсюду. На полу, на диване и даже в вазочке из-под печенья.
1: Клинопись глубоко вошла в образный ряд поэта Анны Ахматовой.
0: И клинопись, и жесткие страницы страдания выводят на щеках. Золотая клинопись фонарей Фонтанки.
1: Быта практически не было.
0: 3 года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко. Не из чего было и не в чем. У меня ни ложки, ни вилки, ни кастрюли. Такая жизнь не могла продлиться долго. Хотя всегда трудно признаться даже самой себе, что совершила ошибку.
1: В 1921 году Ахматова решается оставить Шилейко. Она поступает на службу в библиотеку агроэкономического университета и селится там же, в служебной квартире.
0: Но вскоре ее забирает к себе подруга Ольга Судейкина, которая живет на тот момент с известным композитором Артуром Лурье.
1: Получается, что со смертью Гумилева действительно заканчивается одна жизнь Ахматовой и начинается другая. Хотя с 1917 года у нее и Николая Степановича были разные жизни, но как будто это была внешняя оболочка, а внутренняя связь не прекращалась.
0: «Заболеть бы как следует! В жгучем бреду повстречаться со всеми опять!» В полном ветра и солнца приморском саду по широким аллеям гулять. Буду с милыми есть голубой виноград, буду пить ледяное вино и глядеть, как струится седой водопад на кремнистое влажное дно.
1: Летом 1922 года Лурье провожали в Берлин. Официально он ехал туда по делам наркомата просвещения, но уже тогда решил не возвращаться. Звал с собой Ольгу и Анну.
0: Первая вскоре уехала, вторая не оставила Россию. На проводах Лурье Ахматова и Николай Пунин оказались за одним столиком. Они знали друг друга еще как царскоселы.
1: В 1914 году Пунин писал об Ахматовой. «Она странна и стройна, бледная, худая, бессмертная, мистическая». Встречаться они начали в сентябре.
0: «Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить». И дивились люди. Проходят сентябрьские сроки, а куда провалились студеные влажные дни? Изумрудную стала вода замутненных каналов, и крапива запахла, как розы, но только сильней. Было душно от зорь нестерпимых, бесовских и алых. Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и весенняя осень так жадно ласкалась к нему, что, казалось, сейчас забелеет прозрачный подснежник. Вот когда подошел ты спокойный к крыльцу моему.
1: Друг мой, дорогой Анна, ты сама знаешь, как пусто стало, как только ты ушла. Люблю тебя, родная. Какая странная и ровная пустота там, где ты еще час тому назад наполняла все комнаты и меняла размеры всех вещей. Ты так плохо выглядела под конец, я не могу. Мне физически больно, когда ты так больна. Наш страшный вчерашний разговор сильно изменил характер или окраску, что ли, моей любви к тебе. Она стала тревожной и мрачной, какой раньше не была. Как я хочу тебя видеть! Октябрь 1922 года. Вскоре Пунин уговорит Ахматову поселиться в одной квартире с его семьей. Квартира находилась во флигеле городской усадьбы Шереметьевых в так называемом фонтанном доме.
0: Вот так Ахматова вернулась в этот дом, только в другой флигель. Квартира Пунина имела номер 44. Как только стало ясно, что это существование вчетвером, у Пуниных была дочь Ирина, не временное состояние, а постоянный способ существования, Анна Андреевна пыталась это изменить. Но Николай Николаевич оказался гениальным манипулятором. Он находил ее, говорил, что без нее не может ни жить, ни работать, а если он не будет работать, то вся семья умрет с голоду. Такое положение вещей, как ни странно, устраивало всех. И официальную жену Пунина Анну Евгеньевну, и дочь Ирину. Разумеется, отношения держались не только на манипуляции.

0: Тем не менее, у Ахматовой было домашнее прозвище «Акума» – «злой дух» или «демон». Почему? Намек ли это или, как говорится, ничего личного?
1: В фондах фонтанного дома сохранилась книга Тютчева. Сохранилась и помета Ахматовой на полях. «Гадала на Пунина» напротив строчек. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».
0: Стихов было мало. Для творческого человека важна внутренняя эмоциональная жизнь и свобода. Тогдашние внешние обстоятельства как будто заморозили поэтический источник внутри.
1: «От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву. Прирученной и бескрылой я в дому твоем живу. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих? Шереметьевские липы, перекличка домовых. Осторожно подступает, как журчание воды, к уху жарко приникает черный шепоток беды и бормочет. Словно дело ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела. Знаешь, где он, твой уют?»
0: С 1924 года Ахматову перестали печатать. Она сама вспоминала.
2: «В 1924 году я получила предложение из Москвы провести литературный вечер со своими новыми стихами. Я поехала и прочла много стихов. На вечере присутствовало какое-то высокопоставленное лицо, которому мои стихи не понравились. После этого вечера я была запрещена. Меня перестали печатать. Подготовленный к печати двухтомник был уничтожен. До 1939 года меня не печатали».
0: Молчание Ахматовой породило слухи о ее смерти, хотя она занималась переводами и литературоведческими исследованиями. Тем не менее, о ней знали за границей. Ее стихи переводили на английский и японский языки. Об этом узнал Пунин, когда возил в Японию выставку современных русских художников.
1: Японские литераторы, в том числе и переводчик Достоевского, побывали с ответным визитом в Советском Союзе. Пришли они и в гости к Пуниным. Ахматова услышала, как ее стихи звучат на японском.
0: Годы в фонтанном доме отмечены страшными, горькими событиями. В 1935 году арестовывают Пунина и сына. Тогда помогло письмо Сталину, написанное Ахматовой. В 1938 году Лев Гумилев сидел на шпалерной многие месяцы, вышел с приговором в 10 лет. Арестовывались и не возвращались друзья. Мандельштам, Пельняк. Смерть Есенина поразила Ахматову.
1: Отношения с Пуниным усложнялись. Фактически это было трудное, тягостное, многолетнее расставание. Годом разрыва Ахматова считает 1938. Но и здесь все странно. На такие случаи у Анны Андреевны была заготовлена фраза «Со мной всегда так». Расставшись с Николаем Николаевичем, она не ушла из квартиры, а лишь только переселилась в другую комнату, бывшую детскую. Не недели, месяцы, годы расставались. И вот, наконец, холодок настоящей свободы и седой над висками венец. Толчком к решительному шагу было и появление нового мужчины в жизни Ахматовой. Она попала в больницу с обострением базедовой болезни. Коллега ее лечащего врача захотел познакомиться с ней как с знаменитой поэтессой и первой женой Николая Гумилева. Владимир Георгиевич Гаршин был очень обаятелен и обладал незабываемым голосом. «В грозных айсбергах Марсово поле и лебяжье лежит в хрусталях. Чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх? И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом, и внезапным согретый лучом снежный прах так тепло серебрит».

0: той весной Ахматова говорила знакомой: «Я весну вижу и чувствую. Мне хорошо».
1: В квартире музея фонтанного дома сохранилось два портрета Ахматовой. Портрет Николая Тырсы Анна Андреевна считала лучшим. Он украшал обложку ее сборника из шести книг. Он вышел в 1940 году, но партийный надзор быстро опомнился, и книгу изъяли из продажи. Однако часть экземпляров ушла в народ.
0: Художник изобразил поэтессу в профиль. Острые черты лица, узнаваемая горбинка носа, черные волосы и прямая челка. Кажется, лицо бледней от лиловеющего шелка. Почти доходит до бровей моя незавитая челка.
1: Другой портрет Александра Осьмеркина. Здесь Ахматова также изображена в профиль, но в полный рост и сидя на подоконнике. В той самой детской, в которой она прожила до самой войны. А за окном и сейчас к нам протягивает ветви потомок клена, которому посвящены строки.
0: «Где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен. И, предчувствуя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он».

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
1: Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Свободное плавание.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире Радио ВОС. Что-то давненько я здесь не бывал.
5: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
6: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение не проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только... Ну, и не просто обучаем незрячих там дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
5: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
6: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
5: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
6: Да, и причем здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые живут в поселках, деревнях.
5: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
6: Да, это мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощники или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
5: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
6: Мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие, включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
5: Вячеслав, но у вас же, кроме этого, есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
6: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать. различным организациям вот эту доступность организовывать, мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений. То есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом. И здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование. По-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас. Мы даже сделали это названием программы. То есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности. Это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот. Рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения, какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Ну и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересная встреча, всем, в общем-то, рекомендую, скоро буду еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих или наоборот. Какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот, смогут его встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там, развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там, зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
5: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
6: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт, может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим, то есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых групп орги стареют, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, Я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить. То есть сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука. Она вообще не затратная. Ну, в том смысле, что денег особенных не стоит. Но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону. И все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Очень удобно.
5: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
6: Тогда, а их больше... Их же много,
5: да,
6: вот.
5: Да.
6: Их, и поэтому, как бы, до них, ну, достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, ну, как бы, достучаться? Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
5: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный, с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой на залоге человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебаркуле председатель местной организации ВОС Виктор Кушлаков удостоен звания почетный гражданин города. В Перми открылась уникальная тактильная экспозиция «Зоопарк на кончиках пальцев». Российские спортсмены завоевали 20 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. В Петрозаводске прошло совместное мероприятие «Карельская РОВОС» и «Российская школа собак-проводников». В Череповце вводится должность советника по инклюзии. В Удмуртии прошел первый отборочный тур интеллектуальной игры среди местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 12 июня в Чебаркуле, в день 290-летия города и День России, председатель Чебаркульской местной организации ВОС Виктор Кушлаков удостоен звания «Почетный гражданин Чебаркульского городского округа». Высокого звания он удостоен за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в защиту прав инвалидов по зрению. Виктор Анатольевич возглавляет организацию с 1998 года. При его участии в Чебаркуле установлены звуковые информаторы на светофорах, создан компьютерный класс для незрячих, он является многократным чемпионом областных соревнований по легкой атлетике, плаванию и лыжным гонкам. При организации работает досуговый центр для слепоглухих «Доброта». 20 июня в Пермском зоопарке состоялось открытие тактильной экспозиции «Зоопарк на кончиках пальцев». Проект стал победителем грантового конкурса программы «Формула хороших дел» от компании «Сибурхимпром». Активисты ВОС смогли ощутить фигуры реальных обитателей зоопарка – африканского льва Лера, амурской тигрицы Афины и орангутана Билла. Экспозиция будет развиваться, запланированы тактильные экскурсии, творческие мастер-классы и интерактивные программы. Запись по телефону Пермской краевой специальной библиотеки для слепых. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине проходил чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали 20 медалей по всех возрастных категориях. Установлены мировые рекорды. Елена Струкова из Новосибирской области в весе до 67,5 килограмма и Светлана Клочко из Московской области в весе до 75 килограммов. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 1 июля в Петрозаводске на территории Петровского дворца состоялось совместное мероприятие «Карельская РОВОС» с Российской школой подготовки собак-проводников ВОС. Инструкторы-методисты школы с собаками Великим Кормчим Мао и Жаклин продемонстрировали навыки сопровождения незрячих. Участники клуба «Онежский проводник» также встретились со специалистами. Для гостей работали интерактивные зоны по ПДД, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и скандинавской ходьбе. Выступали творческие коллективы. 29 июня в Череповце объявлено о решении ввести должность советника по инклюзии. Инициаторами выступили глава города Андрей Накрашаев и советник губернатора Анна Христунова. На пост предложен Максим Малинин, генеральный директор инклюзивной логистической компании. Основные направления работы – трудоустройство людей с инвалидностью, доступность медпомощи, соцуслуг, городской среды и адаптивный спорт. Глава города отметил, что создавая доступную среду для людей с инвалидностью, город становится удобнее для всех жителей. 29 июня в Удмуртской РОВОС прошел первый отборочный тур интеллектуальной игры среди команд местных организаций. Участвовали 9 команд. Первое место заняла команда МИГ из Глазовской местной организации ВОС. Второе – МГН из Воткинской местной организации ВОС. Третье – Ботаники из Можгинской местной организации ВОС. Игру провел руководитель клуба «60 секунд» Сергей Комлев. Всего в 2026 году запланировано 4 тура. Финальный пройдет очно. В Волгоградской региональной организации ВОС начались тренировки ветерана специальной военной операции Артема Куприянова по шоу-дауну. Тренер Сергей Чиликин – победитель межрегионального этапа 3-й Всероссийской летней спартакиады. Напомним, в 2026 году Артем Куприянов занял второе место на Кубке России по легкой атлетике в толкании ядра. Теперь он готовится к спартакиаде участников СВО. Работа ведется в рамках реабилитационной и инклюзивной работы организации. 30 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС состоялось награждение активистов-волонтеров, изготавливающих вещи для воинов специальной военной операции. Благодарственные письма вручили коллективу реабилитационного центра, серебряным волонтерам, отряду «Североградский», Центру встреч российских немцев «Возрождение» и Челябинскому УФАС. Организатором выступила специалист по связям с общественностью Наталья Чагина. 30 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда прошла встреча любителей настольных игр. Участники играли в ГИКС, Кварта, Патагон и Катамина. Встречу инициировала председатель организации Татьяна Сальникова. В Ростовской областной организации ВОС с 23 по 25 июня прошел семинар с председателями, секретарями и активистами местных организаций. Обсуждались вопросы защиты прав инвалидов по зрению и взаимодействия с аппаратом управления. В программу вошли интеллектуальные, творческие и спортивные состязания. Семинар способствовал обмену опытом между местными организациями. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: В эфире программа «Аудиокнига».
3: Алексей Иванов. Географ глобус пропил.
4: Дымя сигаретой и бренча в кармане спичечным коробком, бывший глухонемой, он же Виктор Слушкин, теперь уже побритый и прилично одетый, шагал по микрорайону Новые Речники к ближайшей школе. Над ним в вышине то и дело вспыхивали окна многоэтажек, отчего казалось, что солнечный шар покрыт щербатинами мелких сколов. Из какого-то двора доносились гулкие выстрелы выбиваемого ковра. Школа высилась посреди зеленого пустыря, охваченного по периметру забором. За спиной у нее лежала асфальтированная спортплощадка, рядом с которой торчали одиночные корабельные сосны, чудом уцелевшие при застройке нового микрорайона. Справа от входа громоздилась теплица. Ржавое, скелетообразное сооружение без единого стекла. Широко раскрытые окна школы тоскующе глядели в небо, будто школа посылала кому-то молитву об избавлении от крестных мук предстоящего учебного года. Во дворе сновали ученики. Скребли газоны редкозубыми граблями, подметали асфальт, таскали в теплицу носилки с мусором. За дальним углом курили старшеклассники. В каком-то кабинете играла музыка. На крыльце орали друг на друга мелкие двоечники, которые вытаскивали сломанную парту и застряли с нею в дверях. В свежепокрашенном вестибюле Слушкин спросил у уборщицы имя отчества директора. Отыскал директорские покои на втором этаже, постучался и вошел. Директор был высоким, грузным, лысеющим мужчиной в золотых очках. Он помещался за широким столом, а напротив него, разложив бумаги, сидела красивая полная женщина. «Я по поводу работы», — пояснил Слушкин. «Вам учителя не нужны?» удивился директор и кивнул на стул. «Присаживайтесь». Слушкин с достоинством уселся у стены. Женщина, с которой беседовал директор, оказалась обращенной к Слушкину спиной, и это вызвало у нее, видимо, даже по спине раздражение. Однако развернуться в менее тицановский ракурс она не пожелала, а для Слушкина другого места в кабинете не имелось. «И какой предмет вы можете вести?» — спросил директор. «Ботанику, зоологию, анатомию, общую биологию, органическую химию», — не торопясь перечислил Слушкин. «Вы где-то учились?» — через плечо спросила женщина. «Биофак Уральского университета». Спина стала еще более недоброжелательной. «У нас уже есть учителя по всем этим предметам». Слушкин молчал, фотогенично улыбаясь. Женщина начала нервно перебирать свои бумаги. Наконец директор засопел и раскололся. «Географию-то у нас некому вести, Роза Борисовна?»
5: «Почему некому? Нина Петровна уже дала свое согласие».
4: «Она же пенсионерка, и у нее и так уже 1500 ставки».
6: «Но мы не можем брать человека, который не имеет педагогического образования и не знает предмета», — холодно заявила Роза Борисовна.
4: «Биология, природоведение, география — это почти одно и то же», — туманно заметил директор и смущенно потер нос.
5: «Нет»,
4: — твердо возразила Роза Борисовна.
6: «Природоведение и экономическая география в 9-х классах — это не одно и то же», — Роза Борисовна, для меня не составит труда ознакомиться с этим предметом», — вкратчиво сказал Слушкин. Красивая Роза Борисовна слегка покраснела от ярости, собрала свои листочки в идеально ровную стопку и ледяным тоном произнесла: «Впрочем, вы директор, Антон Антонович, вам и решать».
7: «Я всего лишь администратор». Директор сделал жест, в котором было что-то от реверанса, и даже дернул под столом коленями. «С педагогами работает зауч, то есть вы, Роза Борисовна. Я бы не хотел принимать решение, не заручившись вашей поддержкой».
6: Роза Борисовна снова разложила бумаги веером, а потом все же обернулась на улыбавшегося по-прежнему Слушкина. «А вы представляете себе, Виктор Сергеевич?» — услужливо подсказал Слушкин. Роза Борисовна мгновение промедлила, переваривая имя. «Виктор Сергеевич!» — губы ее брезгливо вздрогнули. «Что такое работа учителя? Вы имеете понятие о психологии подростка? Вы сможете составить себе программу и планы индивидуальной работы? Вы умеете пользоваться методическими пособиями? Вы вообще представляете себе, что такое школа?»
7: «Вообще-то представляю», — осторожно сказал Слушкин.
6: «Я думаю, вопрос ясен», — вклинился директор, похлопав ладонью по столу. «За два дня до 1 сентября нам, Роза Борисовна, другого учителя все равно не найти. Пишите заявление, Виктор Сергеевич. Если что, мы вам поможем. Вот бумага и ручка».
0: Глава третья. Знакомство. В комнате, на диване, лежали раскрытые чемоданы. Надя доставала из них свои вещи, напяливала на плечики и вешала в шкаф. Рядом, в нижнем ящике, 4-летняя Тата раскладывала своих кукол. На письменном столе сидел большой пушистый серый кот и спокойно глядел на суету немигающими желтыми глазами. В проеме двери появился Слушкин, вытирающий руки кухонным полотенцем.
7: «Надя, скоро 8. Будкин придет», — сказал он. «Может, на стол чего накроем?»
6: «А я его не звала», — строптиво отозвалась Надя. «Тоже мне барин выискался. Стол ему накрывай да наряжайся. Я еще посмотрю, какой он. Больно он мне подозрителен».
8: «Просто он шпион американский. Он уже 2 автобусные остановки поджег. И вчера с балкона на милиционера плюнул».
6: «И фамилия у него дурацкая», — настаивала Надя. «Какая рожа, такая и фамилия. А ты за него замуж собралась?» «Да я хоть за кого бы пошла, лишь бы от тебя избавиться».
8: Надя с досадой грохнула в шкафу плечиками. У нее было красивое надменное лицо с темными продолговатыми глазами и высокими славянскими скулами.
7: «Я думал, ты за лето отдохнешь на даче, а ты все такая же».
8: «А ты не зли меня! И алкашей своих не подсовывай!»
6: Тут в прихожей раздался звонок. Слушкин взглянул на часы.
7: «Будкин точен, как свинья», — сказал он.
6: «Точность, вежливость свиней». И он пошел открывать. В прихожую, улыбаясь, шагнул высокий молодой человек атлетического сложения с римским носом, густыми бровями и коротко остриженными черными кудрявыми волосами. Надя и Тата вышли посмотреть на гостя.
7: «Знакомьтесь», — сказал Слушкин. «Это Будкин, мой друг детства. А теперь еще и наш сосед. Он в 4-м подъезде квартиру себе купил, пока вы у бабушки гостили. Будкин, это Надя, моя жена. А это Тата, моя дочь». «Это их я сегодня утром ездил на вокзал встречать. А это Пуджик. Дикий зверь, его ты уже знаешь». «Очень приятно», — протягивая Наде 3 розы, галантно сказал Будкин и приложился к ручке. «Много о тебе наслышан».
6: «Да и я много наслышана», — мрачно ответила Надя. Будкин присел на корточки и погладил по голове Тату, которая испуганно смотрела на него из-за маминой ноги.
7: «Я добрый», — сказал ей Будкин и достал шоколадку. «Держи».
8: «Баунти?» — поинтересовался Слушкин.
7: «Райское наслаждение», — подтвердил Будкин.
5: «Надя, а можно я всю сейчас съем?» — спросила Тата.
7: «Половину», — распорядилась Надя, — «а то зубы заболят».
9: «Снаружи шоколадка, а внутри кокос», — сказал Слушкин. «Поначалу сладко, а потом понос».
5: Тата испуганно посмотрела на папу.
7: «Ешь, ешь», — ободрила ее Надя. «Папа у нас дурачок».
8: «И вот что еще я принес, Надюша», — ласково добавил Будкин, извлекая бутылку ликера. Надя хмыкнула, но приняла ее.
5: «Ну, проходи»,
8: — неохотно сдалась она. «Не в комнату, конечно, на кухню». На кухне все расселись за пустым столом, и Надя открыла холодильник. На подоконник тотчас запрыгнул Пуджик, чтобы видеть, что станут есть. Он как-то мгновенно уже успел всем осточертеть. Тата об него запнулась, Слушкин наступил на хвост. Надя чуть не прищемила ему голову дверцей холодильника, а Будкин едва не сел на него.
7: «Ты работу нашел?»
8: — полюбопытствовал Будкин.
7: «Нашел. Устроился учителем географии».
8: Будкин хихекнул с таким видом, будто сам он в этот день устроился на работу министром финансов.
7: «Хорош из тебя учитель будет», — саркастически заметила Надя.
8: «Ерунда», — отмахнулся Слушкин.
7: «В школе на меня всем плевать. Хорош, не хорош, а вынь да положь. Если не найдется желающих перед именем моим смиренно преклонить колени, я не удавлюсь. Ты, географ, хоть помнишь, кто открыл Северный полюс?» — спросил Будкин.
8: «Нансен?» — неуверенно сказал Слушкин. «Или Амундсен. А может, Андерсон. У меня не эта география, у меня экономическая.
7: Ты когда чего-нибудь забудешь, главное, ври уверенно», — посоветовал Будкин. «Или по карте посмотри, там все нарисовано».
8: «По карте», — хмыкнул Слушкин.
7: «Я сегодня кабинет принимал у завучихи, у Грозы Борисовны. Так у меня там 4 наглядных пособия. Глобус, кусок полевого шпата, физическая карта острова Мадагаскар и портрет Лаперуза, и все».
8: «Тебе хватит», — ободрил Будкин.
7: «А если выгонят за профнепригодность, так и быть, возьму тебя к себе секретутом».
8: «А кем ты работаешь?» — спросила Надя, резавшая колбасу.
7: «Форточником», — хихекнул Будкин.
8: «Шутки, как у моего мужа, такие же идиотские». Будкин не смутился. Слушкин напомнил Наде. «Я ж тебе рассказывал. У него с отцом своя фирма. При станции техобслуживания. Он там обслуживает».

0: «Ты лентяй, Витус», — хихекнув, объяснил Будкин. «Идеалист и неумеха. Только языком чесать и гораст». Он взял со стола бутылку ликера и свернул с горлышка пробку.
1: «Витус, а чего покрепче у тебя нет?» — спросил он.
0: Слушкин сделал страшные глаза, кивнул на Надю, которая в это время отвернулась к плите, и изобразил удар в челюсть. «Нету у нас водки!» — безапелляционно заявила Надя.
1: Будкин указал себе пальцем в грудь, двумя пальцами сделал на столе бегущие ножки и поднял кулак с отопыренным мизинцем и большим пальцем.
0: «Будкин, ты кого показал?» — сразу спросила Тата.
2: «Киску»,
0: — сладко ответил Будкин. Слушкин тяжело вздохнул и виновато попросил.
1: «Давай, Надя, достанем нашу бутылку».
0: «Доставай», — подчеркнуто безразлично ответила Надя. «Ты же пьешь, а не я. Чё спрашивать?»
3: «Мы в честь знакомства, Надюша», — поддержал Будкин. «Верно, Таточка?»
4: «Полчаса как познакомились, а уже Надюша, Таточка».
0: Слушкин молча потянулся к шкафу и достал бутылку водки.
3: «Надя, не злись, сядь», — позвал он.
0: Сердитая Надя подняла Тату, села на ее место и пристроила дочку на колени.
5: «У нас денег на пьянку нет», — твердо сказала она, глядя в глаза Слушкину. И персонально для Будкина добавила: «И не будет».
0: Слушкин печально погладил бутылку и изрек: «Доведет доброта, что пойду стучать в ворота». Глава четвертая. Достатки и недостоинства. Водку допили, и Будкин ушел. За окнами уже стемнело. Надя мыла посуду, а Слушкин сидел за чистым столом и пил чай.
1: «Тут у крана и шачу, а ты пальцем не шевельнешь», — ворчала Надя. «Живешь от пьянки до пьянки, неизвестно, о чем думаешь».
3: «Почему неизвестно?» «Известно. А тебе с Татой?»
1: «Если бы обо мне думал, то взял бы да помог».
3: «Давай помогу», — согласился Слушкин. «Отходи от раковины».
1: «Поздно уже», — мстительно ответила Надя. «Сразу надо было».
3: «Так я штатку спать укладывал».
4: «Полтора часа. У меня она за 5 минут засыпает».
3: «Я и книжку читал. Она слушала».
1: «Баловство все это», — упорствовала Надя.
4: «Изображаешь перед ней заботливую папочку, да? Был бы заботливый, так не таскал бы в дом, кого попало. Деньги бы не пропивал. Сам бы, как свинья, не нажирался. Если бы я на Будкина не цыкнула, он бы и сейчас сидел.
3: Ему на работу завтра. Вот он и ушел. А цыканье твоего даже не заметил. А если и заметил, то когда он захочет, ори не ори, будет пить до зари».
1: «Не понравился мне твой Будкин», — напрямик заявила Надя.
4: «Самодовольный и ограниченный хам».
3: «Да тебе все не нравятся.
4: Я шут, Ветка шлюха, Сашенька дура, Будкин хам».
3: «Как есть, так и есть», — отрезала Надя.
4: «Что я сделаю, если у тебя все друзья с приветом?
3: И где ты их только находишь?»
1: «Я друзей не ищу. Они сами находятся», — философски заметил Слушкин.
3: «С Будкиным я с 3-го класса дружу».
1: «Зря ты на него навалилась».
3: «Он хороший. Только его деньги и девки избаловали».
4: «Чего в нем найти можно?»
1: Надя презрительно сморщилась.
3: «Как чего? Квартира, машина и хрен в поларшина».
1: «А что? Квартира, машина, деньги?» — тут же взъелась Надя. «Они всем нужны. Что в этом такого особенного?»
3: «Вот я и думаю, что же в них такого особенного?»
6: «Если тебе ничего не надо, это твои проблемы!» — закричала Надя. «Только про меня с Татой ты подумал?»
0: Слушкин предусмотрительно промолчал.
6: «Каждая женщина имеет право пожить по-человечески. С квартирой, с машиной, с деньгами. И нет в этом ничего зазорного. Уж лучше бы я за какого богатого вышла. Хоть пожила бы в свое удовольствие. А с тобой за эти 5 лет я чего видела, кроме работы и коляски?»
1: «Зря я маму послушала. Надо было аборт делать. Всю жизнь ты мне изломал.
6: Что ты мне дал, кроме своих прибауток и поговорочек? Дай мне сперва квартиру, машину и деньги, а потом я посмотрю, нужно это или нет».

0: А хаять-то все гораздо, у кого нет ни хрена.
1: Ну, квартира вроде бы есть, робко пробормотал Слушкин.
0: Есть? Воскликнула Надя, разворачиваясь лицом к нему. Это конура, что ли?
1: Да и она на твоих родителей записана. А я что сделаю? Развел руками Слушкин.
0: Ну, сделай что-нибудь. Ты же мужчина.
1: Пойду-ка я, пожалуй, на балкон покурить, сказал, вставая Слушкин. А ты успокойся, Надя, все будет хорошо.
0: Иди, кури!
1: С отчаянием крикнула Надя и загромыхала посудой. Слушкин ретировался на балкон и курил там, пока Надя не улеглась в постель. Слушкин на цыпочках прокрался в комнату. Тата громко сопела в кроватке, выставив из-под одеяла пухлую ножку. Надя уткнулась лицом в стену, в старый потертый ковер, пропахший пылью и пуджиком. Слушкин поправил Тате одеяло, тихонько разделся, лег к Наде и осторожно провел рукой по ее боку.
2: «О, Господи!» — сказала Надя.
1: «Я соскучился», — извиняясь, прошептал Слушкин. Надя тяжело вздохнула, не оборачиваясь.
3: «Послушай», — вдруг произнесла она, — «давно хотела тебе предложить. Давай со всем этим закончим. Так будет честнее. Мне этого не надо, и я тебя совсем не хочу».
1: «А я тебя хочу». «Лучше найди себе любовницу, только чтобы я не знала».
3: «Я не хочу искать».
0: «Тебе ничего», — Надя с чувством выделила слово, «ничего в жизни не хочется».
3: «Ну и мне от тебя ничего не надо».
1: «Ты ведь говорила, что любишь меня».
3: «Никогда такой глупости не говорила. И вообще я устала, я хочу спать. Иди лучше на диван, там просторнее».
1: «Ладно», поднимаясь с кровати, покорно согласился Слушкин. «Завтра все образуется. Утро вечера мудренее».
3: «Не мудренее», жестко ответила Надя.
4: Глава 5. Зондеркоманда. Кабинет географии был совершенно гол. Доска, стол и три ряда парт. Слушкин стоял у открытого окна и курил, выпуская дым на улицу. Дверь была заперта на шпингалет. За дверью бушевала перемена. В коридоре рядом с кабинетом зазвучал топот и гомон. Кто-то подергал дверь, раздались шлепки брошенных на пол портфелей.
1: «Изнутри закрыто», — прозвучало за дверью. «Там сидит козел». «Блин, щелка узкая, не посмотреть». «Маскакова, ты географа нового видела? Какой он?»
5: «Да уж побаще тебя!»
1: Кто-то явно измененным голосом противно закричал в замочную скважину.
6: «Географ, открывай, хуже будет!»
0: «Рыжий, постучи ручкой, как заучиха стучит!»
1: «Сам стучи. Че, шестого нашел, да?»
0: «Ты, блин, скотина, че мою ручку-то берешь?»
1: В дверь резко и четко отстучали ручкой. Затем наступила тишина, школьники ждали. А затем грянул звонок на урок. Дверь распахнулась, едва только Слушкин сдвинул шпингалет. В класс с ревом, воплями и грохотом ринулась толпа девятиклассников. Впереди прорывались пацаны, пихая друг друга и выдергивая из давки портфели. Слушкин молча сел за свой стол. Девицы, проплывавшие мимо него вслед за пацанами, с интересом оглядывали нового учителя. Девицы в основном были крупные, а пацаны мелковатые, как ранняя картошка. Но среди них попадались редкие экземпляры величиной со Слушкина. Слушкин ждал, пока все рассядутся. Школьники орали, деля парты. Наконец, сплошной гвалт перешел в сдержанный гомон, и весь класс ожидающий уставился на учителя. Слушкин поднялся.
7: «Что ж, здравствуйте, 9-й В», — сказал он.
5: «Привет!»
1: — запищали с задних парт.
7: «Я вижу, класс у вас развеселый», — заметил Слушкин. «Давайте познакомимся. Меня зовут Виктор Сергеевич. Я буду вести у вас географию весь год».
5: «А чё не Сушка?» — крикнули с задних парт. «Сушка баще!»
1: Комментарии
7: «Оставьте при себе», — предупредил Слушкин, «иначе комментаторы вылетят за дверь». На комментаторов угроза не произвела никакого впечатления. «Для уроков вам будет необходима общая тетрадь».
2: «Тетрадь!»
7: — дружно возмутились девицы с передних парт. «Да, общая тетрадь», — подтвердил Слушкин. «Для того, чтобы записывать свои умные мысли или глупые. Какие есть, в общем».
2: «А у нас никаких нет. Раньше тетради не нужно было. Я нафиг не буду заводить и все дела», — заявил маленький рыжий носатый парень с хриплым пиратским голосом.
7: Голос этот звучал в общем хоре с первой секунды урока и не умолкал ни на миг.
2: «Не будем заводить!» — орали с задних парт. «Идите в баню!»
6: «Тихо!»
7: — гаркнул Слушкин.
2: «Закрыть рты!»
7: Гам, как рожь под ветром, волной приугас, пригнулся и тотчас вырос снова. Слушкин отважно ринулся меж рядов гудящей галерки и сразу врезался ногой в чью-то сумку, лежащую в проходе.
2: «Пакет-то чё пинаете?»
7: — злобно рявкнула какая-то девица.
6: «Убери с дороги!»
7: — огрызнулся Слушкин.
2: «Новый купите, если порвали!»
7: — нагибаясь, пробурчала девица. Слушкин двинулся дальше, но Гам, стоящий в кабинете, не имел эпицентра, который можно было бы подавить, чтобы замолчала и периферия. Вокруг Слушкина волоклась аура относительной тишины, со всех сторон овиваемая шумом. Слушкин обежал парты и вернулся.
6: «Есть староста класса?» — грозно спросил он.
2: «Нету!» — ликующе завопила галерка. «Есть! Мы все старосты!»
6: «Ерген староста!»
7: — выдал рыжий и носатый.
6: «Ерген, встань!» — купился Слушкин.
7: Никто не встал, но все головы развернулись к неведомой точке.
6: «Ерген!»
7: — тоном выше повторил Слушкин.
2: «Вставай, тебе говорят!»
7: — услужливо закричали несколько голосов.
2: «Вставай, козел, оглох, что ли?»
7: С задней парты в проход упал пацан, выпихнутый соседом. Слушкин ждал, пока он поднимется. Пацан был щуплым, с откровенно кретиническим лицом. Он застенчиво улыбался и бормотал.
2: «А чё я-то? Чё я?»
7: Галерка ржала. «Сядь!» — с ненавистью велел Слушкин и схватил со стола классный журнал.
6: «Ладно, 9-й В», — сказал он. «Сейчас я прочитаю список класса, а вы меня поправляйте, если я буду неправильно произносить фамилии».
2: «Агафонов!»
6: «Патефонов! Телефон! Солдафонов!»
7: — поправляли Слушкина.
6: «Градусов!»
7: 9-й В взревел от восторга.
6: «Только вякните, чего, уроды!» — заорал рыжий и носатый с хриплым голосом.
7: Но за его спиной пацан уже разинул рот, и рыжий, развернувшись, врезал ему кулаком в бровь. Пацан повалился назад, руша с собой и две парты с визжащими девицами. Слушкин грянул журналом о стол.
2: «Встать всем!»
7: 9-й В криво и в разнобой поднялся.
6: «Задние парты тоже!» — гремел Слушкин. «Подровнять ряды!
2: Сесть!
6: Встать!
2: Сесть!
6: Встать!»
7: Глава 6. Воспитание без чувств.
8: «Вы что, курили здесь, Виктор Сергеевич?» — спросила угроза.
7: Растерялся Слушкин. «Я в окно. Окно открывал».
8: «Виктор Сергеевич, я попрошу вас больше никогда не курить в кабинете. Это школа, а, извините, не пивная. И вообще, попрошу вас не показываться ученикам с сигаретой. Наши дети и без того достаточно распущены, чтобы еще и учителя подавали им дурной пример».
7: «Как у вас прошел урок в 9-м В?» Роза Борисовна медленно оглядела кабинет. Сдвинутые парты, стоящие в полном беспорядке стулья, мятые бумажки на полу.
9: «Отвратительно», — мрачно признался Слушкин.
8: «А в чем дело?»
7: — ненатурально удивилась Роза Борисовна.
9: «Никакой дисциплины не было», — пояснил Слушкин.
8: «Учителя говорили мне, что у вас весь урок в кабинете был какой-то шум. Отчего же у вас не было дисциплины? Вы учитель новый, дети к вам не привыкли,
10: должны робеть и сидеть смирно.
11: Чё-то вот не заробели.
10: Видимо, Виктор Сергеевич, вы сами в этом виноваты. Дисциплина на уроке всегда зависит от педагога. А педагог – это человек, который не только знает свой предмет, но и умеет других заставить его знать. Это умение приобретается лишь в специальном высшем учебном заведении, педагогическом институте. Если вам не довелось обучаться там, то и не стоит браться за дело, которое вы заведомо не сможете сделать.
11: У меня создалось впечатление, что 9 В просто невозможно удержать, заявил Слушкин. Это какая-то зондеркоманда.
10: Это ваше сугубо личное впечатление. У других педагогов вопросов с дисциплиной в 9 В не возникает. Дети как дети.
11: Я старался, начал оправдываться Слушкин. Сперва увещевал, потом орал. Не хотелось ставить двойки в первый же урок.
10: Двойки надо ставить за отсутствие знания у ученика, а не за отсутствие педподготовки у учителя. А орать, как вы выразились, нельзя ни в коем случае. Дети и дома испытывают достаточно стрессов. Школа должна корректировать недочеты родительского воспитания, а не повторять их и тем более не усугублять.
11: «Школа не воспитательный дом, а я учитель, а не нянька», — возразил Слушкин. «Когда в классе 30 человек и все стоят на ушах, то нельзя скорректировать чье-то воспитание. Проще этих нескорректированных изгнать, чтобы остальных не перекорректировали».
10: «Вы сказали, что здесь не воспитательный дом, а школа?» — разозлилась угроза. «И вы, Виктор Сергеевич, считаете, что лучший способ обучения ребенка в школе — это выгнать его из класса?» «Странные у вас взгляды. Дети приходят в школу учиться, как вы заметили, а ваша задача — научить их». «Как вам их учить? Это дело вашего опыта и профессиональной подготовки, и ребенок не виноват, если вы таковых не имеете. В конце концов, вам за ваше умение государство платит деньги, а вы, если говорить объективно, просто прикарманиваете их, когда вы гоняете ребенка за дверь. Я, как зауч, запрещаю вам подобные методы работы».
11: «Я понял, Роза Борисовна», — покорился Слушкин. «А что, другие девятые классы такие же, как этот?»
10: «Абсолютно».
11: «Что ж», — попробовал пойти на мировую Слушкин.
10: «Ну, как говорится, первый блин комом». «Нет, Виктор Сергеевич», — с ледяным торжеством осадила его угроза. «Для школы такая установка неприемлема.
12: Мы не можем себе позволить ни одного блина комом. Тем более первого».
13: Глава 7. Сашенька. После работы Слушкин пошел не домой, а в старые речники. Район был застроен двухэтажными бревенчатыми бараками, похожими на фрегаты, вытащенные на берег. Прощально зеленели палисадники, ряды потемневших сараев стояли по пояс в гигантских осенних лопухах. Слушкин вышел на крутой обрыв Камы и поверху направился к судоремонтному заводу. Высокая облачная архитектура просвечивала сквозь тихую воду реки. Алые бакины издалека казались рябиновыми листьями. Узкая дамба подковой охватывала затон с ржавым ожерельем понтонного моста на горле. Под ветвями старых высоких тополей на дамбе, отражаясь в коричневой стоячей воде затона, застыли белые теплоходы. Краснокирпичное, дореволюционное здание завода управления грозно вздымалось над крутояром, похожее то ли на Брестскую крепость, то ли на баню, то ли на обвитое жилами могучее сердце древнего мамонта. У входа, в гуще акаций, заблудился обшарпанный Ленин. В конструкторском бюро, увидев Слушкина, приоткрывшего дверь, какая-то женщина крикнула в глубину помещения: «Рунева, к тебе жених!» Слушкин дожидался Сашу на лестничной площадке у открытого окна. Тихо улыбаясь, Саша прикурила от его сигареты. В Сашиной красоте было что-то грустное, словно отцветающее.
14: Словно красивый, Саша была последний день. «Что ты так долго не заходил, Витя?» — укоризненно спросила она. «Я по тебе так соскучилась».
15: «Закрутился я», — виновато пояснил Слушкин. «И школа это еще?»
14: «Школа, география», — мечтательно сказала Саша. «Ты, Витя, всегда был романтиком. Амазонка, Антарктида, Индийский океан. Вот уехать бы туда от всей здешней фигни, осточертело все». Из-за тона донесся гудок корабля.
15: «Че у тебя новенького?» — спросил Слушкин.
14: «А чего у меня может быть? Ничего». Саша пожала плечами и вздохнула.
15: «С соседями по малосемейке ругаюсь, да картошку чищу». «Как ухажеры? Рыщут?»
14: «Какие тут ухажеры?» — усмехнулась Саша. «Один какой-то в последнее время все клеится, да что толку?»
15: «Нет толка, когда взаду иголка», — подтвердил Слушкин. «А кто он, твой счастливый избранник?»
14: «Мент», — убито созналась Саша.
15: «Какой позор!» — с досадой сказал Слушкин. «А как же я?»
14: Саша, смеясь, уткнулась головой в плечо Слушкину. «Хорошо с тобой, Витя». Она поправила ему воротник рубашки. «Рядом с тобой так легко. Расскажи, как там наши?»
15: «Наши? Или ваши?» — ехидно спросил Слушкин.
14: Саша потерлась виском о его подбородок.
15: «Ваши хорошо поживают», — сообщил Слушкин. «Развлекаются, чаруют, деньги делают. Вчера зашел к вашим и увидел у них под кроватью целый мешок пустых банок из-под пива. Выбежал вон в слезах. Я тут недавно подсчет произвел. Если мне не пить и не есть, а всю зарплату на машину откладывать, то я накоплю на запор через 152 года. А Наде, несмотря на весь ее меркантилизм, Будкин все равно не понравился. Даже со своим автопарком. Надя сказала, что он хам».
14: «Твоя Надя умная женщина», — согласилась Саша.
15: «Она говорит, что дура, потому что за меня замуж вышла».
14: «Ну и что, что Будкин хам? Я это знаю. Но сердцу не прикажешь».
15: «Все сохнешь?» — серьезно, с сочувствием спросил Слушкин.
14: «Зря, Сашенька. Если для тебя на Будкине свет клином сошелся, так ведь клин клином-то и вышибают. Это большой намек». «А я ему письмо написала».
15: «Угу. И я определен в почтовые голуби», — догадался Слушкин.
14: «И это тоже», — смутилась Саша и достала из кармана сложенный в четверо тетрадный листок. «Прочитай, пожалуйста, Витя. Мне очень важно знать твое мнение. Прочитай вслух».
15: Слушкин хмыкнул, взял листочек из ее пальцев и развернул.
14: «Я очень устала без тебя. Мне кажется, что наша ссора, недоразумение, случайность, она возникла из пустяка. Если ты считаешь, что я виновата, то я согласна и прошу прощения. Ты мне очень дорог и нужен. Я тебя жду всегда. Приходи», — прочел Слушкин.
4: Саша внимательно вслушивалась в звучание собственных слов.
15: «Лаконично и поэтично», — сказал Слушкин, складывая листок и убирая в карман. «Дракула бы прослезился, но не Будкин».
14: «Считаешь, это бесполезно?» — вздохнув, печально спросила Саша и задумчиво добавила. «Но ведь надо же что-то делать. Хоть бы ты, Витя, запретил мне это. Я бы тебя послушалась, честное слово. Ты же мой лучший друг».
15: «Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает», — назидательно изрек Слушкин.
14: «Ты мне расскажешь, как он отреагирует на письмо?»
15: «Расскажу», — согласился Слушкин. «Хоть сейчас».
4: Начинать? Глава 8. На крыше.
15: «Недавно я Руневу встретил», — лениво сообщил Слушкин.
14: «Где?»
15: — также лениво поинтересовался Будкин.
14: «А, случайно», — сказал Слушкин.
15: «У нее на работе».
4: Оба они, голые по пояс, лежали на расстеленных газетах посреди крыши.
15: Они загорали на цветающем солнце бабьего лета и пили пиво.
16: Между ними стояла трехлитровая банка и раскуроченная коробка из-под молока, заменявшая кружку. Над ними, на шесте, как скелет мелкого птеродактиля, висела телевизионная антенна, которую они только что установили.
17: «Сашенька тебе письмо написала», — сказал Слушкин.
18: «Не получал, честное слово».
17: «Так она его через меня передала».
16: Слушкин залез в карман джинсов, достал листочек и протянул Будкину. Будкин развернул его и стал читать, держа на весу перед глазами солнцу на просвет. Читал он долго.
17: «Не ссорился я с ней нифига», — сказал он, опуская письмо. «Это она на меня обиделась. Когда я последний раз был у нее, то всякие планы развивал, как зимой буду на горных лыжах кататься. А ее, естественно, не звал. Вот она и обиделась».
18: «А чего не звал-то? Трудно, что ли?»
17: «Я бы позвал». «Так она ведь поехала бы, дура. А там одни ботинки, как Боинг, стоят. Где бы она на все денег взяла? Явилась бы в каких-нибудь снегоступах на валенках. Меня бы там на базе все засмеяли».
16: Будкин приподнялся, выпил пиво и повалился обратно.
17: «А дальше что у вас с ней было?»
18: «А, ничего. Дальше я занят был. Мне к ней в гости ходить было некогда. Вот она и решила, что я обиделся. Детский сад, короче».
16: «Ты сходи к ней», — посоветовал Слушкин. Будкин задумчиво начал складывать из письма самолетик.
18: «Неохота», — признался он. «Надоело мне с ней. Человек она, конечно, хороший, но тоску на меня нагоняет. Придешь, у нее как прощание славянки. Нагрустит, хоть экспортируй».
16: Будкин ловким точным движением запустил самолетик. Тот нырнул, вынырнул, пролетел за край крыши по красивой нисходящей линии, пронесся над желто-зеленым ветхим тряпьем березок в сквере и вдруг, без видимой причины, кувыркнулся вниз и исчез в тени, как в озере.
18: «Господин Будкин зажрался», — констатировал Слушкин. «От такой чудесной девушки отказывается».
17: «Да играется господин Будкин, точно. Имеет терема, а пригреет тюрьма».
16: Будкин захихекал.
18: «Руневой в тебя надо было влюбиться, Витус», — сказал он. «Вы бы друг другу идеально подошли».
17: «Я хоть кому идеально подойду», — без ложной скромности ответил Слушкин. «И отойду так же».
18: «Мне не такая девка нужна», — мечтательно произнес Будкин, глядя в теплое небо, которое незаметно из глубины словно бы начинало медленно промерзать на зиму.
17: «Такая вот», — туманно сказал он и пошевелил пальцами. «Особенная».
18: «Такой большой, а в сказки веришь?» — буркнул Слушкин.
17: «Не, Витус, я не в сказки, я в жизнь верю.
18: Это другие верят в сказки. Вот девки что вокруг меня вьются? Смотрят на меня, как на какого-то хатабыча. Мои бабки, хаты, тачки, свобода моя. Для них какое-то лукоморье. Потому они на меня и вешаются. А меня-то за всем этим не видят».
17: «А Сашенька видит».
18: «Рунёва наоборот. Она счастлива уже одним тем, чего моя мама родила. А я этим тоже не исчерпываюсь. Рунёвой все равно. Живи я хоть в шалаше с голой задницей. Она все равно любить будет. Только в шалаше я себя уважать бы перестал. В общем, ни с той, ни с другой стороны нет уважения к тому, что я в себе ценю больше всего. К моему умению жить».
17: «Что это за умение? Умение деньги сделать?»
18: «Не только. С этим умением я организовал свою жизнь так, что ни от кого и ни от чего не завишу. Завишу».
17: «Не зависию. А чё ж тебе несчастным тогда ценят?»
18: «Саму жизнь ценят, Витус, а не умение жить. Следствие, а не причину. А мне нужна такая девка, чтобы все эти жизненные блага ценила, но не рвалась за ними и не плевала бы на них. Чтобы за шматьем меня видела и уважала меня за то, что я могу его иметь, и пользовалась бы всем в меру, не переплачивала и не воровала.
19: Короче, хозяйка мне нужна, а не грабительница и не обожательница». «Ну», — скептически хмыкнул Слушкин, — «давай, ищи, съеденный, ищи». Вечером Слушкин отправился в садик за Таточкой, но, отойдя от подъезда на 5 шагов, вдруг свернул с тротуара и через ограждение полез в сквер. Забравшись в заросли поглубже, он осмотрелся, подпрыгнул и выдернул из листвы березки маленький бумажный самолет. Глава 9. Красная профессура.
20: «Ну что, красная профессура, готовы?» — бодро спросил Слушкин.
19: 3 передние парты по его настоянию были пусты.
20: «За передние парты с листочками и ручками садятся». Слушкин взял журнал. «Спехова, Старков, Кузнецова, Митрофанова и Кедрин».
19: Слушкин подождал, пока перечисленные рассядутся, и дал каждому по вопросу для индивидуальной проверочной работы. «В вашем распоряжении 20 минут. Не забудьте подписать листочки. Остальные открывают тетради и записывают тему урока. Экономическое районирование СНГ».
21: «Опять писать!» — заныл 9 А. «На литературе писали, на иностранном, на алгебре».
20: «Опять!» — строго подтвердил Слушкин. «Иначе вы со своей болтовней ничего не услышите и ничего не запомните».
19: «А мы и так не запомним!» — крикнул зловредный человек Скачков. Открыл перед собой на парте чемодан-дипломат и улегся внутрь.
22: «Давайте лучше, Виктор Сергеевич, мы весь урок будем сидеть молча, зато не будем писать», — улыбаясь, предложила красивая отличница Маша Большакова.
19: «Давайте лучше вы весь урок будете сидеть молча и будете писать», — внес контрпредложение Слушкин.
20: «Скачков, ты че, уснул?»
19: «А мне неинтересно», — нагло заявил из чемодана Скачков.
20: «А кому интересно?» — удивился Слушкин. «Мне, что ли?»
19: «Так увольняйтесь», — с первой парты посоветовал Верзила Старков, кандидат в медалисты.
20: «Кто ж тогда моих деток и старушку-мать будет кормить?» — спросил Слушкин.
19: «Ты будешь? Или давайте так. Вы мне платите деньги, а я вас отпускаю с урока и ставлю всем 5. Идет? Идет!»
20: — обрадовалась красная профессура.
19: «Тогда выкладывайте по штуке на парту и свободны».
20: Денег у 9 А не оказалось.
19: «Значит, нечего спорить», — подвел итог Слушкин. «Я вот знаю экономическую географию. У меня деньги будут, а вы не знаете, у вас их и нет. Итак, продолжим. Смысл заголовка вам понятен?»
20: «Нет»,
19: — нестройно отозвалась красная профессура.
20: «Тогда записывайте».
19: «Экономическое районирование — это деление территории на экономические районы. Теперь ясно?»
20: «Нет», — сказала красная профессура.
19: «Да все им ясно, они выделываются», — сказала Маша Большакова.
20: «Больше будут выделываться, больше будут писать. Скачков, после урока не забудь сдать мне тетрадку. Я в журнал тебе ставлю точку. Пишем. Экономический район – это район с преобладанием одной отрасли производства в экономике. Вот у нас в речниках какая доминирующая отрасль производства?»
19: «Самогоноварение!» – крикнул с первой парты Старков.
20: «Старков, ты пиши, а не языком чеши».
19: Вдохновленная Старковым красная профессура называла отрасли производства, за которые речники надо было бы выжечь напалмом.
20: «Ну, завод у нас на Каме какой?» — подсказал Слушкин.
22: «Транспортное машиностроение», — подсказала Маша Большакова.
20: «Молодец, Маша, ставлю тебе точку», — одобрил Слушкин.
19: «Ха! Машке Большаковой точку и мне точку!» — возмутился в чемодане Скачков.
20: «Несправедливо!»
19: «Сейчас я тебе переправлю». Слушкин склонился над журналом.
20: «Не-не-не-не!»
19: — забеспокоился Скачков, вылезая наружу. «Теперь откройте в учебниках карты номер 2, 3 и 5. Сравните их и попробуйте разделить территорию страны на экономические районы.
0: Ну, вроде бы, как вам подарили страну, а вы в ней налаживаете производство».
3: «А мы не хотим налаживать», — заявил Старков. «Мы страну сдадим в аренду иностранцам, пусть они и пашут».
0: «Уже 10 минут прошло, а ты, Старков, писать еще не начал».
3: «Да я вам этот вопрос за минуту напишу», — пообещал Старков. «Вопрос-то какой-то тупой. Зачем, Виктор Сергеевич, мы вообще учим эту ерунду, морально устаревшую 100 лет назад?»
0: «Возьми, Старков, у Шакировой учебник и посмотри в нем на последней странице фамилии авторов», — посоветовал Слушкин.
5: Весь класс тотчас же начал заинтересованно изучать последнюю страницу. Только Шакирова стучала кулаком в широкую спину Старкова.
3: «Есть среди фамилий автора фамилия Слушкин?»
0: Красная профессура, растерявшись, снова перечитала список.
3: «Есть!» С последней парты на всякий случай крикнули двоечники, без матерных и безденежных,
0: которым полагалось бы находиться не в 9А, а в зондеркоманде. «Нет у меня», — игнорируя двоечников, сказал Слушкин.
3: «Тогда я не понимаю, Старков, почему ты задаешь этот вопрос мне?»
0: Красная профессура взволнованно загомонила, пораженная отсутствием Слушкина среди авторов учебника.
3: «Хорошая отмазка», — одобрил Старков, презрительно перебрасывая учебник Шакировой.
23: «Итак, карты посмотрели», — продолжил Слушкин. «Теперь по ним давайте попробуем назвать, например, сельскохозяйственные районы».
0: Красная профессура перечислила все районы, которые нашла, включая крайний север с вечной мерзлотой.
3: «Молодцы, 2», — оценил Слушкин. «Ставим цифру 1, пишем маленький заголовочек. Сельскохозяйственные районы. Ниже ставим буковку «А». Первый фактор, от которого зависит развитие в районе сельского хозяйства. Какой фактор вы можете назвать?»
0: Скрипя, пробуксовывая, урок ехал дальше. «Все, время прошло», — наконец объявил Слушкин, подходя к первым партам. Старков сразу протянул густо исписанный листок. Красное от волнения Спехова что-то лихорадочно строчило. Милая глазастая троечница Митрофанова встала, подала бумажку и сказала:
24: «А я почти ничего не написала, Виктор Сергеевич».
3: «Плохо, Люся. Поставлю кол».
24: «Так чё? Вам же хуже».
0: Усаживаясь на свое место, обиженно сказала Митрофанова:
24: «Колы в журнал ставить нельзя. Придется вам со мной после уроков сидеть, натягивать меня на тройку».
0: «А ты мне очень нравишься, Митрофанова. Ну, как девушка. Я с тобой после уроков с удовольствием встречусь». Красная профессура ахнула. Маша Большакова смутилась, а двоечники, без матерных и без денежных, заржали.
3: «Вам для этого география нужна», — саркастически заметил Старков. «Вы-то хоть на Люське женитесь, а нам география на что?»
0: «Дурак», — сказала Митрофанова Старкову.
3: «Конечно»,
0: — согласился Слушкин. «Вас в ЗАГСе никто не спросит о факторах размещения нефтедобывающей промышленности».
3: «Вот», — обрадовался с чемодана Скачков. «Чё тогда их учить?»
0: «У нас вообще класс с гуманитарным уклоном», — пояснил Старков. «Зачем нам экономика? Мы будем вольные художники».
3: «Вольный художник — это босой сапожник», — возразил Слушкин. «Все умеет, ничего не имеет». «Я тоже был вольный художник, а, как видите, без географии не прожил».
0: «А что вы делали? Стихи писали?» — не унимался Старков.
3: «Маненечко было», — кивнул Слушкин.
0: Двоечники, без матерных и безденежных, от смеха сползли вниз. «А почитайте», — улыбаясь, попросила Маша Большакова.
3: «Да вы их знаете», — отмахнулся Слушкин. «Они в учебнике литературы напечатаны. Под псевдонимами».
0: «Ну, почитайте!» — заныла красная профессура. «Нам никто не читал».
3: Слушкин посмотрел на часы. 5 минут до конца урока. Закончить новый материал он все равно бы не успел.
0: «Хорошо, я почитаю», — согласился он.
3: «Но тогда вы параграф
23: Изучите дома сами.
1: А на следующем уроке по нему проверочная.
2: Класс негодующе взвыл.
1: «Искусство требует жертв», — пояснил Слушкин.
2: «Да ладно, чего вы?»
6: — обернувшись ко всем, крикнул Старков.
1: «Подумаешь, проверочная. Напишем. Читайте, Виктор Сергеевич».
2: В кабинете воцарилась благоговейная тишина. Слушкин сел на стол.
1: «Этот стих я сочинил в 9 классе ко дню рождения одноклассника по фамилии Петров. Петров был круглый отличник, комсорг школы и все такое. Называется стих «Эпитафия Петрову». Для тупых поясню, эпитафия – это надгробная надпись. Стих очень простой, смысла нет, рифма тоже. Смеяться после слова «лопата».
2: «Помедли случайный прохожий у этих гранитных плит. Здесь тело Петрова Алеши в дубовом гробу лежит. Петров на общем фоне казался чище, чем горный снег, и враз на него равнялся каждый плохой человек. Но как-то однажды утром, на самом рассвете за ним, пришел предатель Слушкин и целая банда с ним. Сказал ему Слушкин: «За совесть, за множество добрых дел окончена твоя повесть. Последней главой расстрел». Петров это выслушал гордо и свитер порвал на груди. «Стреляй же, империалистический агрессор, от красных тебе не уйти! А жизнь моя песнею стала, грядущим из рельсовых строк, и на пиджаке капитала висит уже мой плевок». Поднял обрез свой Слушкин и пулю в Петрова всадил, и рухнул Петров под грамотой, который его райком наградил. «Застыньте, потомки, строем, склоните знамена вниз! Душа Петрова героя пешком пошла в коммунизм».
1: Стихи красной профессуре страшно понравились, но вот проверочная работа на следующем уроке с треском провалилась.
7: Алексей Иванов. Географ «Глобус пропил».
9: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова. Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
25: Разговор с психологом. Программа психолога Светланы Бояриновой и журналиста Елены Морозовой.
26: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о самопрезентации, насколько это важно и какие сигналы мы подаем окружающим. И поможет нам разобраться в этой теме психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
27: Здравствуйте, Наталья.
26: Расскажите нам про самопрезентацию, пожалуйста.
27: Самопрезентация на самом деле довольно широкое понятие и, в общем-то, не относится к сфере какого-то терминологического языка. В общем-то, сам ответ в названии присутствует. Это то, как я презентую, как я транслирую себя, образ себя другим. И под другими здесь подразумевается широкий спектр людей. Это как те, с кем я работаю, это моя семья, это мои друзья, и это совершенно незнакомые мне люди, которые просто идут по улице. То есть это то, какой образ я им предлагаю. И здесь существует два типа самопрезентации. Есть то, что я абсолютно сознательно в себе культивирую, то, что я абсолютно сознательно стараюсь передать другому через свой язык, через свой внешний вид, через свое поведение. Это та зона, которую я стараюсь контролировать. Скорее всего, такой формат работает, когда, например, я иду устраиваться на работу, или я где-то в коллективе, там, где Мне нужно очень четко понимать, какое впечатление я хочу о себе создать, что я хочу от вот такого впечатления получить в ответ. И, соответственно, у меня есть в голове определенная структура, да, которой я стараюсь соответствовать. То есть, например, если это руководящая должность, то я совершенно определенным образом должна или должен говорить, я должна себя определенным образом позиционировать, я должна определенным образом выглядеть и так далее. И совершенно другой формат, соответственно, где есть какая-то более неформальная обстановка, где я могу расслабиться, где у меня, безусловно, также есть элементы самопрезентации в чем-то сознательные, в чем-то нет, но они уже более демократичны. Например, я иду куда-то в новую компанию еще не слишком мне знакомых людей, и мне хочется сделать вид, да, в какой-то мере, что я, ну, например, очень веселая, или я очень умная, или я такая всезадумчивая и так далее. То есть, опять же, произвести впечатление, но уже с какой-то, возможно, другой целью. А есть направление самопрезентации, скажем так, бессознательное, да, там, где я не всегда понимаю, какой на самом деле образ в итоге со стороны воспринимается и как окружающие на него на самом деле реагируют. Это некая как бы маска такая, которая всегда при мне, и нужно отдавать себе в этом отчет, да, что между мной реальной и тем той маской, которую я показываю другим, есть на самом деле большой такой люфт, большое пространство.
4: Вот как раз зашла тема про реальность. Да, у нас есть виртуальная среда, соцсети. Как себя там человек презентует?
27: На самом деле, да, у нас кроме реального объективного мира, в котором мы встаем, умываемся, одеваемся, идем на работу, есть еще мир виртуальный, который особенно последние несколько лет приобрел очень большое значение и сильно влияет на нашу жизнь. И в этом случае у нас есть возможность создавать образ максимально, на самом деле, подконтрольный. Вот если вы вспомните фильм «Аватар», вот эта сама планета, как загружался туда главный герой, как раз-таки собой представляет пример, как мы себя создаем в виртуальном мире. Мы как бы создаем себе аватара. Здесь может быть страница в какой-то социальной сети, например, которые уже очень давно популярны и которые существуют в совершенно различных форматах. Социальные странички, аккаунты создаются с абсолютно разными целями. Кто-то общается просто со своими друзьями, со своими родными, выкладывают минимальное количество информации или, например, фотографии, какой я вырастил цветок, или вот она моя собака, или вот здесь мы с моей семьей. Кто-то использует аккаунты для того, чтобы создавать рабочую страницу, особенно для тех людей, сфера деятельности которых связана с каким-то визуальным контентом, да, и сюда относятся, например, различные художники или, например, мастера, которые работают с внешним видом, стилисты, колористы и так далее. Либо, например, это площадка для людей, которые работают с клиентами, да, у них есть своя клиентская база, и они могут предоставить определенный какой-то вместе с визуальной картинкой план, схему или предлагают какие-то свои услуги. Это, опять же, можно все сделать в интернете, и на самом деле очень для многих людей это сейчас одна из базовых площадок для того, чтобы продавать себя и продавать свои услуги. Но дело в том, что не все так скудно, да, это не только рабочая область или область для моей какой-то части моей жизни. Если, например, я с кем-то познакомилась, либо хочу познакомиться, либо мне интересно просто составить какое-то более глубокое мнение о человеке, можно это сделать, проанализировав страницу, ну, к примеру, в том же ВКонтакте, да? Какие фотографии ставит на аватарку человек? А часто ли он их меняет или она? А что за контент там? Это все-таки какая-то деятельность, и это работа, или это больше семья? Или там вообще какие-то не относящиеся к реальной жизни фотографии, не знаю, машины, машин, других каких-то известных актрис, моделей и так далее. Многие выкладывают посты с различными такими якобы мудрыми фразами, да, которыми заполнен абсолютно весь интернет. И вот это тоже довольно интересная форма трансляции своих мыслей, потому что, как правило, такие фразы очень общие. В них много слов, относящихся к генерализации, типа «всегда», «никогда», «все» и так далее. И создается впечатление, что человек просто совершенно без какой-то мысли специфической, без какого-то умысла выложил себе на страничку какую-то там мудрую фразу. Но по факту, как правило, вот такие посты относятся не ко всем сразу, а к кому-то конкретному. Возможно, нет желания или нет сил, или нет какой-то внутренней возможности человеку напрямую сказать о чем-то, но я вот таким образом косвенно одновременно и говорю, и не говорю. А другой уж воспримет или нет мою информацию, это уже, грубо говоря, его проблемы. И вот здесь можно сказать также о том, как я себя представляю другим, когда речь заходит о сообщениях. Раньше можно было писать только текстом, да? Потом появились разные смайлики, сейчас куча разных эмоджи, сейчас голосовые сообщения и даже видео. И в формате общения с другим человеком, конечно, мы выбираем, какой формат использовать сейчас, в зависимости от того, какой тип сообщения и какие отношения у нас с тем другим, который по ту сторону экрана. Потому что если это какие-то деловые отношения, безусловно, будет более адекватно, если это текст, причем текст с адекватным содержанием пунктуации, грамотно написанные, с заглавными буквами и так далее. Но совсем другое, если это какой-то мой приятель, и я использую большое количество стикеров и так далее, которых, опять же, сейчас большое количество, и обратите внимание, насколько разные у них у всех характеры. Либо я, например, очень хорошо общаюсь с человеком, либо мне нужно передать какое-то эмоциональное свое состояние, и тогда я передаю голосовое сообщение. Между текстом и голосовым сообщением, опять же, большая разница. Текст мы как бы пропускаем через сознание. Мне нужно успокоиться и вербализировать то, что я сейчас чувствую. Это некоторый все-таки процесс, и несмотря на то, что чувствуется, когда сообщения эмоциональные, когда они нет, я все равно определенным образом как бы перерабатываю свои чувства, пока сообщение записываю. Но если это голосовое сообщение, то оно как бы стирает такую социальную границу между нами. Я могу где-то использовать укороченные слова, то есть перефраз. Я могу говорить громко, тихо и так далее, и человек другой будет понимать, что вот она, живая речь. Ну и, соответственно, видеозапись также.
26: А мы вернемся в студию после небольшой паузы.
8: Вновь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
26: Напомню, сегодня у нас в гостях психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская.
27: Иллюстрацией к самопрезентации, такой метафорой, можно представить, например, фильм «Маска», старый добрый фильм с Джимом Керри, где главный персонаж периодически надевал маску и становился совсем не тем, кем он является в обычной жизни. Вот здесь можно обратить внимание на диаметральность образов, да? Такой работник банка, стеснительный, скромный и абсолютно безбашенный парень с зеленой головой, который творит что-то такое, о чем вот тот второй даже и не подозревает. Таким образом, можно сравнить нас, когда мы сами с собой, когда мы в окружении близких людей, а лучше в одиночестве, и нас, когда мы говорим, общаемся с кем-то или создаем страницу или аккаунт, или каким-то образом общаемся, взаимодействуем с миром. Получается, что в эти моменты я как бы одеваю маску. Но дело в том, что в некоторых случаях, когда я очень уж заигрываюсь и очень серьезное значение придаю вот тому образу, который я транслирую, маска может несколько прирасти к моему лицу. И тогда мне сложно понять, где я настоящая или настоящая, а где исключительно напускное, где образ, просто чтобы состыковываться с внешним миром. И в этом случае важно помнить о том, что есть такое замечательное явление, такая замечательная техника, как самоанализ, он же рефлексия, что подразумевает под собой обращение внимания меня на меня же самого. То есть там, где я стараюсь как бы со стороны, отойдя на 3 шага назад, посмотреть, а что я чувствовала, а как я поступила, а как вообще какая-то ситуация или событие выглядит со стороны. И зачастую очень сложно это сделать, потому что, живя активной жизнью, общаясь с людьми, очень сложно, как бы не вовлекаясь, смотреть просто холодным взором на это. Зачастую это необходимо, потому что эмоции, чувства — это прекрасно, это наша жизнь, но разум-то никто не отменяет, да? И как раз-таки несколько со стороны глядя на себя, можно уже делать какие-то выводы, и как минимум можно успокоиться. Потому что, как известно, аффект, то есть чувство и интеллект у нас вместе не работают. Мы либо чувствуем, либо думаем. Вот рефлексия — это как раз тот пласт когнитивный, где мы анализируем, думаем о себе, о произошедшем, о своих планах, о том, о чем я сделал, и так далее, и так далее.
26: Какие-то есть упражнения, методики по саморефлексии? Вообще, как это делать правильно?
27: Да, разумеется, есть совершенно разные способы. Какие-то из них больше связаны, опять-таки, с метафорой. Я так много говорю именно о метафорах, потому что это прекрасный способ обойти наше сопротивление. Да? Есть такое магическое слово, как бессознательное, в котором пребывают наши неявные нам, неясные нам желания, влечения и так далее. И существует такой пласт психологических защит, да, который отделяет наше сознание от нашего бессознательного. Так вот, есть такое сопротивление внутреннее, благодаря которому, как говорится, машину изнутри не помоешь, да? Но что-то сделать все-таки можно. Так вот, метафора — это один из способов вот это сопротивление обходить. Потому что я говорю вроде как о себе, а вроде как о ком-то другом. Ну, как вариант, я, работая в эволюции в спортивно-реабилитационном центре, предлагала на тренингах нашим подопечным представить себе. Вот если у них такой карт-бланш, они могут создать книгу или видеоигру, или фильм, в общем-то, создать абсолютно любой фантазийный мир, да, свой собственный, где все правила могут придумать они сами. А что это был бы за мир? А какие там правила? А этот мир реалистичный или он абсолютно фантастический? А есть ли там какая-то структура общества? А чем там занимаются люди? Что там на планете вообще происходит? А какой основной персонаж? А если сложно придумать, то можно вспомнить, какие образы из культуры больше нравятся. Потому что мы сколь угодно можем говорить о том, что мне нравится, например, Фродо из «Властелина колец» абсолютно просто так, но просто так в нашей психике ничего не происходит. На самом деле есть, возможно, какие-то параллели с собой, которые, собственно, и определяют вот этот выбор. Поэтому можно или придумать персонажа, его подробно описать, его характеристики, а как выглядит, а в чем слабые, в чем сильные стороны, где он и как взаимодействует с другими, а какие у него цели, как он их достигает. Или точно так же можно выбрать персонаж, который нравится из какой-то уже готовой франшизы, которая есть. Потому что другие персонажи тоже, опять же, повторюсь, нравятся не просто так. И просто тоже выписать, что в них такого интересного, а где они, может быть, могли бы и несколько прокачаться, да? Какие у них есть скиллы, как они решают свои проблемы и так далее. И вот если записать это, например, все на бумаге, или, опять же, записать себе голосовое сообщение, у нас в Телеграме, ВКонтакте есть замечательная возможность общаться с самим собой. Это можно, опять же, поанализировать и подумать, а почему именно так? И вот это будет довольно показательно. Кстати говоря, можно плавно перейти от этого упражнения к другому, а именно, когда такой анализ происходит не в гордом одиночестве, а, например, с близкими и друзьями. Потому что лично я очень многие могу свои стороны не принимать или отрицать, или говорить: «Боже-боже, на самом деле это совершенно связано не вот с этим, а совершенно с другим». Но окружающие люди видят меня несколько, может быть, и совершенно иначе. Поэтому, выбирая определенного персонажа и, например, обсуждая это с моей подругой и с кем-нибудь еще близким, у вот того другого будет совершенно иной взгляд. И это может дополнять мою картину. Хотя здесь важно еще заметить, что весь мир и других мы всегда

0: Бэкхэма, да, или Диксита, а можно, в общем-то, и без игры. Можно представить другим в виде такой истории или в виде образа ту проблему, с которой вы столкнулись, и спросить. Вот у меня есть, например, персонаж девочка Маша. Вот девочка Маша попала в лес и понятия не имеет, что ей дальше делать, каким образом, да, ей выйти. Она использовала, я не знаю, там компас, не получилось. Она попробовала походить наобум, заблудилась еще больше. И какие варианты есть, что бы вы сделали? И вот в такой метафоре, когда другие предлагают варианты, реально можно как минимум посмотреть на ситуацию совершенно другими глазами. И здесь вы, как говорится, убиваете нескольких зайцев сразу. Хотя мы, конечно, не будем убивать несчастных зайцев. Можно мало того, что найти решение к проблеме, но можно еще и почувствовать, что, во-первых, есть другой взгляд, а во-вторых, ты не один. И это не только в данный момент времени, но и всегда очень важно понимать, что даже если у меня ощущение, что я выброшена на край Вселенной и справиться не смогу никак, всегда есть понимание, что есть люди, которые, если не фактически помогут, то хотя бы поделятся опытом, как они бы справлялись в такой ситуации, или могут рассказать о том, что происходит в их жизни. И это такой взаимный обмен, который всегда целителен.
1: Вы упомянули, что мы смотрим на мир и окружающих людей через призму себя. Значит, когда нас что-то раздражает в других людях, да, это тоже мы видим через призму себя. И может ли это быть каким-то таким моментом для самоанализа?
0: Да, разумеется. Вы сейчас сказали об одном из механизмов психологической защиты под названием проекция, без которого на самом деле никуда. Если бы не было этого замечательного механизма, мы бы, в принципе, друг с другом не общались, мы бы были друг другу неинтересны. Но да, когда я раздражена, например, характером или какими-то свойствами, проявлениями, например, моих коллег, или, к примеру, в обществе есть пропаганда тех или иных движений. Вот не нравится мне, например, какая-нибудь абстрактная живопись или, я не знаю, или классическая музыка. И что-то меня дико раздражает в этом. Можно подумать и поанализировать, что конкретно не нравится, потому что я, опять же, скажу, есть у человека свойство все обобщать и генерализировать. Когда мы говорим «меня бесят все», всегда бесит кто-то конкретный. Вот имеет смысл подумать, кто именно и почему. И да, действительно, очень большая вероятность, что на самом деле в этом ком-то есть именно те качества, которые либо мне очень не нравятся в себе, либо мне очень самому хочется себя вести именно так, но по какой-то причине я себе это не позволяю.
1: Интересный момент, да, то есть в общении с людьми тоже вот как еще один момент, да, почему социализация важна и почему общаться это важно. Мы можем таким образом и развивать себя, и познавать себя в общении с другими людьми.
0: Да, конечно. И плюс ко всему, мы же как кристаллы с разными гранями. У всех есть свои плюсы. Под плюсами я подразумеваю то, где мы хороши, где у нас что-то легко идет, где у нас получается. А есть те стороны, которые более слабые, которые нам, может быть, стоит как-то развить в себе. И вот эти стороны не всегда явные. Но если я общаюсь с другими людьми, мне понятно, что да, вот здесь, наверное, у меня немножечко проседают, да, мои какие-то умения, а я могу поучиться у тех, кто рядом со мной. Или, например, если научиться у меня не получается, мы можем просто вдвоем создавать что-то вместе. И тогда каждый из нас будет отвечать за ту область, которая ему лучше дается, лучше получается. Поэтому же очень часто люди общаются довольно разные, довольно с противоположными взглядами или вкусами. Они друг друга дополняют. Один другому будет рассказывать о том, как замечательно слушать джаз и как можно интересного и вкусного услышать в этой музыке, а другой будет рассказывать о каких-нибудь физических теориях и преподносительно это также точно интересно и вкусно, потому что на самом деле как бы заразить других, как бы странно это ни звучало, соблазнить их на новое, на познание нового можно только через то, как вкусно ты об этом рассказываешь.

0: рассказываешь, а именно так это происходит, если я сама очень увлечена чем бы то ни было.
1: А вот вы упомянули Фродо из «Властелина колец». Ну вот если, например, нравится этот персонаж, какой анализ здесь можно провести? Ну вот такой вот мастер-класс на минуту.
0: Ну, во-первых, можно взять непосредственно первоисточник и вспомнить саму историю персонажа. А какой он был? А какую он ответственность на себя взял? Какая у него цель? Как он с этой целью справляется? И обязательно важно подумать, что конкретно вам нравится в этом персонаже. Вот почему? Потому что он такой смелый или храбрый? Или, может быть, потому что он как-то, несмотря на то, что жил в маленькой деревеньке, не постеснялся и ушел в путешествие совершенно с другими народами? И что конкретно в нем так нравится? В чем прелесть этого персонажа? И в чем он, может быть, как-то себя не совсем правильно проявил? Может быть, он в чем-то оказался слаб? И вот когда вы эти моменты для себя учтете, выпишете, попробуйте провести параллель конкретно с собой. А где это похоже на меня? А где я хотел бы сделать, например, такой же проект, пройти такой же сложный путь, может быть, более четко будет понятно, а для меня конкретно Мордор — это что? Вот что это в моей жизни? Я же не просто так выбрал маленького человечка, хоббита, который идет с кольцом в такое страшное место, куда никто по своей воле пойти не захочет. Вот с чем это так похоже? Какая область моя? И первое, что будет вам приходить в голову, скорее все будет как раз о том, что для вас является сейчас важным и таким устрашающим. И тогда можно будет сразу вспомнить о том, что у Фродо был Сэм, который помогал, и посмотреть вокруг. Может быть, у вас такой Сэм тоже есть, а может быть, вы даже внимания не придаете тому, что есть какой-то друг или подруга или другой близкий человек, который точно так же с вами бок о бок и вам помогает. И это дает возможность собрать такую более полную картинку происходящего. Плюс ко всему, мы же всегда живем в мире, где есть культура и миф. А культура и миф не просто так ведь есть. Мы можем черпать образы оттуда и вдохновение. И вот эти схемы поведения, схемы, как справиться с той или иной задачей, мы можем также точно брать из мифа. Просто это может быть что-то из массовой культуры, как вот уже приведенный пример с «Властелином колец», а может быть какой-нибудь греческий миф.
1: Спасибо вам большое. Это была очень интересная беседа. Мы призываем наших радиослушателей вспомнить персонажей, которые им нравятся, провести анализ и узнать о себе что-то новое, о себе и о своей жизни. Напомню, с нами в студии была психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Ждем вас снова в нашей студии.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
7: Организация ВОС крупным планом. Алена Березовская. Помогать – главное качество лидера.
8: Воронкин Петр Витальевич, председатель Приокской местной организации Всероссийского общества слепых. Численность моя составляет на этот сегодняшний день 462 человека, инвалид первой и второй группы. Дополнительно являюсь замом председателя Нижегородской региональной организации Всероссийского общества слепых по Нижегородской области. Трижды обучался в Москве. Прошел курс обучения по нейросетям. Образование у меня среднее. Должность председателя работы уже 34 года.
9: Петр Витальевич, давайте немножко отмотаем время назад и вспомним про тот день, когда вам сообщили, что вы назначены на должность председателя местной организации для слепых. Ваши эмоции, какие вы испытали в тот момент?
8: Старый председатель уходил на новую должность. Проходили выборы, конкуренция была там 3 человека, но выпала доля на меня, я там присутствовал. Выбрали меня 2 года, я привыкал с головной болью, очень тяжело было, но ничего, втянулся. Сейчас, конечно, мне легко и просто, я уже много знаю. Потом бизнес тоже, который мне помогает, все они меня знают, в этом плане намного проще стало.
9: А почему вот вы выбрали путь общественной деятельности, а не предпочли какое-то вот тихое такое существование в обществе?
8: Вообще, конечно, когда я на предприятие пришел, я все операции прошел. А потом покойный Анатолий Филиппович Акузин предложил мне должность инструктора по спорту. На эту должность я был ровно 2,5 недели. А потом отчет на перевыборной кампании, и я уже туда попал.
9: То есть общественная деятельность вообще вам нравится, да? Изначально нравится, как вы пришли в общество слепых.
8: На сегодняшний день она мне нравится, это мое.
9: Вот, это ваше.
8: Да.
9: Это самое главное. А как вы сохраняете баланс между гуманностью в общении с людьми и жестким к ним отношением?
8: Каждого инвалида, подопечного своего, досконально ты его не можешь знать, но хотя бы предсказуемость инвалид по зрению, что он из себя стоит. Можешь ты его прямолинейно высказаться, он поймет, а с некоторым нужно было разговаривать в обход, всяческими путями, гибкость проявлять.
9: Ну, вы себя вообще можете назвать каким? Жестким человеком, начальником? Или все-таки такой?
8: Нет, жестким я себя не могу назвать.
9: А ваш подчиненный? Интересно, вы у них узнать?
8: А с ними тоже по-всякому бывает, потому что определенное задание даешь, не всегда это срабатывает, уже начинаешь жестко разговаривать.
9: Вы как относитесь к тому, чтобы самому выполнять задания или все-таки делегировать их больше на других?
8: По некоторым моментам нужно все-таки давать возможность делегировать и по направлениям им давать выполнять определенные задания.
9: Немножко поконкретнее, пожалуйста.
8: Какие моменты? Это по спортивной части можно взять это направление, которым меня занимается Шерифидин Минивагус Зарядясович. Ну, приходится культурную часть, это проведение концертов и прочее, обращаться к специалистам, в частности, есть Кабанов Сергей Валентинович. Потому что, ну, не могу же за все я взяться, и если музыкальная часть, она не моё. Есть еще Веселов Роман, тоже как специалист на предприятии. Это его хобби, поэтому приходится лавировать здесь уже.
9: Вас когда-нибудь мучили сомнения насчет выбранного вами пути трудового?
8: Ну, бывало моментами, что бросить бы все и уйти.
9: Это было давно или это до сих пор осталось?
8: Ну, это остается, если будет.
9: А как вы вот справляетесь с вот этими сомнениями?
8: Ну, утром встаешь со свежей головой, подумаешь, но все равно дела-то делать надо. За меня никто делать не будет, поэтому и вперед с песней.
9: Что для вас важнее, престиж занимаемой вами должности либо признание ваших подопечных?
8: Ну, скорее всего, здесь признание, потому что если даже вот уйти сейчас на заслуженный отдых, в силу того, что моя энергия и куда я ее буду девать, поэтому я стремлюсь работать.
9: Петр Витальевич, а какие качества у вас появились в связи с тем, что вы работаете в системе ВОС?
8: Помогать.
9: Вот.
8: Ну и не только, как зампредседатель Нижегородской региональной организации. Мне ведь очень много и местных организаций звонят. Что-то выясняют, что сделать, в частности, по техническим средствам реабилитации, по доступной среде.
9: Ваша должность предполагает общение с людьми. Люди разные. Как вам удается находить подход к каждому?
8: Ну, прежде всего, приходится подумать, какой вопрос. Сразу ведь на некоторые вопросы и не ответишь. А потом пообщаться с той или иной категорией инвалида. В чем причина? Есть очень сложные люди, и решать с ними какие-то конкретные проблемы не все так просто удается.
9: Как вы находите подход к таким людям?
8: Ну, бывают конфликтные ситуации, поэтому здесь определенная выдержка времени.
9: Выдержка времени вообще не с этим человеком?
8: Вообще, да, и здесь выдержать нужно паузу, дистанцию, потому что он созреет, успокоится и спокойно придет и будет общаться с тобой.
9: А если наоборот упрется и вот ни в какую?
8: Не знаю, я не замечал такого. Рано или поздно он все равно приходит.
9: Как вы мотивируете своих подопечных быть самостоятельнее? Понимаете, может быть такая ситуация, что человек ни в какую не хочет передвигаться по городу самостоятельно.
8: Сейчас же новые технологии применяются в рамках государственной программы «Доступная среда». В частности, здесь местные организации очень продолжительное время происходит обучение инвалидов по зрению на телефонах, на компьютерах преподавателями нашими. В частности, Майерс Юлия Владимировна, Чигарев Антон Дмитриевич. Могу еще Малышева Пашу назвать. Основные это лидеры наши, это Царегородцев Вячеслав Валерьевич и руководитель камераты Махнёва Екатерина Владимировна.
9: То есть вы подопечным, которые еще не совсем в себе уверены, рассказываете эти примеры и тем самым мотивируете, что нужно быть как вот эти люди.
8: Да.
9: А были ли у вас ситуации, когда члены вашей организации отказывались от предлагаемой вами помощи?
8: Моменты такие есть, особенно новенькие прибывшие инвалиды по зрению на учет ставшие. Они же далеко эту систему не понимают и говорят, а зачем это нам надо? Я им говорю, выслушайте. Мне принципиально еще и не хотят слушать-то. Говорят, а зачем это нам надо? Мы же слепые, мы ничего не видим. Да вас же обучат к этому делу, и все будет в порядке, будете пользоваться самостоятельными людьми будете. Даже направляем в Волоколамск.
9: Какими-то мотивирующими фразами вы способствуете тому, чтобы они эту помощь брали,
8: и потом
9: принимали.
8: Они соглашались, приходили и снова уже говорили, давайте все-таки обучайте, направляйте.
9: Вот. Члены вашей организации местные очень активные. Вы можете рассказать самые яркие достижения ваших подопечных?
8: Мои подопечные, это же существует определенный круг инвалидов, которые участвуют постоянно в тех и иных мероприятиях. И по проведению соревнований каких-то, реабилитационных мероприятий на местном уровне и на региональном уровне. Очень сейчас активно развивается у нас игровая кладовая.
9: Можно немножко поподробнее? Какие самые высокие достижения были в игровой кладовой?
8: Игровая кладовая я выставлял по две команды. Ведь закуплены региональной организацией игры для каждой местной организации.
9: Это игры какие? Настольные?
8: Настольные.
9: Так.
8: Определенные люди уже занимаются, играют в эти игры.
9: Занимали какие-то места, да?
8: Первое место.
9: Это же отличное достижение. А вот в спорте, если вот быть немножко подробнее, в каком виде спорта ваши подопечные первые?
8: Первое – плавание. Лыжи проводили. И самый у нас еще конек – это мини-футбол. Вся команда практически, это мои подопечные, 6 человек, ездит на Россию. Здесь тренируются постоянно при школе слепых. Сделан стадион, мини-футбольное поле ограждениями со всеми. Покрытие мягкое, чтобы не травма опасно было. И наши ездят туда, занимаются, тренируются. А потом недавно здесь проводились российские соревнования.
9: Здесь это в Нижнем Новгороде?
8: Да, в Нижнем, при школе слепых, на юбилейной 5. Было 8 команд в этом году, и уже детей привлекали со всех регионов, в том числе и школа слепых слабовидящих выставляла свою команду. И немаловажное, выставлялась команда Московской области СВОшник.
9: Тоже незрячие?
8: Да, после войны на Украине. Кто-то с остатком зрения, кто-то без остатка зрения. А там же ведь в равных условиях. Им очки одевают темные. Они что-то видишь и не видишь, там одинаково.
9: Какие главные препятствия возникают у общества слепых при взаимодействии с органами власти?
8: Нет, такого я не скажу, потому что взаимодействие органов власти здесь нормальное, отношения с администрацией районов, обоих районов, у меня жена Автозаводский, Ленинский район, потом дальше с другими высшими властями, все решаем, только приходится очень долго доказывать, что нужно. Вот, в частности, в рамках государственной программы «Доступная среда» это же нужно, и здесь светофорный объект по системе говорящий, город, нужно оснащение. Да, это дорогостоящее оборудование. Каждый светофорный объект стоит 700 тысяч. На этот год мы писали письма, в проекте было, и губернатору отправлено. Сейчас просчитывают все. Вот на этот год было заложено 33 объекта. Помножьте на 700 тысяч.
9: Внушительная сумма.
8: Внушительная сумма, да. Потом транспорт. Тоже автобусы закупаются новые. Но по какой-то причине без оборудования навигационного для инвалидов по зрению. Программы-то наши работают, мы приспособили. Сама поэтому, знаешь, пользуешься.
9: Да, конечно.
8: Удобно?
9: Вполне.
8: Вот видишь.
9: Не жалуюсь.
8: Самое главное.
9: Да. В общем, по любому вопросу, к какому вы придете к власти, вас выслушивают.
8: Выслушивают.
9: Идут на контакт?
8: Идут.
9: Отлично. Существует ведь конкуренция среди разных социальных групп. То есть это инвалиды-колясочники, да, инвалиды по слуху. Как вот убедить власть выделять больше денег незрячим?
8: А все это понимают и знают, и начинаешь, когда разговаривать, инвалидность по зрению – это самое тяжелое заболевание.
9: Вам приходится это доказывать, или они все-таки это уже как-то представляют?
8: Они слышат,
9: что...
8: да.
9: Что здесь помощь нужнее.
8: Как даже говорю, давайте выйдем на улицу, завяжем вам глаза и запустим вперед. Я еще не успел курточку снять, и шарф на мне был. Вот давайте, говорю, я снимаю белый шарф, сейчас я вам глаза завязываю и даю трость. Тишина. Не надо все.
9: Сразу согласна на все, да?
8: Да. Знаете, еще как бывает, ведь пообещать можно все, но не всегда в бюджет вписывается. Если бы все вписывалось в бюджет, давно бы все сделали. А это проблема-то у нас дороги, тротуары. Здесь предприятие, использующее труд инвалидов, только положили асфальт. Это было позапрошлый год. Через 2 дня его весь переломали, лопнули трубы. Такие моменты бывают, ничего. Там уже асфальт какой закидает. Нужно. Он был ровный, а теперь должен быть поребрик на пешеходных тротуарах. Но когда идет благоустройство, и бордюрный камень ты должен на 5 сантиметров выше, а поребрик, если его неправильно сделать, что будет на тротуаре?
9: Что будет?
8: Вода. И поэтому должен быть между бордюрным камнем расщелина, чтобы вода уходила сантиметр. А у нас строители как ведь все это замажут, закатает и все. Иногда думаешь, а стоит ли применять поребрик? Да, потому что направляющие ориентирующие поручни, они в государстве не признаны, потому что должен быть поребрик. Почему ведь вот система ВОЗ и применяла в свое время направляющие ориентирующие поручни, там определенная высота 90 сантиметров. А у нас на северном поселке здесь компактно проживающий инвалид по зрению опутаны направляющими поручнями к домам проживания 6,5 километров. Сколько труб потрачено. А ведь обидное то, что бывает еще и трубы ломают, уносят на дачи. Мы долго думали в свое время, почему же трубы тащат. Когда начали трубы прокалывать через 50 сантиметров сваркой, все на свои места стало. Труба-то не нужна стала.
9: Нашли выход.
8: Вот порой меня ругают инвалиды. Раньше наши поручни ремонтировались или прочее. Сейчас нет возможности. Почему? Дом управляющей компании ушли от этого. Ведь трубы-то раньше применяли, если ремонтировали направляющие поручни, бэушными. Их же покрасило и все. Какая разница? Труба есть труба. Сейчас все, труб нету. И администрация района говорит, ну где мы вам трубы? Новые, что ли, будем закупать? Естественно, никто не будет. В силу закона СП-59-го поребрик.
9: Есть ли в обществе слепых такая проблема, решение которой невозможно или крайне затруднительно?
8: Все проблемы тяжелы, но надо ими заниматься.
9: Ну вот какую вы можете привести в пример?
8: Ориентировка, дороги, тротуары, светофоры. У нас же они не везде сделаны. Самый прекрасный объект – это на Заярской, Бекетово, где школа слепых слабовидящих находится. Он работает в режиме, начиная с 7 часов утра. Чтобы не мешать жильцам, он начинает включаться постепенно. И до 12 часов выходит капсула синтез речи до 100%. Он начинается с 10%. Плавно подъем идет. Там таймер работает и включается. И после 18 часов он уже плавно уходит вниз по громкости, чтобы жильцам близлежащих домов не мешало. Да, там сложно, рядом все дома, но ничего, люди не жалуются. Но там очень удобно стало пользоваться. Во всех направлениях синтез речи проговаривают, и можно приходить спокойно. Но я там бываю иногда, но все равно страшновато, потому что водители со всех углов все равно не соблюдая и вылетают. У меня там дочь училась в школе слепых. На то время было очень сложно там переходить. И система «Говорящий город», она и пошла с Питера. Там очень развита эта система. Она там включена в единую цепь. Там же даже вот 1200 автобусов и троллейбусов уже не помню. Они все в эту привязку сделаны. Тут был такой момент. Равные права, равные возможности. Когда гости приезжали, это еще года 4 или 5, не все могли этой системой пользоваться. Сейчас же программа «Система говорящий город» появилась, которая у меня на телефоне стоит, но я ей здесь не пользуюсь, потому что у нас «Система говорящий город» здесь где? У нас же еще и здесь 37-й поликлиники, проспект Ленина, 100, тоже очень удачно работает. Здесь хотелось бы нам поставить, но я все равно эту задачу давлю.
9: Здесь это около вашей организации?
8: Львовская, да. Дружаева. Здесь произвести замену и поставить систему «Говорящий город» тоже. Проблема стоит еще вблизи предприятия установить соцгород Строкина. Там светофорного объекта нет, где тоже чревато и опасно нашим переходить эту дорогу. Но письма пишем, но пока решения нет.
9: Я пока вот пользуюсь сейчас моментом, мы разговорились про инфраструктуру, и такая ситуация. Рядом с домом, где я живу, стоит светофор. Он был звуковой, он не проговаривался, просто был писк. И ситуация в том, что там очень тихо стало. То есть вот я иду, мне крайне затруднительно, например, вообще как-то сориентироваться, когда мне переходить, куда мне с этим вопросом обращаться.
8: Вот мне этот вопрос, я это запишу, там, скорее всего, видимо, нужно заменить капсулу. Хотя бы пищачью.
9: И там, понимаете, вот, например, было время для перехода 30, например, секунд, убавили до 10. Я там хожу практически каждый день. Это не то, что плохо, это очень невыносимо.
8: Вот у нас Львовская, Дружаева, перекресток был. Сделали 15 секунд. Тут никто не успевал. Мне пришлось недели 2-3 обсуждать с руководством самого ВД по Нижегородской области. Приезжайте, замеряйте время. Берите какую-нибудь бабушку, еле идет.
9: Да.
8: Тут даже нормальный, который инвалид, идет с тростью, он не успеет за 15 секунд.
9: Можете назвать самый проблемный объект в Нижнем Новгороде с точки зрения доступности среды для незрячих людей?
8: Самый проблемный – это я возьму метрополитен. Для тотальника – это Московский вокзал. Там да. Шум, гам, и поэтому...
9: Ориентиров минимум.
8: Минимум, да. Угу. Поэтому все-таки нужно заказывать службу сопровождения, чтобы встретили, вывели из метро. Они же отвечают за безопасность. Но ведь не все этим пользуются.
9: Можете по 10-бальной шкале оценить скорость развития доступной среды в Нижнем Новгороде?
8: Ну, я бы двоечек поставил.
9: Ну, а столько все медленно?
8: Медленно все, да. Все упирается во что?
9: В деньги.
8: Деньги.
9: Приводит ли создание доступной среды к изменению общественного сознания к инвалидам в целом?
8: Да, приводит, потому что все же люди, тот понимает, что нужно помочь человеку. Ну, это сила у всех дела своих, у кого-то бегом надо бежать, не замечает, а так народ с сознанием дела подходит.
9: То есть вот эти даже желтые ленты на лестницах, начала и конца лестницы, это уже им как бы маячок о том, что должны помнить, да? Для кого это сделано? Для слабовидящих.
8: Для слабовидящих это почему желтый делается контрастный? Это последний цвет, который инвалид с очень плохим зрением видит. Ведь почему круги на проемах клеятся?
9: Чтобы не врезались.
8: Не врезаться да. в данную ситуацию.
9: Да,
8: у меня
9: да,
8: же
9: да.
8: была ситуация в отеле на площади Ленина. Там большие проемы. А был там совещание, это было давно, лет 10, наверное. Я разбил себе нос.
9: Я бы вот еще, знаете, отметила, что в метро доступная среда, вот эти двери, которые не придерживают иной раз. Я понимаю, что это просто сознание людей должно быть, да? Они должны понимать, что нужно придерживать.
8: В этом
9: сколько
8: плане...
9: Сколько раз сшибали.
8: Да, двери-качели, их не должно быть. Они же двери-качели называются. Москва их убирает. Когда Нижний Новгород придет к этому, хотя бы и мы говорим, их не должно быть. Потому что мы ведь все бежим кто куда бегом, не придерживая двери. А что там прилетит тебе сзади или спереди идешь?
9: Чем отличается работа по созданию доступной среды в городском пространстве и в сельской местности?
8: Ну, в сельской местности она никак. В городах-миллионниках она хоть как-то делается. Письмами, совещаниями, проговариваем этого, и постоянно как бы это все равно на слуху, рано или поздно, чиновники понимать начинают.
9: А если даже вот не сельскую местность взять, а вот малые города?
8: Малые города, да, светофорные объекты.
9: Проводятся все равно,
8: конечно.
9: Давайте поговорим о волонтерах.
8: Волонтеры – это очень сложная ситуация.
9: Расскажите эту ситуацию, вот конкретно в Нижнем Новгороде. Что с ними, с волонтерами? Где их брать?
8: Где их брать? Нужно заявку, как я с «Единой Россией» общался, не менее чем за 2 недели давать единороссам заявку.
9: То есть это опять нужно идти к власти?
8: Да, потому что с волонтерами все не так просто.
9: На ваш взгляд, почему?
8: Потому что не все идут на это дело. Но если кто-то стремится в высших учебных заведениях обучаются, им в портфолио. Но не все это воспринимают. И даже волонтеры, студенты, они не знают, как даже помогать.
9: Незрячему конкретно.
8: Да, да. Проходило областное мероприятие «Игра без правил». Приехали из других регионов интеллектуалы. А их было 8, в том числе с нижегородской командой. Волонтеров там много достаточно было, и они помогали. Даже вот в храме я был, батюшка сказал, сложности большие с волонтерами, не больно кто идут еще.
9: Это не зависит вообще
8: не зависит.
9: От категории инвалидности, да?
8: Да?
9: То есть, например,
8: же...
9: колясочники точно такую же могут
8: да.
9: потребность волонтеров испытывать,
8: да,
9: как и незрячие.
8: Да, да.
9: Ну и напоследок, что вас стимулирует двигаться вперед?
8: Жизнь, движение – это жизнь.
9: Сама жизнь.
8: Да. Если будешь сидеть, то все, засидишься и... Нет, я не любитель дома сидеть. Вперед, вперед, вперед.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, движений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
10: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
11: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
10: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
12: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
13: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
14: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
15: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
16: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
17: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
18: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской Республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», семейный танец «Импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов. Преодоление. С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждение здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: ВОС «Зрение». программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Дорогие друзья, предлагаем послушать новостной блок за апрель-май 2026 года, опубликованный в третьем номере звукового журнала Всероссийского общества слепых «Диалог» за 2026 год. Информацию подготовила главный редактор журнала «Диалог» Ирина Алиева.
1: В этом выпуске вы узнаете, когда мессенджер Макс станет доступнее незрячим людям, что поможет реабилитационным центрам России стать современнее, по какой причине половина населения планеты будет страдать от близорукости, а также спортсмены какого региона покорили пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых. Более 2300 реабилитационных центров в России будут доукомплектованы по новым стандартам комплексной реабилитации. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Легомина. В проект включены подготовка персонала и развитие инфраструктуры. В регионах сформированы планы перехода на актуальные стандарты. Напомним, что для выстраивания системы комплексной реабилитации и абилитации в прошлом году Министерством труда и социальной защиты России утверждены 25 стандартов, на основании которых до 1 января 2030 года подготовят все реабилитационные учреждения в регионах. Предприятия ВОС приняли участие в международной промышленной выставке. Мероприятие под названием «Иннопром Центральная Азия» прошло с 20 по 22 апреля 2026 года в столице Республики Узбекистан. Данная выставка занимает особое место среди ключевых международных площадок Евразии для развития промышленной кооперации и технологического партнерства. На мероприятие приезжали делегаты из 35 стран. Всероссийское общество слепых представили единым стендом, где был продемонстрирован широкий ассортимент продукции, выпускаемой специализированными предприятиями ВОС. В ходе всей выставки специалисты общества слепых провели более 50 рабочих встреч, где установили первичные контакты с деловыми партнерами, информирует медиа ВОС. Мессенджер Макс станет доступнее для слепых и слабовидящих пользователей. Об этом свидетельствует письмо, поступившее в аппарат управления Всероссийского общества слепых от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В документе указано, что ведомство привлекло специалистов отрасли аудита доступности интерфейса МАКС, в результате чего определены приоритеты и этапность работ, а также зоны первоочередного внедрения функционала доступности цифровой платформы для людей с инвалидностью по зрению. В проект включены регистрация, поиск контактов, звонки, чтение и отправка сообщений. Сообщается, что внедрение и развитие данного функционала планируется в первом полугодии 2026 года. География Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля ВОС уверенно расширяется. В этом году к традиционному движению впервые присоединились представители Мурманской, Нижегородской, Ивановской областей и Забайкальского края. Всего в 10-м мероприятии приняли участие 22 команды из 19 регионов России. Юбилейный фестиваль традиционно прошел в середине апреля в северной столице на площадке Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Победителями всех трех игр стали сборные Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. В игре «Одна минута на все» победу одержала команда «Парадный подъезд», а в состязаниях «Смело», «Быстро», «Правильно» и «Тетрабаттл» лидерами стали участники из «Гражданской перспективы». Организаторы отмечают, что проект будет и дальше развиваться. Планируется расширение программы, укрепление межрегионального сотрудничества и создание дополнительных возможностей, чтобы фестиваль оставался современным, доступным и востребованным во всех уголках страны, сообщает культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС. Компания Яндекс адаптировала чат с Алисой для незрячих пользователей. Теперь приложение и веб-версия на основе нейросетей поддерживают работу с программами экранного доступа. Это позволит людям с инвалидностью по зрению применять ключевые возможности искусственного интеллекта. Виртуальный ассистент поможет сгенерировать или отредактировать текст, а также придумает рецепт ужина из оставшихся в холодильнике продуктов и порекомендует подходящие фильмы на вечер. Кроме того, Алиса может сравнивать цены разных маркетплейсов на интересующий товар или составлять подробный план путешествия со ссылками на достопримечательности. Добавим, чтобы чат с Алисой мог работать со скринридерами, в приложении добавили специальную разметку. Обновленная версия доступна как для устройств на Android и iOS, так и в веб-версии, сообщают в пресс-службе компании Яндекс. К середине 21 века половина населения планеты будет страдать от близорукости. К такому выводу пришли ученые из Австралии и Сингапура. Главными причинами всплеска данного заболевания являются цифровые привычки, снижение времени на свежем воздухе, а также предпочтение жить при лампах с теплым светом, гирляндах и полутьме. Если тренд на ухудшение зрения сохранится, то к 2050 году на Земле будет более 4 миллиардов людей с близорукостью. При этом примерно у 20% из них будет тяжелая стадия близорукости, информирует Общество офтальмологов России. Пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых покорили спортсмены из Сибири. Соревнования проходили в городе Чайковский Пермского края с 13 по 19 апреля 2026 года. За медали боролись более 100 участников с нарушением зрения из 28 регионов страны. В личном зачете первое место у мужчин и у женщин заняли члены Тюменской региональной организации ВОС. Победителями стали Ирина Воронина и Александр Завьялов, сообщает Всероссийская Федерация спорта слепых.
2: В эфире «ВОЗ зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОЗ зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОЗ зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Уважаемые слушатели, в этом выпуске мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников конкурса общественных радиокорреспондентов среди членов Общества слепых Санкт-Петербурга. Жюри не только определило победителей, но и учредило дополнительные номинации. Диплом за лучшее дикторское мастерство получил Антон Плеханов из Приморской местной организации ВОС. Предлагаем послушать его работу.
3: «Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи. Ты взглянула, я встретил смущенно и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко, ты сказала: и этот влюблен». Известным строкам Александр Александрович Блок предпослал название «В ресторане». Что же это за ресторан? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Прогулки с микрофоном». В прогулке вас сегодня сопровождает Антон Плеханов. А встретились мы с вами у выхода из станции метро «Черная речка», как раз напротив штаб-квартиры Приморской местной организации Всероссийского общества слепых, членом которой я состою. Отсюда, с возвышения, взору зрячего человека открывается панорама исторической местности, известной как Строганова дача. Итак, в 1740-х годах крупный уральский солепромышленник, потомственный почетный гражданин, сирич-барон Сергей Григорьевич Строганов обосновался в столице. В 1754 году в самом центре Петербурга, на углу Мойки и Невского проспекта, Франческо Бартоломео Растрелли строит ему красивый дворец. К постройке императорского дворца зодчий еще даже не приступал. И в том же 1754 году другой итальянец, Антонио Ринальди, петербуржцам он знаком как архитектор, например, мраморного дворца, строит для барона загородный дом у слияния Черной речки и Большой Невки. И, конечно же, устраивает прекрасный сад. Там, на острову Круглого пруда, красуется изваяние Нептуна, повелителя водной стихии. А прогуливаясь по дорожкам сада, можно набрести на римский саркофаг первого века, который сам хозяин дачи окрестил гробницей Гомера. Сейчас антик выставлен в Государственном Эрмитаже в зале Юпитера. Дачу наследует сын барона, уже произведенный в графское достоинство, Александр Сергеевич Строганов, президент Императорской академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки, коллекционер и меценат. Надо ли говорить, что при этом тонком ценителе искусств усадьба только хорошеет? Здесь устраивают знаменитые на всю столицу строгановские праздники. Вот как описывает один из таких праздников Мария-Элизабет Луиза Лежелебран, блестящая портретистка французского королевского и русского императорского дворов. Множество барок приплывало со всех сторон. Около 3 часов мы поднялись на террасу, окруженную колоннами, где день обступал нас со всех сторон. С одной стороны, можно было наслаждаться видом парка, с другой – Невой, загруженной тысячами лодок. Одна другой элегантнее. На этой террасе мы обедали. Обед был великолепный. Как только мы сели за стол, стала слышна музыка. Исполнялась увертюра к Ифигении в очаровательной манере. После обеда мы совершили незабываемую прогулку по саду. Вечером мы снова поднялись на террасу, откуда наблюдали, как только стемнело, красивый фейерверк, который приготовил граф. Огни, отраженные в водах Невы, производили волшебный эффект. «Эффе магике», если не переводить с французского. При сыне Александра Сергеевича Строганова, Павле Александровиче, дачу перестраивает Андрей Никифорович Воронихин, будущий зодчий Казанского собора. Воронихин, по-видимому, был горд постройкой, поскольку сразу по окончании строительства запечатлел свое творение на холсте маслом. За эту картину маслом архитектор был удостоен звания академика перспективной и миниатюрной живописи. К слову, дача самого Воронихина располагалась неподалеку, на Каменноостровском проспекте, но это уже другая история. В 1850-е годы в парке строят несколько домов для сдачи в наем. Один из таких деревянных домов до сих пор можно видеть на углу Черной речки и Приморского проспекта, а в другом провел свое последнее лето тяжело больной Николай Алексеевич Некрасов. Добавим еще немного грусти в наше повествование. В 1908 году дача была разобрана, а территорию парка активно застраивали. Интересно, что в начале 20 века в восточной части сада действовал авиационный завод, где строили первые самолеты Сикорского. А после возведения помпезного здания военно-морской академии, что прямо перед нами, от когда-то величественного парка остался небольшой сквер, прогуливаясь по которому, по-прежнему можно полюбоваться круглым прудом. Но мы ведь не только по городу гуляем с микрофоном. Мы свободно можем перемещаться во времени. Так давайте вернемся немного назад, в 1830-е годы. Тогда через Большую Невку был наведен постоянный Строгановский мост на месте нынешнего Ушаковского. А к нему пролегла дорога, нынешняя улица Академика Крылова, которая отделила имение Павла Александровича Строганова от имений его дочерей Аглаиды Павловны в замужестве Голицыной и Елизаветы Павловны.

0: пострадавший Салтыковский сад, вот и все, что осталось от некогда роскошного поместья. А при чем же тут ресторан? А дело в том, что в 1908 году в Строгановском саду с видом на Невку открылся ныне утраченный модный ресторан «Вилла Роде». Из знаменитостей сюда захаживал не только Блок. Здесь любил бывать и Распутин. А 10 лет спустя, когда ресторан был безжалостно закрыт за нарушение сухого закона, неугомонный Владимир Ильич Ленин выступал здесь на открытии рабочего клуба. Но что же мы все о ресторанах-то? Проголодались, наверное? Тогда давайте перейдем Черную речку, пройдем под сводами знаменитой арки дома номер 51, пожалуй, самой известной постройки Мейера Давидовича Розензона, и добро пожаловать в приморскую местную организацию ВОЗ. Золотого как небо АИ не обещаю, но к чаю с печеньем пожалуйте. Приятного чаепития! С вами был Антон Плеханов.
1: В эфире ВОЗ «Зрение». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715, а также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».
2: Диплом в номинации «За реализм» на конкурсе общественных корреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых получил Сергей Соловьев из города Сланцы. Он поведал слушателям о буднях массажиста на примере одного дня из своей жизни. Приносим извинения за низкое качество звучания.
3: Я инвалид по зрению. Итак, хочу вам рассказать, как проходит один день так инвалида средних лет. Живу я в небольшом провинциальном городке города Сланцы, ну и также в небольшой однокомнатной квартире. Так как я инвалид по зрению, здесь у меня, с учетом моих особенностей, все под рукой. Поэтому я очень, в принципе, и люблю гостей, иногда не люблю, потому что даже вставая утром и пройдя на кухню, у меня всегда все лежит там, где уже знают мои руки, там ложки, вилки, чашки, чайник и так далее. Иногда, когда у меня бывают гости, я потом очень злюсь по той простой причине, что на тех местах, на которых у меня уже, например, были какие-то мои предметы, которыми я пользуюсь каждый день, к сожалению, переложены, мне все приходится возвращать на место, чтобы облегчить себе из-за зрения свою бытовую жизнь. Вот, приступаю к зарядке. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь столько же отжимаемся. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас еще раз. Также 10 отжиманий, 10 приседаний, 2-3 подходика и сразу в душ. Контрастный, хороший душ, чтобы полностью проснуться, полностью прийти в себя после утреннего сна. Ух, водичка какая бодрая! Ух, холодно! Ух, тепленькая пошла! Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот день ты призналась, что нет любви. Ту-ту-ру, ту-ту-ту. Ну вот, теперь после всех процедур я одеваюсь и выхожу на свое рабочее место в небольшой, уютный и светлый кабинет по массажу, так как я медицинский брат по массажу. Закончил второй медицинский техникум город Санкт-Петербург, после чего стал помогать людям. Восстанавливаться после тяжелого рабочего дня, после каких-то травм, заболеваний и так далее.

0: Я на четвертом этаже пятиэтажного дома, почти в самом центре своего маленького, небольшого, уютного города. Вообще наш город очень интересный, по-своему красивый, замечательный. Конечно, когда-то здесь совсем была другая жизнь, сейчас он стал более спокойный, размеренный, где, к сожалению, уже мало что происходит. Например, так как это город шахтерский, вся моя семья практически была связана шахтами. У нас было около 4 шахт еще какой-то в разработке, очень много производств было. Это в 70-е, 80-е годы, даже отец рассказывал. Очень много было колхозов, на высоте было сельское хозяйство. Ну и в принципе город очень был подвижный, динамичный, растущий. От моего дома до самого кабинета где-то примерно около, ну, может, 800 метров. Где я как раз прохожу по центральной улице Ленина. Ой, Кирова. Ну вот я подошел к светофору. К сожалению, уже не успею. И вот эти звуки, которые сигнализируют мне светофор, конечно же, мне помогают переходить и ориентироваться на пешеходных переходах. Ну вот, я пришел в свой небольшой массажный кабинет. Кабинет у меня маленький, уютный. 3 на 5, на 4,5. Вот, мой такой маленький, где стоит стол. Вешалка для раздевания. Мои какие-то необходимые материалы для массажа, крема всякие, бальзамы, мази для стоун-терапии, для перкуссионный пистолет, чайничек, вода, руки мыть, умывальничек небольшой. Вот, в принципе, все. Сейчас ко мне придет пациентка, у которой постоянно жалуются на мигрени, головные боли, плохой сон. И что с этим связано? Она приходит ко мне уже где-то на пятый или шестой раз. Состояние ее намного улучшилось. Мышцы шеи стали более расслаблены, сон стал хорошим. Ну, в общем, вот так и помогает. Где-то 2-3 пациента я сделала в кабинете, а потом поеду на выезд. То есть еще моя работа связана с тем, что я приезжаю к лежачим пациентам, которые не могут, например, ходить. Ну и хотя бы делаю массаж пролежней, чтобы хоть какая-то у них двигалась гемодинамика. Ну вот, как-то так.
1: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». Пишите нам по адресу radio@spbvoz.ru.
2: Гид для незрячих. Ирина Алиева. Этикет приветствия для незрячего.
3: Главный редактор звукового журнала «Диалог» запускает авторскую рубрику «Гид для незрячих». Ирина – профессиональный тифлопедагог и инвалид по зрению с детства. Она имеет многолетний жизненный опыт в реабилитации и адаптации слепых и слабовидящих людей. Поэтому в колонке специалиста вас ждут рабочие советы по организации быта и ориентировке в пространстве, а также практические рекомендации о том, как выстраивать отношения с окружающими и как достигать самостоятельности. Рубрика будет особенно интересна и полезна тем, кто, несмотря на ограничения, стремится жить ярко, удобно и на своих условиях, даже если мир вокруг не подстроен под определенные потребности. В этом выпуске вы узнаете, как корректно и уверенно начинать беседу, какие действия нежелательны при общении, а также какой жест поможет установить деловой и дружественный контакт.
4: Нейтральное приветствие.
3: Случается, что при встрече незрячие по голосу или по иным характеристикам не узнают человека и стесняются уточнить, кто перед ним находится. В этом случае приветствуйте собеседника нейтральными обращениями, такими как «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» или «доброй ночи». Данные фразы уместны для всех, будь это коллега, приятель или знакомый, тогда как «здравствуйте» или «привет» подходит не для каждого. К слову, утро длится с 6 до 12 часов, день до 18 часов. Вечером называют период с 18 до полуночи, а ночью считают промежуток с полуночи до 6 утра.
4: Установление контакта.
3: Независимо от половой принадлежности, на старте разговора сами инициируете рукопожатие. Эта простая процедура устанавливает тактильный контакт и демонстрирует уважение к человеку. Дабы не попасть в неловкую ситуацию при поиске руки собеседника, протягивайте ладонь первым мягко и плавно, без давления и чрезмерного захвата, при этом называя свое имя и показывая тем самым готовность к общению.
4: Запрещенный прием.
3: В начале общения многие люди с инвалидностью по зрению обнимают собеседника, что обычно позволяет незрячим компенсировать недостаток визуальной информации и создать полное представление о физических характеристиках партнера. Также это способ проявить дружелюбие и усилить эмоциональную связь. Вместе с тем не забывайте, что объятие – это интимный акт, подходящий лишь для родных и друзей. Чрезмерное проявление чувств может выставить слепого или слабовидящего как навязчивого и невоспитанного человека.
4: Подведем итоги.
3: Приветствие всегда определяет дальнейший характер отношений, поэтому необходимо понимать, как наши поступки и поведение влияют на формирование образа друг друга. Стоит уважать индивидуальные потребности и предпочтения каждого человека, проявляя чуткость в построении доверительных отношений и долгосрочных связей.
1: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».

она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему я молчу, даже с лучшим дружком? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: должно. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
3: Здравствуйте! Сегодня 6 июля 2026 года. Как обычно, утреннее совещание во Всероссийском обществе слепых. Я его провожу из Геленджика, из нашего санатория «Солнечный берег», который является таким базовым, очень приятным и очень хорошим местом для реабилитации наших инвалидов по зрению, их оздоровления. И, в общем-то, в него всегда, во все времена стремились люди. Санаторий работает на хорошем уровне, заполняемость его почти полная, под 500 человек. И главное, что мы все-таки ставим задачи, чтобы большинство из отдыхающих инвалидов были все-таки инвалиды по зрению. И, конечно, этот процент удалось увеличить. Да, сейчас наступает тот, наверное, коммерческий период, и санаторий должен получить прибыль и возможности, так сказать, своего взаимодействия и работы в дальнейшем. Это действительно так. Есть вопросы, но главные ключевые вопросы жизнедеятельности санатория мы сделали. Это прежде всего и обеспечение водой круглые сутки. У нас свои емкости, своя скважина, свои варианты. И, слава богу, мы уходим от тех вариантов, когда были ковшики и дополнительные емкости под воду в связи с отключениями воды в городе Геленджике. Это обеспечение электроэнергии, две дизельные станции, которые дают эту возможность. То есть функционирование и пищеблока, и конкретно самого санатория и всех тех служб, которые в нем работают. Это очень важные вопросы обеспечения жизнедеятельности. Там сегодня мы сделали так, что есть трактор, который помогает убирать огромную территорию и ту хвою, которая есть. Ну и, естественно, могу сказать, что мы ждем концепцию развития как ландшафтной зоны, то есть вот зоны всего того земельного участка санатория, так и самой концепции развития имущественного комплекса санатория. А там есть над чем подумать, и над столовой, которая должна быть, наверное, не там, где она сегодня находится, а на первом этаже. Той зоной, которая много лет стоит пустая, это с пафосной такой лестницей, там типа танцплощадки должно было быть в советские времена, по тем советским меркам. Сегодня это, в общем-то, зона не используется, вот этого этажа. Тоже нужно задуматься. Нам нужна реконструкция и капитальный, наверное, ремонт первого корпуса санатория. То есть вот это все то, что там, где связано с и пищеблоком, и с проживанием. Ну и все остальное, что там было. Это был первый корпус. Нужен ремонт и переходной галереи, тот, который должен дать, наверное, может быть, дополнительные возможности для мест и отдыха наших людей, то есть дополнительные номера какие-то. Ну и многие другие вопросы. Но мы сделали первый этаж второго корпуса. Я могу сказать, что сделано много. Есть вопросы по новому корпусу, конечно, ну, наверное, он сделан очень такой, знаете, воздушный, пафосный, но большие коридоры, различные другие локации. Ну, может быть, где-то надо подумать о их оптимизации и, конечно, сделать что-то более насыщенное, наверное, эргоемкое, прежде всего для того, чтобы, ну, больше было отдыхающих. И, конечно, вот этот вопрос очень важный нашего прекрасного зала, трансформера, который там существует, ну и большого вот этого фойе тоже нужно как-то это все задействовать, сделать и задуматься над тем, что нам там, в общем-то, сделать. Ну и, наверное, главный вопрос все-таки развития территории вот этого земельного участка, я о нем уже сказал, это, наверное, и новые насаждения, и цветы, и какие-то новые локации, ну и, конечно, открытый бассейн с подогретой водой, который уже много лет, в общем-то, отставит Юрий Серафимович Третьяк. И я думаю, при получении дополнительных средств мы это все сделаем. Что нужно сказать о прошедшей неделе? Ну, на прошедшей неделе было заседание Центрального правления. Вы знаете, такое довольно насыщенное. Об этом уже информация ВКонтакте была и в наших медиа. Ну, единственное могу сказать. Первое полугодие и отчетно-выборную кампанию в региональных организациях Всероссийского общества слепых. Это, будем говорить, та ступень, которая дает нам возможность проводить съезд, это выборы всех делегатов, мы прошли. Сегодня идет обработка последних документов, подготовка анкет делегатов, проверка их этих анкет, насколько они соответствуют тем нормам, которые должны быть. Ну, естественно, подготовка набора документов для Министерства юстиции для регистрации нового устава, который уже порядка полутора лет, в общем-то, находится в работе как в региональных организациях, в округах, так и у нас. И все конференции, в принципе, работу по уставу одобрили. Не было отрицательных каких-то высказываний. Вот, наверное, все те вопросы, которые мы, в принципе, завершили, да, и обсудили на заседании Центрального управления. Ну, были вопросы конкретно по комиссии, по красноярскому предприятию, Крастем, моему родному предприятию. Ну, были различные высказывания, мнения. Я комментировать это не хочу. Прошла комиссия в Совете Федерации. Ну, вопросы были обсуждения детской инвалидности, и мы дали свои предложения. Я думаю, что реально, в принципе, вопросы не очень нас касающиеся, детская инвалидность, да, но нам нужно задумываться в нашей концепции следующего пятилетия все-таки, как вот в этом варианте участвовать. Потому что, как правило, у нас законные представители детей участвуют. Ну и реально все те школьные моменты, которые у нас существуют, они тоже нам дают определенные задачки, решения и ставят перед нами какие-то проблематику для того, что как вот работать со школьниками, с детьми. Мы очень хорошо взаимодействуем с Иваном Владимировичем Вишневецким. Он руководит, избран съездом руководителей коррекционных учреждений России. Вы знаете, этот съезд пройдет в августе, я буду в нем участвовать, будет Александр и Андрей Владимирович Мочалин участвовать. Мы обязательно, в общем-то, постараемся взаимодействовать с этой организацией более тесно, потому что реально в регионах наши организации работают со школами и на федеральном уровне, вот на уровне каких-то съездов, на каких-то совещаний федеральных и конференций. Это очень важно, я думаю. Поэтому это очень важный процесс, который нам интересен. Состоялось мероприятие очень интересное и красивое 2 июля. Это 85-летие единственного московского аэропорта Внуково. Он находится на территории города Москвы. Все остальные эти у нас аэропорты, они подмосковные. Поэтому я в Доме музыки, мы вручили плакетку, будем говорить, в виде земного шара с самолетом и с символикой Всероссийского общества слепых. Этот аэропорт очень тесно взаимодействует с нами по вопросам, как незрячих, проезда незрячих на авиатранспорте и нахождение в терминалах вот аэропорта, так и вот по собакам-проводникам, у кого это есть, и по аварийным трапам у нас собаки-проводники спускались. И, в общем-то, многие те моменты, которые связаны с перелетами, там отрабатывались и решались. И, естественно, в этот период, ну, такого юбилея мы их посетили, сказали, догоняйте нас, нам 100 лет, а вам вот 85. Ну и очень приятно было вручить Дмитрию Юрьевичу памятный адрес и вот памятный такой символ нашей дружбы и взаимодействия. И мы были заверены в том, что мы будем работать, ставить какие-то вопросы, задачи и решать те возникающие проблемы, которые у нас, в общем-то, возникают при авиаперевозках, ну, с пассажирами незрячими. Но нам удалось все-таки многие эти вопросы решить. Вот это главное. И мы, служба мобильности аэропорта Внуково, они с нами дружат, они нас любят, мы их тоже очень обожаем и любим. И, ну и, в общем-то, дай бог успеха и удачи во всех делах этому прекрасному учреждению, аэропорт Внуково, и, конечно, всех тех, наверное, моментов человеческого такого хорошего отношения и счастья, которое присуще ко всему этому коллективу. И пусть они дальше идут, наверное, по более прекрасному пути взаимодействия и с нашей организацией, и с другими организациями инвалидов, именно в решении вопросов маломобильности, маломобильных пассажиров. На этой неделе будут различные вопросы агентства стратегических инициатив, с Минобром, будут работать и вице-президенты, и составлять те вопросы, концепции развития Всероссийского общества слепых, которые мы будем отрабатывать именно на съезде и принимать на съезде, как для работы на следующую пятилетку, 2026-2031 год. Поэтому, друзья, много вопросов, много различных моментов, но я вам могу сказать, прекрасное Черное море зовет, зовет наш инклюзивный пляж, единственный в мире, который мы отстояли в борьбе. И я могу сказать, борьба была довольно серьезная до Верховного суда Российской Федерации и моих выступлений на комиссии при президенте России, где меня поддержала Татьяна Алексеевна Голикова, и, я так понимаю, руководители правительства и администрация президента, все, в общем-то, были за нас. Поэтому нам удалось сохранить этот пляж, несмотря на, в общем-то, судебные эти иски и вопросы. Есть проблематика сегодня пока у нас с прилегающей, так сказать, набережной. Там изломали локацию, убрали многие те детские аттракционы, которые пользовались популярностью. Ну, я думаю, надо будет этот вопрос закрывать с доступностью и для инвалидов по зрению вот этой территории, ну и ее, так сказать, приведение в нормальное состояние, потому что как-то не очень понимаю, почему здесь в период, наверное, бума людей вот все это было сломано, убрано, для чего? Не знаю, то есть и были другие бы, наверное, зимние месяцы, было бы понятно. Но вот тут как-то администрация города Геленджика, будем говорить, сработала не совсем правильно в период самого такого значимого, наверное, периода сезона, да, отдыха. Вот так случилось. Но я думаю, что эти вопросы будут подняты, и я думаю, что они должны быть решены в пользу, прежде всего, прилегающих территорий нашего санатория «Солнечный берег» и того, что там двигается, очень много передвигается незрячих людей, которые и самостоятельно, бывает, передвигаются, и слабовидящие, и многие другие. И это нужно будет устранить и сделать достойную территорию для отдыха вот на этом клочке, так сказать, набережной, который Геленджика, прекрасной набережной, которая, в общем-то, всегда была благоприятна для нас. Дорогие друзья, лето – это лето, море – это море. Поэтому я всем желаю хороших рабочих дней, хорошего, знаете, восприятие летних вот этих теплых, замечательных вечеров, ночей, ну и, конечно, плеска волн, те, кто будут отдыхать на морях, ну и на реках нашей великой страны, ну и, конечно, хорошей всем летней погоды и замечательного отдыха и прекрасной работы на благо Всероссийского общества слепых. Идем к 24-му съезду.
4: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев, и мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы поговорим о периоде 1945-1946 годов. Итак, давайте начнем. Основными целями и задачами деятельности общества на 1945 год было объявлено окончание учета всех слепых и особенно военно-ослепших, что нужно было сделать в течение второго квартала 1945 года, а также разворачивание широкой организационно-массовой работы по вовлечению в члены ВОС. Одной из ключевых также выдвигалась идея о всемерном содействии профессиональному обучению и трудовому устройству слепых и военно-ослепших. В этой работе ВОС, как и прежде, взаимодействовал с Народным комиссариатом социального обеспечения, однако зачастую должной поддержки от него не получал, что было признано в соответствующем приказе Народного комиссариата социального обеспечения за номером 228 от 18 июля 1945 года, где прямо указывалось, что исполкомы и органы социального обеспечения не принимают необходимых мер к организации обучения инвалидов новым для них профессиям. По итогам 1945 года сотрудниками общества было учтено 42 738 слепых, из них 9 376 инвалидов Великой Отечественной войны, и в том числе 303 человека, находящихся в госпиталях. В мастерских ВОЗ за 1945 год планировалось обучить и трудоустроить 1400 человек. По факту эта цифра составила 1881 незрячего, в том числе 405 военноослепших, что составляло 134,4% от плана. В артелях кооперации инвалидов по плану намечалось трудоустроить и обучить в 1945 году 1375 незрячих, но по факту получилось лишь 874 человека, в том числе 147 военно-ослепших. В секторе местной промышленности по плану должны были трудоустроить 225 человек, по факту трудоустроили 218 слепых работников, в том числе 27 военно-ослепших. В секторе легкой промышленности намечалось трудоустроить в 1945 году 75 слепых работников, но по факту удалось лишь 30 человек. Из них 8 человек были военно-ослепшими. По прочим системам, в которые были включены текстильная промышленность, заводы, колхозы, Министерство просвещения и здравоохранения, учащиеся музыкальной школы вузов, было направлено на работу в 1945 году 1429 человек. Из них 453 человека являлись военно-ослепшими. Отмечая тот факт, что план трудоустройства и профессионального обучения за 1945 год в целом перевыполнен, и 3840 слепых закрепилось на работе против планов 3255 человек, Президиум ЦП ВОС разработал программы по профессиональному обучению жестяночному, штамповочному, сапоговаляльному, щеточному, канатно-веревочному, трикотажному производствам, а также по плетению корзин и мебели. Было разработано и разослано на места 8 программ, а в процессе выработки находились еще программы по шорному, гончарно-керамическому и бандарным производствам. Из важнейших показателей работы особенно следует отметить, что в 1945 году было организовано 46 УПМ ВОС, а их общее количество по состоянию на 1 января 1946 года составляло уже 117 единиц. Учебно-производственные мастерские общества были организованы в 48 краях и областях и до сих пор не были еще организованы в 24 краях и областях. В 1945 году по плану УПМ ВОЗ должны были выпустить продукции на 21,8 миллиона рублей, но по факту существенно превысили данный показатель и выпустили продукции на 28,6 миллиона рублей, дав за год накоплений на сумму 8 миллионов 896 тысяч рублей. За отчетный год УПМ ВОЗ получили 150 различных станков и электромоторов и смогли нарастить объемы выпускаемой продукции. По сравнению с 1944 годом ощутимо вырос выпуск валенных сапог с 50,5 тысяч пар до 71,2 тысячи пар и трикотажно-вязальных изделий с 3,16 миллионов рублей до 5,1 миллиона рублей. В 1945 году обществом было организовано 64 первичных организации, и их общее число было доведено по состоянию на 1 января 1946 года до 454 единиц. Однако, как и прежде, руководством отмечался все еще недостаточный рост количества первичек, находящихся на переднем фланге работы с незрячими. Существенным моментом явилось то обстоятельство, что во всех первичных организациях была проведена отчетно-перевыборная кампания, что повысило авторитет Всероссийского общества слепых перед своими членами. Также в 1945 году было организовано 11 городских отделов ВОЗ областного подчинения, и их общее число было доведено до 15 городделов областного подчинения. В 1945 году было принято в члены Всероссийского общества слепых 5192 человека против 3800 человек по плановым назначениям, что составило 136,6%. Фактически рост членов за 1945 год составил 3004 человека, в том числе 1881 инвалид войны, что составляло 79%. По состоянию на 1 января 1945 года членами общества состояли 15 719 человек, в том числе 1987 военно ослепших. А на конец 1945 года их количество увеличилось до 18 723 членов, в том числе 3 868 военно ослепших. На 1 января 1946 года общество имело в своем распоряжении 147 общежитий, где проживало 1959 слепых. Данного количества общежитий было совершенно недостаточно, что сильно тормозило процесс трудового устройства незрячих. При учебно-производственных мастерских ВОЗ имелось на тот момент 56 столовых с трехразовым питанием. Однако по ним отмечалась неудовлетворительная обеспеченность посудой и инвентарем. В плане обеспечения столовых продуктами питания серьезное подспорье оказывали подсобные хозяйства местных отделов, площадь которых в 1945 году увеличилась до 1015 га. Системной проблемой для общества оставалось из года в год отсутствие свободных помещений для организации общежитий и столовых для своих работников, что фундаментальным образом затрудняло масштабирование работы Всероссийского общества слепых. Несмотря на все сопутствующие проблемы, 1945 год характеризуется для деятельности УПМ ВОЗ также и серьезными положительными моментами. Известно, что ими было получено 10 автомашин, а также значительно улучшено снабжение сырьем. В направлении культурно-просветительной работы 1945 год характеризуется для Всероссийского общества слепых следующими ключевыми моментами. Было организовано в Иванове и Куйбышеве клубы слепых, а их общее количество по состоянию на 1 января 1946 года достигло отметки в 13 единиц. Было организовано 24 красных уголка, и на 1 января 1946 года их число равнялось уже 174 единицам. В библиотеках для слепых числилось 86 813 брайлевских книг, а общее количество библиотек составило 159 единиц. Радиоточек числилось 1969 единиц. В кружках художественной самодеятельности было занято по состоянию на 1 января 1946 года 4088 человек, в том числе 712 военно ослепших. На 1 января 1945 года в кружках индивидуального политпросвещения занимался 2571 человек, а на 1 января 1946 года их количество выросло до 3652 человек, в том числе 313 инвалидов войны. В направлении спортивной работы в обществе в 1945 году был продолжен курс на развитие шахматно-шашечного направления, для чего был издан циркуляр за номером 5.5 от 15 января 1945 года, в котором предлагалось провести учет шахматистов и шашистов, членов ВОЗ, создать секции при наличии не менее 5 игроков, а также организовать турниры и составить годичные планы шахматно-шашечной работы. Общее количество обучающихся слепых по состоянию на конец 1945 года равнялось 756 человекам. Из них военноослепших было 594 человека. В том числе в вузах обучалось 187 слепых студентов, в музыкальных школах обучалось 490 человек, и в профессиональных технических школах проходило обучение еще 79 человек, в том числе 77 военноослепших. Особой гордостью общества было то, что 472 незрячих были награждены правительственными наградами, орденами и медалями, а 3 человека стали героями Советского Союза. В целом, по Всероссийскому обществу слепых было намечено в 1946 году выделение средств на покрытие всех видов работ в размере 11 миллионов 600 тысяч рублей против 9 миллионов 780 тысяч в 1945 году. Фактически, была израсходована в 1945 году на капитальные вложения вместе со средствами местных отделов сумма в 5 миллионов 400 тысяч рублей против 4,5 миллионов в 1944 году. Бюджет общества показывал свой рост, увеличивая и статью расходов. Основные средства ВОЗ, вложенные в производство, столовые, общежития, подсобные хозяйства, клубы и их оборудование, возросли с 5 миллионов 602 тысяч рублей на 1 января 1945 года до 7 миллионов 357 тысяч рублей на 1 января 1946 года, что позволяло, в свою очередь, улучшить профессиональное обучение трудящихся и культурно-бытовое обслуживание слепых. Однако средств все равно еще было недостаточно, что заставляло руководство ВОЗ добиваться через соответствующие органы выделения средств на капитальные вложения, а также на организацию учебно-производственных мастерских, общежитий, подсобных хозяйств и клубов в областях, которые пострадали от оккупации, а также в областях, где еще УПМ не были созданы. По-прежнему слабым местом работы являлся кадровый вопрос, что было признано на официальном уровне. В 1945 году Президиум ЦП ВОЗ провел полуторамесячные курсы, который окончил 31 человек, в том числе 14 из них являлись инвалидами Великой Отечественной войны. Были сняты с должности 8 руководителей, как не справившихся с работой в своих отделах. 1945 год ознаменовался в жизни общества и международными контактами, среди которых особое место занимала переписка с Алжирской Федерацией слепых, Болгарской Федерацией слепых и Ассоциацией слепых Финляндии. Руководители данных зарубежных организаций живо интересовались положением слепых в Советском Союзе и просили выслать им информацию по трудовой деятельности незрячих и тем достижениям в слепецком движении, которые имелись у Всероссийского общества слепых, чтобы изучить и позаимствовать советский опыт. Отдельно сотрудники ВОЗ выслали Обществу слепых Чехословацкой Республики учебники для изучения русского языка Коваленко, Афанасьева и Шапошникова, а также Соловьевой и Карпинской. Закончившаяся Великая Отечественная война и победа СССР ознаменовали переход к мирной жизни и масштабное восстановление страны. Сотрудники Всероссийского общества слепых во время войны честно и добросовестно выполняли свой долг по работе с военноослепшими в госпиталях, их обучению и дальнейшему направлению на работу, получив в лице многих ослепших бойцов новых членов общества, которые в будущем докажут свою эффективность в работе на самых различных направлениях деятельности ВОЗ. Незрячие труженики на предприятиях в очередной раз показывали свою способность к качественному труду, внося свою лепту в выпуск необходимых стране товаров. Всероссийское общество слепых вышло из тяжелейшей войны окрепшим, с устойчивым вектором на создание собственной финансовой базы, привлечением как можно большего количества незрячих в ряды собственных учебно-производственных мастерских, открытие которых осенью 1941 года стало возможным в силу сокращения централизованных дотаций обществу от государства и сделанной в итоге ставки на преимущественный труд незрячих в собственной системе. Используя сложившиеся обстоятельства и возможности, Всероссийское общество слепых начинало путь к созданию, по сути, собственной экономики. Планомерное и поступательное развитие ВОЗ было невозможно без активного содействия со стороны государственных органов. Одним из важнейших документов, направленных на улучшение жизни незрячих работников, было постановление Совета министров РСФСР от 30 апреля 1946 года о мероприятиях по трудовому устройству слепых инвалидов Отечественной войны за номером 294. Слепые инвалиды Великой Отечественной войны и труда освобождались от обложения подоходным налогом по получаемой им зарплате, начиная с мая 1946 года. Также указывалось, что все организации ВОЗ были освобождены от всех местных налогов и сборов согласно положению о ВОЗ, утвержденному Советом народных комиссаров РСФСР от 4 ноября 1940 года, что являлось тогда важным моментом, так как до сих пор на местах по этому поводу возникали вопросы и противоречия. Следующим ключевым документом явился циркуляр Министерства финансов СССР от 7 августа 1946 года за номером 555 об освобождении УПМ ВОЗ и комбинатов ВОЗ от внесения в бюджет налога с оборота и подоходного налога с 15 июля 1946 года по 1 сентября 1947 года. Существенно улучшалось и материальное обеспечение обучающихся в музыкальных училищах слепых студентов и тех, кто проходил обучение на предприятиях. Распоряжение Совета министров СССР от 16 августа 1946 года о стипендиях для слепых инвалидов Великой Отечественной войны, обучающихся в музыкальных училищах Комитета по делам искусств при Совете министров РСФСР, постановило установить стипендии в следующем порядке. Первый курс – 120 рублей, второй курс – 150 рублей, третий курс – 180 рублей, четвертый курс – 210 рублей. Слепым инвалидам, обучающимся в УПМ ВОЗ и прочих системах, была установлена заработная плата в размере до 70% зарплаты работников этой квалификации, которую они приобретают во время обучения. Инструкторам, обучающим слепых инвалидов, была повышена до 50% действующей ставки оплата за индивидуальное и бригадное обучение. Быстрое восстановление хозяйственной жизни общества в первый послевоенный год отмечалось повсеместно. Однако серьезная работа по оценке качества, выпускаемой учебно-производственными мастерскими общества продукции, показало в ряде отделов существенные проблемы с качеством изделий. Для решения возникших проблем предлагалось всемерно бороться за качество выпускаемой продукции, а также возложить на директоров УПМ и УПК персональную за это ответственность. Особо следует подчеркнуть, что за несколько месяцев до данного постановления Президиум выпустил циркуляр, в котором призывал создать технологическую карту на все изделия по каждой УПМ ВОЗ для упорядочения технологического процесса производства и снижения брака. Борьба за качество явилась для предприятий Всероссийского общества слепых естественным этапом в своем развитии, поскольку выпускаемые ими товары широкого потребления имели устойчивый спрос, но чтобы удерживать завоеванные позиции, иметь постоянные заказы на свою продукцию и неуклонно развиваться, необходимо было соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам. Годовой производственный план для УПМ ВОЗ на 46 год по существовавшим тогда отпускным ценам был определен в сумме 85 миллионов 900 тысяч рублей, но по факту был перевыполнен и составил 89 миллионов 800 тысяч рублей, что составило 104,5% от плана. Региональными отделами, выполнившими плановые назначения свыше 120%, являлись Владимирский отдел – 121%, Ленинградский городской отдел – 133%, Молотовский городской отдел – 198% и Тульский областной отдел с показателем в 143% от контрольных цифр. Важным направлением работы Центрального управления являлись обследования местных отделов. Стремясь укрепить внутреннюю структуру общества, устранить недоработки и добиваясь получения объективной информации о постановке работы на местах, 10-й расширенный пленум ЦП ВОЗ 5-го созыва, прошедший в июне 1946 года, одним из своих решений постановил улучшить живую связь Центрального управления с местными отделами ВОЗ путем выезда на места, а также путем вызова в ЦП ВОЗ председателей отделов для инструктажа и с отчетами. По итогам 1946 года Всероссийское общество слепых имело неплохие показатели по основным направлениям деятельности. Из статистических отчетов за данный период становится известно, что всего по состоянию на 31 декабря 1946 года было учтено 53 732 незрячих, в том числе 13 102 военноослепших. На конец года состояли членами общества 24 456 человек, в том числе военноослепших 6 119 человек. Работало по итогам 1946 года 15 756 тружеников, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, 3083 человека. В системах помимо ВОЗ было занято 10 654 человека, из них 1590 ослепших бойцов и 867 учеников. Всего было трудоустроено за 1946 год 5228 человек, в том числе военноослепших 2068. Имелось 384 общежития с общим количеством проживающих в них 7034 человека. В том числе в системе ВОЗ числилось 180 собственных общежитий с количеством проживающих в них слепых 2938 человек. Имелось всего столовых 147 единиц, из них в системе ВОЗ было 53 столовых. Продолжалась и международная деятельность ВОЗ. Самыми заметными событиями в контактах с зарубежными организациями в 1946 году можно назвать переписку с вице-президентом медицинской секции Всесоюзного общества культурной связи за границей из США Чарльзом Риттером о слепоглухой Ольге Скороходовой, жизнедеятельность которой очень интересовала американских коллег. С директором Американского общества слепых Феликсом Грабером шла активная переписка о жизни и работе военнослепших в СССР. Устройство Всероссийского общества слепых «Жизнь и быт слепых в СССР» и стремление в получении регулярных журналов ВОЗ крайне интересовало руководство Дома слепых «Зенум» в Югославии. Давние контакты с международным эсперантистским движением продолжились и в 1946 году. Редактор международного журнала для слепых на языке эсперанто «Эсперанто Легила» Уолтер Филипп обратился с просьбой помочь ему установить связи с членом ВОЗ, знающим эсперанто, который мог бы сотрудничать в редактируемом им журнале, подчеркнув, что условия для слепых в Советской России действительно очень благоприятны, и поэтому кажется естественным, что слепые всего мира хотели бы знать как можно больше об их жизни. Сотрудники ВОЗ ответили, что господину Филиппу необходимо связаться с редакцией журнала «Жизнь слепых», который может давать необходимые рекомендации на языке эсперанто. Как всегда, продолжались и контакты на частном уровне. Член Коммунистической партии Румынии товарищ Банат написал в 1946 году, что получил от Александра Белорукова запрашиваемый им брайлевский прибор и изучил брайлевскую систему, за что глубоко благодарен Всероссийскому обществу слепых. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю радиопередачу, а в следующем эфире мы коснемся периода 47-48 годов. Всего вам доброго!
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. Театр – это наш зритель. И мне не хотелось...

0: будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
5: По-прежнему одна из актуальнейших проблем людей с инвалидностью – вопрос трудоустройства. Решение этой проблемы требует особого внимания государства и социальной ответственности работодателей. В последнее десятилетие утверждение «равные возможности для всех» – это уже не просто лозунг, а и норма закона. Так, постановление Совета министров Республики Беларусь от 13 февраля 2025 года, номер 91, ввело механизм квотирования рабочих мест для приема на работу людей с инвалидностью. Постановление определило минимальное количество рабочих мест в процентах от списочной численности, которое наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства людей с инвалидностью. Закон распространяется на всех нанимателей, независимо от формы собственности, со списочной численностью работников от 100 человек, с исключениями. Размер квоты не более 3% от списочной численности работников. Постановление действует уже полтора года, но как оно реализуется на практике? Об этом мы попросили рассказать начальника управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергея Коцко.
6: Есть информация о числе инвалидов, которые стоят на учете в органах по трудозанятости и социальной защиты. Хочу сказать, что на учете состоит порядка 119 тысяч. Из них, которые имеют трудовые рекомендации, могут, согласно заключению МРЭК, работать, таких у нас порядка 114 тысяч. Из них работает порядка 71 тысячи человек. Ну, это 61,6% от числа имеющих показания к труду. Ну, еще отмечу, что ежегодно число работающих инвалидов увеличится у нас порядка 1,5-2 тысячи ежегодно растет число работающих инвалидов.
5: А если вот проследить тенденцию, какова она в смысле трудоустройства людей с инвалидностью?
6: Число инвалидов, которые трудоустраиваются у нас, растет. Если вы говорите по тенденции, ну, наверное, чтобы не соврать. В 2021 году у нас работало 54% инвалидов, которые имели рекомендацию к труду. Но сейчас мы видим уже 61,6% работают, имеющих рекомендацию к труду. То есть вот за 5 лет движение есть.
5: Какие категории инвалидов наиболее, скажем так, уязвимы в этом смысле, в смысле трудоустройства?
6: Ну, здесь бы я не говорил, сложность в зависимости, скажем так, нозологической группы инвалидности, условно инвалид там по зрению, с опорно-двигательным аппаратом или еще чего-то. Здесь, наверное, больше нужно говорить о том, какие рекомендации прописаны в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Бывают, скажем так, люди, которые условно имеют третья группа инвалидность, визуально у них внешних каких-то нарушений нет, и вроде зрение его неплохое, и опорно-двигательный аппарат хорошо передвигается, слышит.

0: в силу определенных, скажем так, ограничений, которые у него прописаны в идеальной программе реабилитации, люди не могут даже пойти работать условно даже сторожем, если у него, к примеру, инсульт был. Здесь нужно смотреть на конкретные ограничения, которые все-таки прописаны в идеальной программе реабилитации. Бывает, хочу отметить, что есть люди, не имеющие инвалидности, но по заключению ВКК тоже имеют ряд ограничений и сложно найти работу. И здесь также необходимо учитывать тот фактор образования, который имел инвалид. К примеру, если человек там, вообще не имел образования, либо работал какой-то рабочей профессией, условно возьмем электрогазосварщик, и у него проблемы появились, там зрение резко ухудшилось, конечно, такому человеку будет сложнее найти работу. Если человек, условно, с высшим образованием, работает там экономист или еще кто-то, здесь он может, если опорно-двигательный, и дистанционно работать. Если с компьютером связан и зрение, то есть есть программы, которые озвучивают то, что он сделает, здесь как бы легче. Повторюсь, не зависит от нозологической группы, от тех ограничений, от образования, которые все-таки у человека были.
1: Какие программы в нашей стране существуют по поддержке людей с инвалидностью для их трудоустройства?
0: Здесь больше, может быть, назвать это не программами, а ряд нормативных документов. Да, в том числе есть и государственная программа «Сбалансированный рынок труда», которая у нас принята на 2025-2030 годы, где прописаны определенные мероприятия. Ну и ряд, конечно же, нормативных документов. Тот же закон о социальной интеграции инвалидов, в том же законе о занятости прописаны определенные нормы, которые направлены на поддержку людей с инвалидностью.
1: С февраля 2025 года реализуется программа квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно постановлению номер 91, до этого работал механизм бронирования рабочих мест для инвалидов. А они сейчас как-то пересекаются, работают параллельно, или постановление 91 отменило бронирование?
0: Нет, трудоустройство безработных инвалидов или просто людей с инвалидностью в счет брони либо в счет квоты – это не является основной мерой трудоустройства. Все-таки на сегодняшний день у нас достаточно много вакансий, имеется в Республиканском банке вакансий. И трудоустройство, скажем так, в счет брони либо в счет квоты – это дополнительная мера в содействии трудоустройству инвалидов. То есть, когда сложно, как многие говорят, на открытом рынке труда трудоустроить человека с инвалидностью. Чем отличается механизм бронирования от квотирования? Механизм квотирования, он немножко более жесткий по отношению к нанимателям, и он предполагает выделение либо создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть наниматель должен специально создать какое-то рабочее место, и оно должно быть вакантным в течение определенного времени, ну, в течение года, когда он там создал. И на это рабочее место он сможет трудоустроить только инвалида. Механизм бронирования предусматривает направление на имеющуюся вакансию инвалида, и наниматель при соответствии его квалификации, медицинским показаниям должен принять в первоочередном порядке на имеющуюся вакансию. То есть берем предприятие, у него нет на сегодняшний день вакансии, все рабочие места заняты, то есть здесь бронь не сработает. Но как только появляется какая-то вакансия, и мы смотрим, что инвалид попадает там, по образовательному уровню, по квалификации, по состоянию здоровья, когда пройдет медкомиссия, он направляется на трудоустройство, счет брони пишется, его должны взять в первоочередном порядке по отношению к другим людям, допустим, которые пришли самостоятельно, без направления службы занятости, либо кого направили, но без направления в счет брони. А квоту наниматель должен выделить это рабочее место, и оно должно ждать, придет инвалид, а возможно не придет. То есть наниматель здесь тоже несет определенные, скажем так, убытки, когда держит вакансию в течение года, хотя он мог уже принять другого человека, работал бы и так далее. Вот основное отличие брони от квотирования. Хочу сказать, что квотирование предусмотрено для организаций, у которых списочная численность свыше 100 человек. Квотирование не распространяется на организации общественных объединений инвалидов, а также коммерческие организации, которые созданы этими общественными инвалидами, и на бюджетные организации, и на другие некоммерческие организации. Для этих организаций остается механизм бронирования рабочих мест, то есть, возможно, установление брони для трудоустройства инвалидов. С организацией, как остальным коммерческим, с численностью свыше 100 человек, предусмотрено установление квоты. Но, опять же, хочу сказать, что это не значит, что местные исполнительные распорядительные органы должны всем предприятиям условно довести броню либо квоту. То есть сам исполком местный смотрит, какому предприятию, прежде чем довести квоту по положению 91, предусмотрено, что изучается, запрашивается у предприятия информация, его списочная численность. Хочу сказать, что при расчете списочной численности из нее исключается численность работников, которые работают в опасных условиях труда. Они исключаются из этой численности. А обязательно еще раз хочу сказать, что указывается, сколько уже работает на этот момент инвалидов в организации, и наниматель сам должен определить, сколько он еще может взять и какие рабочие места может предоставить в счет квоты. Здесь идет именно работа с нанимателями, не навязывание, а на то, чтобы коммерческая организация, бизнес тоже чувствовали свою какую-то социальную ответственность и тоже шли навстречу, принимали людей с инвалидностью. Изначально берется численность людей с инвалидностью, которые имеются на соответствующей территории. То есть смотрят, сколько поступило вообще индивидуальных программ реабилитации, сколько есть, сколько инвалидов работает на данной территории, сколько еще нуждается, поступает информация еще от учреждения образования, сколько должны закончить учебное заведение. И на основании всей этой общей информации принимается решение, сколько нужно забронировать и установить квоты рабочих мест, чтобы устроить инвалиды. В том числе параллельно ведется работа и с другими категориями. Многодетные семьи, там, скажем так, и граждане, которые вернулись из межлишения свободы и так далее. И вот на основании этого принимается решение. Условно, нам надо, мы посмотрели, что у нас вот столько-то инвалидов нуждается в трудоустройстве. И на основании этой цифры и устанавливается квота. Выбираются предприятия, у которых работает, скажем так, немного инвалидов, и им доводятся задания там, в виде квот. Повторюсь, в нынешнее время, когда есть определенный голод у нанимателей на рабочие руки, они очень с удовольствием берут категории граждан, которые, возможно, бы лет 5 назад они и подумали бы еще брать или не брать, только бы когда силы их заставили. То сейчас они с удовольствием берут и людей с инвалидностью, понимая, что инвалид – это тоже рабочий человек, единица, и может достаточно неплохо выполнять свои обязанности и приносить помощь коллективу.
1: Если 100 человек в организации, значит, 3% обязаны предоставить мест рабочих для людей с инвалидностью, да? То есть это не всегда так?
0: Нет, совершенно нет. Устанавливают квоту у нас местные исполнительные распорядительные органы, то есть в крупных городах, допустим, в городе Минске решение Минской рисполкома, там райисполкома где-то и так далее, определяют, каким предприятиям и сколько довести квоту. Ну, к примеру, на нынешний год у нас 529 нанимателям установлена квота для приема на работу более 5,3 тысяч инвалидов. И вот за 4 месяца в счет квоты трудоустроено 294 человека. Хочу также сказать, что при приеме на работу в соответствии с положением инвалида первой группы засчитывается квота как трудоустроено 3 человека. При приеме инвалида второй группы будто принято 2 человека. Ну, соответственно, за инвалида третьей группы зачет идет 1 человек, 1 квота.
1: Есть ли статистика по инвалидам по зрению?
0: У нас такой статистики нет, потому что, скажем, в документах, которые предоставляют те же инвалиды, индивидуальные программы реабилитации там не указываются, в связи с чем группа инвалидности, поэтому мы не можем вести учет по каким-то заболеваниям или еще чем-то установлена группа инвалидности.
1: Допустим, что компании предусмотрено, согласно вот указу или постановлению местного органа, взять по квоте работника-инвалида. Каковы санкции, если это требование не выполняется по отношению к нанимателю?
0: Ну, давайте начнем с того, что квота будет считаться выполненной. Условно ему довели там создать рабочие места для 5 инвалидов. И квота будет считаться выполненной, если число работающих инвалидов будет соответствовать количеству доведенных рабочих мест в счет квоты. В плане отчетности предусмотрено ежеквартальное предоставление отчетов предприятиями, организациями, в органы по труду, занятости и социальной защите. Если же инвалид направлен в организацию в счет квоты и наниматель необоснованно откажет ему в трудоустройстве, за это предусмотрена административная ответственность. Равно как и за отказ в приеме на работу необоснованной инвалида в счет брони.
1: Ответственность равна.
0: Ответственность одинаковая, да.
1: Знаете, много говорили о том, что вот наниматель будет платить штраф. Такое не предусмотрено?
0: Действующим законодательством иных, скажем так, наказаний для нанимателя не предусмотрено никаких штрафов, а только за необоснованный отказ в приеме на работу инвалида.
1: Административная
0: ответственность.
1: Да.
0: Никаких иных других там штрафных санкций, каких-то там еще каких-то выплат или еще чего-то не предусмотрено. Ежеквартально наниматели должны предоставлять отчет, информацию о выполнении квоты, кому доведена. Ну и, соответственно, органы по труду, занятости, защиты на местах это проверяют. Соответствует то, что они предоставили, не соответствует. Ежеквартально.
1: Хороший такой житейский принцип кнута и пряника. Стимулируются ли наниматели, которые выполняют эту квоту, берут на работу людей с инвалидностью? Допускаются ли по отношению к ним льготы, по налогообложению и другие?
0: Конечно, есть определенные льготы. В большей степени эти льготы предусмотрены для нанимателей, которые активно принимают инвалидов с численностью более 30% инвалидов от списочной численности работающих. Хочу сказать, есть такие предприятия. Да, эти предприятия небольшие, наверное. Больше, скажем так, небольшие частные, которые принимают на работу инвалидов, потому что понимают, что имеются определенные преференции как по налогообложению, как по аренде помещений, так и по закупкам, участию в государственных закупках. Но хочу сказать, что есть более крупные предприятия, которые с удовольствием принимают на работу инвалидов. Такой неплохой пример вот в городе Борисове. Все мы знаем майонезы, кетчупы, Камака. Есть предприятие Камака Плюс, которое пускает эти соусы, и более 40% там списочной численности именно работают инвалиды. Хотя это частное предприятие, не государственное, коммерческое. И они молодцы, заняли хорошую, правильную позицию, социально ответственную, принимают работу инвалидов. Ну и, соответственно, пользуются определенными преференциями государства. Это как пример такой был. Ну и хочу сказать, минимальный, скажем, пакет, который предусмотрен для нанимателей, когда они принимают на работу, допустим, инвалида первой и второй группы, сразу уменьшаются выплаты за этого работника от заработной платы. Фонд социальной защиты значительно в разы это уменьшается. При приеме, скажем, на работу, на адаптацию, также государство финансирует частично заработную плату в размере минимальной заработной платы, а также начисление на нее, отчисление в фонд социальной защиты. К примеру, за прошлый год 564 инвалида у нас было направлено на адаптацию трудовой деятельности, нанимателям компенсировали средства. Ну, также государство компенсирует, финансирует затраты нанимателей, организаций на создание рабочих мест. Тоже значительные средства. В прошлом году при поддержке государства было создано 48 рабочих мест для инвалидов или сохранено.
1: По поводу рабочих мест. Наниматель обязан оборудовать рабочее место для инвалида. Есть ли стандарты по таким рабочим местам? Ну, например, для человека с инвалидностью по зрению.
0: Ну, само, скажем так, определение специализированного рабочего места дано в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции. Специализированное рабочее место – это место работы инвалида, которое оснащено при необходимости основным и вспомогательным оборудованием и условия труда, на котором позволяют ему выполнять свои трудовые обязанности и не противоречат требованиям индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида. В принципе, есть приказ Министерства труда и социальной защиты, в котором даны рекомендации по оборудованию рабочих мест для инвалидов различных нозологических групп, которыми наниматели могут пользоваться.
1: Ну вот уже фактически скоро будет 1,5 года, как работает закон. Мы это только начинаем в нашей стране реализовывать такую модель квотирования. Может быть, какие есть замечания уже нанимателей или людей с инвалидностью по реализации этой модели?
0: Ну, хочу сказать, наверное, что на сегодняшний день механизм квотирования, возможно, он не так актуален, как можно было бы это сказать лет 10 назад там, или более, когда у нас не было достаточно рабочих мест, и остро стоял вопрос трудоустройства не только людей с инвалидностью, но и других категорий граждан. На сегодняшний день механизмы бронирования, квотирования – это дополнительные, то есть когда мы не можем просто человека трудоустроить на работу. В настоящее время у нас в этом плане ситуация улучшилась, вакансий достаточно, и мы трудоустраиваем инвалидов, не прибегая к механизмам бронирования и квотирования. К примеру, последние годы порядка 2000 инвалидов обращаются в органы по труду, занятости, социальной защите за содействием трудоустройства. И по прошлому году, к примеру, трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов. Из них, скажем так, с помощью механизма бронирования и квартирования трудоустроено менее половины этой численности. То есть видим, что достаточно возможности трудоустроиться. И не прибегая к этому механизму квотирования и бронирования рабочих мест для инвалидов. Прежде чем принять это постановление 91-е, которым утверждено положение, велась кропотливая работа как с самими нанимателями, чтобы учесть тоже их пожелания, не загонять их в угол какими-то рамками. И в положении прописано, что после того, как квота на календарный год установлена, по предложению как органов по труду, занятости, социальной защите, как и нанимателей, она может быть скорректирована как в части увеличения, так и уменьшения. Ну, увеличение, понятно, вдруг там появилась необходимость устроить большее число инвалидов, и необходима такая поддержка уменьшения. Возможно, организация испытывает какие-то финансовые трудности, уходит в стадию там и реорганизации, ликвидации, поэтому смысл туда людей трудоустраивать. Пока каких-то нареканий со стороны нанимателей, инвалидов в наш адрес пока не поступало. Но мы все-таки, время, наверное, еще немного прошло. Посмотрим еще этот год, какие-то, выводы уже определенные можно будет сделать. Потому что все-таки в прошлом году решение исполкома принято только 1 апреля, так как постановление было принято в феврале. Поэтому год был неполный, еще не все не адаптировались. Поэтому, возможно, за этот год будут какие-то уже предложения, скажем так, пожелания.
1: Знаете, бывает такое, что иногда люди с инвалидностью говорят, что большое предприятие, я к ним приду и скажу, что вы обязаны взять определенное количество инвалидов на работу. Я тоже хочу у вас работать.
0: Смотрите, конечно, можно узнать, есть предприятие, квота или нет. Но самое главное, как я в начале нашего разговора говорил, нужно смотреть, во-первых, образование человека и его рекомендации в ВПР-ке к труду. Вот это самое главное. И исходя из этого уже соотносить свои возможности, проситься на трудоустройство. Обычно, как правило, человек приходит и говорит, хочу работать в вашей организации. Но если это условно организация торговли, а у тебя там нет никакого образования в плане торгового, куда тебя взять? Можно неквалифицированный какой-то труд, дворником условно, или грузчиком. Опять же, надо тоже здесь смотреть, можно тебе тяжести поднимать или нельзя. То есть много сопутствующих. Поэтому я рекомендую людям с инвалидностью все-таки обращаться в органы по труду, занятости, защите, которые уже более-менее больше владеют ситуацией, где какие есть вакансии, кому что требуется, могут соотнести все эти ограничения и подсказать, куда можно такую-то организацию идти работать.
1: Несмотря на то, что есть законы о квотах, о бронировании, все же огромную роль играет то, что мы называем социальная ответственность нанимателя, бизнеса и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как можно ее повысить? Не рублем, не административными ресурсами. Когда это произойдет? У бизнеса, директора компании будет потребность взять на работу человека с инвалидностью?
0: Вы знаете, одномоментно это все не делается. Это должно начинаться, скажем так, с самого ну, не рождение человека, а уже позже, когда он начинает ходить в детский сад, в школу. То есть уже тогда должно формироваться мировоззрение, отношение, что все люди равны. Да, есть у кого-то какие-то заболевания, но нужно к этому относиться с пониманием. В свое время при советской власти как-то это все замалчивалось, как будто не было людей с инвалидностью. И это, наверное, неправильно. И многие руководители, возможно, которые еще той старой закалки еще что-то помнят, наверное, выросли в тот период и не понимают. Но когда человек этого не видит, когда не касается его родных и близких, он этого не понимает. Но когда все-таки кого-то персонально коснется, он тогда лучше к этому относится и понимает. И, возможно, если бы больше совместные какие-то там в детском саду группы были в школах, и эта терпимость, толерантность все-таки воспитывалась, и оно бы дальше пошло, и никаких вопросов на уровне, когда они уже были бы взрослые, руководители предприятия, организации, не стоял бы вопрос, принимать человека с инвалидностью на работу или нет. Сейчас тоже есть неплохие примеры, когда предприятие не хочет брать там на работу инвалида. Говорим, ну вот в рамках адаптации возьми, еще тебе деньги заплатим. Потом оказывается, это очень хороший человек, они к нему привязываются и начинают сами ему помогать, поддерживать. Только время и наши совместные усилия всех поможет изменить отношение, психологии. В свое время, когда я работал в городе Пинске, там вопрос с безбарьерной средой приходилось строителям доказывать очень там. А вы мне расскажите, где вот там больше ходят условно слепые, да, где им там тактильную плитку положить. Ну, как я расскажу, где ходят. Человек может ходить везде, по всему городу. И чтобы понять, что такое безбарьерная среда, я говорил, так вы возьмите чемодан на колесиках, вот проедьте с ним по городу, вы сразу поймете, что это такое, какие неудобства и так далее. Время, еще раз время, и совместными, наверное, усилиями, разъяснениями, увещеваниями с детского возраста можем людей поменять свое отношение к окружающим.
2: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
3: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», семейный танец «Импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов. Преодоление. С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждение здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагаем первую часть второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В первой части вы прослушаете пленарное заседание форума, посвященное трудоустройству и проблемам молодых инвалидов по зрению.
5: Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства времени. А настроение как? Если бодрое, отлично. Если у кого-то сонное, ничего страшного, кофе на регистрации был не просто так, а с глубоким педагогическим смыслом. Те, кто не пил, могут прямо сейчас сделать глоток воображаемого кофе. Все взбодрились? Отлично. Давайте установим для себя три простые истины этого дня. Истина первая. Мы здесь уже круто. Истина вторая. Мы не одни. Вместе сильнее. Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Билтис» создано. Какая она, молодежь «Билтис»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко». И герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий, баранович на связи.
3: Аниканова Екатерина.
4: Я Патриция.
5: Меня зовут Роберт.
1: Татьяна из Минска.
6: Я организатор.
7: Я будущий психолог, студентка.
8: Я працую системным администратором.
9: Я историк.
10: Я мама.
11: Рок-певец и музыкант.
12: Мы семья.
13: Люблю создавать атмосферу.
14: Люблю веселые истории.
15: Люблю спорт и технологии.
16: Все успеваю.
17: Все получается. Помогаем друг другу.
18: Классная команда.
19: Никто не скажет, у тебя не получится.
13: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
15: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
8: Тут говорят, круто, что ты такой.
2: Я поняла, что могу больше, чем думала.
10: Я плыву на байдарке.
20: Пешком, под дождем.
21: 8 километров.
22: Сначала мы промокли, потом высохли.
23: Мы выступали, пели, общались.
24: Очень крутые эмоции.
25: Просто вау.
26: Молодежное движение – это круто.
27: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
28: Тут важен каждый.
29: Мы здесь нашли друг друга.
30: Мы – молодежь «Билтис».
31: Мы – команда.
32: У нас большие планы.
33: Важно не просто говорить, а действовать.
34: Долучайся.
33: Присоединяйся.
35: Давай к нам.
36: Живи ярко.
37: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Вызовы и возможности». И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще об интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Билтис», слесарь механосборочных работ унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофоны у вас в руках, отлично. Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления от работы в должности руководителя «Билтис», старейшей организации общественной в Республике Беларусь?
38: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это не пример для коллег, это мне так хочется. Боже мой, какие вы у нас молодые, красивые, задорные, но где мои 17 лет? Ребята, какая у вас впереди прекрасная жизнь, какие вы молодцы, что приехали. Я рада вас всех приветствовать и очень благодарна, что вы сегодня здесь. Спасибо, молодежь. Пару слов о себе. В прошлом году, в 25-м юбилейном, мне исполнилась красивая, замечательная дата – 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А что так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я.
1: Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что, чтобы вы знали, молодежь, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтобы понимали, кто пришел к власти общественного объединения через 100 лет. Ну, во-первых, пришла первая женщина в истории руководителей общественного объединения. Это гордость. И это ко многому обязывает. Поверьте, мне нельзя сплоховать. Мне надо работать еще лучше, чем работали мужчины. Поэтому хочу два слова сказать только о том, что имею, мне уже сказала, 60 лет, имею семью, замужем 40 лет, господа. Чему и вас призываю, молодежь? Имею двух детей, сына и дочь, которые живут и работают здесь, в Минске. Имею трех внуков-богатырей. Вот, ну и хочу сказать так, что вот должность председателя центрального управления – это седьмое мое место работы. Четыре места я была под руководителем организации, в смысле выполняла, ну, была служащим, была каким-то обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот в трех организациях я уже руководитель. В БелТИС я вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный, но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года, в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда, обещание. Вот, не дадут соврать. Ну а теперь будем так весело жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. И есть переподготовка. Ну, по первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А вот, а по второму образованию прошла курс переподготовки в РПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто у вас председатель. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
0: Спасибо, Мария. Знаете, вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
3: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация БелТИС. Я бы хотел на вот не питание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ее Ирине Леонидовне.
1: Спасибо большое.
3: Поважаемая Ірина Леонідовна, вельми удячны вам за супрацовніцтва. Бо довгий час я знаходился и працавал под вашим непосредным керавництвом. Вельми удячны вам за парады, за падтрымку, за супрацовніцтва. Ну и хотел бы все-таки, коли можно, прочитать один вершик. Я не увайшоў у гэты зборник, але ён про прэс. Вясна у городе моим, что гучно так зовется Брестом, сышла зима с морозом злым, я гонорусь этим местом. Пройдуся знов по набережной. Пропачьте. Пройдуся знов по набережной, и мяшта носить от скорыны, и с прыгажостью ей належной я проведу свои годины. Советской в улице святло завжды согреть меня готово, и на душе моей тепло, коли гучить родимы мова. Люблю я Вульку, Ковалевку за их спокой и ритм життя. Побачу там свою сябровку, и день почнется с открытия. Весна у городе моим. Глоток надеи и натхнення. Сышла зима с морозом злым. Теперь чакаем потепления. Я жадаю, каб у ваших душах и сердцах было заўсёды горача и тепло, не глядячи на все обставины и капризы надворья.
1: Великий дякую, Федор. Навеш мне сподобалось, что у тебя на Ковалёвце уже есть щаброўка. Во, за гэтай аплодисменты.
0: Нашего пленарного заседания. Борис Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и БелТИ заметно активизировались. Расскажите немного о себе, месте вашей работы, что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых. Это что, по зову сердца, по долгу службы, ну или просто так сложилось?
4: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. На мероприятии уже международного уровня. Давайте будем
0: так говорить. Да, кстати, это действительно так. Второй форум там международный.
4: Ну и разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
0: Да, пожалуйста.
5: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Сипкин.
0: Спасибо.
4: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует с 2010 года и как раз занимается организацией и проведением мероприятий всероссийского масштаба. Основная задача нашего отдела – это развитие молодежного движения. Мы активно работаем с ребятами из регионов. Каждые два года организуем мероприятия подобного рода, как у вас. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно здесь находиться, потому что всегда полезно и интересно посмотреть.

0: заинтересованы в развитии молодежного движения.
1: Спасибо. Татьяна, скажите, вот журналистика – это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Вот поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
2: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике второе место и осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и вдохновлять.
1: Ага, отлично. А вот вы знаете, да, давайте поблагодарим Татьяну. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума. Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки. О, много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе Белтис на должности специалиста или рабочую специальность? Так, тоже есть, отлично. А вот кто, как Татьяна, учится специальности, которая как-то выпадает из стандартного списка для незрячих? Есть такие? Ага, так, кто у нас тут есть? Давайте-ка. Так, историк, да? Историки есть. Еще кто есть?
3: Логопеды.
1: Логопеды еще?
3: Социальные педагоги.
1: Социальные педагоги, понятно. Ну вот видите, список постоянно расширяется, отлично. И тогда я... Видят, что у нас совершенно разные специальности могут быть. Ирина Ильинична, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом съезде Белтис была утверждена стратегия развития Белтис до 2030 года. И там есть очень два важных раздела. Это развитие молодежного движения и кадровая политика. Что предлагает стратегия для обычного парня, девушки с нарушениями зрения, вот члена нашей организации?
4: Ну, уважаемые коллеги, действительно стратегия разработана, она есть. И я надеюсь, что все вы ее уже внимательно почитали. Здесь много интересного. Но хочу в двух словах сказать вам следующее. Что касается молодежной политики нашего общественного объединения, то она ставит перед собой такую глобальную задачу с трех составляющих. Привлечение, вовлечение и поддержка. Привлечение – это привлечение новых людей, члены общественного объединения. Вовлечение – это вовлечение в активную жизнь нашего товарищества и помощь во всех делах и начинаниях молодых. Поэтому, конечно, что мы будем делать для этого с вами? Естественно, проводить вот такие форумы, которые мы проводим сейчас. Уже судя по тому, как прошел первый форум и как... Я уверена, отлично, и по-деловому пройдет второй. Мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Нужны? Нужны, нравится? Будем проводить раз в два года. Но между форумами, пожалуйста, у вас масса других возможностей. Это встречи, круглые столы, совещания, реализация различных инициатив, проектов и так далее. Живите активно. Вот уже сплав был по реке?
1: Был.
4: Кто мешает между форумами сделать какую-то активную жизнь ваших организаций, встретиться и пообщаться? Конечно, мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на просторы интернета. Выходим? Выходим.
1: Вы как-то слабо выходите. Выходим?
5: Да!
1: Теперь
4: все
1: выходим.
4: Так. Понимаем. Конечно, мы по-прежнему будем работать с органами государственной власти в плане защиты прав, интересов молодых людей с инвалидностью по зрению с целью вовлечения вас в общественную жизнь, волонтерское движение. Мне бы, конечно, еще очень хотелось, чтобы вы наладили взаимосотрудничество со всеми молодежными организациями нашей республики. Ведь их масса. И мы такие же, как и они. У вас общие цели, общие задачи. Такой же запал, такая же энергия к жизни, желание жить активно, как у них. Сотрудничайте, ребята. Ну и, конечно, хочу сказать, что от общественного объединения «Белтис» только будет помощь и поддержка. В решении

0: развития и реализации всех ваших инициатив и проектов. Недаром у нас в конкурсе лауреат премии «Обилтис» в виде нас 24-го года новая номинация «Молодежная инициатива». Предлагайте свои инициативы, пишите свои проекты, выносите их на общее обсуждение и достояние. Пожалуйста, работайте, мы вас поддержим во всем. Мы поможем вам в плане профориентации, трудовой реализации, обязательно в плане трудоустройства. Ну и, конечно, желаем вам в этом направлении только активности. Что касается кадровой политики, дорогие друзья, ну, такое некрасивое понятие есть, оно везде и всюду, кадровый голод. Такая же ситуация, к сожалению, есть и у нас в общественном объединении. Наверное, если бы мы немножко раньше начали вот такое активное движение молодежное, не пришлось бы Ирине Леонидовне в 60 лет становиться председателем центрального правления. Глядишь, что бы уже 30-40 лет стали у власти. Но еще у вас все впереди, а мы постараемся вам просто передать опыт. Я одно хочу сказать, что центральное правление, вообще общественное объединение сейчас уделяет большое внимание кадровой политике. Руководители предприятий, руководители оргструктур несут личную ответственность за работу с молодежью, за подготовку своих кадров, за их обучение. Поэтому мы делаем все возможное и постараемся продолжить эту работу, поставить ее на очень качественный уровень, чтобы подготовить достойное, грамотное, интеллектуальное поколение, которое придет к нам на смену. Ведь вы наше будущее. Будущее Билтис.
1: Вот если представить 2030 год, до которого рассчитана наша стратегия, вот в идеале он каким должен быть для молодых?
0: Ну, для меня в идеале, если на учете сегодня мы имеем 7800, вот если 15 тысяч к 30 году будет, вот скажу молодежи спасибо.
1: Молодежь слышала?
0: А молодежь, вижу, во-первых, реабилитированная, самостоятельная, умеющая вести активный образ жизни и вести его самостоятельно. Самостоятельно работать, самостоятельно отдыхать, учиться, вести полноценную жизнь с помощью гаджетов или без них, но чтобы вы у нас были самостоятельными, умными, продвинутыми, честными, порядочными и, главное, трудолюбивыми.
1: Ну так. Вы слышали, молодые? Мария Сергеевна, вот вы работаете с молодыми незрячими каждый день, и какой самый частый вопрос от парня или девушки 18-25 лет, который приходит вам, вы слышите? Научитесь жить, найдите работу, познакомьте меня с кем-нибудь. Что вы делаете с теми, кто сдается и ничего не хочет сделать? Есть у вас какой-то рецепт?
2: Ну, чаще всего действительно в том именно списке, в котором вы перечислили, молодые люди приходят с этими запросами, да. Трудоустройство, конечно, интересует, очень хотят общаться, очень хотят найти друзей, несмотря на то, что интернет есть, мессенджеры есть, но все равно не находят общения ребята. Мы очень стараемся подходить к каждому из вопросов индивидуально, да, какие-то, может быть, у нас есть, вспоминаем сразу все свои знакомства, все свои связи, и стараемся человеку помочь, как только можем. Ну и, конечно же, в первую очередь, главный вопрос, который мы всегда задаем, когда молодой человек пришел к нам, является ли он членом Всероссийского общества слепых. То есть это первостепенная задача, да, чтобы мы могли помочь молодежи. Мы привлекаем их сначала во Всероссийское общество слепых, а потом уже оказываем поддержку и помощь.
1: Понятно. А скажите, вот у нас, например, есть Гродненский медицинский колледж, Минский медицинский колледж, Минский колледж цифровых технологий, где есть специализированные группы, где наши ребята могут учиться. У вас есть такие вот учебные заведения?
2: Да, конечно, у нас есть такие учебные заведения. Есть в Кисловодске медицинский колледж для незрячих, колледж-интернат. Есть специализированная академия искусств в городе Москве, где ребята могут творчески, да, себя реализовать, музыканты, актеры и так далее. У нас есть в Санкт-Петербурге институт ИТМО, это совсем недавно новое направление они открыли, они обучают в сфере информационных технологий. Также сейчас у нас во многих крупных высших учебных заведениях открываются так сказать, департаменты, да, или отделы инклюзивного направления. То есть у нас есть специалисты, которые работают именно со студентами с инвалидностью. Они их сопровождают уже на ранней стадии, когда только ребята подали документы, уже берут их под свое крыло, помогают им адаптироваться. Даже вот, например, в высшей школе экономики у нас ребятам разрешается какое-то время пожить вместе с кем-то из родителей, чтобы привыкнуть к учебе.
1: Ну, интересная такая практика, да, Ирина Ильиновна? Вот, мне кажется, тоже нужно себе взять на карандаш. Ага, отлично. В зале, может, есть вопросы какие-то? Ага, да, пожалуйста. Як завжди?
3: На вот пропанова. Я по-белорусски. Так.
2: Я постараюсь.
3: Ну, коли что. Значит, на мой погляд, треба, ну, ось, человек, до прикладу, отримливает высшую адукацию. Ну, скажем, историчную адукацию. И по всех медицинских показниках он может працевать с тем же наставником истории, и так далее, тому в архиве, в музее. Але коли мы сутыкаемся с этим на практике, наймальник боится брать человека с инвалидностью по зроку за отказности. На мой погляд, треба вести такие размовы больше с наймальниками потенциальными, теми, кто хотел бы не так... тими, до кого пойдет человек с инвалидностью по зроку, потому что люди частей за все поступают, отрабатывают высшую адукацию, а потом у них частей за все одна дорога в Гродзенский колледж и массажистом. Ну, я не шкодую, что отрабатывал эту специальность, але все ж таки так, такая пропанова возникла, что больше треба вести разговоры с наймальниками.
2: То есть правильно я понимаю, что работодатель боится брать на работу инвалид по зрению? Все правильно. Угу. Хорошо, все, я выучила белорусский. А, смотрите, у нас в точности такие же проблемы существуют, и есть стереотипы в обществе, что незрячий может работать там только массажистом, музыкантом, ну и все, да, ограниченный спектр. А у нас есть особо упорная молодежь, которая доказывает обратное, но этого мало, потому что вложить в голову работодателя, что человек способен делать то же самое, что и зрячий человек, это сложная задача. Поэтому мы во Всероссийском обществе слепых стараемся проводить мероприятия для сотрудников различных организаций. Например, у нас есть такие мероприятия, которые проводятся для сотрудников полиции, например, чтобы им рассказать, да, как общаться с незрячими. Например, у нас проводятся мероприятия для других сфер и структур. То есть нужно идти в это общество и рассказывать им о том, что мы можем, может быть, привести каких-то людей, которые уже достигли успехов, чтобы доказать им, что инвалид может много. У нас многие ребята работают, ну, не давайте скажем, не очень многие, но есть случаи, когда у нас работают в крупных IT-компаниях. Нам всегда приходится доказывать лишний раз, что мы можем, что мы хотим, что мы не хуже всех. У нас работают ребята и в Сбербанке, и в Яндексе, и в различных других банках. Это всегда сложно. У нас есть трудности, у нас сейчас школы, где обучаются дети с нарушением зрения, перестают принимать на работу незрячих тифлопедагогов. И тут мы тоже с этим всегда боремся и доказываем, что незрячие могут работать на одном и том же уровне. Да, проблема есть, но приходится с ней бороться точно так же, как у вас.
1: Федор, вы решили пойти на рекорд с вопросами, да? Ага, пожалуйста.
3: Знову же, пропанова, не питание, пропанова и... Два года тому об этом ішла гаворка про то, как увести некий выпробовавший термин для людей с инвалидностью, то бок узяць таго ж чалавека з інваліднасцю, ну, настаўнікам да прыкладу, і паглядзець, калі чалавек там спадабаецца вучням, будзе весці добра ўрокі, чаму б яго не пакінуць, да? Можа там чалавек не валодае плоскасным пісьмом, але ён шыкоўны настаўнік, чаму ад яго адразу адкрэслівацца, адказвацца, адмаўляцца? То бок, я за тое, каб увесці ўсё ж такі выпрабаваўчы тэрмін для гэтых людзей, ну, хаця бы там месяц-два паглядзець, на што ён здольны і гэтак далей.
1: Спасибо. Сейчас ещё один вопросик есть?
4: Добрый день, Татьяна Демина, город Мозырь. В 2010 году я закончила педагогический университет. В 2012 году я самостоятельно нашла место трудоустройства. Меня брали, мне говорили, мы вас очень ждем. При прохождении МРЭК комиссии мне сказали, что согласно закону Республики Беларусь о правах защиты детей, я не имею права работать с детьми.
1: Такая у нас есть история, понятно. И вот теперь, вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне. Она вот как раз такую специальность выбрала, да, не очень стандартную для нас. Танечка, как вот вообще это получается, идти туда, не знаю куда, да, если говорить простым языком? Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят выйти за рамки привычного, скажем так?
5: Ну, я хочу прокомментировать двух последних людей. Татьяну и Федора, вы знаете, для этого мы здесь и встречаемся, для этого мы и должны развивать наши соцсети, чтобы мы говорили, чтобы о нас больше слышали и видели наши возможности. Что я пожелаю, выбрав такую нестандартную профессию, как журналистика? Ну, в журналистике это ведь не просто написать статью, это нужно и работать с фотографией, да, к материалу. Нужно иметь навыки сведения аудио-видео. До моей потери зрения я занималась фотографией, просто сейчас я продолжаю ей заниматься, но я фотографирую природу, навык этот есть. Почему журналистика? Ну, как я уже говорила, да, хочется говорить, чтобы нас больше слышали, чтобы люди понимали наши возможности. Я желаю не останавливаться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать 3 шага вперед. Нужно искать возможности реализации своих идей, своих планов. Потому что не всегда это возможно. И наши идеи остаются просто идеями не потому, что мы не такие или нас не понимают. Просто это нереалистично. Я, когда была на курсах копирайтера, мне казалось, ой, нет, я не смогу. Но когда я ее закончилась, честно скажу, у меня был дополнительный заработок по копирайтеру. Мне казалось, что какой смысл мне вступать в международный клуб любителей авиации? Ну я же не вижу, я получаю только удовольствие от полетов, я не вижу самолетов, ну поверьте. Когда я вступила в этот клуб и общалась с людьми, и общаюсь про авиацию, ты понимаешь, насколько широкий кругозор, и люди про тебя узнают о твоих возможностях, и ты для них перестаешь быть каким-то не таким. Главная идея — быть вместе, говорить и не бояться говорить, и не быть поодиночке, вот быть просто единым целым, которое идет к своим целям.
1: Спасибо, Татьяна. Так, сейчас минуточку, я подойду, ребята, подойду. Так, молодой человек, пожалуйста. Да, если можно, встаньте, я вам передам микрофончик.
6: Добрый день. Да, меня зовут Антон, я из Витебска. Вот там девушка задавала вопрос. Я учусь в педагогическом университете в Витебске, но работаю в университете медицинском. И вот по поводу, да, вот говорили, как это что-то делать, я считаю, только личный опыт ломает стереотипы начальников. Ну вот у меня мой руководитель, он взял меня заведующим и кафедрой, профессор, а вышестоящее руководство мне дало испытательный срок, у нас по законодательству, кстати, положено. И спустя буквально месяц, ну, ректор, который меня устраивал, на работу, да, разрешение давал, он, в принципе, когда мы сами показываем людям, что мы можем работать, это лучше всего ломает стереотипы людей. Потому что мы можем ходить к начальникам, знаете, один хорошо работает, другой не очень. И люди пока сами не увидят, они этого не поймут. А по поводу логопедии, ну я сам учусь на дефектолога, я буду специальный педагог. И я считаю, что в принципе с нарушением зрения с детьми работать сложно. Но если ребенок какой-то раз, его надо видеть в любом случае. Я советую переучиться магистратуре и просто преподавать. Я вот учусь, но я собираюсь преподавать, остаться либо в медицинском, либо мне, скорее всего, предложат остаться, перейти в педуниверситет. То есть и личный пример, я считаю, лучше всего ломает стереотипы. Вот как Ирина Леонидовна говорила, да, волонтерство, я иногда смеюсь, я, наверное, первый незрячий волонтер-поисковик в Республике Беларусь. Кстати, вопрос вот к России, да? У вас в поисковых отрядах незрячие вообще есть?
7: Есть.
6: Есть? Ну, значит, в России я не первый, а в Беларуси, наверное, первый. Не первый? Так, я с прошлого года вступил в отряд. В этом году меня и жену избрали в совет отряда. Это Витебский поисковый спасательный отряд «Север». Я знаю, у нас «Ангелы» есть, там еще в Брестском регионе есть ориентир именно местный.
1: Слушайте, ребята, вы такие крутые, Ирина Леонидовна, такая крутизна, я вообще не знаю.
0: Я единственное хочу добавить, уважаемые коллеги, друзья, а вот вы поднимаете проблему о том, что не доверяют нам наниматели, боятся, зато справимся ли мы с трудовыми обязанностями. Но хочу сказать вам следующее, чтобы вы тоже понимали, в чем этот страх. Это я сейчас буду вам говорить как наниматель. Не наниматель слабовидящий, это понятно, а наниматель... здоровый человек, который, поймите правильно, одно дело, когда вы специалист, вы массажист, вы можете сделать руками, вы педагог, вы можете интересно сам знаете, ой, да чего ж ты, Федя, много знаешь, и рассказать детям, где ты интересно умеешь, соглашусь полностью, но есть еще одна проблематика, оформление соответствующей документации. Любая работа, но, к сожалению, пока устроен так наш мир, очень много делается на бумажном носителе, да и в электронном виде надо работать с документами, надо уметь писать планы, составлять отчеты, и самое главное, делать это своевременно и качественно. Вот как раз-то здесь иногда и появляются те нюансы, в которых сомневаются наши наниматели. Одно дело, ты выполнишь свою работу добросовестно, но кто же за тебя все это напишет, оформит и сдаст своевременно? Вот в этом еще есть проблема. Обратите на это внимание, пожалуйста.
8: Да, я это подтвержу. Я скажу честно, когда я поступила в университет, мне казалось, ну, я хорошо владею Word'ом, Excel'ом. Но когда началась сдача практических работ, вот здесь оказалось, что не совсем хорошо. Но теперь хорошо.
1: Ну, вы знаете, у меня такой возник вопрос. Возможно, в школьную программу для наших ребят нужно вести какие-то такие специальные предметы. Они даже не то, что специальные, просто с нами, наверное, об этом никто не говорит. Например, как проходить собеседование, как не бояться работодателя, основы работы с искусственным интеллектом, который сейчас становится нам нашим помощником. Возможно, и в этом кроется какое-то решение услышанных задач. Так, пожалуйста, Лилия.
9: Я бы хотела задать вопрос Марии Сергеевне. Я немножко поменяла тему и хотела бы спросить вас, как давно вы работаете во Всероссийском обществе слепых?
10: Ну, давайте скажем так. Во Всероссийское общество слепых вступают у нас с 18 лет. Вот как мне исполнилось лет, 18 лет я вступила. Но потом немножко выпало в связи с рождением детей, да, а вот именно связанная работа моя с молодежью, я возглавляю молодежный отдел с сентября 2025 года. А до этого являлась прям активным членом Всероссийского общества слепых, занималась различной деятельностью. И насчет вот информационных технологий тоже хотела бы поддержать здесь и Ирину Леонидовну, и Татьяну. Это действительно очень важно. Перед тем, как поступать в ВУЗ, лучше действительно обучиться и Word'у, и Excel'у, и еще чему-нибудь, потому что без информационных технологий сейчас очень трудно и сложно. Вот у нас, например, в России есть базовое учреждение Всероссийского общества слепых, где мы как раз обучаем информационным технологиям, вот в том числе и у нас в КСРК ВОС.
1: Спасибо. Еще один вопрос есть? Пожалуйста.
7: Добрый день всем участникам форума. Добрый день еще раз. Я представитель Брестской организации «Белутис» Иван Рудич. Я учусь в музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки. И вопрос у меня вот какой. Дело в том, что после музыкального колледжа я планирую работать на радио и телевидении. Скажите, пожалуйста, работают ли незрячие люди на радио и телевидении, и получится ли у меня работать? Спасибо огромное.
11: Спасибо. Есть такие примеры? Кто-нибудь знает таких людей, кто работает на радио и телевидении?
10: Я расскажу про опыт России. Да, да, пожалуйста. У нас есть во Всероссийском обществе слепых радио ВОЗ. И там как раз очень много сотрудников именно незрячих. Поэтому такие примеры есть.
11: В радио «Белтис» у нас есть товарищ, у нас тоже много незрячих. Это я понимаю. А вот на открытом рынке труда есть такие примеры? Нет, наверное. Ну, наверное... Да,
12: два года назад я хотела пройти курсы в Белтелерадиокомпании. Телерадиоведущие. Я созвонилась. Соответственно, предупредила о том, что у меня есть проблемы со зрением, то, что я не вижу, но у меня есть публичные выступления, но я хочу закончить ихние курсы для себя. Стал вопрос, как? Ведь на экранах будет идти текст, и мне нужно будет его зачитывать. На что я сказала, что я могу его просто выучить. Я не знаю Брайля, честно, признаюсь в этом, но я могу выучить. Они взяли на пару дней паузу, чтобы это обдумать. Они обсудили этот вопрос, сказали, да, пожалуйста, приходите. Мы заранее вам составим текст, который вам нужно. Даже если вы его не выучите, мы поставим вам незаметный микрофон в ухо и будем вам просто диктовать. Поэтому я думаю, что каждый случай — это уникален. Просто нужно идти пробовать, показывать свои навыки, и вопрос потихоньку будет решаться.
13: Так, отлично. Еще вопрос. Продолжение этой темы. Ирина Новикова, Гродно. По поводу телевидения. У нас на сегодняшний день как раз... Я, наверное, встану, да? Возник такой момент, девушка незрячая заканчивает Гродненский университет педагогический по специальности филология и редактор текстов. И в настоящий момент мы плотно ведем работу по ее трудоустройству, потому что пединститут обязан университет ее трудоустроить, распределить. И, к сожалению, я несколько обзвонила уже газет по редактуре, и университет активно, наш Белтелерадиокомпания Гродно пока отказывается брать незрячего. Но я хочу сказать, очень подчеркнуть важную мысль, которую сказала Татьяна. Одно дело, когда идет сам человек и рассказывает, и говорит о своих возможностях, я могу выучить. А другое дело, когда за человека его пытаются трудоустроить родители, университет, Белтис, еще кто-то. И вот я с точки зрения нанимателя скажу, у меня была ситуация, как у нанимателя, когда ко мне пришел человек с инвалидностью по зрению третьей группы с мамой трудоустраиваться, с высшим образованием. Но у меня, как у нанимателя, сразу возник вопрос, на все вопросы мои отвечала мама. Поэтому мое обращение ко всем присутствующим и тем, кто еще кому предстоит работать и кто хочет работать, пожалуйста, проявляйте сами инициативу, идите сами к нанимателю, беседуйте, просите дать вам испытательный срок, как Татьяна, рассказывайте о своих возможностях, потому что наниматель, который лично не видит человека, ему проще отказать, потому что он боится.
14: Хочу добавить еще в поддержку выступления вот Ирины Борисовны. Так, хочу сказать, дорогие ребята, действительно, в первую очередь всегда идите сами. Пробивайте дорогу самостоятельно. Потому что любой наниматель, когда видит, что к нему пришел конкретный человек с конкретными проблемами, с тростью в руках, да, он не видит, но он реабилитирован, он предлагает свои услуги и предлагает их грамотно, качественно, толково. Это раз. Конечно, если вы придете с мамой или с подругой, или с кем-то, сразу у нанимателя будет вопрос, как же тебе что-то поручу, если ты сюда один не мог прийти сам самостоятельно.
0: Но хочу добавить и следующее. Вот сейчас мы узнаем ту ситуацию, там еще ситуация. Я, как руководитель общественного объединения, призываю вас еще к следующему. Если такие проблемы на местах есть и есть серьезные, об этом должны вы сходили, у вас не получилось. Еще раз попробовали, опять не получилось. Обращайтесь в ваши областные организации. Руководители областных организаций донесут эти проблемы нам, в центральное правление. И поверьте, это будет один из векторов нашей работы, серьезной работы в различных сферах деятельности, и особенно в системе образования, и в здравоохранении. Поверьте, вопросы были, есть и будут. И нам с вами надо вместе доказать, что мы сможем быть конкурентоспособными на рынке труда в различных сферах хозяйства.
15: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали первую часть аудиоверсии 2-го Республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
16: Он живой и светится. Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам, и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака. Они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось есть. А мамы все не было. И я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вошел Мишка. Он сказал: «Здорово». И я сказал: «Здорово». Мишка сел со мной и взял в руки мой самосвал. «Ого», — сказал Мишка, — «где достал? А он сам набирает песок, а? Не сам, а сам сваливает, да? А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть, да? А? Ого! Дашь мне его домой?» Я сказал: «Нет, домой не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом». Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают, и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит: «Не дашь самосвал?» Я говорю: «Отвяжись, Мишка!» Тогда Мишка говорит: «Я тебе за него могу дать 1 Гватемалу и 2 Барбадоса». Я говорю: «О, сравнил Барбадос с самосвалом!» А Мишка: «Ну, хочешь, я тебе дам плавательный круг?» Я говорю: «Он у тебя лопнутый». А Мишка: «Так ты его заклеишь». Я даже рассердился. «А плавать где? В ванной? По вторникам?» И Мишка опять надулся. А потом говорит: «Ну, была не была. Знай мою добрость. На!» И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. «Ты открой, открой ее», — сказал Мишка. «Тогда увидишь». Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. «Что это, Мишка?» — сказал я шепотом. «Что это такое?» «Это светлячок», — сказал Мишка. «Что, хорош? Он живой, не думай». «Мишка», — сказал я, — «бери мой самосвал. Хочешь, навсегда бери, насовсем. А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму». И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком. Глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться. Какой он зеленый, словно в сказке. И как он, хоть и близко, на ладони, а светит, ну, словно издалека. И я не мог ровно дышать. И я слышал, как быстро стучит мое сердце. и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался. И мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила: «Ну, как твой самосвал?» А я сказал: «Я, мама, променял его». Мама сказала: «Интересно, а на что?» «На светлячка», — ответил я. «Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет». И мама погасила свет, и стало темно. И мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. «Да», — сказала она, — «это волшебство. Но все-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?» «Я так долго ждал тебя», — сказал я, — «и мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете». Мама пристально посмотрела на меня и спросила: «А чем же именно он лучше?» Я сказал: «Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой и светится».

0: Расскажите мне про Сингапур. Мы с папой поехали на воскресенье в гости к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой, и мы на электричке быстро доехали. Дядя Алексей Михайлович и тетя Мила встретили нас на перроне. Алексей Михайлович сказал: «Ого, Дениска-то как возмужал!» А папа ответил: «Да, Алексей Михайлович, нам время тлеть, а этим чертенятам цвести». Тетя Мила засмеялась и сказала: «Не болтайте глупости, иди, Денек, со мной рядом». «Это что за корзинка?» Я сказал: «Здесь пластилин, карандаши и пистолеты». Тетя Мила опять засмеялась, и мы пошли через рельсы мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам дороги стояли деревья, и я быстро разулся и пошел босиком. И было немного щекотно и колко ступням, так же, как и в прошлом году, когда я первый раз после зимы пошел босиком. И в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой и еще чем-то сладким. И я стал бегать по траве и скакать, и кричать: «О-о-о-о-о!» И тетя Мила сказала: «Телячий восторг». И когда мы пришли к ней домой, было уже темно, и все сели на террасе пить чай, и мне тоже налили большую чашку, и я пил чай и клевал носом. Вдруг Алексей Михайлович сказал папе: «Знаешь, сегодня в 0:40 к нам приедет Харитоша. Он у нас пробудет целые сутки, завтра только ночью уедет, он проездом». Папа ужасно обрадовался. «Дениска, — сказал он, — твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет. Он давно хотел с тобой познакомиться». Я сказал: «А почему я его не знаю?» Тетя Мила опять засмеялась. «Ну, потому что он живет на севере, — сказала она, — и редко бывает в Москве». Я спросил: «А он кто такой?» Алексей Михайлович поднял палец кверху. «Капитан дальнего плавания! Вот он кто такой! Не фунт изюма!»
1: У меня даже мурашки побежали по спине. Как мой двоюродный дядька капитан дальнего плавания? И я об этом только что узнал. Но папа всегда так про самое главное вспоминает совершенно случайно. Я сказал: «Что ж ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя капитан дальнего плавания? Не буду тебе сапоги чистить».
0: Тетя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется кстати и не кстати. Сейчас она засмеялась не кстати. А папа сказал: «Я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура. Но ты тогда был еще маленький, и ты, наверное, забыл. Ну ничего, ложись-ка спать, завтра ты с ним увидишься». Тут тетя Мила взяла меня за руку и повела с террасы в дом. И мы прошли через маленькую комнатку в другую, такую же. Там в углу приткнулась узенькая тахтушка, а около окна стояла большая цветистая ширма. «Вот здесь и ложись, — сказала тетя Мила, — раздевайся, а корзинку с твоими пистолетами я повешу у тебя в ногах». Я сказал: «А папа где будет спать?» Она сказала: «Скорее всего, на террасе. Ты знаешь, как твой папа любит свежий воздух. А что, ты будешь бояться?» Я сказал: «Нисколько». Разделся и лег. Тетя Мила сказала: «Спи спокойно, мы тут рядом». И ушла. А я улегся на тахтушке и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как они там тихо разговаривают на террасе и смеются, и я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания. Интересно, какая у него борода? Неужели растет прямо из шеи, как я видел на картинке? А трубка какая? Кривая или прямая? А кортик именной или простой? Капитанов дальнего плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, ведь они там во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей, стерпящих бедствия кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость, иначе сам пропадешь со всеми матросами вместе и корабль погубишь. А если такой корабль, как атомный ледокол «Ленин», погубить, жалко небось, да?
1: А вообще-то говоря, капитаны дальнего плавания не обязательно ездят только на север. Есть такие, которые в Африке бывают. И у них на корабле живут обезьянки и мангусты, которые уничтожают змеи. Я про это читал в книжке. Вот мой капитан дальнего плавания, он в позапрошлом году приехал из Сингапура. Удивительное слово какое. Сингапур. Я обязательно попрошу своего дядю рассказать мне про Сингапур. Какие там люди, какие там дети, какие лодки и паруса. Обязательно попрошу рассказать. Я долго-долго думал и незаметно уснул. А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверное, какая-то собака забралась в комнату, учуяла, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным образом. Откуда-то из-под ширмы. И мне казалось, что я в темноте вижу ее наморщенный нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе, и я подумал, что я никогда еще не боялся собак, так что теперь тоже нечего трусить. Все-таки мне уже скоро 8. Я крикнул: «Тубо, спать!» И собака сразу запрямкала губами, как будто поперхнулась, и замолчала. Я лежал в темноте с открытыми глазами. В окошко ничего не было видно, только чуть виднелась одна ветка. Она была похожа на верблюда, как будто он стоит на задних лапах и служит. Я поставил одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть верблюда, и стал повторять таблицу умножения на 7. От этого я всегда быстро засыпаю. И верно, не успел я дойти до 7,7,47, как у меня в голове все закачалось, и я почти уснул. Но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверное, тоже не спала, опять зарычала. «Да как?» Во сто раз страшнее, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то ёкнуло. Но я все-таки закричал на нее: «Тубо, лежать! Спать сейчас же!» А я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах. И что там, кроме моих вещей, лежит еще пакет с едой, который мама положила мне на дорогу. И я подумал, что если эту собаку немножко прикормить, то она, может быть, подобреет и перестанет на меня рычать. И я сел, стал рыться в корзинке. И хотя в темноте трудно было разобраться, но я все-таки вытащил оттуда котлету и 2 яйца. Мне как раз не было их жалко, потому что они были сварены всмятку. И как только собака опять зарычала, я кинул ей за ширму одно за другим 2 яйца. «Тубо, есть! И сразу спать!» Она сначала помолчала, а потом зарычала так свирепо, что я понял, она тоже не любит яйца всмятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась об нее. Собака гамкнула и перестала рычать. Я сказал: «Ну вот, теперь спать сейчас же!» Собака уже не рычала, а только сопела. Я укрылся поплотнее и уснул. Утром я вскочил от яркого солнца и побежал в одних трусиках на террасу. Папа, Алексей Михайлович и тетя Мила сидели за столом. На столе была белая скатерть и полная тарелка красной редиски. И это было очень красиво. И все были такие умытые и свежие, что мне сразу стало весело, и я побежал во двор умываться. Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца. Там было холодно, и кора у дерева была прохладная. И из умывальника лилась студеная вода. Она была голубого цвета. И я там долго-долго плескался. И совсем озяб. И побежал завтракать. Я сел за стол и стал хрустеть редиской, и заедать ее черным хлебом, и солить. И славно мне было. Так и хрустел бы целый день. Но потом я вдруг вспомнил самое главное и сказал: «А где же капитан дальнего плавания? Неужели вы меня обманули?» Тетя Мила рассмеялась. Алексей Михайлович сказал: «Это ты всю ночь проспал с ним рядом и не заметил. Ну ладно, сейчас я его проведу, а то он проспит весь день, устал с дороги».
0: Но в это время на террасу вышел высоченный человек с красным лицом и зелеными глазами. Он был в пижаме. Никакой бороды на нем не было. Он подошел к столу и сказал ужасным басом: «Доброе утро! А это кто? Неужели Денис?» У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещается. Папа сказал: «Да, эти 100 грамм веснушек, вот это и есть Денис. Только и всего. Познакомьтесь, Денис, вот твой долгожданный капитан». Я сразу встал. Капитан сказал: «Здорово!» и протянул мне руку. Я пожал ее, она была твердая, как доска. Капитан был очень симпатичный, но уж очень страшный был у него голос. И потом: «Где же кортик? Пижама какая-то. Ну, а трубка где? Ну, все равно уже прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь». Не было никакой. Я сел за стол.
2: «Как спал Харитоша?» – спросила тетя Мила.
1: «Плохо», – сказал капитан. «Не знаю, в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимаете ли, начнул засыпать, как тот кричит: спать, спать, сейчас же. А я от этого только просыпаюсь. Потом усталость берет свое, все-таки 5 дней в пути, и глаза слипаются. Я опять начинаю дремать, проваливаюсь, понимаете ли, в сон, опять крик: спать, лежать. А в завершении всей этой чертовщины на меня стали падать откуда-то разные продукты. Яйца, что ли? По-моему, я во сне слышал запах котлет. И еще все мне сквозь сон слышатся какие-то непонятные слова: не до куш, не до апорт».
3: «Тубу», — сказал я, — «тубу, а не апорт. Потому что я думал, там собака. Кто-то так рычал».
1: Капитан сказал своим басом: «Я не рычал, я, наверное, храпел».
3: Это было ужасно. Я понял, что он никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал: «Товарищ капитан, было очень похоже на рычание, и я, наверное, немножко испугался».
1: Капитан сказал: «Вольно, садись».
3: Я сел за стол и почувствовал, что у меня в глазах как будто песку насыпало, колит, и я не могу смотреть на капитана. Мы все долго молчали.
1: Потом он сказал: «Имей в виду, я совершенно не сержусь».
3: Но я все-таки не мог на него посмотреть.
1: Тогда он сказал: «Клянусь своим именным кортиком».
3: Он сказал это таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень упал с души. Я подошел к капитану и сказал: «Дядя, расскажите мне про Сингапур».

Сражение у чистой речки. У всех мальчишек первого класса В были пистолеты. Мы так сговорили, чтобы всегда ходить с оружием. И у каждого из нас в кармане всегда лежал хорошенький пистолетик и к нему запас пистонных лент. И нам это очень нравилось. Но так было недолго. А все из-за кино. Однажды Раиса Ивановна сказала: «Завтра, ребята, воскресенье, и у нас с вами будет праздник. Завтра наш класс и первый А, и первый Б, все три класса вместе пойдут в кино художественный смотреть кинокартину «Алые звезды». Это очень интересная картина о борьбе за наше правое дело. Приносите завтра с собой по 10 копеек. Сбор возле школы в 10 часов». Я вечером все это рассказал маме, и мама положила мне в левый карман 10 копеек на билет и в правый несколько монеток на воду с сиропом. И она отгладила мне чистый воротничок. Я рано лег спать, чтобы поскорее наступило завтра, а когда проснулся, мама еще спала. Тогда я стал одеваться. Мама открыла глаза и сказала: «Спи, еще ночь». «Какая ночь? Светло, как днем». Я сказал: «Ну, как бы не опоздать». Но мама прошептала: «Шесть часов. Не буди ты отца, спи, пожалуйста». Я снова лег и лежал долго-долго. Уже птички запели, и дворники стали подметать, а за окном загудела машина. Уж теперь-то наверняка нужно было вставать, и я снова стал одеваться. Мама зашевелилась и подняла голову. «Ну чего ты, беспокойная душа?» Я сказал: «Опоздаем ведь, ну, который час?» 5 минут седьмого, сказала мама. «Ты спи, не беспокойся, я тебя разбужу, когда надо». И верно, она потом меня разбудила, и я оделся, умылся, поел и пошел к школе. Мы с Мишей стали в пару, и скоро все, с Раисой Ивановной впереди и с Еленой Степановной позади, пошли в кино. Там наш класс занял лучшие места в первом ряду. Потом в зале стало темнеть, и началась картина. И мы увидели, как в широкой степи, недалеко от леса, сидели красные солдаты, как они пели песни и танцевали под гармонь. Один солдат спал на солнышке, и недалеко от него паслись красивые кони. Они щипали своими мягкими губами траву, ромашки, колокольчики. И веял легкий ветерок, и бежала чистая речка, а бородатый солдат у маленького костерка рассказывал сказку про жар-птицу. И в это время, откуда ни возьмись, появились белые офицеры. Их было очень много, и они начали стрелять. И красные стали падать и защищаться, но тех было гораздо больше. И красный пулеметчик стал отстреливаться, но он увидел, что у него очень мало патронов, и заскрипел зубами и заплакал. Тут все наши ребята страшно зашумели, затопали и засвистели, кто в два пальца, а кто просто так. А у меня прямо защемило сердце, и я не выдержал, выхватил свой пистолет и закричал, что было сил: «Первый класс, В! Огонь!» И мы стали палить изо всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным. Я все время палил в одного толстого фашиста. Он все бежал впереди, весь в черных крестах и в разных эполетах. Я истратил на него, наверное, 100 пистонов, но он даже не посмотрел в мою сторону. Пальба кругом стояла, ну, невыносимая. Валька бил с локтя, Андрюшка короткими очередями, а Мишка, наверное, был снайпером, потому что после каждого выстрела он кричал: «Готов!» Но белые все-таки не обращали на нас внимания и все лезли вперед. Тогда я оглянулся и крикнул: «На помощь! Выручай своих!» И все ребята из А и Б достали пугачи с пробками и давай бахать так, что потолки затряслись и запахло дымом, порохом и серой. А в зале творилась страшная суета. Раиса Ивановна и Елена Степановна бегали по рядам и кричали: «Перестаньте безобразничать! Перестаньте! Прекратите!» А за ними бежали седенькие контролерши и все время спотыкались. И тут Елена Степановна случайно взмахнула рукой и задела за локоть гражданку, которая сидела на приставном стуле. А у гражданки в руке было эскимо.
Оно взлетело, как пропеллер, и шлепнулось на лысину одного дяденьки. Тот вскочил и закричал тонким голосом: «Успокойте ваш сумасшедший дом!» Но мы продолжали палить вовсю, потому что красный пулеметчик уже почти замолчал. Он был ранен, и красная кровь текла по его бледному лицу. И у нас тоже почти кончились пистоны, и неизвестно, что было бы дальше. Но в это время из-за леса выскочили красные кавалеристы, и у них в руках сверкали шашки, и они врезали в самую гущу врагов. И те побежали, куда глаза глядят, за 3-9 земель, а красные кричали: «Ура!» И мы тоже все как один кричали: «Ура!» И когда белых не стало видно, я крикнул: «Прекратить огонь!» И все перестали стрелять, и на экране заиграла музыка. И один парень уселся за стол и стал есть гречневую кашу. И тут я понял, что очень устал и тоже хочу есть. Потом картина кончилась очень хорошо, очень хорошо. И мы разошлись по домам. А в понедельник, когда мы пришли в школу, нас всех мальчишек, кто был в кино, собрали в большом зале. Там стоял стол. За столом сидел Федор Николаевич, наш директор. Он встал и сказал: «Сдавай оружие!» И мы все по очереди подходили к столу и сдавали оружие. На столе, кроме пистолетов, оказались две рогатки и трубка для стрельбы горохом. Федор Николаевич сказал: «Мы сегодня утром советовались, что с вами делать. Были разные предложения. Но я объявляю вам всем устный выговор за нарушение правил поведения в закрытых помещениях зрелищных предприятий. Кроме того, у вас, вероятно, будут снижены отметки за поведение. А теперь идите и учитесь хорошо». И мы пошли учиться. Но я сидел и плохо учился. Я все думал, что выговор – это очень скверно, и что мама, наверное, будет сердиться. Но на переменке Мишка Слонов сказал: «А все-таки хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих, а?» И я сказал: «Конечно, хоть это и кино, а может быть, без нас они не продержались бы. Кто знает?» Что я люблю? Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке. Как мы будем жить просторнее, и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и как она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес. Я люблю также смотреть телевизор. Все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы. Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь. И всегда пою очень громко. Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов. И чтобы они всегда побеждали. Люблю стоять перед зеркалом.

держаться руками за песчаное дно. Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть «Уди, уди, уди, уди!». Очень я люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить. Я умею лепить головы древних воинов и бизонов. И я слепил глухаря и царь-пушку. И все это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь. Ах, я люблю гостей. Еще я очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие. Я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка: «Уберите эту гадость!» и убегает из комнаты. Тогда я помираю от смеха. Я люблю посмеяться. Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, выдавливаю из себя смех. Смотришь, через 5 минут и вправду становится смешно, и я прямо кисну от смеха. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице. И он спросил: «Ты что скачешь?» А я сказал: «Я скачу, что ты мой папа». Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторней, мы купим слоненка. Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин. Люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. От нее колет в носу, и слезы выступают на глазах. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Я очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. Я много чего люблю. Заколдованная буква. Недавно мы гуляли во дворе, Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к дому управления, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче, давай заноси, правее, левее, становь ее на попа, легче, легче, а то весь шпиц обломаешь». И когда выгрузили, шофер сказал: «Теперь надо эту елку заактировать». А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая, и так вкусно пахло морозом, что мы стояли, как дураки, и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала: «Смотрите, а на елке сиськи висят». «Сиськи?» Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с него оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал: «Ой, умру от смеха, сиськи». А я, конечно, поддавал жару. «Эй, 5 лет, девчонка, говорит, сиськи». Потом Мишка упал в обморок и застонал: «Ах, мне плохо, сиськи». И стал икать: «Сиськи, умру от смеха, сиськи». Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга, и я сошел с ума и орал: «Девчонки, 5 лет, скоро замуж выдавать, а она сиськи». У Аленки нижняя губа скривилась, так что полезла за ухо. «Я правильно сказала, сиськи. У меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать сиськи, а у меня высвистывается сиськи». А Мишка сказал: «Эка невидаль, у нее зуб вывалился, у меня 3 вывалилось, да 2 шатаются, а я все равно говорю правильно, вот слушай».
Все, правда здорово? Вот как у меня ловко выходит. Я даже петь могу.

Ох, сколько зеленая, боюсь, ухалюся я. Но Аленка как закричит, одна громче нас двоих. Неправильно! Ура! Ты говоришь «хыхки», а надо «сиськи». А Мишка: именно что не надо «сиськи», а надо «хыхки». И оба давай реветь. Только и слышно «сиськи», «хыжишки», «сиськи». Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба неправы. Ведь это очень простое слово. Сказал: никакие не сиськи, никакие не хыхыхы, а коротко и ясно — фыфки. Вот и все.

0: Чики-брык. Я недавно чуть не помер со смеху, а все из-за Мишки. Один раз папа сказал: завтра, Дениска, поедем пастись на травку. Завтра и мама свободна, и я тоже. Кого с собой захватим? Я говорю: ну, известное дело, кого? Мишку. Мама сказала: а его отпустят? Если он с нами, то отпустят, почему же? Сказал я: давайте я его приглашу. И я сбегал к Мишке, и когда вошел к ним, сказал: здрасте. Его мама мне не ответила, а сказала его папе: видишь, какой воспитанный, не то что наш. А я им все объяснил, что мы Мишку приглашаем завтра погулять за городом. И они сейчас же ему разрешили, и на следующее утро мы поехали. В электричке очень интересно ездить, очень. Во-первых, ручки на скамейках блестят. Во-вторых, тормозные краны красные висят прямо перед глазами. И сколько не ехать, всегда хочется дернуть такой кран или хоть погладить его рукой. А самое главное, можно в окошко смотреть. Там специальная приступочка есть. Если кто не достает, можно на эту приступочку встать и высунуться. Мы с Мишкой сразу заняли окошко, одно на двоих, и было здорово интересно смотреть, что вокруг лежит совершенно новенькая трава, и на заборах висит разноцветное бельишко, красивое, как флажки на кораблях. Но папа и мама не давали нам никакого житья. Они поминутно дергали нас сзади за штаны и кричали: не высовывайтесь, вам говорят, а то вывалитесь. Но мы все высовывались. И тогда папа пустился на хитрость. Он, видно, решил во что бы то ни стало отвлечь нас от окошка. Поэтому он скорчил смешную гримасу и сказал нарочным цирковым голосом: эй, ребята, занимайте ваши места, представление начинается. И мы с Мишкой сразу отскочили от окна и уселись рядом на скамейке, потому что мой папа известный шутник, и мы поняли, что сейчас будет что-то очень интересное. И все пассажиры, кто был в вагоне, тоже повернули головы и стали смотреть на папу. А он, как ни в чем не бывало, продолжал свое: уважаемые зрители, сейчас перед вами выступит непобедимый мастер черной магии, сомнамбулизма и каталепсии, всемирно известный фокусник-иллюзионист, любимец Австралии и Малаховки, пожиратель шпаг, консервных банок и перегоревших электроламп, профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Сио, оркестр, музыка. Все уставились на папу, а он встал перед нами с Мишкой и сказал: номер смертельного риска. Отрывание живого указательного пальца на глазах у публики. Нервных просит не падать на пол, а выйти из зала. Внимание! И тут папа сложил руки как-то так, что нам с Мишкой показалось, будто он держит себя правой рукой за левый указательный палец. Потом папа весь напрягся, покраснел, сделал ужасное лицо, словно умирает от боли. И вдруг он разозлился, собрался с духом и... ой, оторвал сам себе палец. Вот это да! Мы сами видели, крови не было. Но и пальца не было. Было гладкое место, даю слово. Папа сказал: вуаля. И даже, я даже не знаю, что это значит, вуаля. Но все равно я захлопал в ладоши, а Мишка закричал: бис! Тогда папа взмахнул обеими руками, полез к себе за шиворот и сказал: алёп, чики-брык! И приставил палец обратно. Да-да, у него откуда-то вырос новый палец на старом месте. Совсем такой же, не отличишь от прежнего. Даже чернильное пятно и то такое же, как было. Я-то, конечно, понимал, что это какой-то фокус, и что я во что бы то ни стало вызнаю у папы, как он делается. Но Мишка совершенно ничего не понимал. Он сказал: а как это? А папа только улыбнулся: много будешь знать, скоро состаришься. Тогда Мишка сказал жалобно: ну, пожалуйста, ну повторите еще разок, ну пожалуйста, чики-брык, ну. И папа опять все повторил, оторвал палец и приставил, и опять было сплошное удивление. Затем папа поклонился, и мы подумали, что представление окончилось. Но оказалось ничего подобного, папа продолжал. Ввиду многочисленных заявок, сказал он, представление продолжается. Сейчас будет показано втирание звонкой монеты в локоть факира. Маэстро! И папа вынул монетку, положил ее себе на локоть и стал тереть этой монеткой о свой пиджак. Но она никуда не втиралась, а все время падала. И тогда я стал насмехаться над папой и сказал: «Хе-хе-хе, ну и факиры, хе-хе, прямо горе, а не факиры». И все вокруг рассмеялись, а папа сильно покраснел и закричал: «Эй ты, гривенник, втирайся сейчас же, а то я тебя сейчас отдам вон тому дядьке замороженное, будешь знать». И гривенник как будто испугался папы и моментально втерся в локоть и исчез. «Ну что, Дениска, съел?» – сказал папа. «Кто тут кричал, что я горе-факир? А теперь смотри, феерия пантомима! Вытаскивание разменной монеты из носа прекрасного мальчика Мишки! Чики-брык!» И папа вытащил монету из Мишкиного носа. «Ну, товарищи, я и не знал, что мой папа такой молодец. А Мишка прямо засиял от гордости, что это вот именно из его носа вытащили монету. Он весь рассиялся от удовольствия и снова закричал папе во все горло: «Пожалуйста, повторите еще разок, чики-брык!» И папа опять все ему повторил. А потом мама сказала: «Антракт, переходим в буфет». И она дала нам по бутерброду с колбасой. И мы с Мишкой вцепились в эти бутерброды и ели, и болтали ногами, и смотрели по сторонам. И вдруг Мишка ни с того ни с сего заявляет: «А я знаю, на что похожа ваша шляпа». А мама говорит: «Ну-ка скажи, на что?» А Мишка: «На космонавтский шлем». Папа сказал: «Точно, и правда, эта шляпка похожа на космонавтский шлем. Ничего не поделаешь, мода старается не отставать от современности. Ну-ка, Мишка, иди-ка сюда». И папа взял мамину новую шляпу и нахлобучил Мишке на голову. «Настоящий попович», сказала мама. А Мишка действительно получился как маленький космонавтик. Он сидел такой важный и смешной, что все, кто проходил мимо, смотрели на него и улыбались. И папа улыбался, и мама, и я тоже улыбался, что Мишка такой симпатяга. Потом нам купили по мороженому, и мы стали его кусать и лизать. И Мишка быстрее меня справился и пошел снова к окошку. Он схватился за раму, встал на приступочку и высунулся наружу. Наша электричка бежала быстро и ровно. За окном пролетала природа. И Мишке, видать, хорошо там было торчать в окошке с космонавтским шлемом на голове. И больше ничего на свете ему не нужно было. Так он был доволен. И я захотел встать с ним рядом. Но в это время мама подтолкнула меня локтем и показала глазами на папу. А папа тихонько встал и пошел на цыпочках в другое отделение. Там тоже окошко было открыто, и никто в него не глядел. У папы был очень таинственный вид, и все кругом притихли и стали следить за папой. А он неслышными шагами пробрался к этому окошку, высунул голову и тоже стал смотреть вперед по ходу поезда, туда же, куда смотрел и Мишка. Потом папа медленно-медленно высунул правую руку, осторожно дотянулся до Мишки и вдруг с быстротой молнии сорвал с него мамину шляпку. Папа тут же отпрыгнул от окошка и спрятал шляпку за спину. Он там ее заткнул за пояс. Я все это очень хорошо видел, потому что я видел папу со спины. Но Мишка-то этого не видел. Он схватился за голову, не нашел там маминой шляпки, испугался, отскочил от окна и с каким-то ужасом остановился перед мамой. А мама воскликнула: «В чем дело? Что случилось, Миша? Где моя новая шляпа? Неужели ее сорвало ветром? Ведь я говорила тебе, не высовывайся! Чуяло мое сердце, что я останусь без шляпки! Как же мне теперь быть?» И мама закрыла лицо руками и задергала плечами, как будто она горько плачет. На бедного Мишку просто жалко было смотреть. Он лепетал прерывающимся голосом: «Не плачьте, ну пожалуйста, я вам куплю новую шляпку. У меня деньги есть, 47 копеек, да. Я на марки собирал». У него задрожали губы, и папа, конечно, не мог этого перенести. Он сейчас же состроил свою смешную рожицу и закричал цирковым голосом: «Граждане, внимание, не плачьте и успокойтесь! Ваше счастье, что вы знакомы со знаменитым волшебником Эдуардом Кондратьевичем Киосио. Сейчас будет показан грандиозный трюк – возврат шляпы, выпавшей из окна голубого экспресса. Приготовились! Внимание! Чики-брик!
1: И у папы в руках оказалась мамина шляпка.
0: Даже я и то не заметил, как проворно папа вытащил ее из-за спины. Все прямахнули, а Мишка сразу посветлел от счастья. Глаза у него от удивления растаращились и полезли на лоб. Он был в таком восторге, что просто обалдел. Он быстро подошел к папе, взял у него шляпку, побежал обратно и, что есть силы, по-настоящему швырнул ее в окно. Потом он повернулся и сказал моему папе: «Пожалуйста, повторите еще разок, чики-брык». Вот тут-то и получилось, что я чуть не помер со смеху.
2: Пожар во флигеле или подвиг во льдах? Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете. И когда спросили одного проходящего дяденьку, который час, он нам сказал: ровно два. Мы с Мишкой прямо за голову схватились.
1: Два часа. Каких-нибудь 5 минут поиграли, уже 2 часа. Ведь это же ужас. Мы же в школу опоздали.
0: Я подхватил портфель и закричал: «Бегом давай, Мишка!» И мы полетели, как молнии. Но очень скоро устали и пошли шагом. Мишка сказал: «Не торопись, не торопись. Теперь уже все равно опоздали». Я говорю: «Ох, ох, влетит. Родителей вызовут, ведь без уважительной причины». Мишка говорит: «Надо ее придумать, уважительную эту причину. А то на совет отряда пригласят. Давай, выдумывай поскорее». Я говорю: «Давай, давай скажем, что у нас зубы заболели и что мы ходили их вырывать». Но Мишка только фыркнул: «У обоих сразу заболели, да? Хором заболели, да? Нет, так не бывает. И потом, если мы их рвали, то где же дырки-то?» Я говорю: «Ну, что же делать? Что делать? Прям не знаю. Ой, вызовут на совет и родители пригласят. Ведь, слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за опоздание. Понял?» Мишка говорит: «Это как?» А я говорю: «Ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили. Понял?» Мишка обрадовался: «Ага, понял. Понял, можно про пожар выдумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился, и ребенок этот бух в воду упал, а мы его вытащили. Тоже красиво». «Ну да, говорю я, правильно, но пожар все-таки лучше». «Но нет, говорит Мишка, именно этот лопнувший пруд интереснее». И мы с ним еще немножко поспорили, что интереснее и храбрее, и не доспорили, а уже пришли к школе. А в раздевалке наша гардеробщица, тетя Паша, вдруг говорит: «Ты где это так оборвался, Мишка? У тебя весь воротник без пуговиц. Нельзя таким чучелом в класс являться. Все равно уж ты опоздал. Давай хоть пуговицы-то пришью. Вон у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс. Нечего тебе тут торчать». Я сказал Мишке: «Ты поскорее тут шевелись, а то мне одному, что ли, отдуваться». Но тетя Паша шуганула меня: «Иди, иди, а он за тобой, марш». И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову и вижу весь класс. И слышу, как Раиса Ивановна диктует по книжке: «Птенцы пищат», а у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами: «Птенцы пищат». Я не выдержал и рассмеялся. А Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал: «Можно выйти, Раиса Ивановна?» «Ах, это ты, Дениска», — сказал Раиса Ивановна. «Что ж, входи. Интересно, где это ты пропадал?» Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна вгляделась в меня и громко ахнула: «Что у тебя за вид? Ты почему такой встрепанный? Где это ты так извалялся, а? Отвечай толком». «А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать. А так говорю, что попало. Все подряд, только чтобы время протянуть. Я, Раиса Ивановна, не один. Вдвоем мы с Мишкой. Вот оно как. Ого, ну и дела. Так и так, и так далее».
2: А Раиса Ивановна: «Что-что? Ты успокойся, говори помедленнее, а то ведь непонятно. Что случилось? Где вы были? Да говори же».
0: «А я совсем не знаю, что говорить. А надо говорить.
1: А что будешь говорить, когда нечего говорить? Вот я и говорю, мы с Мишкой, да, вот, шли себе и шли, и никого не трогали. Мы в школу шли, чтобы не опоздать. И вдруг такое, такое дело, Раиса Ивановна, прям, ох, ой, ух ты, ай-яй-яй-яй. Тут все в классе рассмеялись и загалдели. Особенно громко возликовал Валерка, потому что он уже давно предчувствовал двойку за своих птенцов. А тут урок остановился, и можно смотреть на меня и хохотать. Он прям покатывался. Но Раиса Ивановна быстро прекратила этот базар. «Тише!» — сказала она. «Дайте разобраться. Кораблев, отвечай, где вы были? Где Миша?» А у меня в голове уже началось какое-то завихрение от всех этих приключений. И я ни с того, ни с сего заявил. Мишка сейчас тетю Пашу к пуговице пришивает. Воротник пришивает к тете Паше. Опять шум и смех. А Раиса Ивановна ужасно покраснела. И тут я понял, что хочешь не хочешь, а теперь же надо что-нибудь сказать. Я взял и брякнул. Там пожар был. И сразу все утихли. А Раиса Ивановна побледнела и говорит: «Где пожар?» А я: «Возле нас, во дворе, во флигеле, дым валит, прям клубами. А мы с Мишкой идем мимо этого, как его, мимо черного хода, а дверь этого хода кто-то доской снаружи припер. Вот, а мы идем, а оттуда, значит, дым, и кто-то пищит, и задыхается. Но мы доску отняли, а там маленькая девочка плачет, задыхается. Но мы ее за ноги и спасли. А тут ее мама прибегает, говорит: «Как ваша фамилия, мальчики? Я про вас в газету благодарность напишу». А мы с Мишкой говорим: «Что вы, какая может быть благодарность за эту пустяковую девчонку? Не стоит благодарности, мы скромные ребята». Вот, и мы ушли с Мишкой. Можно сесть, Раиса Ивановна? Она встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были серьезные и счастливые. Она сказала: «Как это хорошо! Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы. Иди садись, сядь, посиди». И я видел, что она прямо хочет меня погладить или даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. И я пошел потихоньку на свое место. И весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворил что-то особенное. И на душе у меня скребли кошки. Но в это время дверь распахнулась, и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него. А Раиса Ивановна обрадовалась. «Входи», — сказала она. «Входи, Мишук, садись, сядь, посиди, успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался». «Еще как!» — говорит Мишка. «Боялся, что вы заругаетесь». «Ну, раз у тебя уважительная причина, — говорит Раиса Ивановна, — ты мог не волноваться. Все-таки вы с Дениской человека спасли. Не каждый день такое бывает». Мишка даже рот разинул. Он, видно, совершенно забыл, о чем мы с ним говорили. «Человека, — говорит Мишка, — и даже заикается. Спасли? А кто спас?» Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит, и я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его, и чтобы он вспомнил. И так ласковенько ему улыбнулся и говорю: «Ничего не поделаешь, Мишка, брось притворяться, я уже все рассказал». И сам в это время делаю ему глаза со значением, что я уже все набрал, и чтобы он не подвел. А этот дурачок смотрит на меня, как баран на новые ворота. А я ему подмигиваю уже прямо двумя глазами. И вдруг вижу, он вспомнил и сразу догадался, что надо делать дальше. Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный на свете маменькин сынок, и таким противным, приличным голосом говорит: «Ну зачем ты это? Ерунда какая!» И даже покраснел, как настоящий артист. «Ай да Мишка! Я прям не ожидал от него такой прыти». А он сел за парту, как ни в чем не бывало, и давай тетради раскладывать. И все на него смотрели с уважением. И я тоже. И, наверное, этим дело бы и кончилось. Но тут черт все-таки дернул Мишку за язык. Мишка огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал:
0: А он вовсе не тяжелый был. Кило 10-15, не больше.
2: Раиса Ивановна говорит: кто? Кто не тяжелый? Кило 10-15. А Мишка говорит:
0: да мальчишка этот.
2: Какой мальчишка?
0: А Мишка: да которого мы из-под льда вытащили.
2: Ты что-то путаешь, говорит Раиса Ивановна. Ведь это была девочка. И потом, откуда там лед? А Мишка гнет свое.
1: Как откуда? Как откуда лед? Зима, вот и лед. Все чистые пруды замерзли. А мы с Дениской идем, слышим, кто-то из проруби кричит, барахтается и пищит, карабкается, болтыхается и хватается руками. Ну а лед что? Лед. Лед, конечно, обламывается. Но мы с Дениской подползли, сейчас этого мальчишку за руки, за ноги и на берег.
2: Ну, тут дедушка его прибежал, давай слезы лить.
1: Я уже ничего не мог поделать. Мишка врал, как по писаному, еще лучше меня. А в классе уже все догадались, что он врет, и что я тоже врал. И после каждого Мишкиного слова все покатывались, а я ему делал знаки, чтоб замолчал и перестал врать, потому что не то врал, не то, что нужно. Но куда там? Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьем. Ну, тут дедушка нам говорит: сейчас я вам именные часы подарю за этого мальчишку. А мы говорим: не надо, мы скромные советские ребята. Я не выдержал и крикнул: только это был пожар! Мишка перепутал! А он мне: ты что, рехнулся, что ли? Какой может быть в проруби пожар? Это ты все позабыл. А в классе все падают в обморок от хохота, просто помирают. А Раиса Ивановна как хлопнет по столу. Все сразу замолчали, а Мишка так и остался стоять с открытым ртом. Раиса Ивановна говорит: как стыдно врать! Какой позор! И я-то их считала хорошими пионерами. Продолжаем урок! И все ребята сразу перестали на нас смотреть. И в классе было тихо, и как-то скучно. Я написал Мишке записку: вот видишь, надо было говорить правду. А он прислал ответ: ну, конечно. Или говорить правду, или получше сговариваться.
3: Надо иметь чувство юмора. Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный. Потом Мишка говорит: написал? Я говорю: уже. Ты мою тетрадку проверь, говорит Мишка, а я твою. И мы поменялись тетрадками. И я, как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать. Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал. Я говорю: ты чего, Мишка, покатываешься? А он говорит: я покатываюсь, что ты неправильно списал. А ты чего? А я говорю: а я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал: наступили мозы. Это кто такие мозы?
2: Мишка покраснел. Мозы? Это, наверное, морозы. А ты вот написал: Натала, зима. Это что такое?
1: Да, сказал я, не Натала, а настала. Ничего не попишешь, надо переписывать. Это все лемуры виноваты.
2: И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал: давай задачи задавать. Давай, сказал Мишка.
1: И в это время пришел папа. Он сказал: здравствуйте, товарищи студенты. И сел к столу. Я сказал: вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу. Вот у меня есть два яблока, а нас трое. Как разделить их среди нас поровну?
2: Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надувался, но тоже задумался. Они думали долго. Я тогда сказал: сдаешься, Мишка? Мишка сказал: сдаюсь. Я сказал: чтобы мы получили поровну, надо из этих яблок сварить компот. И стал хохотать. Это меня тетя Мила научила. Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал: а раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачку.
1: Давай, задавай, сказал я.
2: Папа походил по комнате. «Ну, слушай», — сказал он. «Один мальчишка учится в первом классе В. Его семья состоит из 4 человек. Мама встает в 7 часов и тратит на одевание 10 минут. Зато папа чистит зубы 5 минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается, плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин, минус во сколько встает мама. Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчика из 1 класса В. На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино хождение в магазин. Когда мальчишка из 1 класса В просыпается, он потягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он, сколько дедушкиной газеты, деленные на бабушку. На уроке он опаздывает на столько минут, сколько он подтягивается, плюс умывается, минус мамино вставание, умноженное на папины зубы. Спрашивается, кто же этот мальчишка из 1В, и что ему грозит, если это будет продолжаться? Все! Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали. Я сказал, я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы еще этого не проходили. И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй. И что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку. И стал думать, что если эта задача про меня, то это неправда. Потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, пожалуйста, я могу идти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется. Там люди нужны, особенно молодежь. Я там буду покорять природу. И папа приедет с делегацией на Алтай, увидит меня. И я остановлюсь на минутку и скажу: «Здравствуй, папа!» И пойду дальше покорять. А он скажет: «Тебе привет от мамы!» А я скажу: «Спасибо! Как она поживает?» А он скажет: «Ничего!» А я скажу: «Наверное, она забыла своего единственного сына». А он скажет: «Что ты? Она похудела на 37 кило. Вот как скучает». А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто, и папа вдруг прилез за вешалку.
4: «Ах ты, вон он где! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет?»
2: Он поднял пальто и повесил его на место, и сказал дальше: «Я это все выдумал. Такого мальчишки на свете-то нет, не то что в вашем классе». И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки. Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся. «Надо иметь чувство юмора», — сказал он мне. И глаза у него стали веселые-веселые. «А ведь это смешная задача, правда? Ну, ну засмейся!» И я засмеялся. И он тоже. И мы пошли в комнату.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
6: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
5: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
7: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», семейный танец «Импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов «Преодоление». С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждение здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых ВелОС» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Старые знакомые.

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году 25 апреля по старому стилю, 7 мая по новому, в Вятской губернии, в маленьком городке при Камско-Воткинском заводе, начальником которого был его отец. Чайковскому суждено было родиться в совершенно замечательной семье. Детство его прошло в атмосфере любви и сердечности. Его родители, Илья Петрович, выдающийся русский инженер, и Александра Андреевна, дочь обрусевшего француза, действительно статского советника, давшего ей блестящее женское образование. Отец был на 18 лет старше матери, но, несмотря на это, родителей связывали исключительные по глубине и искренности чувства. Петр был вторым ребенком, а всего их было шестеро. Отношения между детьми были очень теплыми. С восторгом десятилетний Чайковский сообщал о рождении своих братьев-близнецов. Я их уже видел несколько раз, но каждый раз, когда я их вижу, мне кажется, что это ангелы, которые спустились на землю. А позже писал: «Поцелуйте и расцелуйте за меня этих двух херувимов. Воображаю, какие они ангелочки». Родители будущего композитора были музыкальны, мать прекрасно пела, и в доме нередко проходили любительские концерты. Как писал позднее сам Чайковский, он вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что позднее нашло отражение в его творчестве.

Маленького Петеньку отличали понятливость и впечатлительность. По собственному настоянию начал учиться, когда ему было чуть больше 4 лет, а с 7 лет он уже сам записывал свои детские впечатления. Музыкальный слух и музыкальная память проявились у Петруши тоже очень рано. Домашний орган с валами был первым музыкальным инструментом, с которым ему довелось познакомиться, а первой услышанной им оперой стал «Дон Жуан» Моцарта. Всю жизнь Чайковский хранил особое благоговение перед этим великим композитором. В возрасте 5 лет он начал учиться игре на фортепиано, а через 3 года читал ноты не хуже своей учительницы. В 9 лет Петруша играл на фортепиано как взрослый. Когда Пете было 14 лет, а его младшим братьям-близнецам чуть больше 4, от холеры в одночасье умерла мать. В своих письмах в разные годы Чайковский с горечью вспоминал это страшное детское потрясение, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. Смерть матери обнаружила в Пете все самые замечательные его душевные качества. Один из младших братьев-близнецов, Модест, вспоминал об этом периоде своей жизни так: «Самый мудрый и опытный педагог, самая любящая и нежная мать не могли бы нам заменить Петю. Влияние его на нас было безгранично, его слово – закон, а между тем никогда в жизни далее хмурого лица проявление строгости не заходило. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник, все на свете». И словно в награду за это, Модест Ильич Чайковский впоследствии стал для Петра Ильича лучшим его либреттистом, автором «Пиковой дамы» и «Иоланты». Он же стал хранителем памяти великого композитора, основал в Клину его музей, создал в нем архив, стал организатором многочисленных концертов из произведений Чайковского. 10 лет от роду Петю отдали учиться в училище правоведения в Петербурге, куда переехали родители. А музыке он продолжал учиться в стенах училища, как, впрочем, и все другие воспитанники этого учебного заведения, что соответствовало правилам воспитания того времени. Первыми записанными сочинениями будущего композитора были «Анастасия вальс» для фортепиано, посвященный его гувернантке Петровой, и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» на стихи Афанасия Фета.

После окончания училища Чайковский стал чиновником Министерства юстиции и продолжил заниматься как любитель в музыкальных классах, которые открылись при Русском музыкальном обществе Петербурга. Классы эти были реорганизованы в первую в России консерваторию, куда он и поступил учиться, приняв окончательное решение стать профессиональным композитором. За годы учебы Чайковский написал великое множество учебных работ, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата на текст оды Шиллера «К радости». Известность пришла к Чайковскому неожиданно. В 1865 году он написал характерные танцы для симфонического оркестра, и его друзья тайком отнесли их партитуру Иоганну Штраусу, который в то время служил дирижером постоянных концертов в Павловске, под Петербургом. Музыка привела его в восторг, и Штраус продирижировал этим сочинением молодого Чайковского в концерте из произведений выдающихся русских композиторов. Через год после окончания учебы Петр Ильич уезжает в Москву преподавать в только что открытой Второй русской консерватории, Московской. Через много лет она будет названа его именем. Чайковский появился в Москве лишь автором очень талантливых ученических работ, но благодаря своему раскрывшемуся в полной мере дару и немыслимой работоспособности в течение очень короткого времени он становится одним из самых значительных композиторов России. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония, названная им «Зимние грезы». А была ведь и преподавательская работа, которой Чайковский уделял не меньше времени, чем сочинительству. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и гениального творческого наследника и продолжателя Сергея Ивановича Танеева, которому он посвятил свою симфоническую фантазию «Франческо да Римини».

Чайковский же стоял и у истоков создания первых в России музыкальных учебников. В обиход русских консерваторий он ввел также переведенные им на русский язык пособия европейских теоретиков музыки. Сам Чайковский через много лет так оценил этот период своей жизни. Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12

Вершинными сочинениями московского периода явились опера «Евгений Онегин», первая опера Чайковского на пушкинский сюжет,

и четвертая симфония, которую он посвятил своему другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек. Их переписка продолжалась долгих 14 лет и служила опорой в жизни для каждого. Чайковский писал с благодарностью: «Вы вместе с братьями воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла». Отношения были столь высоки и духовны, что ни один из них не посмел из чувства деликатности предложить другому познакомиться очно. Они так ни разу в жизни и не увиделись. Надежда Филаретовна пережила своего кумира только на год.

Композитор вполне сознавал значение этих произведений. В одном из писем он писал: «Я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед и значительно». В Москве Чайковский вошел в круг творческой интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. В свою очередь, Толстой был потрясен его музыкой. С драматургом Александром Николаевичем Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Он стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Тяжелый душевный кризис, который он пережил после неудачной женитьбы, заставил его уйти со службы в консерватории и уехать из Москвы. Вся дальнейшая жизнь его проходила в постоянных переездах. Наступили годы странствований и творческих поисков. Чайковский пробует свои силы в области дирижирования и постепенно начинает заниматься этим регулярно. В конце 1887-го, начале 1888 года он совершает первое европейское турне как дирижер. «Сколько было восторгу, и все это не мне, а голубушке России», записал он в своем дневнике после одного из концертов в Праге. В 1891 году он совершил триумфальную концертную поездку в США. О своем дирижерском поприще он писал: «Если мне стоили громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли у меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею. Я испытал минуты безусловного счастья и блаженства». Французский писатель Ромен Ролан оставил нам литературный портрет Чайковского дирижера, пребывавшего в те годы в зените славы. «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка, открытый лоб, костистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной, выпуклые надбровные дуги, взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя. Высокий, худощавый, безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке, когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо и сухо отбивает ритм». Чайковский первым из русских композиторов еще при жизни добился всемирной славы. Композитор пробует себя в новых жанрах. Он пишет оркестровые сюиты, обращается в оперном творчестве к исторической тематике «Орлеанская дева» и «Мазепа». 1890 год вошел в историю русской музыки как год создания гениальной оперы «Пиковая дама».

В последний год своей жизни Чайковский создает свое величайшее трагическое полотно – «Шестую симфонию». Вообще, какого бы рода музыки Чайковский ни касался, всюду он привносил обаятельный, чрезвычайной красоты мелодический элемент. Все его творчество проникнуто преимущественно русским складом.

Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать. И я хочу всеми силами души это сделать.

Жизнь Чайковского оборвалась неожиданно. Он приехал в Петербург, где дирижировал своей 6-й симфонией, а через несколько дней заболел холерой и скончался. Ему было только 53 года. Похоронен Чайковский в Петербурге в Александро-Невской лавре. Для России это была невосполнимая потеря. В дворянском собрании Петербурга устраивается грандиозный траурный концерт его памяти. Потрясенный, молодой Сергей Рахманинов, любимый ученик Танеева, пишет элегическое трио памяти великого художника.

0: старые знакомые.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радиовоз. Музыка на радиовоз. Радиовоз.
4: You know, the last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
5: Well, I can dig that.
4: I mean it. In my country, you would be a queen.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Вытяните руки, как будто хотите достать до стены. Как я, видите, к стене. Ну-ка, но не касаться. Вот так. Да, хорошо. Да, только не опускайте. Да. Смотрите на стену. Вот так. Закройте глаза. Мы тянемся к цели вместе. Как один. Мы семья. Больше нет Джеки, Тито, Джермейна, Марлона и Майкла. Отныне есть только Джексон 5.

0: Всем добрый день, в эфире «Говорящее кино», Ольга Хасид, Василий Дрожин, всем привет.
1: Привет.
0: Ну что, сегодня мы обсуждаем фильм, который Оля выбрала, он называется «Майкл», самый свежий, 2026 года, буквально в апреле состоялась премьера в США, и у нас он идет в кинотеатрах, я думаю, что многие про него слышали, наверное, многие на него уже сходили, посмотрели, ознакомились с этим материалом, и сегодня мы решили пообсуждать эту картину, которая является где-то, наверное, биографичной, где-то, может быть, немножко с художественным вымыслом, не без этого. Ну и, конечно, поговорим, что удалось создателям, что, может быть, не до конца в образе, ну, наверное, одного из самых знаменитых, если не самого знаменитого поп-исполнителя, в принципе, во все времена. Оль, ну, я думаю, что в этот раз можем, наверное, не отвечать на вопрос, почему ты этот фильм выбрал? Давай, наверное, просто твои впечатления. Смотрела ты его там дома, в кинотеатре? Какие вообще эмоции у тебя были после этого просмотра?
1: Когда я увидела афишу на кинотеатре, который я прохожу каждый день по пути на работу, я сразу поняла, что мне нужно туда идти срочно, когда он выйдет на премьеру или нет, неважно. И я пошла. Мне было интересно посмотреть, насколько качественный это байопик, потому что со времен «Богемской рапсодии» я, к сожалению, ничего интересного не видела, и мне очень хотелось вот ощутить чего-то такого, что я ощущала вот при просмотре «Богемской рапсодии», при том, что продюсер картины Майкл, он тоже являлся продюсером «Богемской рапсодии», и вообще, в принципе, сценарист, режиссер, они все довольно-таки преуспели на голливудском поприще. Вот. И мне было очень интересно. И я пошла в кино. И когда я сидела, смотрела в кинотеатре, то есть это сразу вот погрузилось в детство, я не очень хорошо была знакома с биографией Майкла Джексона именно вот в детской части. Но этот заход меня прям вот поразил, потому что я не думала, что там у них настолько все плохо было. Сюжет начинается с того, что мы видим семью, в которой много детей, мальчики, Jackson 5, они организовали группу. Их отец был как бы их продюсером, можно сказать, который всему их учил, показывал, как правильно, не всегда очень гуманными методами. И в фильме тоже это показано.
2: Давайте сначала. Сделайте как надо.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Стоп! Дышите вместе. Чувствуйте. Ясно? Ну-ка сначала.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Майкл, на меня смотри. Глаза сюда.

0: наверное, благодаря вот такой жесткой дисциплине, спартанским условиям, группа Jackson 5, в которой солировал таки Майкл Джексон, самый младший из ребят, она достигла огромного успеха, несмотря на то, что они все были чернокожими. И это тоже такой момент в фильме, то, что мы все знаем, что Майкл Джексон — чернокожий певец, который потом ни с того ни с сего превратился в белокожего. Вот это для меня все мое детство был такой вот какой-то непонятный секрет, как это вообще произошло. Мне очень хотелось увидеть, как это в фильме обыграли. Но об этом попозже. А потом, спустя некоторое время, я потащила в кинотеатр моего папу, который тоже является поклонником Майкла Джексона. И, ну, второй раз я тоже с восторгом вышла из кинотеатра. В общем-то, всем понравилось. И я в восторге, фильм получился, как по моему мнению. Вася, ты смотрел, наверное, недавно этот фильм. Как ты его изыскал таки в интернете, расскажи, и насколько это было удобоваримо на слух?
1: Ну, в наше время можно найти при желании все, что угодно. Я посмотрел его сегодня. Впечатления в целом у меня хорошие. По поводу восприятия сразу скажу, что фильм музыкальный. Тут очень много музыки, очень много действий происходит на фоне каких-то музыкальных выступлений, концертов, репетиций, записей в студиях и так далее и тому подобное. И, в общем, в принципе, в сюжете здесь вы не запутаетесь. И в этом смысле хоть тифлокомментария пока, наверное, на русском языке вы не найдете, но все достаточно понятно, очевидно и просто, особенно если вы хотя бы немного знакомы, ну, вообще с Майклом Джексоном, с его историей. Если нет, то тоже абсолютно не страшно, потому что, ну, во-первых, это, кстати, может быть хорошим поводом ее немножко изучить, потому что, ну, вот Майкл Джексон — это все-таки мое детство, хоть я и родился тогда, когда он уже стал популярным, но все равно я застал еще эпоху, когда про Майкла Джексона очень много говорили, очень много писали, очень много его показывали по телевидению. И в целом, ну, как будто бы действительно, когда ты говоришь Майкл Джексон, ты говоришь про какого-то очень популярного исполнителя, и он, ну, стал, наверное, знаковой фигурой. Он ввел многие вещи, которые сейчас стали какими-то естественными, и не все даже понимают, что это благодаря именно Майклу это появилось, да. Что касается самого фильма, ну, здесь у меня на самом деле есть какие-то моменты, связанные с, ну, может быть, с сюжетностью, потому что фильм хоть и идет более 2 часов, но мы понимаем, что история как будто бы рассказана не полностью, да, здесь охвачен не весь период жизни, творчества, известности Джексона, то есть история обрывается в конце 80-х, когда, собственно, он, да, находится на пике популярности, но еще многие и альбомы будут выпущены, и, что, наверное, более важно, будут и другие стороны его личности рассмотрены, наверное, не совсем светлые и не совсем приятные для поклонников его творчества. И, наверное, в этом смысле фильм получился не до конца объемным, потому что вынуждены были создатели подстроиться под требования законодательства в силу тех причин, что, ну, в общем-то, те люди, кто судился с Джексоном, их имена нельзя было разглашать. Ну и, собственно, в фильме они тоже не могли фигурировать. Поэтому уже отснятый материал около 4 часов был нещадно отредактирован. Много было до съема, были изменены сюжетные линии, концовка. То есть изначально вариант как раз включал в том числе этап, когда Майклу Джексону были предъявлены обвинения. И, собственно, вот этот период тоже фигурировал. И, наверное, мне кажется, что тогда фильм бы получился гораздо более цельным и, ну, более ярким, потому что здесь мы видим как будто только часть этого пути, хотя, ну, все, наверное, Джексона помнят с разных сторон, и это тоже, к сожалению, стало, ну, неотъемлемой частью, которая с ним ассоциируется. Вот. А с другой стороны, может быть, для тех, кто Джексона не застал, потому что он ушел из жизни 17 лет назад, да, и уже выросло целое поколение, ну, наверное, то, что мы увидели в этом фильме, как раз очень много классной музыки, очень много ярких выступлений и достаточно, насколько я понимаю, красиво и реалистично воссоздано, в том числе благодаря игре его племянника Джафара Джексона, который, ну, опять же, да, насколько я читал, но не могу утверждать, похож на своего дядю и во многом старался копировать и движение, и манеру, и, ну, те вещи, которые отличали и характеризовали Майкла Джексона. Ну и кроме того, он сам является вокалистом и какие-то партии исполнял без использования там оригинальных фонограмм.

0: слушай. CBS хочет, чтобы ты назвал альбом Майкл Джексон.
1: Слишком эгоцентрично.
2: Громче!
0: Максимально даешь фанк и держишь его до конца припева. Понял?
2: Ладно, попытаюсь.
0: Черт, ты на обложке альбома. Исполняешь все песни.
2: Еще громче!
0: Кого ты хочешь обмануть?
3: Поэтому у меня немножко смешанное ощущение. Как концепт, это очень сильная действительно история, потому что выходило много документальных работ про Джексона, но здесь все-таки это, наверное, наиболее масштабное. Было затрачено 200 миллионов, почти миллиард уже фильм собрал на текущий момент в прокате, и, наверное, это еще не финал. Ну, давай, наверное, поговорим как раз вот про ощущения, которые остаются после просмотра, потому что сама по себе действительно история знаковая, но вот все-таки, да, как человек, который слушал Джексона, уж не знаю, ну, в каком периоде его творчества тебе он нравится, если вообще-то ты любишь такую музыку, ну, вот твои ощущения от того, как вот фигура, персона, личность известного человека здесь подана.
4: Хочу сказать, что фильм действительно не закончен. Это сиквел. Выйдет еще вторая часть. Она уже, насколько я знаю, практически завершена. Съемки все. И да, действительно, вот тот период, который будет во втором фильме, он как раз-таки, да, затронет те сложные жизненные моменты, которые вот Майклу Джексону пришлось пережить. Эта часть, она такая, как говорят, более сладкая, более припудренная такая. То есть Майкл Джексон показан там светлым ангелом и все такое, безумно положительным персонажем. А что касается актера самого, да, действительно, вот это первая его роль буквально. И я бы не сказала, что он прям похож на Майкла Джексона, но сейчас у нас и нейросети, и компьютерная графика, и на худой конец мейкап творит чудеса, поэтому, да, действительно, из него создали практически точную копию Майкла Джексона, но вот эти движения, вот эти танцы — это очень-очень-очень большая работа, это огромный труд. Я читала, что он буквально там, я не знаю, за 2 года, наверное, готовился к этому, оттачивал эти движения, чтобы было прям похоже, как это все Майкл делал. И это действительно получилось, это 100% получилось. Я потом уже после просмотра фильма смотрела рилсы в некой
3: социальной сети.
4: Соцсети. Да-да-да, вот в ней. И народ просто вскакивал с мест и танцевал, и все в таком диком восторге были. Ну, действительно, это, ну, это дорогого стоит. Мне кажется, что действительно все получили удовольствие, даже те, кто не был фанатом Джексона. И поэтому, если бы мне представился шанс, там, не знаю, еще сходить, я бы, наверное, бы сходила, и я буду этот фильм пересматривать 100%, и я жду вторую часть 100%. Вот. А что касается второстепенных персонажей, да, вот их тоже мы немножко затронем. Тут, конечно, главный антагонист — это его папа Джо Джексон, который заставлял их работать, заставлял их тоже выступать просто до чуть ли не потери сознания, репетировать. Вот. И тоже и Майкл Джексон говорил, что это очень ему помогло лично и группе раскрутиться. Вот. Но там он показан просто как тиранище такой, просто его люто ненавидишь весь фильм, потому что он как будто бы мешает постоянно вот продвижению Джексона. Также продюсер, да, тоже.
3: Да.
4: Известный актер.
3: Майлз Теллер его зовут.
4: Вот-вот, да. Но у меня плохая память на имена, это 100%, особенно на американские.
5: Мы довольны цифрами, но в плане раскрутки есть куда еще двигаться.
3: Угу.
5: Клипы должны крутить по MTV.
1: MTV? Ай-яй-яй, не получится.
5: Его клипы – это шедевры. Ты еще не видел триллер, это просто взрыв мозга. Лучшего продвижения для альбома не придумать. Если мы добьемся ротации на MTV, нас не сдержать. Сам знаешь.
1: MTV избегает черных артистов. Не знаю почему. Может, не хотят отпугнуть белых детишек в пригородах?
6: Уолтер, я записал эти песни для всех. Белых, черных.
5: Творчество Майкла этого достойно.
1: Майкл, дай я кое-что объясню.
6: Я горжусь своим творчеством, Уолтер. Я не позволю затолкать себя на задворки ни MTV, ни кому-либо еще.
4: В «Дивергенте», по-моему, он играл. Он всегда злодеев играет. Ну, а вот тут положительная такая роль. И он очень хорошо в нее вжился. И кто еще? А, его охранник. Ой, ну охранник тоже очень колоритный. И я смотрела реальные фотки, вот когда Макс Джексон с этим охранником со своим ходил. Реально очень похож. То есть вот они даже вот такие детали воссоздали в этом фильме. Ну, в общем, что тут говорить? Я в восторге, и в восторге от музыкальной составляющей, от того, как они все просто вот... Даже триллер, вот этот клип, где они такие, как зомби, пляшут, значит. Даже это, они приехали на ту же улицу, где это все снималось, все сняли точно так же. Какие молодцы, боже мой. Просто вот снимаю шляпу, как говорится.
3: Ну, здесь, на самом деле, у фильма очень много и критических отзывов, да, если посмотреть особенно на то, как его восприняли там, где он вышел, в США, там, ну, очень хорошо по нему прошлись, и как раз вот, наверное, это во многом связано с тем, что был подан фильм не как какая-то биографическая история, а как, скорее, такая сказка, да. И здесь, ну, сложно как-то давать этому оценку. С одной стороны, мы понимаем, что поскольку фильм создавался при участии непосредственно наследников, родственников Джексона, да, здесь, ну, была очень высокая доля достоверности. С другой стороны, безусловно, ну, это не могло не повлиять на то, под каким углом этот взгляд будет на данную личность. И, естественно, он не был беспристрастным, и какие-то вещи наверняка, ну, предпочли как-то сгладить и не показывать, и это тоже понятно. Вот. Но мне кажется, это очень классная штука с точки зрения популяризации фигуры Майкла Джексона, потому что, повторюсь, да, вот те, кто помнит эти хиты, кто под них танцевал, у кого с ними связаны какие-то важные моменты в жизни, ну, безусловно, немного ловят эту ностальгию, но те, кто эту музыку, может быть, даже никогда не слышал, это очень крутой повод познакомиться с творчеством, окунуться в атмосферу 80-х и 90-х. И да, фильм, с одной стороны, подан как, ну, такая легенда, история, и здесь, наверное, что-то, может быть, где-то приукрашено, но, тем не менее, мы видим достаточно такие важные, ну и серьезные вещи, которые рассказывают про сложное детство, про воспитание через страх, который здесь присутствует. Мы видим, какую цену платит человек за свой успех. Да, это и давление индустрии, общественное мнение, отсутствие детства и одиночества. И мы видим, какой Джексон был, вот он фактически не вырос, да, он и был этим ребенком, он искал, ну, любовь, искал чье-то одобрение, даже когда уже ушел вот в это самостоятельное плавание.
7: Представляешь, у лам целых 3 желудка, потому что они едят только овощи. А еще они очень-очень умные животные. А главное, вообще не кусаются.
8: Ты тоже и про крыс говорил.
7: Нет, правда. Ламы не кусаются, только плюются, когда напуганы.
8: Значит, ты хочешь, чтобы я привела в свой дом плюющуюся трусишку?
7: Ламы живут на улице, но, пожалуйста, я сам буду за ней ухаживать.
9: Нет, и не упрашивай, Майкл. У твоей мамы и так забот полно, а у тебя и без ламы питомцев хватает.
7: Они не питомцы, они мои друзья.
9: Ладно. Это я могу понять. Но как насчет настоящих друзей, Майкл? Как насчет настоящих друзей, Майкл? Детей, как и ты.

0: действительно здесь во многом находятся ключи к тем событиям, которые происходили в жизни Майкла Джексона потом. Вот. Ну и про музыкальную составляющую я хочу отдельно сказать, потому что действительно здесь во многом использовались оригинальные записи, да, какие-то записи были отретушированы, да, создавались на студии, костюмы воссоздавались с высокой долей достоверности, используя архивные записи, команда работала, ну и, безусловно, консультанты, которые непосредственно работали с Джексоном, сделали это все, наверное, очень классно с точки зрения визуала, я думаю, Оль, ты с этим согласишься. Вот. Ну, а получилось ли показать человека за вот этим мифом, да, за этой легендой, ну, тут уже, наверное, можно судить, только посмотрев этот фильм, потому что действительно здесь, ну, много вопросов поднимается, в том числе даже тема расовой сегрегации, хотя в 80-е годы этот вопрос уже стоял не так остро, и мы обсуждали другие фильмы, где эта тема поднималась. Но даже здесь сложность попасть в ротацию на MTV, главный музыкальный канал, да, потому что ты темнокожий. Ну, это, кстати, история, почему Джексон бледнел, да, если можно так сказать, почему цвет кожи его становился все светлее и светлее, да, и здесь история-то в целом лежит не в том, что он хотел это, да, у него достаточно сложное заболевание было, да, это история, когда у темнокожих людей фрагменты кожи начинают светлеть, да, и вот тут вопрос был даже, что было проще, ну, искусственно осветлять те участки, которые выглядели темнее, чем делать наоборот. Поэтому вот, собственно, в этом причина, а не в том, что здесь Джексон хотел выразить какой-то протест или быть не таким, как все, или еще что-то доказать. Потому что на самом деле он как раз не стеснялся ни цвета кожи, ни пытался как-то отделиться от, там, не знаю, расы и так далее и тому подобное. Вот. Ну, в целом, я считаю, что фильм получился достойный, как минимум достойный внимания аудитории. Действительно, его можно рассматривать с разных точек зрения, но как классная музыкальная история, музыкальная драма, я думаю, что его обязательно стоит посмотреть в кинотеатре, дома, если дома, то с хорошим звуком, и получайте удовольствие от этих классных зажигательных композиций и узнавайте что-то новое о Майкле Джексоне. Я думаю, что всегда, когда вот посмотришь такой фильм, захочется еще куда-нибудь залезть, что-то почитать, вспомнить или узнать что-то новое об этом. Ну и, Оль, тебе в завершении слово для финального вердикта.
1: Да, присоединяюсь ко всему вышесказанному. Скажу только, что в такие непростые времена такие фильмы позитивные, музыкальные, добрые, они очень нужны, и поэтому, если у вас стоит выбор, посмотреть ли этот фильм или не смотреть, я бы вам порекомендовала его посмотреть даже ради настроения, которое он создает, и той музыки, которая возвращает в детство, в юность, и насладиться действительно хорошим звуком и вообще погрузиться в эту историю и забыть обо всем, может даже потанцевать чуть-чуть. Так что один позитив сплошной, друзья мои. Смотрите хорошее кино и слушайте наш подкаст.
0: Да, да, все как всегда. Мы желаем вам оставаться здоровыми, любить друг друга, слушать хорошую музыку, смотреть хорошее кино и обязательно с вами еще услышимся через пару недель. Всем пока.
1: Пока-пока.

0: Hasta la vista, baby.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Беседка на Радио ВОС.
3: Вниманию слушателей предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Циндемы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых. Народ его прозвал «Левшой», на все руки мастер, сварщик, слесарь, токарь, фрезеровщик, электронщик и программист. Валерий Владиславович не ограничивается своими обязанностями, может починить утюг, печатную машинку, термометр и так далее. Он душевный, добрый, творческий человек, пишет стихи, работает с композитором, сам поет. Беседа была записана во время празднования 30-летия издательства.
4: Я сюда пришел не так давно, во всяком случае, в этом веке. Меня пригласили сюда налаживать, поддерживать машины в рабочем состоянии.
5: А вы откуда знали, как вы были знакомы с такими машинами? Или уже в процессе изучали?
4: Вы знаете, я, собственно говоря, всю жизнь занимаюсь электрикой, как бы себе электроникой. Я работал до этого на 5-м предприятии на Елизарова, на проспекте Елизарова. А меня сюда перетащил Алексей Федорович Золотарев. Он там тоже работал когда-то главным инженером. Вот. А потом сюда меня перетащил, там как-то стало неуютно. Ну, я там тоже проработал почти 30 лет, вот, и сюда пришел. Там занимался кипом, настройкой гальванических линий, устанавливал их, сам монтировал, сам настраивал. В общем, короче говоря, длительная история, 3 линии гальванических там поставил. Ну, сюда пришел. А здесь столкнулся с этим оборудованием впервые. У них до этого была машина, так называемая «Инема». Делали ее на Украине наши, хорошая машина, но не довели ее до ума. И вот я долго очень время занимался доводкой этой машины. И мы даже какое-то время на ней печатали. Благодаря Валентине Ивановне, нашей губернаторше, через Валентину Ивановну, мы приобрели вот эту «Пуму», немецкую машину, которая, конечно, резко отличалась от всего того, что мы печатали раньше. Набор проводили пальчиками, сидели как на клавиатуре, набирали, а уже машина печатала. Это же все закладываешь текст, на выходе получаешь штамп, так сказать, стереотип, который потом закладывается в пресс и рисуется страница сразу с двух сторон, получает печать. Пришел, начал заниматься, ну, в силу того, что какая-то подготовка была в смысле электроники, вроде как поддаваться стала мне эта техника. Через какое-то время нас отправили в Германию на покупку еще одной машины. Мы оттуда с Владимиром Николаевичем привезли машину сюда, Царство ему небесное, к сожалению.
5: Киселев, да.
4: Да, к сожалению, умер Киселев, да. Мы с ним очень хорошо и дружили, и работали, и вообще хороший человек был. Вот. И получалось так, что вроде как, кроме меня, и машины эти. Даже в Москву ездил настраивать и машины, и свои делал. Сейчас очень сложности очень большие у нас с машинами, потому что мы не можем не выписать ни запчасти, не получить. Очень сложно. Поэтому как-то вот пытаемся своими руками поддерживать эту технику. Очень дорого нам это все это обходится. Ну, как-то работаем. Как-то работаем.
5: А пока те же самые «Пумы», ничего нового пока не появляется, да?
4: «Пумы» появляются новые. Вот сейчас там у нас «Пума-6», а сейчас там идет и «Пума-7», «Пума-8», но они сейчас перешли на другой принцип обслуживания этих машин, который нас не устраивает. Дело в том, что оператор, работая с экраном, он должен быть зрячим, а нам надо, чтобы работал слепой. Вспоминал Олег Николаевича Свидаля. Сам по себе музыкант, очень быстро работал, набирал на клавиатуре. И пришел вот Сергей, молодой, Асвидаль ушел, тоже царство ему мира. Пришел Сережа, тоже музыкант, слепой абсолютно, 100% слепой. Очень быстро приноровился к этим машинам, работает просто замечательно. И не только просто работает, он множество вносит. Если, допустим, раньше у нас каждая машина Единое место, так сказать, абсолютно автономное. Значит, надо было держать 3 компьютера обязательно. Одной машине, второй машине и третьей машине должны были компьютеры. Сейчас, благодаря ему, он написал программу, машины мы объединили в одну единую сеть, управляются с одного компьютера, у которого 3 окна, в каждом окне выходит своя машина, закладывается туда текст печатный, и на выходе получаем Бродвейский. Такой принцип у нас работы. Сейчас 3 машины работают. У нас 2 работают, третья сейчас в настройке находится. Работаю очень доволен.
5: А вот вообще перспективы книг по Брайлю. Я знаю, что есть мнение, особенно за границей, что очень дорого хранение брайлевских книг и гораздо удобнее даже библиотекам иметь, собственно, свои брайлевские принтеры по необходимости не книг готовые выдавать, а распечатывать. Как вы к этой идее относитесь?
4: Во-первых, это очень дорого для конкретного обладателя, абонента. Принтер стоит чуть ли не машину. Это вот нормально. А надо принтер, компьютер. Во-первых, надо его обслуживать. И со временем ремонт требуется. Нет, это не тот способ, так сказать, продления жизни брайлевской. Да, у нас по количеству абонентов сокращается. Молодежь сейчас, скажем так, меньше занимается читкой по Брайлю. В школах меньше народу. Это и сами школы, наверное, не так уж тоже подсократились, скорее всего. Тем более, что Москва очень много звуковых книг издает, все предпочитают слушать. Но тут даже с плоской печатью вот, сейчас все люди читают в этих самых смартфонах, планшетах. Но удовольствие от читки натуральной книги, его же не отнимешь. С планшета ты такого удовольствия не получаешь, как читаешь с книги. Да, с книг, потому что там какая-то аура другая. Ты, вот там невозможно, там техника есть техника. Ты в нее не, а вот в книгу ты можешь погрузиться в эту, в область вот ту, которую тебе писатель кладет. И ты погружаешься и уходишь, как говорится, из реальности. Даже запах один чего стоит. Вы знаете, я в 9-м, по-моему, классе учился. И не знаю я сейчас как, но я попал в совет библиотеки. Городской районной библиотеки, в совет. Нас там 5 человек. Мы приходили каждый выходной. Приходили к нам книги новые, с типографии. И мы проставляли печати там на 17-й странице обязательная печать, там на первой и на последней. Печать библиотеки. Так вот, хочу сказать, вот открываешь эту книгу, столько, что она пришла с типографии, запах от нее обалденный. Вот, я не знаю, такой у меня он хранится по сегодняшний день. Вот открываешь книгу, берешь книгу, и вот даже руки от волнения. Вот, что я сейчас? Я перечитал все Финемора Купера, Бальзака, криминал этот весь. Приходили первые читатели, это мы. Нам не разрешали, правда, выносить книги из читального зала, но мы проштамповывали. Здесь же читали, все время пропадал. Ну, разве можно это было бы сравнить с печатью, с бравлевскими строчками, конечно... Нет, это другое дело. Не знаю, вот я, например, вам скажу вот какую вещь. Я уже Олегу Николаевичу демонстрировал вообще-то. Нам надо изменить немножечко все-таки подачу. А в каком смысле? Дело в том, что мы можем печатать параллельно на том же листе плоскопечатный шрифт. Вот первый образец, который я предложил сделать, мы сделали букварь. И первые 11 вводного текста, сделаны дублем. Печать плоская, и по ней печать брайлевская. Вот в семье, когда незрячий ребенок открывает, зрячему поправить вот сейчас нет возможности, потому что он не видит. Он не знает Брайля, он не может помочь ребенку. Но когда текст написан, а ребенок читает, и родитель уже поправить может, и сам может прочитать, не говоря уже о том, что вот сейчас книги прочитали, а если книги печатать полностью с плоскопечатным шрифтом, мы сразу увеличим количество читателей. Ведь будут читать вся семья эту книгу, а не один ребенок, у которого нет зрения.
5: Да.
4: Но это удорожает, это очень сильно удорожает.
5: Особенно еще, знаете, мне кажется, Незрячий родитель и зрячий ребенок – это тоже, мне кажется, еще одна категория, которая читает ваши книги. Например, вот взять вот мою дочь, зрячая дочь, я не вижу, и в итоге как нам нужно было читать книги? Она все время ей читаешь, она говорит: «Покажи». Вот, ну что могу в брайльской книге показать, да?
4: Да, да, да.
5: И вот если все-таки и брайль плюс картинка плюс текст, то мне кажется, это было бы, конечно, идеальный вариант.
4: Мы сделали
5: немного, но
4: для этого машину сделали, которая одной точкой могла рисовать простейшие фигуры, математические фигуры, математику почти всю, где не требуется фотографического такого изображения, где контурное изображение.
5: Да.
4: Вот сейчас мы ЕГЭ делаем, я же делаю все картинки для экзаменов.
5: Uh-huh.
4: Треугольники, квадратики, кубы, диаграммы, различные функции. Все рисуем на принтерах. Но опять-таки, там, когда смотришь на билет, там только брайль. Там нет печатного текста. А у меня на картинке, когда я печатаю, у меня каждая буква написана на том месте, где написан брайль. Не просто под текст идет, а вот прямо под тексту идет. Правильно. Даже вот можно попросить Елену Николаевну, она может вам даже показать. Она, здесь наверняка у нее есть буквы эти, как она выглядит. Это, конечно, удобно. Что ребенку с незрящим родителем, что родителю с незрящим ребенком. Это очень хорошая идея. Но, говорю, книги выпускать, это будет очень дорого. Это надо все книги сначала распечатать на плоских принтерах, а потом пустить ее на печать на пресс-автомат.
5: Вот так пробовали, по-моему, ребра, но они через строчку делали. То есть вот прям строка в строку, вот так вот.
4: Потому что когда уже делали, мы не можем так это сделать. Во-первых, у нас нет средств на это. А вдруг книжка сразу подорожает в 2-3 раза для покупателей, так сказать, для заказчиков наших абонентов. Это будет накладная штука.
5: А иллюстрации вы готовите, да?
4: Иллюстрации мы не можем делать. Иллюстрации, как правило, это фотографии. Там требуется очень много оттенков. А у нас только пупля ближе.
5: Контурные какие-то
4: только
5: рисунки.
4: Контур. Мы можем рисовать контуры, и то не линиями, а точками. Есть принтеры, которые позволяют не точками, а линиями рисовать. Так называемые термопринтеры, где наносится рисунок и пропускается через горячую печку, и этот все черное, все вздымается, поднимается, вспухает. Ну что-то у нас это как-то не пошло.
5: Да и дорого очень.
4: Там лист очень дорогой. Выпускать массово – это сложно. А вот то, что я же как бы делал вот эти геометрию всю, все рисунки. Вот график у меня занимает, допустим, 4 графика по билету. Все 4 графика находятся на одном листе. Все, вот ты положил руку, и ты все прочитал. Все, точками, все, линии, все хорошо просматривается. Где-то жирные линии двойными я делал. Линии, там, сеточки, пунктиром делал, точки раздвигать. Человек понимает, как выглядит таблица, допустим. Основные контурные линии, таблица, там, внутри цифры. Ну, так, мы это уже освоили, там, вся графика на мне.
5: Ну, мне кажется, что когда готовишь задание к ЕГЭ, очень сложно сохранять тайну, да, потому что, ну вот, например, ваш ребенок, допустим, да, в этом году заканчивает школу, сдает экзамены, ведь тоже ему сдавать ЕГЭ, вот как тут вы?
4: Мы, во-первых, подписываем документы о неразглашении и не имеем права выносить за пределы предприятия ничего, что касается билетов ЕГЭ. В отношении сохранения тут ничего не могу сказать.
5: Все остается внутри.
4: Здесь, да, здесь все остается внутри. А потом, я же, если, допустим, делаю чертеж, у меня же нет текста билета. У меня есть рисунки и все. А что с ними делать? Если к нему не приложить еще печатный текст, то ты и не поймешь. Если я рисунок и вынесу, ну, рисунок, ну, графики, ну и что? И больше ничего.
5: Понятно. А скажите, пожалуйста, большой тираж бывает заданий? Сколько вообще человек нуждаются в задании по брайлю?
4: По-разному. Из-за предметов. Бывает просто тираж 5 экземпляров, 3 экземпляра, 30 экземпляров, 60, 100 с лишним экземпляров.
5: Ежегодно, индивидуально уже понятно, кто какие задания требует, и поэтому вы уже конкретно практически готовы.
4: Ну, нам присылают план выпуска, когда мы должны и сколько экземпляров. Мы не корректируем это, мы только выполняем. то, что нам, как сказать, по договору заключают, там написано, сколько и куда. И потом отправляем, а там они уже сами распределяют по России.
5: Есть ли у вас люди, которые, ну, ваши, скажем, коллеги, которые знают, умеют то, что умеете вы?
4: Нет.
5: Ну, это очень грустно, да, наверное? Да.
4: Мне сейчас приняли человека, который как бы на мое место. Мне все-таки уже 78.
5: Uh-huh.
4: Вот. На мое место. Ну, как бы это сказать? И себя как бы сказать нет. Самое... Ну, не может. Трудно очень слово. Потому что, понимаете, я решаю вопросы, это уже как бы бахвальство, конечно. Я решаю вопросы все. Технически. Я сварщик, я фрезеровщик, я токарь, я электронщик, я программист, я поэт, я певец, я только не музыкант. Вот. Понимаете, это как-то, ну, всего, как говорили, всего понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Вот. Нет, нет, на данный момент, к сожалению. К сожалению, нет, потому что если пригласить специалиста по электронике, чисто по электронике, то зарплата будет завышенная. А ему же надо высокую зарплату. У меня, допустим, если машина не работает, у меня там пресса где-то встали, мне надо там пойти ребятам помочь. Сестра у нас есть, но они все равно бегут ко мне. Давайте, сам Валера, пойдем. Посмотри, скажи нам, что нам делать. Вот. Ну, такие специалисты. Ну, к сожалению, по-разному мы устроены. Так что пока, к сожалению, нет. К сожалению, большому. И моему, к сожалению, даже. Я им сказал, говорю, я буду работать, пока ноги носят, но ноги же недолго носить будут.
5: Ну вот сколько еще будет сил у вас, да?
4: Сколько будет силы, да. Сколько будет силы. Так что у нас в этом вопросе сложная ситуация. Ну, думаю, что за то время, пока у меня есть здоровье, и наше предприятие сохранит свою, так сказать, живучесть. Потому что сокращаемся, все сокращаемся.
5: А детскую литературу вы выпускаете?
4: Детскую литературу, да. Детскую литературу мы выпускаем. Но здесь есть другие люди, которые этим занимаются. Я только обеспечиваю, чтобы она печаталась. Кто-то занимается детской литературой, кто-то занимается музыкой, кто-то занимается математикой, кто-то занимается художественной литературой, кто-то детской литературой. Так что вот у нас редактора заняты своим, да, шахматы, электроника, домашнее хозяйство, музыка. Такой обширный самый ассортимент у нас. В принципе, многое можем. Я до чего еще, как раз Владимир Николаевич вспомнил, я знаком с композитором Людмилой Шаховой, и мы частенько наши песни, пока Володя был жив, крутили. Я
5: детей,
4: Володя.
5: Для детей, по-моему.
4: Да, и Володя все время включал туда самые наши песни, которые мы там сочиняли, так сказать, и она музыку писала, я стихи, делали аранжировки. Какой-то контакт был, да, но потом все прекратилось.
5: У вас, по-моему, радио есть, да, при чтении?
4: Было все. Это Володя вел, как только он ушел из жизни.
5: А, все прекратилось,
4: все,
5: да?
4: Прекратилось, да.
5: Все-таки, знаете, все держится на личностях.
4: Безусловно. Потому что вот как бы инициатива изнутри должна исходить. И не сверху вниз,
5: да,
4: а снизу вверх. Хорошо. У нас директор очень в этом смысле, как бы сказать, отзывчивый. Вот с ним очень хорошо работать. Он хороший руководитель. Когда-то давно пришла в голову мысль написать типа гимна. Я выбрал песню «Команда», «Молодости наши». Потом я дал Олегу Николаевичу. Олег Николаевич принял тоже участие. И, в общем-то, это наше совместное творчество, скажем так. Я прочитаю вам ее, да?
5: Да.
4: «Не просто создавалось наше чтение. В нем каждый точно вклад отыщет свой. Проблемы наши или достижения мы поровну делили между собой. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами, это факт. Укрылся мир за темными очками, но сердце жить не хочет в темноте. И книги, что читаем мы руками, откроют путь к всемирной красоте. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустят. И пусть не в моде нынче книги, но наши книги ждут. И это факт. Технический прогресс мы уважаем. В прогрессе этом нет для нас преград. Хотя по Брайлю книги выпускаем, но нам компьютер больше, чем собрат. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И вопреки всем модам века, мы выпускаем книги, это факт. Найдете в наших книгах вы советы, как выстроить семейный прочный дом, как воспитать детей и как при этом вам вырастить свой сад перед окном. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами, это факт.
5: Здорово, спасибо большое. Это такие душевные, теплые слова, и это стал гимном.
4: Да, мы готовились тогда, как раз было 50-летие журнала «Литературное чтение», и вот как раз мы там впервые озвучили этот самый.
5: Угу. Это более 10 лет назад, да?
4: Да, да, больше, да.
5: Можно еще?
4: Можно, если будете слушать. Ну вот сейчас Пелюгин, ну, допустим, я писал в дню рождения. Собрались мы на юбилей Пелюгина Олега. Традиция в издательстве такая. Как водится в кругу друзей, сотрудники, коллеги, отметим юбилей за рюмкой чая. Он много лет директор наш, но должность не мешает. В компании он верный нам товарищ. Он весельчак, он оптимист. Он все о жизни знает, наш юбиляр Олег Свет Николаевич. В издательских делах он спец. Сказать точнее, профи. И потому здесь главный он редактор. Он просветитель, не ханжа, но цензор очень строгий. А это в нашей сфере важный фактор. К тому же еще известно нам, стихи он сочиняет. Совсем как Акуджава или Галич. Свой дар, свой певческий талант от нас он не скрывает. Поэт и бард Олег Свет Николаевич. Сегодня с днем рождения Олега поздравляя, его заверим мы в любви и дружбе. Здоровья, счастья, долгих лет от всей души желаем. Успехов и на даче, и на службе. Тоже было написано раньше. Это я сейчас это предложил как тост с 30-летием чтения. Прошу вас наполнить бокалы до края вином благородным, лучистым. Вот так же для многих вы жизнь наполняли любовью и светом и смыслом. До самых далеких окраин России и в зарубежные дали прекрасные книги мечту приносили. Те книги мы здесь издавали. И в каждом издании любая страница теплом наших пальцев согрета. И в каждую вложено сердце частица. Читатели чувствуют это. За всех в этом зале мы тост поднимаем. Мы честно трудились и жили. С 30-летием всех поздравляем. И тост этот мы заслужили. Поднимем бокалы. Настала пора. Издательству чтения воскликнем. Ура!
5: Спасибо вам огромное.
4: Спасибо вам.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
5: Желаем вам здоровья и долгих-долгих лет работы на благо Брайлевской книги.
3: Вы слушали беседу корреспондента Радио ВОС Циндымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых, записанную во время празднования 30-летия издательства.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье» для родителей детей-инвалидов. В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской Республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», «Семейный танец импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов «Преодоление». С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждение здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых ВелоС» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Датикашвилем Тварисой Абрамовной, председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Твариса Абрамовна! Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборной конференции Московской областной организации Всероссийского общества слепых.
9: Добрый день! 19 мая у нас состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Я готовилась к этому где-то 3 года, потому что до этого, в апреле месяце 2023 года, я была назначена исполняющей обязанности председателя Московской областной организации, так как Александр Иванович Коняев у нас стал вице-президентом Всероссийского общества слепых. Поэтому были очень активные эти 3 года для меня лично, и я думаю, что для нашей самой областной организации, для местных организаций, потому что, когда приходит новый человек, он изучает то, что было до него. Правильно, я работала на местном уровне, и, соответственно, здесь мне нужно было изучить всю работу, которая ведется уже на областном уровне. Это все-таки различная работа, поскольку быть руководителем местной организации – это не быть руководителем Московской областной организации. В Московской областной организации больше ответственности, больше разносторонней деятельности. И, соответственно, конечно, вот эти 3 года ушли у меня на познание, на понятие того, что для меня новое, на изучение и работы на областном уровне. Очень много было выездов, их даже не сосчитать. Московская область, она очень большая, и поэтому колесить пришлось много. Это и предприятия, которые теперь тоже мне остались как председатель наблюдательного совета. Соответственно, их деятельность тоже изучалась. И местные организации, которых у нас 30. И в 2025 году у нас еще было столетие и Всероссийского общества слепых, и Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Соответственно, много выездов и очень достойно на территории Московской области наши местные организации отметили эту знаменательную дату. Соответственно, вот к выборам мы шли, даже мы не шли, а бежали. И вот такая была взята скорость, которая даже для меня оказалась непростой, но мы это все преодолели вместе. И поэтому вот 19 мая у нас отчетно-выборная конференция прошла на очень таком высоком уровне, достойном и на позитивной ноте. У нас все вопросы принимались единогласно и как-то вот дружелюбно, потому что мы вот за эти 3 года очень сплотились в работе. Единогласно председателем Московской областной организации коллеги избрали меня. Мы избрали и новый состав контрольно-ревизионной комиссии, в который вошли и сотрудники из наших предприятий Московской области, и избрали мы членов правления Московской областной организации. Многие остались те же, которые уже несколько раз были членами правления, но мы и новых членов избрали. Это те руководители местных организаций, которые очень себя активно показали и хорошо показали свою работу. И мы вот посчитали, вот общались с коллегами, что таких людей, которые добросовестно, ответственно и активно работают, нужно, конечно, тоже пригласить в члены правления. И мы, конечно же, заслушали и мой доклад, и доклад отчетно-контрольно-ревизионной комиссии за 5 лет работы, поскольку я-то была 3 года последних, а еще 2 года еще Александр Иванович возглавлял нашу организацию областную. Было избрано делегаты на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Это у нас Александр Иванович Коняев и я. Мы будем 2 делегата, которые будем представлять на съезде нашу областную организацию.
8: Фариса Абрамовна, расскажите, пожалуйста, о своей предвыборной программе в качестве председателя региональной организации. И скажите, решив, какие вопросы из актуальной, из повседневной и профессиональной жизни инвалидов по зрению, вы смело себе скажете, что вы успешно проработали 5-летний срок на должности председателя?
9: Ну, знаете, у инвалидов по зрению, конечно, очень немало, даже может быть, даже и не очень много, но есть такие основные чаяния и свои заботы, и свои трудности, и свои пожелания. Мы вот в эти 3 года очень активно работали по программе «Доступная среда». Это же очень важно для инвалидов по зрению. То, что мы делали, мы будем продолжать. И мы тесно взаимодействовали с социальным фондом по городу Москве и Московской области, потому что действительно много вопросов по техническим средствам реабилитации у инвалидов по зрению, по их качеству, по тому, какое техническое средство, в каком виде нужно инвалиду по зрению. Например, вот у нас очень часто проблемы с тростями, потому что кому-то нужна опорная, кому-то тактильная. То есть вот такие вопросы у нас. Мы очень часто проводим встречи по доступной среде на местном уровне. Мы обследуем объекты в местных муниципалитетах Московской области. Сейчас мы очень активно стали работать с транспортной прокуратурой, где как раз-таки вот доступность объектов очень важна для инвалидов по зрению, особенно, вы знаете, ЖД-объекты, это вот платформы, это подъемы по лестницам, спуски, и там очень много проблем, очень тоже проблемы возникают уже сейчас у инвалидов по зрению, например, с валидацией своего проездного, поскольку это все не озвучено, прикасаясь к валидатору, инвалид по зрению не видит, активировал он свою проездную карту, не активировал. То есть, понимаете, вот такие бытовые проблемы, они очень занимают много времени у нас, потому что мы, как представители Московской областной организации, должны помогать решать инвалидам по зрению такие вопросы, которые они не могут везде озвучить или их не очень где-то услышали. Соответственно, эти вопросы мы обязательно будем рассматривать. Обязательно обучение наших инвалидов по зрению в наших учреждениях и в Центре реабилитации слепых, и в Реакомпе, поскольку все-таки очень есть большое желание у людей и овладеть и компьютером, и навыками по программе «Доступная среда» обучаться хотят люди, то есть чтобы потом тоже так вот исследовать объекты. Вот. Кто-то просто элементарной реабилитацией обучается. Конечно же, мы планируем взаимодействие с управлением социальной защиты населения. Обязательно мы планируем и работаем с депутатами местных наших муниципалитетов и областных, и даже вот у нас даже есть и представители и в Госдуме, к которым мы обращаемся. То есть обязательная работа с депутатским корпусом. У нас направлений очень много, на самом деле, вот так вот, и социокультурных, и по спорту. Очень много мероприятий мы проводим обязательно, написание грантов по спорту, по проведению спортивных мероприятий. Конечно, мы заинтересованы еще в привлечении финансовых средств для работы с молодежью, потому что они хотят участвовать и в культурных мероприятиях, и в спортивных, и все-таки хотелось бы это все делать достойнее. Конечно, грантовая деятельность тоже для нас очень важна. Обязательно выстраивание деловых и партнерских отношений с теми муниципалитетами, где у нас немножко на таком уровне. Знаете, сейчас очень много меняются на местных уровнях глав, и, соответственно, меняются и сотрудники у них на местах. И не все очень правильно понимают, что общественная организация, она представляет интересы инвалидов, поэтому и выезды у меня бывают, и планируются. Особенно там, где сложновато с новыми руководителями, будем дальше пытаться взаимодействовать и для поддержания с теми, кто действительно с нами очень хорошо работает. У нас есть местные организации, у которых очень выстроена хорошо работа и с администрациями, и с социальной сферой. То есть я обязательно посещаю эти тоже местные организации для того, чтобы тоже познакомиться с руководством, показать авторитет нашей большой организации. То есть это, видите, это вот поиск обязательно финансов. У нас некоторые местные организации субсидии получают от местных администраций. И, соответственно, мы тоже готовимся участвовать в различных программах, и привлечение финансов тоже здесь необходимо. Поэтому, честно говоря, программа, она, в принципе, одна и та же, но она очень разносторонняя. И самое главное — это взаимодействие, наверное, вот нам между собой вот взаимодействовать. Вот что приводило нас к успеху в чем-либо, вот в каких-либо делах, это то, что у нас вот с председателями, с активом местных организаций, у нас всегда вот было как-то единение. Мы рассматривали какой-то вопрос и приходили к общему знаменателю, там, мы принимали какое-то решение. Мы очень много вопросов вносим направления. потому что не хочется иногда включать руководителя и принимать решения какие-то единогласно. Я думаю, что есть такие темы, которые мы обсуждаем вместе, и, соответственно, мы вместе придумываем еще какие-то дальше программы, куда двигаться можно, что делать можно. Но мы стараемся быть везде и всюду на областном уровне. Знаете, у нас даже программа, она как пишется вместе с нашим движением.
8: Лариса Абрамовна, этот год для Всероссийского общества слепых будет посвящен 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Скажите, ведется ли подготовка к участию ваших делегатов в съезде? Есть ли обращения незрячих людей, которые могут и будут озвучены на съезде? И с какими проблемами, в общем, обращаются члены Московской областной организации ВОС?
9: Вы знаете, да, мы сейчас уже начинаем эту подготовку, потому что уже не за горами и съезд, и к нему нужно готовиться. Поэтому сейчас мы анонсировали по местным организациям еще раз, мы это часто делаем, письма с просьбами, чтобы были озвучены в письменном виде серьезные их чаяния, которые бы они хотели, чтобы мы пытались решить это на уровне Всероссийского общества слепых, потому что есть такие моменты, которые не решишь на местном уровне. И поэтому мы сейчас вот анонсировали рассылку очередную, как раз-таки вот чтобы делегаты Александр Иванович и я были готовы к съезду, и из вот этих полученных писем в обратную сторону, то есть наши председатели местные отработают еще раз со своими членами организаций, выберут серьезные действительно или трудности, или радости, и с этим поделятся с нами. Мы выберем самые такие, которые действительно лучше решать уже на уровне ВОС. Те, что мы и сами сможем решить, мы, конечно же, будем включаться и будем рассматривать эти вопросы как предложение поработать над ними на съезде, потому что, может быть, на съезде получится более квалифицированно и правильно подойти к каким-то вопросам, поскольку все-таки на съезде у нас представители все очень эрудированные, образованные, обычно собираются. Ну вот такая вот у нас началась подготовка. Проблема, ну, у нас здравоохранение, у нас проблема, да, с медициной очень много трудностей, поскольку действительно инвалидов по зрению очень много где перестали понимать. Хотя этого ранее не было, но жизнь меняется, и меняемся мы, и меняется все вокруг нас. Вот у нас был такой случай интересный, когда инвалид по зрению первой группы, возрастная женщина, легла в больницу, и не разрешили ближайшему родственнику с ней как сопровождению быть в больнице, и человек просто не лег в нее. И мы стали везде обращаться, и нам удалось решить этот вопрос. Ну вот вроде бы элементарно, да, ты видишь инвалида по зрению, тотально слепого, но врачи должны это понимать. То есть, знаете, вот разные такие из элементарного бывают сложности. Поэтому подготовка к съезду идет, у нас время еще есть, но мы уже так трепетно к этому относимся моменту.
8: Лариса Абрамовна, что бы вы пожелали всем делегатам 24-го съезда Всероссийского общества слепых?
9: Я бы пожелала на самом деле всем так правильно, чтобы меня поняли. Мы представители все одной организации. И у нас у всех

0: дружелюбно, в единении, в понимании и в действительно в дельных и толковых предложениях, чтобы съезд был наполнен правильными и прогрессивными, реальными такими идеями, которые действительно можно было бы воплотить в жизнь.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых Датикашвили Тварисой Абрамовной. Оставайтесь в эфире Радио ВОС.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. 17 июля проводится очень необычный праздник. И называется он «День желтой свиньи». Отмечают его с 1960 года. Связан он с двумя студентами-математиками из Принстона, которые долгое время и одержимо анализировали число 17. Эти июльские мероприятия второй декады месяца имеют традиционный ежегодный характер. Талисман праздника – желтая свинья, у которой 17 пальцев на ногах, 17 ресниц и 17 зубов. Легенда гласит, что это относится к коллекции желтых свиней Дэвида Келли. О нем попозже. Размер его коллекции математических игрушек больше, чем в каком-либо магазине игрушек. Вокруг его дома периодически расположено где-то от 289 до 4913 желтых свиней. Два математика, упомянутые Дэвид С. Келли и Майк Спивак, были аспирантами в Принстоне в 60-х годах. Идея Дня желтой свиньи пришла им в баре. Сейчас этот ежегодный праздник связан в первую очередь с летними занятиями по математике в Хэмпширском колледже, а вернее с летней программой по математике для талантливых старшекурсников. Майк Спивак стал известным автором учебников по математике. Он спрятал желтую свинью в каждой своей книге. Рекордно длинное простое число состоит из 17 миллионов цифр. Число 17 вообще часто привлекало математику. К примеру, в 1796 году Карл Фридрих Гаусс, учащийся первого курса Геттингенского университета, решил задачу, перед которой математическая наука пасовала более 2500 лет. Несмотря на то, что еще древними греками были найдены способы построения с помощью только лишь циркуля и линейки правильных многоугольников с числом сторон 3, 4, 5 и 15, а также с числом сторон большим в два раза, в отношении прочих правильных многоугольников царила полная неизвестность. И вот именно Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник. Он был настолько воодушевлен своим открытием, что в конце жизни завещал, чтобы правильный 17-угольник высекли на его могиле. Также Гаусс впервые нашел значение косинуса центрального угла 17-угольника при помощи радикалов. Ох, для меня, как для гуманитария, все это, конечно, сложновато. Ну ладно, вы пока повникайте, а мы перейдем к музыкальным датам и событиям второй недели июля.
0: Муз-события.
1: 14 июля 1992 года группа Megadeth выпустила альбом «Countdown to Extinction». «Countdown to Extinction» — «Отсчет до вымирания» — пятый студийный диск американской хэви-метал-команды. Он стал самым коммерчески успешным в истории группы, разойдясь в США тиражом в 2 миллиона копий и получив дважды платиновый статус. Синглами с этой пластинки вышли наиболее известные хиты Megadeth — «Symphony of Destruction», «Sweating Bullets», «Skin of My Teeth» и «Foreclosure of a Dream». Альбом стал второй работой классического состава команды. Вокалист и гитарист Дэйв Мастейн, басист Дэвид Эллифсон, гитарист Марти Фридман и барабанщик Ник Менце. Продюсерами выступили сам Мастейн и Макс Норман. Идея названия альбома принадлежала Нику Менце. На обложке релиза в тюремной камере был изображен старик, снимавшийся в видеоклипе Металлики «The Unforgiven». Так Мастейн пытался досаждать своим бывшим коллегам, всячески намекая на что-то связанное с ними. Группа изменила стиль звучания, уйдя в сторону традиционного хэви-метал, что отличает этот альбом от предыдущих релизов Megadeth. В результате «Countdown to Extinction» оказался одним из самых коммерчески успешных альбомов в дискографии группы. Дэйв Мастейн в одном из интервью признавался, что устал от авангарда и решил поиграть для людей. И учитывая опыт Judas Priest и Iron Maiden, которые сильно смягчили свою музыку во второй половине 80-х, он понял, что ему тоже необходимо заняться экспериментом. В своей типичной, как это сейчас бы назвали, хайповой манере, он сказал, что для того, чтобы музыка получила больший охват, необходимо писать песни так, чтобы они нравились всем подряд, в том числе и полным кретинам. Тем не менее, несмотря на смену направления, пластинка получила культовый статус. В 1993 году «Countdown to Extinction» номинировался на Грэмми за лучшее метал-исполнение. Он также получил двойную платину по итогам продаж в США, тройную платину в Канаде и золото в Австралии и Аргентине, являясь таким образом самым продаваемым релизом группы. Как и в предыдущем альбоме «Rust in Peace», многие песни в «Countdown to Extinction» посвящены политической и военной тематике. Например, «Symphony of Destruction» повествует о военных диктаторах, «Architecture of Aggression» концентрирует внимание на военно-промышленном комплексе, а песня «Ashes in Your Mouth» рассказывает о негативных последствиях боевых действий. Композиция «Captive Honor» посвящена тюремным заключенным, а во «Foreclosure of a Dream» поется о взлетах и падениях политических и экономических идеологий. Песня «Symphony of Destruction» была записана группой Arch Enemy для своего мини-альбома «Dead Eyes See No Future», а также исполнена вживую Nightwish, и эта запись вошла в состав сингла «The Siren». А «Skin of My Teeth» была перепета группой Calma в альбоме «They Will Return». но в зоне особой музыки Megadeth. И трек будет называться Symphony of Destruction.

0: Муз-именинник.
1: 15 июля 1973 года родился Джон Далмаян, американский музыкант армянского происхождения, барабанщик и композитор, более всего известен как барабанщик System of a Down. Также ранее музыкант принимал участие в коллективе Scars of Broadway. Джон Далмаян, выходец из Ливана, вскоре после рождения переехал в Торонто, Канада, а затем в Лос-Анджелес, где встретился с остальными участниками группы System of a Down. Джон сыграл свои первые барабанные партии в 15 лет. «Папа дал мне старые барабанные палочки Rogers, потом я научился играть на Людвиге». Людвиг — фирма по производству барабанов, на котором играл еще 10 лет. Джон мечтал быть барабанщиком с тех пор, как ему исполнилось 2 года. Он играл в разных коллективах до того, как встретился с другими участниками SOAR. Он говорит, что ужился с парнями из системы, и они начали репетировать сразу после того, как от них ушел барабанщик Энди Хачатурян, и Джон занял его место. Он также признается, что первое время это была просто работа. Никогда раньше он не получал столько опыта. Разумеется, главным увлечением музыканта являются ударные. Джон любит выступать на живых концертах перед большой аудиторией. Сильное влияние на него оказывал отец, который играл армянскую и арабскую музыку и джаз. Джон многое узнал о создании музыки. Он пробовал играть песни Билли Айдол и искал все, что мог сыграть от начала и до конца — The Dickies, Iron Maiden, Rush и Slayer. Позже он нашел джазовые альбомы отца Who's This, Стэна Гетса, Майлза Дэвиса, Мейнарда Фергюсона и Альди Меоло. Эта музыка потрясла юношу. Она помогала ему в изучении барабанов. Он садился и учился играть. Джон использует все свои навыки для поддержания ритма в музыке System of a Down. Он также выступал в группе Scars on Broadway вместе с гитаристом той же системы Дарреном Малакяном. Однако 16 августа 2012 года Далмаян объявил, что покидает коллектив. Музыкант использует барабаны, стойки и педали фирмы Tama, тарелки Paiste и пластики Evans. Джону Далмаяну 48 лет, а в эфире звучит System of a Down и их композиция под названием Toxicity.

что-то мы забыли про спецрубрику. Не дело. Поэтому сегодня в ней будет эпика. Да не просто эпика, а группа эпика. Это нидерландский коллектив, играющий музыку в стиле симфоник метал. Визитной карточкой эпики является женский вокал в сочетании с мужским гроулингом и скримингом, обычно свойственным готик-металу, так называемый дуэт «Красавицы и чудовищ». Также в группе используется струнный оркестр и хор. В конце 2002 года Марк Янсен покинул коллектив After Forever из-за творческих разногласий с остальными музыкантами и стал набирать состав для своего нового музыкального проекта. Еще до ухода из After Forever он вместе с Адам Слютером, гитаристом из группы Cassiopeia, организовал сайт-проект, тематика которого была основана на музыке к фильму. Кроме Слютера, в новую группу, названную Sahara Dust, также вошли басист Ив Худс из Аксамента, клавишник Кун Янсен и барабанщик Иван Хендрикс. Вскоре место Хендрикса занял Деннис Лифлинг из Within Temptation. Но и он пробыл в команде недолго, уступив место Еруну Симмонсу, барабанщику из Cassiopeia. В начале 2003 года на место ведущей вокалистки Марк пригласил Хелену Михельсон из Trail of Tears. Однако вскоре ее сменила вокалистка Симона Симмонс, на тот момент девушка Янсена. Хелена Михельсон впоследствии основала проект Imperia. Также в 2003 году название группы было изменено на Epica под впечатлением от альбома Epica группы Camelot, фанатами которой являются все участники коллектива. Новое название имеет и второе значение. Эпика — это то место во Вселенной, где можно найти ответы на все насущные вопросы. Это значение, которое идеально подходит к содержанию лирики группы. Эпика стала использовать в своей музыке хор из двух мужчин и четырех женщин, а также струнный оркестр, три скрипки, два альта, две виолончели и контрабас. Дебютный альбом группы The Phantom Agony, вышедший в июне 2003 года, продюсировал Саша Пайет, известный по работе с такими коллективами, как Angra, Rhapsody of Fire и тот же Camelot. По некоторым данным, хор, участвовавший в записи, состоял из 12 человек. Альбом быстро стал популярным в Голландии, а затем и во всей Европе. В его поддержку было выпущено три сингла — Phantom Agony, Faint и Cry for the Moon — и проведено полноценное турне. Кроме того, Эпика поучаствовала в ряде фестивалей, в том числе на немецком Wave Gothic Treffen, бельгийском Grass Pop и турецком Rock the Nations. 16 декабря 2008 года гитарист Ад Слютер покинул группу. В январе 2009-го ему была найдена замена в лице Исака де ла Хайя, ранее игравшего в группе God the Throat. 24 марта 2012 года Ив Худс также сообщил об уходе из Эпики. Его заменил Роб Вандерлоо. С 1 июля 2013 года группа приостановила концертную деятельность в связи с беременностью Симмонс. 2 октября того же года Симона родила мальчика. Новорожденного назвали Винсент Джей Палотто. Ну что же, слушаем Эпику. Трек будет называться «Sacred and Wild».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес zona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 80-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сиськин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения России. С Ассамблеей народов России вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
3: И хоровод.
2: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
3: Наш кавалер медалей.
2: Медали общества слепых в том числе, да, но у него Владимир Крапивич скромно дал мыкость орденский флаг, если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже не давалась, и в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинского. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и настоятель Николаевского храма Благочинного Истринского Благочинного округа. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела предельного России, Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
4: Да.
2: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
4: Подошел.
2: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение, и я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сиськину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй, замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль. где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить.
2: Спасибо. Я вот хочу
5: Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
4: Спасибо.
2: То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антонис Абрамов Датикашвили и Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, его выступлю, да?
5: Ну, выступлю.
2: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу...
6: Член правления областной организации,
2: да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о слухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который... зимой 42-го года в Литве под подошвой поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено, но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, но подумать. Да, извините, что я вторгся в плавный день, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, мы из Московской области пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
7: Нет.
2: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот
7: ну, действительно важные события, это тоже такой важный, все дети, прадеды, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы не нашли, сейчас его поднимали, показалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская пески, там есть такое место, их сдал как руссоборник. Вот в 15 лет мы повесили. На свет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но в общем все такие нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто просто уничтожить, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим Укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границ, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить, да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие родины или смерти, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написано кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и об этом, ну, действительно, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да? Потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, мужественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже мужественнее, лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделал, он говорит, я говорю, ну сейчас поставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать. Что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в своем время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца, ну, вот, не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там всего Запада, не против там каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А злу всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да? Человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Но, видимо, это не только там ЛГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. Вот это какое-то абсолютное отношение к театральному кругу, что его нет. Я особенно начальник разговаривал, который бежал туда. А у них в памяти родины даже почему-то не сложилось. Слушай, родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно. Но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать.

0: только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем. А это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот, и каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое дорогое.
1: Спасибо.
2: Мы обратили внимание, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми, и обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, многонациональный, в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь, да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

0: Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудницы будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
1: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ генерал лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
2: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед дорогом.
1: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
2: Это спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, которое постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай небоскребную территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан. Вы знаете, как у него войско? Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхан. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительными. Поражение было тяжелое. Вы знаете это, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень. Как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются. Он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется. Сплошь и рядом. Все полегли в больнице. Кто с воспалением яичников? Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Ты такие мелочи приводишь. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию, потом по культуре, потом по президенту и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбы Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящихся в оборонной сфере. В самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемона. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемона. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватель, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематический вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином, нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловей разбойника уничтожил. Он защищал границу, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А расскажи, что, чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий ментальной войны, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
1: Они из тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну. Антон Владимирович, недавно, ветеран специальной военной операции.
3: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Призван в 2020 году там, в реализации ВСО 25-го меня браковали. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать на молодежи, практически воспитание и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь Великой Отечественной войны, или там другого не делают, это не означает, что они плохие. Просто они когда не могут все запомнить. У них очень много информации в голове. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не вернусь с силой, военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знаешь, чего ты не посещаешь, куда ты там не ходишь, не посещаешь мечети, собрания, примерно вид таких войны, это не означает, что они плохие. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ними что-то делать, с ними разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там вот такую штуку про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу Родину. Только так. Спасибо.
1: Спасибо.
4: Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна, на 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт, это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское. но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей Родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не в зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с великоотечественным, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его вот сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба И, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
7: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она и детонировала, и произошел подрыв.
6: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
7: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
6: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
7: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячие молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
6: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
7: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVDA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
6: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
7: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали. И очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
6: Вадим, расскажите о своих планах на...
5: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской Республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», семейный танец «Импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее при встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов. Преодоление. С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждение здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
9: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
10: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
11: Переход улицы Усиевича разрешен.
10: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
12: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
10: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
11: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
10: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
13: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
14: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
15: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
16: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
17: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
18: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
19: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
20: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
21: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Луганска известнейший дуэт «Братья Золотухины». Добрый день, Валентин, и добрый день, Михаил.
22: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Виктор. Привет всем.
21: Я очень рад, что вы снова у нас в гостях, потому что творчество братьев Золотухиных знают не только в Луганской и Донецкой, наверное, народных республиках, но и по всей России. С кем бы я ни говорил, из разных регионов люди и везде ваше творчество знают. Сколько уже лет, для тех, кто не знает, наши радиослушатели, сколько лет уже существует ваш прекрасный дуэт?
22: Ну, здесь, наверное, нужно начать с вокального инструментального ансамбля школы, когда мы в составе ансамбля играли. Это был... Сначала нас назвали «Юность», потом мы самопровозгласились, это уже было где-то 87-88 год, «Хаос». Ну, мы искали, как Deep Purple, сели и начали думать над названием. И вот нам, мы хотели какое-то слово найти, вот «Хаос». Ну, почему так? Это, ну, какое-то необычное, какое-то не такое, как у всех. Там веселые ребята.
21: Ну, рок же был, рок, да.
22: Немного скучно, да. Хотелось что-то вот вызывающее даже, соответствующее тем явлениям, так скажем, того времени.
21: Тенденциям,
22: да,
21: того пел времени, да.
22: И так далее. Затем и мы играли в составе... Ну, наверное, мы организовали, и с нами играли еще ребята. В Курске была рок-группа «Девакан». Ну, как бы основными, наверное, едиными вдохновителями были мы с братом. Миша пел тогда. Я, как бы, все, наверное, больше музыкальную часть на себе, как бы, и был ведущим гитаристом. Ну, и играли мы в рок-группе «Девакан». Затем, после окончания Курского музыкального училища, мы все, как бы, ребята разъехались. И затем, как бы, кто разъехался, кто женился, и поэтому, соответственно, выбыл из группы. А тогда рок-н-ролльная тусовка, она требовала самоотверженного погружения в процесс. То есть нельзя было служить двум господам, или Богу, или Мамоне, то есть или рок-н-ролл.
23: А для нас рок-н-ролл тогда был.
22: Или рок-н-роллу, или жене надо было служить.
21: Ясно. Кто, в общем, кажется.
23: А рок-н-ролльных жен тогда нет.
22: Тогда очень мало было, настоящих рок-н-ролльных.
23: У нас рок-н-ролльных жен не было, да.
22: Ну и затем, когда мы поступили уже в институт, мы стали с Мишей петь вдвоем, в основном вдвоем. Начали участвовать в всяких конкурсах украинской песни.
21: Так, давай я подсокращу. Короче, в каком году возник дуэт «Братья Золотухины»? Давайте без предисловия.
22: В 97-м году, если
21: быть
22: точным. В 97-м
21: году. 97-й
22: год. Давайте так будем считать.
21: Вот, да. Вот с этого времени, значит, уже такой бренд, я бы сказал, дуэт «Братья Золотухины» стал набирать обороты. И по сей день они везде, где можно, выступают. Везде уже были и в Москве, и объехали много городов, и рок-концертов, и так далее. И я бы сказал, что эти люди, несмотря на то, что они незрячие, многих незрячих могут за пояс заткнуть, как говорят, да, в народе. И я предлагаю послушать первую песню. Давайте, ребята, послушаем, потом продолжим.
22: А нам можно выбрать какую, да?
21: Ну, конечно, называй.
22: Давайте послушаем рок-кавер. Была такая группа советская в конце 80-х, группа «Джокер». Мы сделали совсем, буквально недавно записали рок-кавер. Все сняли один в один. Песня называется «Магия».
21: «Магия». Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня с нами на связи из Луганска потрясающий поп-рок-дуэт братья Золотухины. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, как хотите, в любом порядке. И уже с 97 года, вот мне всегда удивительно, многие братья между собой ссорятся, ругаются. Здесь же всякое, наверное, бывало, но вы вместе. Как удается, ребята, вот приходить к какому-то единому мнению? Потому что ваша игра и ваша такая слаженность, четкость в подаче, она вот уникальна, и вас сразу узнаешь. Как вот происходит это, что вы друг друга не загрызли в процессе творческих мук?
1: Ну, к сожалению, вот во многих мы видели многие творческие коллективы, которые именно так и поступают, они грызутся, они, вот в прямом смысле этого слова, они друг друга потом не выносят и просто уже, как бы, скажем, работают чисто по контракту, да. Ну, это же не творчество. Просто мы научились расставлять приоритеты в творчестве. А бывают, конечно, у нас разночтения, бывают какие-то ситуации спорные, когда мы, ну не то чтобы спорим до хрипоты, нет. Но просто мы устраиваем такие дебаты, такие батлы между собой, рок-батлы, да. Но мы понимаем, что как бы творческий процесс один. Ну и мы, знаете, ну это все равно, что вот мы, ну мы сидим в одной лодке, да. Или же мы, ну он будет, скажем, грести в одну сторону своим веслом, а я в другую. Наш дуэт далеко мы не уплывем. Просто... Мы это понимаем.
2: Просто смотрите, чем больше мы вместе займемся творчеством, особенно последние лет 5, когда мы стали заниматься больше развитием нашего YouTube-канала, немножко стриминговыми
0: платформами. Друзья, я сейчас хочу сказать нашим радиослушателям, что YouTube сегодня запрещен на территории Российской Федерации, поэтому...
2: Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК-видео, там,
0: нет,
2: скажем,
0: мы можем о нем говорить, что канал есть, но мы должны предупредить, что он запрещен.
1: Ну, запрещен, а так можем... да.
0: Но мы им пользуемся.
2: Да, мы пользуемся, но мы просто, знаете...
0: Врагам показываем творчество наших лучших исполнителей.
2: Да, вот именно. Мы как раз таки для этого и оставили там наш канал, для того, чтобы все остальные, которые как бы наши партнеры, скажем так.
1: Мягко говоря.
2: Мягко говоря, да.
0: Партнеры.
2: Ну, хотя мы не считаем их партнерами. То есть для того, чтобы они могли послушать нас, вдохновиться, потому что там тоже есть хорошие люди.
0: Безусловно.
2: И я уверен, что хороших. И самая основная мысль, почему мы до сих пор, Виктор, почему мы вместе, потому что мы перестали делить наше творчество. В основном музыканты, возникают проблемы в группах.
0: Каждый тянет одеяло на себя, просто хочет выделиться.
1: Каждый, да?
0: Да.
2: Вот эту музыку написал я, вот этот стих я написал. Мы сейчас все, везде, где мы что-то, мы делаем вместе, во-первых.
0: У вас один уже бренд, я бы сказал, это называется бренд, да. Братья Золотухины.
1: В какой-то песне Мирка больше постарался, в какой-то я, мы не делим.
0: Какая
1: мы просто
0: разница,
1: решили,
0: да.
1: Мы больше не будем эти мелочи делить. Мы все на 50 на 50.
2: Потому что отдельно меня или его никто не знает, как часть целого.
0: Вот, замечательно, ребята, ответили на вопрос.
1: И второе, мы друг друга, мы не конкурируем. Любая система, где есть конкуренция, она не выстоит,
0: так
1: она
0: вот
1: не выдержит.
0: Столько лет, конечно, не выдержит, столько лет не
1: мы
0: выдержит. Тем более вы взрослые люди, да, вы друг друга, взрослые люди. Я когда был у вас в гостях, убедился, дорогие радиослушатели, скажу, когда был в Луганске, я был в гостях у этих замечательных людей, вот они очень гостеприимные, они очень мудрые, и они действительно делают творчество не ради славы или денег, а для души и для людей, чтобы люди понимали, в чем смысл. И вот поэтому их творчество настолько душевное, проникновенное, и поэтому вас хочется слушать. Давайте послушаем следующую песню в исполнении наших гостей. Какая это будет песня? Давайте объявим следующую.
2: Следующая песня мы предлагаем послушать. Мы буквально 2-3 дня назад ее записали. Песня, которую мы пели еще в музыкальном училище с ребятами, спел эту песню Максим Бельский. Макс, привет из Читы. Мы с ним дружны были, жили вместе. И он спел песню «Как хотелось мне сегодня к звездам в небеса». Мы эту песню решили, прослушивали старые кассеты, нас эта песня так торкнула. Какой текст, какая музыка, какое состояние?
1: Дело в том, что раньше простые пацаны, которые сидели во дворе и играли на гитаре, писали вот подобные песни. Хипари, грубо говоря. Они не называли себя поэтами. не колотили в грудь, что они там члены Союза писателей, там были композиторов и так далее.
3: Короче, как песня-то называется?
2: Песня называется, мы назвали ее «К звездам в небеса», и записали мы ее живьем, поставили 4 студийных микрофона и записали живьем сразу.
1: Записали просто вот как есть.
3: Гараж, да,
1: пришлось придать атмосферу песни, я немножко добавил эффектов, и все, всего лишь.
3: Угу. То есть это как бы такое же, по фактически живое исполнение, да, много не мудрили. Лайф, да, исполнение. Угу. Итак, дорогие друзья, слушаем эту песню в исполнении наших гостей. Очень мощный рок-дуэт «Братья Золотухины».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, легенда Луганской Народной Республики, народные настоящие артисты, дуэт «Братья Золотухины» сегодня у нас в гостях, и мы наслаждаемся их творчеством. Это Михаил и Валентин. Вот как они правильно сказали сегодня, что мы не делим наше творчество, кто что сделал, кто что. И вот они существуют много лет, и как хорошее вино, с каждым годом становится все крепче и лучше.
1: Огромное спасибо за это сравнение. Это очень точное сравнение.
0: Да, потому что пережито много, пройдено много, и тот путь, который вы делаете, ребята, он даже негативный какой-то опыт, он тоже опыт, и вы становитесь все мудрее и мудрее. Я же говорю, когда был в гостях, я удивился, насколько в личном общении нам удалось немножко пообщаться, поговорить и так далее, и я очень восхищен вами, вашим творчеством, вашим долголетием творческим, желаю, чтобы это продолжалось. Вот о чем сегодня, вот вы, ты говоришь, когда докопаемся там и так далее, о чем сегодня вы мечтаете, вот что, какие есть планы? Сегодня где можно услышать ваши песни, кстати? Вот на каких площадках, где можно услышать песни в большем количестве?
1: Дорогие друзья, ну, везде, где есть видеохостинги, да, вот ВК-видео, Яндекс.Дзен, Рутуб, ну и, конечно, запрещенный Ютуб, там у нас больше всего подписчиков, в ТГ есть тоже наш канал, а также постепенно на стриминговых платформах появляются наши работы. И вот совершенно недавно вышел еще один альбом «Плеск звездных морей». Это музыка такой медитативной, наверное, романтической, космической музыки в духе группа Space, Диде Маруани, Париж, Франция, Транзит. Такая как бы музыка. Вот на стриминговых платформах вышел наш...
0: Что вдохновило?
1: Ну, как раз-таки вдохновило это вот юность наша, наверное, даже детство.
0: Ностальгия, да, такая какая-то?
1: Эту музыку мы писали... Постепенно, еще до 2014 года она была написана вся, и вот, ну, просто мы решили этот альбом отмастерить и выдать в свет. Ну, потому что музыка есть, как бы, «Братья Золотухиных» воспринимают все

0: знаете, как такой уже как бы анекдот. Приходим к классическим музыкантам. Они говорят, да, братья Золотухин, это ж барды, они же не профессионалы. Приходим к бардам. Говорят, да нет, это они же не барды, они же профессионалы.
1: Они так круто поют.
0: Они так круто играют, круто поют, да. Приходим к этим, где-то в филармонии выступаем. Да, братья Золотухины, да они же не поют, они же орут, они же рокеры, блин. А рокеры говорят, да нет, у них же классическая вокальная школа. Понимаете, как бы...
2: Не, ну то, что у вас очень здорово гармонирует и музыка, и вокал, и одно с другим сочетается, и здесь смешано все лучшее. Вот какая-то золотая середина найдена, на мой взгляд. Поэтому еще раз говорю, дорогие радиослушатели, ищите братьев Золотухиных на всех возможных видеохостингах, цифровых площадках и так далее. Что-то обязательно найдете?
0: Буквально в недалеком будущем. В будущем у нас, как бы, мы познакомились с одним лейблом, которые хотят выпустить наш компакт-диск. То есть это как бы официальный будет компакт-диск нашей рок-группы, которая была в музыкальном училище. То есть, ну, будет мастеринг. То есть я к чему это хочу сказать? Что настоящие песни, да, то, что выстрадано, не вот эти однодневки нейросетевые, которые, к сожалению, сейчас заполняют, да, очень много и в видео, так скажем, пространстве, и в медиапространстве, очень много, так скажем, нейросетевых дешевых однодневок.
1: Как мы это называем, знаете, так немножко так саркастически, музыкальный фастфуд.
0: Да, спирт-рояльчик такой, нейросетевой. Так вот, настоящее искусство, или можно назвать его, можно, естество, да, то, что выстрадано, то, что, так скажем, по-настоящему прожил, долгую писалось, сводилось, делалось, создавалось, оно и будет жить вечно.
2: И потом вы создаете не спеша, как бы, никуда не спешите, не летите.
0: Не спеша, да. Вот именно, да, то есть мы проживаем. Песня в период создания, она где-то, бывает, отлеживается. Мы ее обдумываем, переосмысливаем.
2: И когда уже понимаешь, что она пришла к какому-то завершению, да?
0: Да, и тогда уже окончательно там сводим или мастерим.
1: Вот, Виктор, вот как ты сказал, ваше творчество как хорошее настоящее вино. Вот у нас буквально недавно, может быть, полгода или год назад родился каламбур. Хорошие песни настоящие, как настоящее вино. С каждым годом становится лучше, лучше. А вот это вся дешман, оно может только прокиснуть и превратиться в уксус. И,
2: это
1: и даже
2: то есть уксус переходит на уксус, да, куда-то.
0: Да, да. То есть, понимаете, и еще один каламбур от братьев Золотухиных. Хорошие песни, как любимые женщины. Их много не бывает.
2: Да, это точно. Слушай, ну это правда, это истина, истина.
0: А у кого много слишком любимых женщин, ну, тот уже ведет беспорядочный образ жизни. И...
2: А я хочу сказать, что братья Золотухины – это еще и верующие люди. Вот поэтому талант от Бога, ребята, у вас. Я думаю, что поэтому это не просто творчество, это жизненный путь, это судьба, это путь сквозь тернии к звездам. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что это братья Золотухины, легендарный луганский поп-рок-дуэт, который я все-таки называю поп-рок-дуэт, потому что все-таки элементы рока здесь никуда не денешь. И то, что голоса прекрасные, то, что тексты со смыслом, это все, как я говорю, талант от Бога. Слушаем следующее произведение. Объявите, пожалуйста, нам.
0: Следующая песня. Эту песню мы называем «Песнь-песней». Говорим «Круче, чем у царя Соломона». Песня называется «Вселенская любовь». Над этой песней мы работали больше, чем, ну, наверное, около 2 лет. А здесь элементы рока, элементы классической музыки. В куплетах звучат полифонические фрагменты в стиле хоровых, наверное, ораторий Баха. А также звучат гитары, фортепиано. Здесь полновесный симфонический оркестр. Песня о любви, которая проходит...
2: Которая все победит.
0: Которая побеждает смерть. Когда двое любящих встречаются на земле, затем идут вместе в рай и возвращаются, воплощаясь опять на землю здесь, для того, чтобы подавать пример, прекрасный пример любви, как нужно... Потому что любить нужно тоже учиться. Это искусство. Это не так, что там стрела Амура попала в какое-то место, а человек думает, что он полюбил.
1: Нет. Ослеп духовно.
2: Да.
0: И у него там работает, да, так скажем, одна функция.
1: Да, и временная причем.
0: Да.
1: То есть и эти песни о том, как люди, двое влюбленных, они любят друг друга и показывают своим примером верности, примером любви, как нужно по-настоящему любить и нести эту любовь сквозь жизнь
0: потому
1: и смерть.
0: Что в нашем понимании любовь – это прежде всего крылья свободы. Это чувство, которое, если человек однажды пережил, он никогда уже не может забыть, да? Ну, то есть это с чем можно сравнить? Ну, вот представьте, если человеку просто перекрыт кислород, ну, буквально на минуту, буквально через полминуты там или к концу там текущие минуты, которые, в которые нет кислорода, я там, скажем, да, совершенно иначе буду к нему относиться. То же самое любовь. Когда человек испытал это чувство, он уже никогда не сможет...
2: Жить без любви.
0: Такой человек не сможет. Он не сможет обидеть, там, не протянуть руку помощи любому страждущему.
2: Так, друзья мои, передачу у нас, к сожалению, я должен перебить это, Миша. А значит, смотрите, я хочу сказать, что правильно все было сказано. И давайте теперь слушать эту песню.
0: Да, да, да.
2: «Вечная любовь», братья Золотухина на волнах радио ВОС.

Когда твоя звезда пронзит вечерний сумрак, и свет ее падет на темные поля, приду к тебе я словно пряный ветер и прошепчу заветные слова.

раскроет двери любящим сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит нам.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов и мои друзья по духу, по многим взглядам на жизнь. Это легенда. Не могу сказать, что по цеху, мы немножко разные в творчестве. Но, тем не менее, это легенда Луганской Народной Республики, легенда Российской Федерации. Братья Золотухины у нас в гостях. И я хочу сказать, что тяжелые времена им пришлось пережить. И пройдя сквозь вот эти тернии, они здесь и с нами сейчас и всегда. Сколько альбомов уже полноценных записано?
1: Дорогие друзья, до поры до времени мы выпускали альбомы.
0: И не считали.
1: Выпускали. Там первые «Абрикосовый ранок» — это были украинские песни. Ага. Затем «Сотворение» — такие песни как бы просто под гитару. Затем «Полети, моя мысль» — альбом. Затем был альбом там «Лучшая», там «Духовная лирика». И где-то, наверное, вот постепенно с 14 года, там с 15-го, когда начались такие вот события здесь, мы как-то, наверное, альбомы не формируем. Просто пришло там несколько песен.
0: То есть уже просто песни выпускаете, да?
1: Просто выпускаем, ну как бы сейчас как говорят, синглы, да?
0: Да. Ну, я имею в виду, вот, скажем так, тогда по-другому вопрос задам. Сколько приблизительно песен, вот приблизительно хотя бы навскидку, сколько приблизительно записано песен, которые доступны слушателям?
1: Ну, мне даже сейчас трудно так, ну, наверное, около, может быть, 40, может быть, так даже больше. Угу. То есть, ну, трудно так прям сказать точно.
0: Ну, главное, что это качественно, душевно и от сердец к сердцам. От душ к душам.
1: Понимаете, где-то многие, да и раньше просто писали, всяк альбом пишется. Там пару песен нормальных, а остальное все так. Проходняк. Проходняк, шлак, так скажем.
0: Ну, ты уж тоже не перегибай палку, потому что есть поклонники, которым нравится, одному, например, нравится эта песня, которая, по-твоему, шлягер, а другому нравится вот песня, которая, может быть, тебе не очень понравилась.
1: Я имею в виду просто по музыке, как бы видно, что музыканты, ну, взять даже ту же группу «Арию», да? Первые альбомы у них классные, все песни, все круто. А вот потом, что-то, чем дальше, тем хуже. То есть видно, что они клепали под контракт. Они клепали под проекты.
0: Ну, ты же понимаешь, ты должен понять, что это шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Есть такое понятие, хоть рок-музыка.
1: Иначе воспринимаем этот процесс и понимаем. Дорогие друзья, просто когда творчество загоняют в какие-то временные рамки, там через год надо написать столько-то песен, столько-то стихов, человек уже не может писать это от души. Начинаются самоповторы обязательно, начинаются какие-то, то есть человек пытается проанализировать, что было хорошо, пытается самоповториться. И это приводит к выхолащиванию творчества. Творческий же человек, он не должен быть обременен какими-то рамками, какими-то обязательствами, по-настоящему творец.
0: Я вот хочу еще о чем спросить. Значит, сейчас сложная продолжается жизнь, она простой-то и не была никогда. Вот хочу совет от вас, ребят, как сегодня нам жить, чтобы верить в то, что все будет хорошо? Вот какой совет от братьев Золотухиных? Как нам верить в лучшее?
1: Прежде всего, дорогие друзья, нужно найти себя в этой жизни. Найти себя, то есть найти любимое дело, чтобы это дело приносило просто пользу, и не только себе
2: и
1: пользу
2: радость.
1: И радость, но и не только себе, своим близким, но и другим. Второе, это стараться вести здоровый образ жизни и ставить по-настоящему высокие цели, чем человек, вот все долгожители, все люди, которые действительно чего-то достигли в жизни, они ставили высокие цели. И тогда ничего человека не может сбить, никакие трудности, никакие. Ну и знать просто, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда по нашим просьбам, по нашим молитвам всегда поддержит. Обращаться с верой к Богу.
2: Не унывать.
1: Верить в друзей. Верить в друзей, верить в близких.
0: Так, Валентин ответил. Теперь пусть дополнит.
1: Относиться к людям. Необходимо относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это самое главное, как бы вот, ну, я не знаю, для меня то, что я сейчас вспомнил, может быть, там через время еще что-то. Ну, и еще. Ни в коем случае. И сейчас и так в мире, в жизни очень много стрессов. Помнить простую народную мудрость: утро вечера мудренее. Никогда не откладывать на вечер какие-то сложные задачи, потому что природные ритмы, они определенным образом нас настраивают, где-то даже ограничивают, это и хорошо. Ночью нужно спать, а днем нужно бодрствовать.
0: Золотые слова от братьев Золотухиных, дорогие друзья.
1: Поскольку, ну как бы, если мы нарушаем эти правила, да, ну мы же не лезем в организм, да, вот, мы же не пытаемся там регулировать сердцебиение, там, еще какие-то функции наши.
0: Так, все, следующая песня. Ребят, вы слишком много философии, это хорошо, но надо слушать там и песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Защитником Руси». Это песня авторская, музыка, стихи Олег Шевченко, наш друг, наш луганский, он философ, мыслитель тоже. Песня, которую мы посвящаем всем защитникам Руси, защитникам нашей Родины, защищавшая Русь во все времена.
0: Итак, слушаем эту песню «Защитники Руси» на волнах Радио ВОС в исполнении легенды Луганской Народной Республики и российской музыки братьев Золотухиных.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, я с удовольствием сегодня общаюсь с Михаилом и Валентином Золотухиными, творческим дуэтом, которые, вот как вы слышали, уже выдали быстро нам столько мыслей полезных, что надо задумываться всем над этим. А я хочу, ребята, вот какой вопрос задать еще вам вот в конце нашего разговора, потому что программы проходят быстро, с вами можно беседовать 2 часа, 3 часа, и не наговоришься. Я хочу сказать о чем. Вот что нужно делать творческим теперь людям, скажите. Вот творческие люди некоторые сейчас услышат, братьев Золотухин, которым первый раз, может быть, услышат, скажут, как же нам хотелось бы хоть немножко быть похожими на этих людей. Что нам нужно делать, чтобы добиться действительно записать хотя бы 2-3 хорошие песни, хотя бы для себя, хотя бы, может быть, для окружающих. То есть с чего нам начать? Вот что, какие основы должны быть, чтобы у нас были такие же результаты хотя бы приблизительно?
2: Виктор, для того, чтобы такие приблизительно были результаты, нужно пройти такой путь, как братья Золотухины. Это во-первых. Во-вторых, нужно вообще понять, откликается ли. Если душа откликается, тогда нужно, во-первых, чувствовать свою душу. Чего нам хочется в этой жизни? Вдруг кому-то хочется петь, например, я не знаю, там, ну, какие-то другие песни, какие-то... То есть... Вдохновляться.
3: Первое. Самое главное — найти в себе самобытность. Не нужно создавать себе кумира. И каждый человек — это уникальное создание. Просто искать себя. Не нужно на кого-то стараться быть похожим. Просто делать то, что по душе, то, что отзывается. Делать это искренне. Не ждать каких-то быстрых результатов. Ну, потому что, сами понимаете, да, ну, даже еду на кухне мы не можем очень быстро приготовить. Из микроволновки еда, она не такая вкусная, она же приготовила ее.
2: Смотрите, друзья, слушать хорошую музыку, развивать художественный вкус, читать стихи вдохновляющие, то есть общаться с теми людьми, кто тебя вдохновляет, и у них как бы из рук в руки черпать вот это вдохновение. Если кто-то захочет быть похожим на братьев Золотухиных, но общайтесь с нами, мы вам постараемся передать то, что в нас есть внутри, какой-то свой опыт, свои жизненные принципы. И, может, со временем вы станете лучше, чем братья Золотухины. И любой ученик должен быть лучше учителя.
3: Мы этому даже порадуемся.
1: Да, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что ищите этих людей в интернете, их творчество, и ваша жизнь наполнится смыслом, и вы почувствуете, что в жизни не все так просто, но в то же время не все так сложно. Самое главное, что в вашей душе многие песни найдут отклик, и вы услышите ответы на многие вопросы. Дорогие Михаил и Валентин, я хочу вас поблагодарить за ваш вот такой многолетний путь творческий. Я думаю, что вы правильно сказали, что надо пройти такой путь. Такой путь пройти невозможно второй раз. Это только один путь. У каждого, правильно сказали, своя судьба, свой путь. Но вы прошли блестящий ваш путь, и он продолжается. Я желаю, чтобы было много творческих успехов, радостных, счастливых дней, творческих прорывов, открытий, вдохновения и простого человеческого счастья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А я, прежде чем мы объявим последнюю песню, хочу вам сказать большое спасибо, что вы есть, что вы вышли с нами сегодня на связь. А вы пожелайте чего-нибудь сейчас нашим радиослушателям.
2: Дорогие радиослушатели, мы вам тоже всем желаем. Во-первых, Виктор, огромное спасибо. Нам было очень приятно с тобой общаться, когда ты к нам приезжал в Луганск. И всем радиослушателям мы тоже пожелаем, во-первых, крепкого здоровья. Вам, вашим родным и близким, счастья, любви, настоящей любви.
3: Мы желаем вам того, чего нельзя купить за деньги.
2: Желаем вам творческой реализации, найти себя, найти свое предназначение в жизни, реализоваться в этой жизни, соответствуя как бы своей душе, своим духовным запросам. Ну и, конечно, всего самого-самого доброго. И желаем, чтобы на нашей земле русской поскорее, конечно, наступил мир, но только после нашей победы.
1: Все в руках Божьих, как говорится. Спасибо большое. Я напоминаю, что это легенда российской музыки, своеобразные, неповторимые братья Золотухины, дуэт. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, Золотухины. И в заключение, ребята, объявим песню еще одну. Какая это будет песня?
3: Дорогие друзья, мы предлагаем вам в конце нашей этой передачи послушать песню, которую написал простой солдат еще в 70-е годы 20 века. Песня «Гимн десантников», «Синева». Мы, бывало, иногда выступаем среди военных, и нас просто просили офицеры: «Ребята, спойте эту песню». И вот мы взяли полный текст и сделали свою аранжировку.
2: на эту песню. Послушайте, пожалуйста, ее.
1: Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на Радио ВОС. А я вам говорю спасибо большое, что вы были с нами. До новых встреч. Дорогие радиослушатели, до свидания. Берегите себя. Валентин, Михаил, до свидания. До новых встреч.
2: До свидания. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее ведущий, Максим Петров. Сегодня на связи с нами по скайпу Игорь Конищев. Привет, Игорь.
7: Доброго дня всем.
6: Я так понял, что ты человек разносторонний, занимаешься много чем, и рыбалкой, и домашним хозяйством. Ты умеешь выполнять достаточно серьезную работу ручную, да? Я знаю, что ты на «ты» с перфоратором и с пилами всевозможными и так далее, да?
7: Ну да, что-то починить, повесить и так далее.
6: Ну, например, я, к стыду, может быть, своему, не сильно разбираюсь в этих вопросах, поэтому буду допрашивать тебя сегодня по полной программе. Начнем, пожалуй, с самого страшного, на мой взгляд, и самого непонятного для меня, это всевозможные пилы. Да, циркулярные, какие они еще бывают? Вот ты говорил, вроде бы цепная какая-то есть.
7: Ну, цепная, да, пила бывает как электрическая, как так называемая бензопила. То есть просто, которая перепиливает дерево такой специальной пилой, которая, ну, зубчиками такими. Угу. Бывает двух видов, либо электрическая, либо работающая на бензине.
6: Циркулярная, да, всем знакомая?
7: Циркулярка, да, просто диск отрезной, который тоже пилят.
6: Ну да, то есть это заготовка, я так понимаю, досок, да, каких-то вот...
7: Досок, ну, до 5 сантиметров можно циркулярной пилой перепилывать. Конечно, есть такие, ну, я имею в виду именно домашние, которые пилы, да, то есть которые в магазине продаются, чтобы, ну, для бытового использования, потому что, конечно, там... На заводах, наверное, есть такие циркулярки, которые можно перепиливать бревна огромные. Именно в домашних условиях 5 сантиметров, если надо больше отпиливать, тогда лучше брать уже именно цепную пилу.
6: То есть она справится с такой толщиной, да?
7: Цепная, да, ей все равно, что деревья валить, что...
6: А ты случайно деревья не валил никогда?
7: Такой опыт присутствовал, конечно, но только с помощью надо кого-то, потому что... Не всегда ты понимаешь, куда она начинает падать.
6: А, ну то есть вот это тоже возможно, да, как оказывается?
7: Да, конечно. Соблюдать элементарные нормы безопасности и все. То есть примерно представил, куда поставил пилу, не ставь туда ноги, конечности, руки, убедись, что нету вокруг твоих помощников и приступай к делу.
6: Ну вот давай немножко поподробнее, допустим, начнем с циркулярной пилы. Какие тут особенности, что нужно учитывать для того, чтобы работать с этим, в общем, действительно опасным инструментом? Как ты приладился, как там с размером, как ты размечаешь полотно, которое будешь пилить? Что нужно помнить незрячему, чтобы не отрубить себе руки и пальцы, я не знаю?
7: Прежде всего нужен, конечно, какой-то верстак или стол, на котором будет удобно это пилить. Желательно, чтобы он был ниже пояса, поскольку ну, контролировать все приходится и держать подальше все свои конечности от режущего диска, то в том числе ногой себе тоже так же помогаю. Положил досочку, прижал ее ногой, и, условно говоря, я правша, то есть правее от своей ноги я начинаю как бы свой распил. Точно отпилить циркуляркой, конечно, возможно. Особенно зрячему человеку с помощью карандашика наметила, там все видно и как бы пилишь. По незрячему отпилить точно практически нереально. Для этого лучше использовать некий другой инструмент. Либо это будут ручные пилы, либо электролобзик. То есть там действительно можно отсчитать, отмерить от края доски, сколько тебе надо, и действительно сделать необходимый тебе распил. Циркуляркой такого не получится. То есть это, скажем так, может быть грубая работа какая-нибудь, по заготовке досок, там, дров, условно говоря, просто чтобы какую-то доску утилизировать, распилить и так далее. Единственное, что если необходимо сделать, например, распилить фанеру, вот тебе нужен полоска шириной 5 сантиметров, да, угу. А то для этого на циркулярных пилах есть специальные такие устройства, конечно, которые, ну, вот 5 сантиметров тебе отмеряют, и дальше выставишь ее, и она тебе именно отпилит столько, сколько тебе нужно.
6: Так.
7: Но вот больше там, чем на 10-15 сантиметров, эта штучка, к сожалению, не может дать себе точность распила, поэтому будешь пилить именно, ну, как получится, скажем так. То есть точно так не сделаешь. Если тебе нужно полметра уже вот какого-то полотна отпилить фанеры, то это уже, конечно, циркуляркой сделать достаточно тяжело.
6: То есть не помогут никакие там предварительные пропилы, да, чтобы наметить линию тактильную или нитки. Я слышал, кто-то использует нитку, натягивает. Но это нереально, да?
7: Можно, но просто, опять же, точного вот этого пропила не получится. Это действительно, если нужна точная работа, проще взять ручную пилу, отмерить с помощью рулетки, там, говорящей или с помощью метра необходимую тебе ширину и просто уже вручную, действительно, как ты говоришь, либо по нитке, либо как-то отпилить именно ручной пилой.
6: Так, хорошо. С циркуляркой более-менее разобрались. Есть какие-то, может быть, замечания, какую именно пилу стоит покупать для домашнего использования или ну, это все равно, да, не принципиально?
7: Это, в общем-то, все равно, то есть к профессиональному инструменту, поскольку не часто используется, смысла нет обращаться, он дорогой. И, ну, и просто ну, нет в нем необходимости. Даже, на самом деле, Китай можно брать, поскольку все равно чаще всего человек в быту, особенно незрячий, не будет это использовать ежедневно. Там, так вот. А так, поэтому к выбору относительно нет. Конечно, сейчас появились куча всяких современных этих пил, которые чуть дороже, которые есть и на аккумуляторах и так далее. У меня обычная проводная пила, и мне ее достаточно там, на даче, когда надо что-то сделать, я этим всегда пользуюсь. На аккумуляторе, конечно, понятно, что ты мобильнее, что ты не надо тебе предварительно там три удлинителя собрать, чтобы где-нибудь в конце участка что-нибудь распилить.
6: Uh-huh.
7: Вот, то есть пошел, распилил и все. Это действительно так, но если финансы позволяют, то почему бы и нет? На рынке сейчас очень много предложений на данную тематику, поэтому...
6: Так, ну хорошо, с этим ясно. А вот эти самые цепные, как их можно использовать? Где их можно использовать? Ну, если не учитывать лесоповал, скажем так, да? То в быту где это может пригодиться и как с этим обращаться? Вообще на что она, так сказать, похожа? И какие советы ты можешь дать по безопасному использованию такого устройства?
7: На что похожа данная пила? То есть в руках у тебя находится мотор с двумя ручками, обязательно с двумя ручками, притом там очень много степеней защиты, то есть там надо одновременно нажимать три кнопки, чтобы она работала. Если одна из кнопок отпускается, то сразу мотор остановится. Угу. Будь то электрическая пила, либо если это бензопила, то там просто как передача отключается, и просто пила продолжает жужжать, но цепь перестает вращаться. Угу. А так само вот это режущее полотно выглядит следующим образом. То есть примерно сантиметров, наверное, 40 в длину, сантиметров 10 в ширину. Такая плоская железячка овальной формы, по которой по кругу ходит цепь. Вот этим тонким концом, вот эта вот сама пластина, которая 40 на 10, входит вот в этот мотор. Внутри мотора стоит шестеренка, благодаря чему крутится вот эта цепь именно по часовой стрелке. Ну, с какой стороны смотреть, конечно,
6: пилу. Ну да, да, да.
7: И само происходит распил именно благодаря тому, что цепь ползает вот по этой вот раме и надрезает деревяшечку постепенно. То есть как ручная пила, которую мы пилим туда-сюда, только это в одну сторону крутится и...
6: А, делает... то есть это не быстро происходит, да?
7: Нет, она крутится достаточно быстро, эта пила. И...
6: А вот распил сам не очень быстрый идет? Быстро все равно, да?
7: Да.
6: То есть две руки, да? Я так понимаю, что не проконтролируешь второй рукой ничего, да?
7: Нужно... Да, здесь вот именно тоже, опять же, с помощью какого-то верстака ты себе отмечаешь, где ты будешь пилить, примерно поставил на то место, где ты будешь пилить. То есть пока ты не нажал вот эти все рычажки, ты можешь безопасно браться за цепь. Она ничего не будет, она самопроизвольно не сработает. Угу. Вот, то есть все, рукой выставил, где ты будешь производиться отпил. Уже после этого нажимаешь, руку переносишь на рычажки, нажимаешь, и происходит сама работа.
6: Ну, это опять грубый вариант, я так понимаю, да? Грубый распил все-таки.
7: Ну, вот этой пилой вообще практически никто не использует для какой-то точной работы. То есть она, в общем-то, рассчитана не для пиления вот этой вагонки тоненькой, это именно, чтобы такие брус пилить, дрова вот пилить, там, березу попилить, потом порубить, скажем так. То есть прям такие чурбаны, можно, скажем так, отпилим здоровые. Яблоню спилить, например, там на даче, да, чтобы потом выкорчевывать что-то, когда необходимо.
6: То есть это опять грубая работа. Так, а более тонкая обработка дерева. Вот тебе когда-то приходилось заниматься тонкой обработкой каких-то небольших деревяшек, скажем так, да? Вот ты сказал вагонку, допустим. Вслепую это вообще возможно, как ты считаешь?
7: Мой личный опыт – это я обшивал сам лично туалет на даче у себя вагонкой. Вот, применяю для этого уже, конечно, другой инструмент. Это была и ручная пила, и электролобзик. То есть электролобзик тоже выполняет функцию перепила деревяшек, скажем так, грубо, если выражаясь. Но при этом это более тонкая работа. То есть им можно отмерить все и сделать аккуратный ровный отпил.
6: Так, а как он выглядит? Это, во-первых, как его нужно устанавливать, как контролировать процесс, и что с безопасностью этого инструмента?
7: Значит, электролобзик нечто такое похожее в какой-то мере на утюг, внизу которого вертикально вверх-вниз, получается, ходит пилка тонкая. Она сама по себе тонкая, она примерно сантиметр в ширину, и в длину там сантиметров 10. То есть распил происходит сверху вниз, прямо она вертикально стоит и пилит все это. С безопасностью здесь попроще, потому что лобзик управляется одной пилой, у тебя всего, условно говоря, левая или правая рука, в зависимости правша ты или кто, свободно остается, то есть тебе проще уже получается работать и контролировать этот весь процесс. Электролобзик, у него есть такая тоже небольшая рама плоская, которая, скажем так, вот подошва утюга внизу.
6: Так.
7: Вот из нее вот это торчит пилка. Ты вот эту подошву устанавливаешь на доску, на которую тебе надо пилить. И в зависимости от модели, от места, где происходит распил, у тебя с краю вот этой рамы есть там 3 сантиметра. Что с одной, что с другой стороны пилка стоит посередине. Соответственно, ты отмеряешь, где тебе надо отпил, ты знаешь делать, откладываешь от этого места 3 сантиметра и пилишь. У тебя происходит очень ровный отпил. И плюс свой отпил ты можешь контролировать как раз свободно рукой, ведя вот эту раму. Лобзик, конечно, намного безопаснее, чем любые другие инструменты. Если теми инструментами можно отхватить себе реально конечность, то здесь это, конечно, нереально. И в любом случае просто не надо сувать пальца и всякие прочие конечности туда, где происходит сам распил. То есть просто изначально без электричества посмотреть, как устроено данное устройство, где происходят эти механические движения, которые могут навредить нашему организму, и начать работу.
8: Вы слушаете Радио ВОС.
5: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
6: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». в студии Максим Петров, и с нами на связи по скайпу Игорь Конищев. А говорим мы сегодня о домашнем хозяйстве, о том, как незрячий человек может пользоваться разнообразным инструментом. Мы закончили говорить о электролобзике. Ну, это такие вот очень серьезные, да, вещи. Пила работает на моторе, циркулярка тоже, лобзик тоже, видимо, имеет какой-то там мотор, да?
7: Конечно.
6: А вот так вот просто дровишки порубить, как по-слепому, можно?
7: На самом деле, если представить саму технологию разрубки чурочек, для, чтобы приготовить дрова, человек стоит, расставив ноги широко, что просто если топор слетел, прошел мимо ног, а не в ногу, вот, делает сильный замах и бьет перед собой по вертикально стоящему чурбану, который, ну, лучше, конечно, это колуном происходит, и который должен, по идее, разрубиться пополам, ну и дальше уже, если надо еще дальше колоть, то продолжать в том же духе, скажем так, перевернув свои вот эти вот заготовочки. Так должно выглядеть, если человек зрячий, и как это вот в таком вот виде.
6: Mm-hmm.
7: А поскольку сам являюсь я незрячим, то размахнуться и попасть, конечно, можно. Но, к сожалению, не всегда.
6: Если повезет, да?
7: Да.
6: Так.
7: Поэтому есть некие такие технологии. То есть можно взять, опять же, тот же колун, поставить перед собой вертикально вот этот чурбачок, приложить, куда, по идее, должен был с размаху попасть этим колуном. Прижать острие колуна на это место. И дальше поверху этого же колуна просто постучать кувалдочкой, чтобы чуть-чуть оно зашло туда вовнутрь.
6: Угу.
7: После этого ты можешь просто приподнять уже, у тебя топор войдет, колун, точнее, войдет в этот чурбачок, и ты будешь приподнимать за ручку колуна вместе с этим чурбачком.
6: Да.
7: И уже самим чурбачком бить об землю. Это безопасно в том плане, что ты 100% попал на то место, в которое тебе надо было бы ударить. То есть ты руками все вымерил и вот приложил все, забил его чуть-чуть, да, и делаешь. Конечно, это чуть дольше, чем делает, естественно, зрячий человек, потому что ему не надо вот этих приготовлений.
6: Угу.
7: Вот. Но тем не менее, когда ты один, и тебе самостоятельно надо что-то это приготовить, ты вполне с этим справишься. Либо также уже можно, если не очень крупное такое ствол дерева, тогда можно не брать колун, а можно взять маленький топорик. Опять же, не надо, как должно быть по технологии, брать, размахиваться и бить. Лучше просто, условно говоря, даже встать на коленку и топориком сверху начать на это бревнышко чуть-чуть стучать, чтобы у тебя топорик чуть-чуть залез туда, вот именно в это дерево вошел.
6: Угу, пошел надруб, да? Такой?
7: Да, чтобы пошел такой надруб. И все, после этого опять же берешь и уже бьешь вот этим вот деревяшкой заготовленной по земле, ну не по земле, потому что по земле мягко, да, то есть по второму какому-нибудь чурбачку, который так стоит.
6: Угу,
7: вот.
6: Ну какой твердой поверхности, да-да-да.
7: Да, и тогда у тебя будут происходить хорошие, ровные, скажем так, расколы, твоя работа нисколько не будет отличаться от того, что делал бы зрячий человек.
6: Так, значит, печь затопить мы сумеем, отлично. Хорошо, ну а дерево давай перейдем к другим инструментам, да, сегодня у нас так обзорно получается. Вот посверлить что-то, да, дырки, грубо говоря. Ну вот обычная дрель — это дело мне знакомое, как ручная, так и электродрель, но обычная. А я слышал, что ты работаешь с перфоратором и, по-моему, еще с другими инструментами, да?
7: Ну, перфоратором, да.
6: Вот об этом расскажи подробнее, чем отличается, для чего нужен, для чего применяется, и опять безопасность. Вот с точки зрения безопасности меня этот вопрос вообще очень волнует. То есть, ну, я не вижу, как я эти вот дырки буду долбить в стене.
7: Ну, на самом деле, перфоратор от дрели практически ничем не отличается. С виду это одинаково отличается. С виду это одинаково вообще два механизма.

0: Еще
1: дома, да, чтобы повесить полочку, прикрутить плинтус и так далее. По безопасности перфоратор, ну, есть свои нюансы, конечно, можно себе просверлить палец, но этого делать не стоит. То есть, на самом деле, ты поймешь, конечно, ты на, если ты на, ну, наметить, лучше всего, где будешь сверлить, каким-нибудь анкером. То есть анкер такой толстый гвоздь, которым ты просто в стене сделаешь маленькое углубление, стукнув по нему молоточком. Ты поймешь, что тебе надо сюда сверлить. Тактильно будет это ощущаться. Так. То есть до этого ты все, естественно, вымерил.
0: Ну, приборы, да, линейки. Там.
1: И у тебя есть уже такое маленькое углубление. Благодаря этому углублению ты себе облегчишь работу тем, что перфоратор, когда начинает работу, он начинает вибрировать в руках. То есть вот это идет удар. И сверло может съехать с того места, где тебе надо сверлить. Но поскольку ты уже, скажем так, сделал такое небольшое углубление, сверло оттуда выскочить достаточно тяжело. Единственное, что начал сверлить, вот все, руки оттуда убрал, вес перенес, чтобы как бы надавить на сверло, скажем так, включил перфоратор. Он начал свою работу. Когда почувствовал, что чуть оно углубилось, просто проверить на то, ну действительно, там ли ты сверлишь. То есть бывает все равно, что съезжает. Визуально, конечно, это заметить возможно, без глаз, конечно, это увидеть нереально. Поэтому, то есть, я вот делаю именно так, что отвлекся, остановил, ага, там сверлю, все, продолжил.
0: Так, хорошо, смотри, направление, ну, я попал вот в это отверстие, начинаю сверлить, а у меня может вот этот аппарат, сам перфоратор, да, он в руках может, ну, там, наклониться, грубо говоря, вниз, там, вверх, влево, вправо, и уже канал пойдет под углом. Можно как-то проконтролировать, чтобы он действительно был перпендикулярен стене?
1: Опять же, только тактильно получается. Влево-вправо от стены можно действительно руками понять более-менее прямой угол, а вертикально вниз, ну, вверх или вниз, ну, на самом деле, конечно, можно воспользоваться уровнем, но это крайне неудобно. Угу. Но здесь еще дело все в том, что смотря для чего ты делаешь отверстие. Если тебе оно нужно, чтобы, например, из комнаты в комнату пропустить кабель, и тебе принципиально, что ты начал сверлить в плинтусе, и в другую комнату у тебя тоже в плинтусе вылезло бы это сверло. Да. Это очень принципиально, чтобы у тебя вверх-вниз никуда не шло. Если оно идет влевее-правее, тоже не очень хорошо, но, в общем-то, допустимо, поскольку плинтус у нас вроде как длинный, скажем так. А если ты вешаешь какую-то полку или что-то, колонку там, не знаю, ну, что необходимо потом, картину, то, в общем-то, под каким, ну, сильно под углом ты, наверное, не засверлишь, ты все равно поймешь, что ты как-то не так сверлишь. Uh-huh. А так, в общем-то, для крепежа какой-то такой вот вещи, принципиально ровный угол, вот этот прямой, он не важен, потому что ты все равно туда вставишь дюпель, висит картина, ну, в картине от этого будет ни горячо, ни холодно. Она все равно будет висеть, это не важно. Важно только вот именно, если тебе нужно сквозное отверстие, которое в другом помещении, допустим, должно выходить именно там, где ты задумал, а не где оно само получилось.
0: Ну да.
1: То есть вот тут вот надо, ну действительно, смотреть это, ну, опять же, если ты сверлишь там в плинтусе, ты положил на пол перфоратор, ну, примерно посмотрел, что у тебя прямой угол создается стеной. То есть даже банально можно взять, ну, действительно, просто угол, приложить его к стене и посмотреть относительно, именно угол инструмента, я имею в виду. Посмотреть, как у тебя лежит перфоратор относительно него, что вертикально, что горизонтально, вот эта плоскость, чтобы все это вымерить. Если там будут маленькие неточности, в этом нет ничего страшного. То есть это, ну, действительно не столь принципиально, если сместиться там на сантиметр два.
0: Ну, да. То есть это тоже возможно, да, насколько...
1: Да, но это... Да, это действительно возможно, и это, ну, на самом деле, при данной работе это даже, скорее, необходимо все равно следить.
0: Какой еще инструмент, электрический и неэлектрический, ты использовал? Каким опытом можешь поделиться с нашими радиослушателями и, опять же, безопасность? Вот вопрос, который меня волнует бесконечно.
1: Из электроинструментов я использую еще в своем быту, прежде всего, это шуруповерт. Это такая маленькая подобие дрели на аккумуляторах, которая позволяет либо делать, ну, отверстия тоже небольшие в дереве, либо, переставив насадку, можно использовать как отвертку, да, то есть, ну, чтобы закручивать шурупы, саморезы и так далее.
0: Вот здесь интересный момент. Мы вкручиваем шуруп, да, это происходит на большой скорости.
1: От тебя зависит там реостат, и можно медленно крутить, быстро крутить, как, как позволяет инструмент все это
0: вот
1: варьировать.
0: Как понять, когда хватит уже?
1: На самом деле все шуруповерты, скажем так, в них есть такой механизм, не могу сказать, как он называется, но когда происходит сильное усилие, то есть он понимает, что дальше некуда крутиться, он начинает просто отщелкивать, он не даст тебе его закрутить чересчур сильно. То есть это ты сам выставляешь усилие, с которым будет закручен этот шуруп. Естественно, если тебе надо повесить картину, и тебе надо, например, не докрутить на сантиметр этот шуруп, никакого усилия, ну, ничего тебе не поможет, скажем, только тактильно мерить, сколько еще осталось бы его закрутить. Но поскольку скорость вращения действительно может быть просто там от минимальной очень минимальный, то есть это все контролировать очень легко.
0: Так, а еще какой инструмент ты использовал?
1: Именно из электро.

0: быстро триммер, как бы сказать, что я могу еще использовать на даче, чтобы травку покосить и газонокосилки. Но не знаю, насколько это к теме нашей передачи относится.
1: Ну, я думаю, что об этом мы поговорим в следующий раз. А пока наше время подошло к концу. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть замечания, предложения или вопросы, пишите нам по адресу radio@radiovoz.ru. Сегодня с нами на связи по скайпу был Игорь Конищев. Спасибо, Игорь.
0: Спасибо вам.
1: Вы слушали «Бытовой вопрос». И с вами был я, Максим Петров. Всего доброго, до новых встреч.
0: До свидания.
2: «Бытовой вопрос».
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич. Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
5: Здравствуйте. Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва, продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики.
4: Есть ли у вас какие-то награды?
5: Да, государственная награда, орден мужества и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минно-взрывное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
4: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
5: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитация. Я был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале. Сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
4: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
5: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятий, встречался с представителями управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации Астраханской, председателем и представителем городской организации тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте, ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
4: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь, расскажите, как они вас поддерживали, и вообще важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
5: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов. Поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
4: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
5: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении в различных вопросах консультации, информационного сопровождения, интеграции их в спортивную составляющую систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами оказываю содействие, консультации для скорейшей их реабилитации, социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
4: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
5: Ну, спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов там, трудоустройства, заканчивая желанием участвовать в спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже пройдя все эти инстанции, после на своем опыте есть чем поделиться, рассказать и направить.
4: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались и насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
5: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции. Мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
4: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня по прошествии такого сложного пути дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
5: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, ну, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже, ну, вот в этом периоде, когда уже после получения травмы.
4: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
5: О чем мечтаю? Чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай Низкопольный, Спарелью 6, направление метро Сокол. Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус сын закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр – который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с
0: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
3: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской Республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», семейный танец «Импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов. Преодоление. С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждение здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создание условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московский РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать. Тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых... оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Вот маленькая повесть называется «Зося».
13: Был я тогда совсем мальчишкой, мечтательный, во многом несмышленный. После месяца тяжелых боев, нечеловеческого напряжения и сотен смертей, уже
14: в Польше, под Белостоком, наш батальон неожиданно сняли с передовой и отвели для отдыха в тыл, в небольшую польскую деревушку Новый Двор. Я проснулся лишь на

Рядом со мной в кузове спал мой друг, старший лейтенант Виктор Байков. Мы командовали ротами. Но после прямого попадания мины в командный пункт Витька исполнял обязанности и комбата, а я начальника штаба, точнее, адъютанта старшего. Я спрыгнул на траву. На земле с автоматом в руках спал молоденький радист с перебинтованной головой. Я заглянул в его измученное грязное лицо. Он спал так сладко, что рука не поднималась его разбудить. Я достал из вещмешка

0: и направился. Стоя по пояс в воде, трое бойцов шарили руками меж коряк, ловили раков или рыбу. Около них на ветках ивняка сохло выстиранное обмундирование. Бойцы были так увлечены, а мне в это утро хотелось побыть одному, и я пошел вдоль берега.
1: Отменный денек. Как же может перемениться жизнь человека, просто не верится. Еще позавчера, умирая от жары и напряжения, косил из пулемета немцев, потом рукопашное. Только позавчера.
0: На небольшом пляжике я скинул сапоги, разделся, выстирал пропитанные потом и пылью и чьей-то кровью гимнастерку и шаровары, развесил на ветках орешника. А потом начал мыться сам. Потом плавал, гонялся за мальками, доставал с дна раковины и камешки. На берег я вышел обновленным и взял, наконец, книжку. Я был как в забытии, и, не зная почему, обернулся. Сзади, между двух орешен, стояла и смотрела на меня невысокая хорошенькая девушка, лет 17. Лицо ее выражало любопытство, но в глазах, зеленоватых, загадочных, прыгали смешинки. Я смутился, и она тут же исчезла. Я успел разглядеть маленькие босые ноги, ладную фигурку под полинялым платьицем. Она появилась мимолетом и исчезла, как сказочное видение.
1: Может, спряталась в орешнике? Хороший я был со своей декламацией в самодельных плавках.
0: Я обошел кустарник. Ее не было. Я вернулся на берег, но читать не мог. И вдруг ясно осознал, что мне хочется еще увидеть ее. Даже спрятался под кустом и прислушивался.
1: В самом деле, почему бы ей вновь не прийти сюда? Что я ее съем или обижу?
0: Спустя минуту я увидел медленно ехавший через мост Виллис. В офицере на переднем сиденье я узнал командира нашей бригады.
1: Антонов! Так, неприятно, если он застанет часового и комбата спящими.
0: Я натянул сапоги и во весь дух помчался к деревне. Но только дошел до калитки, как со двора мне навстречу комбриг, высокий, молодцеватый, в гимнастерке с орденскими планками и начищенных до блеска сапогах. Обтянутая черной лайкой кисть протеза торчала из левого рукава. Было ему лет 35, но мне, в мои 19, он казался пожилым, если не старым.

0: Застегивая пуговицы воротничка, вышел Витька. Заспанный и небритый.
1: Чудесно. Комбат спит. Начальник штаба почитывает стишата. А люди предоставлены сами себе. Охранение не выставлено. Единственный часовой, и тот спит. Кино. Безответственность немыслимая.
0: Витька недоуменно посмотрел на меня, и я вспомнил, что позапрошлой ночью он приказал мне выставить сторожевое охранение. Однако люди валились с ног от усталости, наступление немцев не ожидалось, и меня самого сморил сон. Я был виноват, но смолчал. Комбриг не любил, когда перед ним оправдывались. Виноват я, а отвечать Витьке. И я знал, что как бы ему ни доставалось, он и слова не скажет обо мне.
1: В чем дело? Может, война окончилась? Тогда нехворые были бы и доложить, порадовать командование. Воевать вы можете, но из боя вас выведешь, ни к черту не годитесь. Один спит, другой стишками развлекается, а бойцы на речке вот голышом устроились. Может, и водку пьют?
2: Люди измучены. Они заслужили отдых.
1: Это не отдых, Байков, а разложение. Бездействие, как и безделье, разлагает армию. Пока прибудет пополнение и техника, мы простоим месяц-полтора-два. Вы что же, весь батальон не разложите? Завтрашнего дня каждое утро 2 часа строевой подготовки со всем личным составом. И 3 часа занятий по уставам и по тактике ежедневно.
0: И надо же было в этот момент из ворот Риги появиться лейтенанту Кареву. Долгоногий, худощавый, в одних шароварах, он, жмурясь от солнца и не видя нас, с удовольствием потянулся вверх руками.
1: Потягушеньки. Ну, это просто кино.
3: Виноват.
1: А план действий на случай нападения противника у вас есть? О боевом обеспечении вы позаботились? Я вас

0: Стишки? Сюсюк. Пижонство, а также гнилой сентиментализм.
1: Минут 10 спустя я сидел за столиком в саду и составлял документы. Сообщил командирам, что нужно выставить охранение, предоставить отчетность, выделить наряд на полевую кухню и снова занялся донесением.

0: Это была та самая девушка из Орешника на берегу. Она шла через сад, раскачивая в руке корзину, как бы чуть пританцовывая и словно не замечая нас. И Витька с ординарцем Семеновым завтракали.
1: Семенов, кто это?
2: Хозяйкина дочь.
1: Ясен вопрос.
3: Ты что надумал?
1: А что?
0: Я понял, какое впечатление произвела на Витьку маленькая Полька. Не огорчился. Он был старше меня и представительнее. Он уже знал женщин и считал себя, да и мне казался, лихим сердцеедом. «Города берут смелостью, а женщин нахальством», — говаривал он с таинственным лицом. Теперь, спустя годы, я понимаю, что Витька не был бабником. Просто легкий успех у 2-3 одиноких женщин, встреченных им на войне, вскружил ему голову и породил излишнюю мужскую самоуверенность. Зося, так звали маленькую Польку, помогая матери, возилась по хозяйству. Когда она проходила через сад, я невольно провожал ее взглядом и давал себе слово больше не отвлекаться. Но она появлялась опять, и все повторялось. В полдень Витька вернулся полный энергии и приветливый, словно утром комбриг не ругал его по моей вине.
1: На-ка вот яблочки, угощайся.
3: Спасибо.
1: Ты не представляешь, какой богатый обед удалось организовать на батальонной кухне. Правда, кое-кто не пришел обедать. Видать, хорошо здесь с продуктами. А может, надоело бойцам котловое варево.
3: Угу.
1: Ну, а давай приготовим мои любимые пельмени по-сибирски.
3: Можно.
1: Эй, Семенов, сгоняй на мотоцикле. Раздобудь муки и мяса.
2: Есть!
1: А я пойду в хату. Надо же знакомиться с хозяевами.
0: Минут через 5 он, скинув ремень и гимнастерку, уже колол дрова. С малолетства, привыкший к крестьянской работе, Витька легко разделался с небольшим штабелем и помог хозяйке, пане Юле, уложить поленца. Потом, в ожидании Семенова, сидел во дворе, любовно настраивая свою гитару.
3: Дорогая игрушечка.
1: Из немецкого генеральского блиндажа с перламутром. Концертная. Изготовлена собственноручно знаменитым венским мастером Леопольдом Шенком.
3: Откуда знаешь?
1: Да тут вот. На нижней деке его имя и фамилия и 3 призовых медали с золотом выведены.
0: Витька болезненно дорожил гитарой и даже приятелям неохотно давал в руки. Во время боев она хранилась на складе хозчасти батальона под замком. Подъехал Семенов. И когда через час я отправился к хате подписать документы, стряпня была в полном разгаре. Пани Юлия готовила салат, а Семенов и Зося под руководством Витьки дружно делали пельмени.
3: Вить, подпиши.
1: Давай. Еще много.
3: Хватит.
1: Закругляйся. В 16:30 обед. Форма одежды парадная. Явка офицерского состава обязательно.
0: В большой комнате за столом, уставленным едой и питьем, кроме Карева, Семенова и меня, сидели хозяева и гости. Худой, с орлиным носом, светлыми на загорелом лице глазами старик Стефан, двоюродный брат пани Юли и 2 женщины. Неулыбчивая соседка, за обед не сказавшая 5 слов, и молодая, красивая Ванда. Я сел между Стефаном и молчаливой Полькой. Напротив меня оказались Карев и Зося. Она была в цветастой блузке. У шеи виднелась тонкая серебряная цепочка, на каких носят нательные крестики. Впрочем, это я разглядел позднее. первое время я и глаз на Зосю не решался поднять. Мы выпили и принялись закусывать. Я проголодался, но ел медленно и осторожно, стараясь не чавкнуть и правильно держать вилку, от которой отвык. Выпив водки, я начал украдкой поглядывать на Зосю. Все было пленительно в ней. И живое лицо, и статная фигурка, и зеленые сияющие глаза. Иногда наши взгляды встречались, и я ловил в ее глазах что-то волнующее, необъяснимое.
2: Пани Зося.
4: Слухом, пана.
5: Не можем и пани поведать, и имеет ли пани друга?
4: Что? Неразумим.
5: Ну вот. Неразумим. Как же мне тебе объяснить-то?
1: Зосенька, скажите.
5: Да она не понимает, не старайся.
1: Сейчас поймет. Сёп, переведи девушке.
0: Наблюдая, как Витька и Карев пытались завязать с Зосей беседу, я решил, что мне надо также обязательно с ней заговорить. И достал из кармана полученный

0: Все не то.
1: Я снова поймал на себе выжидательный взгляд Зоси. Немного погодя, она что-то сказала Стефану, и он, улыбаясь, обратился ко мне.
2: Товарищ молится Богу?
0: Нет, почему?
2: Зоська говорит, что товарищ на речке молился.
0: Так вот, что ее интересовало. Только ты всего. Это не молитва. Совсем.
3: Это стихи.
2: Стихи.
0: Пушкин.
2: Зося, то поэзия.
3: Вот церковь. Тоже опиум. И средство угнетения трудящихся. А с религией и с Богом у нас в основном покончено. Если где и остались одиночные верующие, то это темные несознательные старики, а молодежь этой ерундой не занимается. И девушка вроде Зоси постыдилась бы носить на шее крест.
1: Как только Стефан перевел, Зося, вспыхнув, залилась краской. Ее глаза потемнели, а брови задрожали обиженно. Она с гневом и презрением, посмотрев на Витьку, вытащила из-за пазухи цепочку с католическим крестиком и вывесила его поверх блузки, вскинув голову. Витька растерялся, посмотрел на меня, на Карева, словно ища поддержки. Пани Юлия умоляющим голосом о чем-то просила Зосю, и Стефан, нахмурясь, тихо сказал ей что-то, очевидно, предлагая спрятать крестик. Но Зося сидела, не двигаясь, только взволнованно поднималась ее маленькая грудь. В напряженной тишине угрожающе сопел Витька. Положение спас Карев.
4: Кстати, у нас в Советском Союзе свобода вероисповедания. И чувства верующих уважаются государством.
1: Витька из-под лобья посмотрел на него, смекнул, что не следует выставлять принцип. И спустя минуту он уже радушно беседовал с паней Юлией и Стефаном. Однако Зося успокоилась нескоро. Напрасно Карев старался ее рассмешить. Она сидела оскорбленная и строгая, не глядя на Витьку. Прошло порядочно времени, прежде чем она смягчилась и начала улыбаться. Однако крестик так и не убрала. Гости быстро опустошили два больших блюда Витькиных пельменей. Но мне в тот час было не до пельменей. Я то и дело поглядывал на Зосю, млея от затаенного восторга. Со мной творилось что-то небывалое.
0: Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Ах, вот бы сказать это Зосе. Но как? Как?
1: Я все не решался поговорить с Зосей. Для смелости, взяв у Карева графин, наполнил бимбером свой стакан. Витька посмотрел на меня с удивлением. До того дня мне не доводилось выпивать столько водки, а тем более самогона. Но отступиться было уже невозможно. Я с небрежным видом поднял стакан.
0: 100 лет, панове!
1: Пани Юлия глядела на меня задумчиво, подперев щеку ладонью, совсем как моя бабушка. Я не представлял, что бимбер так крепок. Настоящий горлодер. Ожегся, поперхнулся первым же глотком, но выпил все. А заметив насмешливый взгляд Зоси, закашлялся и покраснел. Я ощущал ядреный самогон в голове и во всем теле, не замечая огурец, который совал мне сбоку Стефан.
2: На, кушай! Мы модзи, нам бимбер не зашкодзи, вен спим его шклянками, кто с нами, кто с нами.
1: Скоро я понял, что совершил непоправимое. Я пьянел стремительно, в голове шумело и путалось. Но меня не оставляла мысль. Я должен заговорить с Зосей. Соображая, что она меня не поймет, я взял Стефана за руку.
0: Прошу вас.

0: Переведите. Минутку. Дорогая, сядем рядом. Поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу.
1: Удает.
2: Сюсюк, даже пить не умеешь. Погоны позоришь и Советский Союз в целом. Проводить тебя?
0: Нет.
3: Мне море было по колено. Я смотрел на Зосю, но ее лицо двоилось, плясало, мне было худо. Я поднялся и, пошатываясь, двинулся к дверям. Карев догнал меня, вывел на крыльцо.
4: Я провожу вас.
0: Нет, сам.
4: Ну, хорошо.
0: А, ну их к черту.
3: Я шагнул и полетел со ступенек вниз, больно ударясь обо что-то лицом. Потом я оказался на задах у Риги.
4: Ну?
3: Я проснулся на рассвете с тяжелой головой и чувством огорчения и стыда за вчерашний вечер. Когда, умываясь, увидел в зеркальце на носу и на скуле багровые ссадины, совсем расстроился. Но предаваться угрызениям было некогда. Не завтракая, я тотчас принялся за работу. Мне предстояло заполнить 203 одинаковых форменных бланка похоронных. Многих из убитых я знал лично. Некоторые были моими товарищами, двое – друзьями. Где-то в городах и деревнях о них думали, ждали, радуясь каждой весточке. И вот завтра полевая почта повезет похоронные, неся в сотни семей горе и плач, сиротство и лишение.
5: В бою за социалистическую родину, верной воинской присяге, проявив мужество и героизм, был убит.
3: Страшно было подумать, сколько надежд и ожиданий оборвут эти сероватые бумажки с одинаковым стандартным сообщением. Но что я мог поделать? Что?
6: Шагом! Рота! Стой!

0: Витька и Карев занимались с бойцами за деревней. Как и вчера, день стоял чудесный, пахло яблоками и медом. Как вчера, Зося возилась по хозяйству, пробегая мимо меня.
1: Червоне яблушко, перекроены на крыш. День добрый.
2: День добрый.
1: Чем ты, девчина, криво на мне посмотрел.
0: Поглощенный похоронными, я не смотрел ей вслед. Отвлекаться на нее представлялось мне в то утро кощунственным неуважением к памяти погибших. Заполнив последнюю похоронную, я позволил себе короткую передышку. В саду и на дворе никого не было.
2: Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа со снопом волос твоих овсяных. Отоснилась ты мне навсегда.
0: Я обернулся на шорох. Сбоку от меня, шагах в 10, стояла Зося. Лицо у нее было взволнованное. Открытые широко глаза смотрели на меня. Возможно, ее захватила мелодичность есенинских стихов, или она силилась догадаться, о чем они, я не знаю. Умолкнув на полуслове, я залился краской и, вспомнив о ссадинах, отвернулся. И вдруг...
3: Еще.
0: Я совсем растерялся. По счастью, в эту минуту появился боец с двумя дымящимися котелками. Зося медленно и вроде с недовольством пошла меж яблонь. Вскоре вернулись Витька и Карев. После обеда, по распоряжению Витьки, Семенов пригнал студебекер минометной батареи.
4: Так нам как, Степ? По прямой и налево?
5: Так, так, но, товарищ офицер, лучше не ездить бы вам туда.
4: Почему?
5: Тут веса кишеви немцами, которые шли из окружения к линии фронта. 3 дня назад на хуторе они вырезали целую семью.
3: Так, так, а позавчера в том лесу обстреляли ваш санитарный автобус. Водителя и фельдшера убили, а машину с ранеными сожгли. Не надо бы ехать, прошу, барцо.
6: Не можно. Не можно!
0: Подоспевшая Зося что-то есть, говорила матери Стефану, как я понял, требуя запретить ездить. Однако эти уговоры только подзадорили Витьку.
4: Семенов, принеси 2 автомата, запасные диски и 6 гранат.
7: Есть!
5: Вот, наверное, не слух. Сябл!
0: В последний момент Стефан, рассерженный его упрямством, на ходу вскочил в кузов. А я сидел под яблоней и писал. Мне очень хотелось поехать с Витькой, и чтобы на нас напали. И я бы себя проявил. Мне грезилось, как мы возвращаемся в деревню. Я ранен. В кузове навалом убитые мною немцы. Нас встречают взволнованные Зося и пани Юлия. А Стефан и Витька рассказывают, что если бы не я, то никто бы не уцелел. Смешно, но я и правда очень хотел, чтобы Зося убедилась, что я не просто писаришка с окорябанным носом, а мужчина и воин. Витька с Семеновым и Стефаном вернулись часа через полтора, довольные, на машине, груженной отменным березовым швырком. Пани Юля тоже заулыбалась, но Зося негодовала по-прежнему.
6: Не есть мне почебно древно, с поводу которого кто шмуком жечь.
4: Чего она верещит, Степ?
5: Зося не желает дров, из-за которых кто-то мог погибнуть.
4: Но не погибли же.
5: А все равно. Говорит, они с матерью обойдутся и без этого швырка.
4: Видал, какая упрямая?
3: То так, пан Виктор. Прошу, свезите швырок до Стефана.
4: Ну ладно, ладно.
2: Увезем!
0: Машина уехала, пани Юля и Зоси ушли куда-то, а я остался с бумажками. Писать я уже не мог. Рука онемела, строки различались с трудом, голова разламывалась. Я ушел за деревню, и сразу же мысли о Зосе непроизвольно овладели мною.
2: Собственно, какое мне дело до этой Зоси? И что она такое? И что в ней особенного? Обыкновенная девчонка, каких в моей жизни, если уцелею, встретится немало. Буду среди них и красивее. Витька играет. Вот, человек действия. Сделал нужное дело, а я в это время со своими переживаниями телепался. Они будут танцевать. Ну и ладно, а я туда и не покажусь. Пусть Зося думает, что меня это ничуть не волнует, что у меня дела поважнее, чем всякие танцы-шманцы, эмоции и ухаживания.

0: В невеселом раздумье я стоял и не знал, куда себя деть. Витькино пение под гитару сменилось гармонией. Играл любимец батальона, гранатометчик Зеленко. И меня неотдалимо повлекло туда, к хате пани Юли, где танцевали под гармон. Я подтянул ремень, одернул гимнастерку, поправил пилотку и через щель в изгороде вылез на улицу. На залитой лунным полусветом площадке кружились парами человек 20. И я сразу увидел Зосю. Она танцевала с Витькой, доверчиво положив руку на его плечо. Меня поразило неподдельное счастливое выражение ее бледного лица. Несомненно, ей без меня было хорошо. Я ушел за хату и лег на сено в кузове, пытаясь успокоиться. Мне было непередаваемо тяжко и больно.
1: Ей без меня хорошо. Она даже не думает обо мне. А ведь через несколько недель мы двинемся дальше, а она останется здесь. Я либо буду убит, или уцелею. В любом случае, навсегда исчезну из ее памяти, как и десятки других посторонних ей людей.
0: Я проснулся от громкого разговора. В свете луны около машины стояли Витька и Семенов. Причем Витька, к моему удивлению, был пьян.
2: Товарищ старший лейтенант, я одеяло из хаты принесу и подушку.
3: Отставить. Телячьей нежности, а также ты, Семенов, совсем разболтался. Азбучных истин не понимаете. Безделье разлагает армию. Никаких пьянок, никаких женщин нет.
0: А на другой день, когда начало смеркаться, мы покидали новый двор. Был получен неожиданный приказ к утру быть восточнее Бреста, где уже выгружалось маршевое пополнение и техника для нашей бригады.
4: Хорошенького, ребят, понемножку. Отдохнули, надо и честь знать. 5 дней на ознакомление, на выработку слаженности и взаимодействия, и в бой. Нас ждут на Висле.
0: Все правильно. Наступление продолжалось. Фронту требовались подкрепления, и 1,5-2 месяца предполагаемого отдыха обернулись для нас 3 днями. Мы собрались за какие-нибудь 30 минут. Витька весь день ходил сумрачный. Занимаясь с бойцами строевой, был до придирчивости грозен. От Карева я узнал, что прошлым вечером, когда после танцев Витька попытался по-настоящему обнять Зосю, она взвелась, как ужаленная, и разбила вдребезги, а его голову, прекрасную концертную гитару, работы знаменитого венского мастера Леопольда Шенка. Со стыда или от огорчения Витька напился. Услышав, что она его ударила, я не удивился. В ней был норов, какая-то диковатая горделивость и независимость. Я почувствовал это в первый же день. Крестьяне нас провожали. Паня Юля принесла большой букет цветов и крынку сметаны. Стефан притащил корзины с яблоками и отборными огурчиками. Зоси не было видно. Я инструктировал командиров и водителей, проверял размещение людей. Нам предстояло до рассвета проделать 200 километров в лесах, где полно немцев и где на каждом шагу мы могли подвергнуться обстрелу. Наступала минута выезда, следовало подать команду, а я медлил. Мне страшно хотелось еще раз хоть на мгновение увидеть Зосю. Но ее не было. Я в последний раз с грустью посмотрел на хату пани Юлии и решился.
5: Приготовиться к движению!
2: Приготовиться к движению! Приготовиться к движению!
0: Прыгнув в невысокий кузов, я выпрямился и в ту же секунду увидел Зосю.
5: Стойте! Стойте! Почекайте!
0: Она со всех ног мчалась к нашей машине. Я подумал, что ей неловко перед Витькой за вчерашнее, и она решила попрощаться с ним. Задыхаясь от быстрого бега, она достигла нашей машины, но не бросилась, как я ожидал, к Витьке, а, наклоня голову, сунула мне старый конверт и, показывая три пальца, что-то быстро проговорила.
5: Не отверать. Через 3 дни.
6: 3 дня не можно смотреть.
0: Улыбаясь, перевел Стефан. Я покраснел и, плохо соображая, машинально поблагодарил. Витька даже не обернулся. Не успела машина тронуться, как неожиданно Зося с испуганным лицом. В глазах у нее стояли слезы. Вдруг обхватила меня руками за голову и силой поцеловала в губы. Я пришел в себя, когда мы уже выехали за курицу. До того дня меня еще не целовала ни одна женщина, кроме матери и бабушки. Первой моей мыслью было вернуться, хоть на минуту, но где там, как?
7: Смоленск, я Пенза, почему не отвечаете? Прием, Смоленск.
0: Молоденький радист с перебинтованной головой упорно пытался установить связь со штабом бригады.
7: Смоленск, я Пенза.
8: А что там все-таки в конверте, а? Давайте посмотрим.
1: То есть как это посмотрим, Карев? Ведь сказано 3 дня.
0: Однако я не удержался. В тот же вечер, на привале, отойдя в сторону и накрывшись плащ-палаткой, при свете фонарика распечатал заклеенный хлебным мякишем конверт. В нем оказалось завернутая в бумагу фотография Зоси. Довоенный снимок красивой девочки-подростка с ямочками на щеках, короткими косицами в разлет и ласковым, наивно-доверчивым выражением детского лица. А на обороте крупными корявыми буквами, размашисто, видимо, в торопях, было написано:
5: «Я тебя кохам, а ты спишь».
1: «Я тебя кохам, а ты спишь».
0: «Я тебя люблю, а ты спишь».
9: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Вытяните руки, как будто хотите достать до стены. Как я, видите, к стене. Ну-ка, но не касаться. Вот так. Да, хорошо. Да, только не опускайте. Да. Смотрите на стену. Вот так. Закройте глаза. Мы тянемся к цели вместе. Как один. Мы семья. Больше нет Джеки, Тито, Джермейна, Марлона и Майкла. Отныне есть только Джексон 5.

0: Всем добрый день, в эфире «Говорящее кино», Ольга Хасид, Василий Дрожжин, всем привет.
1: Привет.
0: Ну что, сегодня мы обсуждаем фильм, который Оля выбрала, он называется «Майкл», самый свежий, 2026 года, буквально в апреле состоялась премьера в США, и у нас он идет в кинотеатрах, я думаю, что многие про него слышали, наверное, многие на него уже сходили, посмотрели, ознакомились с этим материалом, и сегодня мы решили пообсуждать эту картину, которая является где-то, наверное, биографичной, где-то, может быть, немножко с художественным вымыслом, не без этого. Ну и, конечно, поговорим, что удалось создателям, что, может быть, не до конца в образе, ну, наверное, одного из самых знаменитых, если не самого знаменитого поп-исполнителя, в принципе, во все времена. Оль, ну, я думаю, что в этот раз можем, наверное, не отвечать на вопрос, почему ты этот фильм выбрал? Давай, наверное, просто твои впечатления. Смотрела ты его там дома, в кинотеатре? Какие вообще эмоции у тебя были после этого просмотра?
1: Когда я увидела афишу на кинотеатре, который я прохожу каждый день по пути на работу, я сразу поняла, что мне нужно туда идти срочно, когда он выйдет на премьеру или нет, неважно. И я пошла. Мне было интересно посмотреть, насколько качественный это байопик, потому что со времен «Богемской рапсодии» я, к сожалению, ничего интересного не видела, и мне очень хотелось вот ощутить чего-то такого, что я ощущала вот при просмотре «Богемской рапсодии», при том, что продюсер картины Майкл, он тоже являлся продюсером «Богемской рапсодии», и вообще, в принципе, сценарист, режиссер, они все довольно-таки преуспели на голливудском поприще. Вот. И мне было очень интересно. И я пошла в кино. И когда я сидела, смотрела в кинотеатре, то есть это сразу вот погрузилось в детство, я не очень хорошо была знакома с биографией Майкла Джексона именно вот в детской части. Но этот заход меня прям вот поразил, потому что я не думала, что там у них настолько все плохо было. А сюжет начинается с того, что мы видим семью, в которой много детей, мальчики, Jackson 5, они организовали группу, их отец был как бы их продюсером, можно сказать, который всему их учил, показывал, как правильно, не всегда очень гуманными методами, и в фильме тоже это показано.
2: Давайте сначала. Сделайте как надо.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Стоп! Дышите вместе. Чувствуйте. Ясно? Ну-ка сначала.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Майкл, на меня смотри. Глаза сюда.

0: И, наверное, благодаря вот такой жесткой дисциплине с спартанским условиям, группа Jackson 5, в которой солировал таким Майкл Джексон, самый младший из ребят, она достигла огромного успеха, несмотря на то, что они все были чернокожими. И это тоже такой момент в фильме, то, что мы все знаем, что Майкл Джексон — чернокожий певец, который потом ни с того ни с сего превратился в белокожего. Вот это для меня все мое детство был такой вот какой-то непонятный секрет, как это вообще произошло. Мне очень хотелось увидеть, как это в фильме обыграли. Но об этом попозже. А потом, спустя некоторое время, я потащила в кинотеатр моего папу, который тоже является поклонником Майкла Джексона. И, ну, второй раз я тоже с восторгом вышла из кинотеатра. В общем-то, всем понравилось. И я в восторге. Фильм получился, как по моему мнению. Вася, ты смотрел, наверное, недавно этот фильм. Как ты его изыскал таки в интернете? Расскажи. И насколько это было удобоваримо на слух?
1: Ну, в наше время можно найти при желании все, что угодно. Я посмотрел его сегодня. Впечатления в целом у меня хорошие. По поводу восприятия сразу скажу, что фильм музыкальный, тут очень много музыки, очень много действий происходит на фоне каких-то музыкальных выступлений, концертов, репетиций, записей в студиях и так далее и тому подобное. И, в общем, в принципе, в сюжете здесь вы не запутаетесь, и в этом смысле хоть тифлокомментария пока, наверное, на русском языке вы не найдете, но все достаточно понятно, очевидно и просто, особенно если вы хотя бы немного знакомы, ну, вообще с Майклом Джексоном, с его историей. Если нет, то тоже абсолютно не страшно, потому что, ну, во-первых, это, кстати, может быть хорошим поводом ее немножко изучить, потому что, ну, вот Майкл Джексон — это все-таки мое детство, хоть я и родился тогда, когда он уже стал популярным, но все равно я застал еще эпоху, когда про Майкла Джексона очень много говорили, очень много писали, очень много его показывали по телевидению. И в целом, ну, как будто бы действительно, когда ты говоришь Майкл Джексон, ты говоришь про какого-то очень популярного исполнителя, и он, ну, стал, наверное, знаковой фигурой. Он ввел многие вещи, которые сейчас стали какими-то естественными, и не все даже понимают, что это благодаря именно Майклу это появилось, да. Что касается самого фильма, ну, здесь у меня на самом деле есть какие-то моменты, связанные с, ну, может быть, с сюжетностью, потому что фильм хоть и идет более 2 часов, но мы понимаем, что история как будто бы рассказана не полностью, да, здесь охвачен не весь период жизни, творчества, известности Джексона, то есть история обрывается в конце 80-х, когда, собственно, он, да, находится на пике популярности, но еще многие и альбомы будут выпущены, и, что, наверное, более важно, будут и другие стороны его личности рассмотрены, наверное, не совсем светлые и не совсем приятные для поклонников его творчества. И, наверное, в этом смысле фильм получился не до конца объемным, потому что вынуждены были создатели подстроиться под требования законодательства в силу тех причин, что, ну, в общем-то, те люди, кто судился с Джексоном, их имена нельзя было разглашать. Ну и, собственно, в фильме они тоже не могли фигурировать. Поэтому уже отснятый материал около 4 часов был нещадно отредактирован. Много было до съема, были изменены сюжетные линии, концовка. То есть изначально вариант как раз включал в том числе этап, когда Майклу Джексону были предъявлены обвинения. И, собственно, вот этот период тоже фигурировал. И, наверное, мне кажется, что тогда фильм бы получился гораздо более цельным и, ну, более ярким, потому что здесь мы видим как будто только часть этого пути, хотя, ну, все, наверное, Джексона помнят с разных сторон, и это тоже, к сожалению, стало, ну, неотъемлемой частью, которая с ним ассоциируется. Вот. А с другой стороны, может быть, для тех, кто Джексон не застал, потому что он ушел из жизни 17 лет назад, да, и уже выросло целое поколение, ну, наверное, то, что мы увидели в этом фильме, как раз очень много классной музыки, очень много ярких выступлений и достаточно, насколько я понимаю, красиво и реалистично воссоздано, в том числе благодаря игре его племянника Джафара Джексона, который, ну, опять же, да, насколько я читал, но не могу утверждать, похож на своего дядю и во многом старался копировать и движение, и манеру, и, ну, те вещи, которые отличали и характеризовали Майкла Джексона. Ну и кроме того, он сам является вокалистом и какие-то партии исполнял без использования там оригинальных фонограмм.

0: слушай. CBS хочет, чтобы ты назвал альбом Майкл Джексон.
1: Слишком эгоцентрично. Громче!
0: Максимально даешь фанк и держишь его до конца припева. Понял?
1: Ладно, попытаюсь.
0: Черт, ты на обложке альбома. Исполняешь все песни.
1: Еще громче!
0: Кого ты хочешь обмануть?
2: Поэтому у меня немножко смешанное ощущение. Как концепт, это очень сильная действительно история, потому что выходило много документальных работ про Джексона, но здесь все-таки это, наверное, наиболее масштабное. Было затрачено 200 миллионов, почти миллиард уже фильм собрал на текущий момент в прокате, и, наверное, это еще не финал. Ну, давай, наверное, поговорим как раз вот про ощущения, которые остаются после просмотра, потому что сама по себе действительно история знаковая, но вот все-таки, да, как человек, который слушал Джексона, уж не знаю, ну, в каком периоде его творчества тебе он нравится, если вообще-то ты любишь такую музыку, ну, вот твои ощущения от того, как вот фигура, персона, личность известного человека здесь подана?
3: Хочу сказать, что фильм действительно не закончен. Это сиквел, выйдет еще вторая часть. Она уже, насколько я знаю, практически завершена, съемки все. И да, действительно, вот тот период, который будет во втором фильме, он как раз-таки, да, затронет те сложные жизненные моменты, которые вот Майклу Джексону пришлось пережить. Эта часть, она такая, как говорят, более сладкая, более припудренная такая. То есть Майкл Джексон показан там светлым ангелом и все такое, безумно положительным персонажем. А что касается актера самого, да, действительно, вот это первая его роль буквально. И я бы не сказала, что он прям похож на Майкла Джексона, но сейчас у нас и нейросети, и компьютерная графика, и на худой конец мейкап творит чудеса, поэтому, да, действительно, из него создали практически точную копию Майкла Джексона, но вот эти движения, вот эти танцы — это очень-очень-очень большая работа, это огромный труд. Я читала, что он буквально там, я не знаю, за 2 года, наверное, готовился к этому, оттачивал эти движения, чтобы было прям похоже, как это все Майкл делал. И это действительно получилось, это 100% получилось. Я потом уже после просмотра фильма смотрела рилсы в некой
2: социальной сети.
3: Соцсети. Да-да-да, вот в ней. И народ просто вскакивал с мест и танцевал, и все в таком диком восторге были. Ну, действительно, это, ну, это дорогого стоит. Мне кажется, что действительно все получили удовольствие, даже те, кто не был фанатом Джексона. И поэтому, если бы мне представился шанс, там, не знаю, еще сходить, я бы, наверное, бы сходила, и я буду этот фильм пересматривать 100%, и я жду вторую часть 100%. Вот. А что касается второстепенных персонажей, да, вот их тоже мы немножко затронем. Тут, конечно, главный антагонист — это его папа Джо Джексон, который заставлял их работать, заставлял их тоже выступать просто до чуть ли не потери сознания, репетировать. Вот. И тоже и Майкл Джексон говорил, что это очень ему помогло лично и группе раскрутиться. Вот. Но там он показан просто как тиранище такой, просто его люто ненавидишь весь фильм, потому что он как будто бы мешает постоянно вот продвижению Джексона. Также продюсер, да, тоже.
2: Да.
3: Известный актер.
2: Майлз Теллер его зовут.
3: Вот-вот, да. Но у меня плохая память на имена, это 100%, особенно на американские.
4: Мы довольны цифрами, но в плане раскрутки есть куда еще двигаться.
2: Угу.
4: Клипы должны крутить по MTV.
5: MTV? Ай-яй-яй, не получится.
4: Его клипы — это шедевры. Ты еще не видел триллер, это просто взрыв мозга. Лучшего продвижения для альбома не придумать. Если мы добьемся ротации на MTV, нас не сдержать. Сам знаешь.
5: MTV избегает черных артистов. Не знаю почему. Может, не хотят отпугнуть белых детишек в пригородах?
1: Уолтер, я записал эти песни для всех. Белых, черных.
4: Творчество Майкла этого достойно.
5: Майкл, дай я кое-что объясню.
1: Я горжусь своим творчеством, Уолтер. Я не позволю затолкать себя на задворки ни MTV, ни кому-либо еще.
3: В «Дивергенте», по-моему, он играл. Он всегда злодеев играет. Ну, а вот тут положительная такая роль. И он очень хорошо в нее вжился. И кто еще? А, его охранник. Ой, ну, охранник тоже очень колоритный. И я смотрела реальные фотки, вот когда Майкл Джексон с этим охранником со своим ходил, реально очень похож. То есть вот они даже вот такие детали воссоздали в этом фильме. Ну, в общем, что тут говорить? Я в восторге, и в восторге от музыкальной составляющей, от того, как они все просто вот даже триллер, вот этот клип, где они такие как зомби пляшут, значит. Даже это, они приехали на ту же улицу, где это все снималось, все сняли точно так же. Какие молодцы, боже мой. Просто вот снимаю шляпу, как говорится.
2: Ну, а здесь на самом деле у фильма очень много и критических отзывов, да, если посмотреть особенно на то, как его восприняли там, где он вышел, в США, там, ну, очень хорошо по нему прошлись, и как раз вот, наверное, это во многом связано с тем, что был подан фильм не как какая-то биографическая история, а как, скорее, такая сказка, да. И здесь, ну, сложно как-то давать этому оценку. С одной стороны, мы понимаем, что поскольку фильм создавался при участии непосредственно наследников, родственников Джексона, да, здесь, ну, была очень высокая доля достоверности. С другой стороны, безусловно, ну, это не могло не повлиять на то, под каким углом этот взгляд будет на данную личность. И, естественно, он не был беспристрастным, и какие-то вещи наверняка, ну, предпочли как-то сгладить и не показывать, и это тоже понятно. Вот. Но мне кажется, это очень классная штука с точки зрения популяризации фигуры Майкла Джексона, потому что, повторюсь, да, вот те, кто помнит эти хиты, кто под них танцевал, у кого с ними связаны какие-то важные моменты в жизни, ну, безусловно, немного ловят эту ностальгию, но те, кто эту музыку, может быть, даже никогда не слышал, это очень крутой повод познакомиться с творчеством, окунуться в атмосферу 80-х и 90-х. И да, фильм, с одной стороны, подан как, ну, такая легенда, история, и здесь, наверное, что-то, может быть, где-то приукрашено, но, тем не менее, мы видим достаточно такие важные, ну и серьезные вещи, которые рассказывают про сложное детство, про воспитание через страх, который здесь присутствует. Мы видим, какую цену платит человек за свой успех. Да, это и давление индустрии, общественное мнение, отсутствие детства и одиночества. И мы видим, какой Джексон был, вот он фактически не вырос, да, он и был этим ребенком, он искал, ну, любовь, искал чье-то одобрение, даже когда уже ушел вот в это самостоятельное плавание.
6: Представляешь, у лам целых 3 желудка, потому что они едят только овощи. А еще они очень-очень умные животные. А главное, вообще не кусаются.
7: Ты тоже и про крыс говорил.
6: Нет, правда. Ламы не кусаются, только плюются, когда напуганы.
7: Значит, ты хочешь, чтобы я привела в свой дом плюющуюся трусишку?
6: Ламы живут на улице. Ну, пожалуйста, я сам буду за ней ухаживать.
7: Нет, и не упрашивай, Майкл. У твоей мамы и так забот полно, а у тебя и без ламы питомцев хватает.
6: Они не питомцы, они мои друзья.
7: Ладно. Это я могу понять. Но как насчет настоящих друзей, Майкл? Детей, как и ты. Ты не хотел бы таких друзей?
6: Хотел бы только я. Не такой, как другие дети. Для них я не живой человек. Они только пялятся на меня и фотографируют.
2: И, наверное, не зря тут достаточно большая часть фильма посвящена именно детству Джексона. Мы видим, какие у них были взаимоотношения и в семье, и с братьями, и как проходило его детство. Это такой важный момент. Наверное, действительно здесь во многом находятся ключи к тем событиям, которые происходили в жизни Майкла Джексона потом. Вот. Ну и про музыкальную составляющую я хочу отдельно сказать, потому что действительно здесь во многом использовались оригинальные записи, да, какие-то записи были отретушированы, да, создавались на студии, костюмы воссоздавались с высокой долей достоверности, используя архивные записи, команда работала, ну и, безусловно, консультанты, которые непосредственно работали с Джексоном, сделали это все, наверное, очень классно с точки зрения визуала, я думаю, Оль, ты с этим согласишься. Вот. Ну, а получилось ли показать человека за вот этим мифом, да, за этой легендой, ну, тут уже, наверное, можно судить, только посмотрев этот фильм, потому что действительно здесь, ну, много вопросов поднимается, в том числе даже тема расовой сегрегации, хотя в 80-е годы этот вопрос уже стоял не так остро, и мы обсуждали другие фильмы, где эта тема поднималась. Но даже здесь сложность попасть в ротацию на MTV, главный музыкальный канал, да, потому что ты темнокожий. Ну, это, кстати, история, почему Джексон бледнел, да, если можно так сказать, почему цвет кожи его становился все светлее и светлее, да, и здесь история-то в целом лежит не в том, что он хотел это, да, у него достаточно сложное заболевание было, да, это история, когда у темнокожих людей фрагменты кожи начинают светлеть, да, и вот тут вопрос был даже, что было проще, ну, искусственно осветлять те участки, которые выглядели темнее, чем делать наоборот. Поэтому вот, собственно, в этом причина, а не в том, что здесь Джексон хотел выразить какой-то протест или быть не таким, как все, или еще что-то доказать. Потому что на самом деле он как раз не стеснялся ни цвета кожи, ни пытался как-то отделиться от, там, не знаю, расы и так далее и тому подобное. Вот. Ну, в целом, я считаю, что фильм получился достойный, как минимум достойный внимания аудитории. Действительно, его можно рассматривать с разных точек зрения, но как классная музыкальная история, музыкальная драма. Я думаю, что его обязательно стоит посмотреть в кинотеатре, дома, если дома, то с хорошим звуком, и получайте удовольствие от этих классных зажигательных композиций и узнавайте что-то новое о Майкле Джексоне. Я думаю, что всегда, когда вот посмотришь такой фильм, захочется еще куда-нибудь залезть, что-то почитать, вспомнить или узнать что-то новое об этом. Ну и, Оль, тебе в завершении слово для финального вердикта.
3: Да, присоединяюсь ко всему вышесказанному. Скажу то,

0: и забыть обо всем, может даже потанцевать чуть-чуть. Так что один позитив сплошной, друзья мои. Смотрите хорошее кино и слушайте наш подкаст.
1: Да, все как всегда. Мы желаем вам оставаться здоровыми, любить друг друга, слушать хорошую музыку, смотреть хорошее кино и обязательно с вами еще услышимся через пару недель. Всем пока.
0: Пока-пока.

0: Hasta la vista, baby.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Разговор с психологом. Познаем себя и

0: Внутренний мир.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И поможет нам в этом практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова. Здравствуйте, Камила.
2: Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили.
1: Мы тоже рады вас слышать. А расскажите нам, вот есть такое расхожее понятие, как вторая половинка. И многие действительно прям ищут и расстаются, да, с молодым человеком, которым встречаются, потому что думают, ну нет, нет, это не моя вторая половинка, а она точно же где-то есть, эта вторая половинка, я буду ее искать дальше, да, и проходят годы и годы. А вот есть ли действительно вторая половинка?
2: Ну, на самом деле, такое понятие, как вторая половинка, появилось из фильма, который называется «Четыре свадьбы и похороны», насколько я помню. И тогда было очень странно слышать это от главного героя, учитывая, что у него с идентичностью все было нормально. И сейчас я об этом хочу рассказать, да? Половинка — это означает, что у вас, что вы не цельны как человек. Да? Если вам нужна вторая половинка, то, скорее всего, вы не чувствуете себя каким-то цельным. Если человек говорит, что ему нужна именно вторая половинка, то, возможно, он не ощущает себя цельным человеком, да? Что ему для осуществления каких-то потребностей обязательно нужен кто-то другой. Но в реальности все немножко обстоит по-другому. И в целом достаточно счастливый человек и достаточно человек с развитой идентичностью, ему не так важен второй партнер, ему не нужен второй партнер для удовлетворения своих каких-то целей, желаний, интересов и прочее. Да? Конечно, отношения — это потрясающие, отношения приносят нам много радости, но слишком сильно зацикливаться на определенных параметрах, идеальном партнере, наверное, не стоит. В особенности очень достаточно распространенное такое заблуждение, что нужно написать какую-то, знаете, карту желаний. Я сейчас часто с этим сталкиваюсь, что вот правильно загадывайте желания, и у вас все будет. И вот девушки пишут огромное количество критериев к будущему молодому человеку, каким он должен быть, что он из себя должен представлять, вплоть до там, телосложения его, цвета волос, цвета глаз. И вот они абсолютно убеждены в том, что когда они встретят человека, который полностью будет соответствовать их критериям, то они в него влюбятся. Но я думаю, многие и ваши слушатели, и вы сами тоже, да, сталкивались с такой подставой, так скажем, когда вы вроде бы и знаете, что вам нравится, да, в противоположном поле, вы вроде бы и знаете все те характеристики, так скажем, да, но тем не менее влюблялись вы в совершенно других людей, которые по этим характеристикам не совпадали. И такое происходит очень часто. Вот он всю жизнь мечтал о блондинке с голубыми глазами, но влюбился он в совершенно противоположную, да, по внешности девушку. И это тоже стоит учитывать. Да, любовь и наша симпатия, мы не выбираем людей строго рационально. Все-таки там есть определенные чувства, там есть и сходство, да, и по сходству мы можем выбирать либо по похожести, либо непохожести на наших значимых взрослых в детстве. Поэтому какие-то строгие критерии тоже не нужны.
1: Ну и вообще, да, любовь по критериям как-то даже звучит странно. Ведь, ну, в принципе, вот эти критерии, действительно, есть эти техники, когда чем более конкретно и четко ты пропишешь, что ты хочешь, тем больше шансов, что ты это получишь. Вот, но это ведь всего лишь описание какого-то образа, который у нас есть в голове, ну, в связи с какими-то, может быть, установками, может быть, кино какое-то, да, в детстве почему-то запало, да, там какой-то герой, да, вот похож. И вот из всего вот этого складывается этот образ, но он, возможно, даже нереалистичный, да, ведь?
2: Да, это идеальный образ, я бы даже сказала, идеализированный, да. И да, загадывать желания — это, конечно, неплохо, ставить их даже не в качестве желания, а в качестве цели — это неплохо, но подробные такие характеристики не подходят для людей, потому что люди, они разные, люди не бывают идеальными. Мы можем идеально загадать желание, но, тем не менее, что-то там будет меняться, да, если мы будем осуществлять эту цель. В итоге наша цель может полностью измениться. А в случае с людьми это совсем не работает. Идеальных людей, в принципе, не бывает. Да и наш мозг склонен к идеализации партнера, да, обычно как... Почему происходит конфетный букетный период? Потому что мы идеализировали человека. Да, и нельзя поэтому слишком сильно привязываться к подобным критериям. Ну, их можно иметь, да, но немного. ну, допустим, 2-3 каких-то очень важных для вас характеристик человека. Ну, вот, скажем, могу собственный пример привести. Для меня очень важно было спокойствие в семье и отсутствие конфликтов каких-то очень сильных и ярких. Поэтому я изначально выбирала партнера спокойного и неконфликтного. Это единственная характеристика, которая для меня была очень важна. Ну и, собственно говоря, такого мужа я себе и выбрала. Поэтому не нужно слишком сильно привязываться к внешности, не нужно слишком сильно привязываться к каким-то, не знаю, характеристикам по телосложению, по образованию, профессии и так далее. Потому что любовь, она не будет выбирать. Ну, просто вы влюбитесь, и все. Вы нашли своего человека, ваш человек может быть кем угодно. Главное — это иметь какие-то определенные главные качества, которые действительно для вас важны. Да, вот как в моем случае, это спокойный человек, неконфликтный.
1: Вот затронули конфетно-букетный период, ведь многие действительно после того, как этот период проходит, говорят, что ну вот, он испортился, он стал хуже. То есть на самом деле это не так, да? На самом деле просто до этого была идеализация. Хотя человек все-таки старается, да, в начале отношений быть лучше.
2: Ну, конечно, да, вот здесь есть как бы немножко правды тоже, да, человек действительно может перестать напрягаться, перестать завоевывать, так скажем, да, потому что завоевание — это не только с мужской стороны, и девушки очень так любят показать все свое самое лучшее, все свои достоинства, а потом уже, когда там уже брак, семья, уже можно расслабиться, да, и так далее. Да, поэтому такое происходит с обеих сторон, и с мужской и женской стороны, и идеализация тоже происходит с обеих сторон. Проблема возникает тогда, когда в этом времени конфетно-букетного периода партнеры очень многое прощают, но очень многое закрывают глаза, потому что у них уже есть образ, они уже опьяненные вот этим образом и этим чувством, этой страстью, не обращают внимания на какие-то вещи. Ну, даже какой-нибудь банальный пример. Вот они живут уже, там, я не знаю, год вместе, девушка счастлива, и вдруг она понимает, что ей надоело постоянно убирать носки со своим мужем там, или партнером. И вот она начинает взрываться. Хотя изначально можно было, допустим, просто как-то об этом сообщить. А для партнера это ненормально, для него это просто будет странно. Ну, как бы для тебя это раньше всегда было приемлемым. Что происходит сейчас? Да, а она же не может сказать, что вот, знаешь, раньше я, для меня это было приемлемым, потому что я не хотела тебя критиковать, я была опьянена любовью и прочее. Поэтому все-таки, несмотря на любовь, несмотря на сильные чувства, хорошо бы уметь разговаривать друг с другом, не бояться обидеть, ну, не говорить, конечно, это в контексте какой-то предъявы, да, но все-таки разговаривать друг с другом. Говорит, ты знаешь, мне не очень нравится, когда ты делаешь именно вот так. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сделал вот так, если, конечно, как бы тебя это не напрягает. Либо давай поговорим об этом, да, как вот ты смотришь на такую ситуацию, как ты смотришь на разрешение данной ситуации. Это очень важно. К сожалению, многие, наверное, 90% всех диалогов, которые происходят в голове у партнеров относительно друг друга, они связаны как раз на тему того, что люди боятся говорить о своих чувствах, они боятся говорить о своих просьбах, требованиях, и в итоге сами варятся в этой обиде, в этом гневе, не в силах выйти. А предъявы копятся, и рано или поздно они взрываются, что приводит к очень серьезным конфликтам.
1: Иногда даже, наверное, не только и не столько боятся, сколько почему-то не приходит в голову такая мысль, что, в общем-то, а можно же сесть и поговорить, да, то есть почему-то в нас, наверное, заложено вот это, что мы должны терпеть, да, и то есть вот какое-то время мы просто терпим, потом, когда терпение заканчивается, мы взрываемся. Хотя, в общем-то, еще в самом начале этого процесса можно было просто сесть и поговорить, что, слушай, а вот это вот что-то мне не нравится, да, мне с этим сложно, давай подумаем, как это изменить.
2: Ну да, к сожалению, мы очень часто смотрим и повторяем за поведением наших родителей. Если в семье наших родителей все-таки садились и спокойно разговаривали, то, скорее всего, человек, выросший в такой семье, он будет действовать таким же образом, да? Но такое бывает нечасто. Допустим, как мы знаем, в Советском Союзе людям разводиться запрещали, и понятное дело, что у них все это копилось, они постоянно ругались. И это для человека, для ребенка в этой семье было приемлемой формой. То есть он не видел, как бывает по-другому. И для него это вот так и должно быть. И он пытается эту модель отношений занести в свою семью. Да? Но все-таки как бы, я поэтому по этой причине не могу обвинять таких людей. Просто им какой-то момент хорошо бы показать, что вот смотри, бывает и по-другому. Вот так работает тоже, да. Для этого очень полезна семейная терапия, именно семейная терапия, когда два человека приходят. Не один человек меняется и идет на компромисс постоянно и говорит о своих чувствах и желаниях, когда это делают оба. И вот тогда можно как раз построить прекрасные отношения.
1: Угу. И причем плюс психотерапии семейные в том, что таким образом пара научится разговаривать, да. То есть, по большому счету, они делают первые шаги в умении вот этого диалога семейного. И потом они, ну, пройдя, да, то есть решают свои проблемы на семейной психотерапии, а потом они, в общем-то, дома уже просто умеют решать все конфликтные ситуации, потому что они научились, увидели, что можно действительно разговаривать, что это эффективно, и они могут это делать.
2: Да, да, именно так. Даже вот фигура психолога вообще, она как бы поскольку-постольку, да, в этой ситуации. Потому что на первое время психолог будет просто сидеть и наблюдать за тем, как происходит конфликт, да, в дальнейшем уже будет такой фигурой, при которой, как бы, ну, наверное, не принято ругаться, потому что это посторонний человек, и люди в итоге, хотят или не хотят, уже начинают более-менее ясно излагать свои мысли, возможно, свои какие-то претензии, и в дальнейшем уже, да, могут, ну, грубо говоря, научаются это делать. Ну, конечно, да, не все семьи можно спасти. Я бы хотела тоже отметить такой момент, что вот если я сейчас даю какие-то советы, они все-таки касаются семей, в которых, ну, есть как бы конфликты какие-то, да, но тем не менее там нет каких-то серьезных эмоциональных качелей, нет насилия, да, потому что в такой ситуации мы бы стали действовать совсем по-другому, да, с этим клиентом, допустим.
1: Как быть с претензиями? Вот часто в паре кому-то одному обидно. Ему кажется, что он делает больше, чем другой. При этом параллельно, наверное, другому тоже может так казаться. Да, вот что делать с этим? Угу. Какие здесь бывают ситуации?
2: Очень часто действительно поднимаются вопросы взаимности, когда девушка либо парень начинают рассказывать своим подругам или психологу о том, что действительно вот человек ничего не делает, я ему весь мир предоставляю, а он мне вообще ничего никак не хочет помогать и даже не собирается меня поддерживать. Такие ситуации действительно нередки, но, тем не менее, с ними тоже можно работать. На самом деле здесь очень часто все основано на убеждениях человека. Да? Вот у человека есть убеждения по поводу идеальной семьи. Например, это может быть убеждение вот, в отношении все должно быть взаимно. Вот такое убеждение. Или я даю столько любви, заботы и ласки, а в ответ ничего, и мне приходится требовать любви и внимания. Да, вот какие-то такие определенные мысли, которые его посещают, они являются примерами некоторых долженствований по отношению к миру, по отношению к окружающим людям. И, к сожалению, отношения, такие долженствования не изменят. Да, когда вы говорите человеку, ты должен, ты обязан это делать, потому что вот у меня есть такое убеждение, потому что я так хочу, это, скорее всего, ни к чему не приведет. Первое, самое главное, что должен понимать человек, который хочет как-то поменять отношения, что это взаимный процесс, да, что если только вы хотите, это, к сожалению, никак не поменяет отношения. Второй момент, что вот это долженствование, оно может только ухудшить. Да? Когда человек чувствует давление, а долженствование — это давление, у него вообще может потеряться полное желание что-то делать в отношениях. Долженствования как бы вот эти есть, но тем не менее они не приводят к улучшению отношений, как я уже говорила, но настроение они очень сильно портят. И вот стоит как раз к ним обратиться, к этим долженствованиям. Зачем они тебе нужны? Зачем в отношениях все должно быть взаимно? Да? Основная проблема в том, что человек никогда не сможет изменить другого человека. И он также не сможет измерить, сколько он делает, и оценить это, да, сделанное для него другим человеком. Дарить любовь — это все-таки, ну, не давать в долг определенную сумму. И это не ожидание, тем более не ожидание процентов за возможность эту любовь вообще увидеть. Как бы неоспоримый факт в том, что редкие человеческие отношения являются самопроизвольно взаимными, потому что взаимность — это такой некий неустойчивый идеал, к которому в целом можно приблизиться, но это требует постоянного общения, постоянного консенсуса, постоянного умения идти на компромиссы, И нужно понимать, да, что для одного человека я даю тебе много, это много для другого человека может быть вообще другим понятием, да. Поэтому как бы говорить об этом обязательно, что вы хотите, как вы хотите, без претензий, без скандалов, упреков, но при этом понимать, что у другого человека тоже могут быть к вам какие-то, возможно, не претензии, но какие-то желания, да, вот, и слушать друг друга и разговаривать друг с другом.
1: Угу. Вот хорошо, что мы затронули именно вот это понятие претензия, потому что это является таким спусковым, да, механизмом многих конфликтов. Мы не умеем правильно выражать свое мнение, ощущения, свои чувства. Да? Мы формулируем это так, что это реально выглядит как претензия. Вот как правильно формулировать то, что тебе не нравится, то, что тебе доставляет дискомфорт, так, чтобы это не выглядело как претензия?
2: Очень много зависит от того человека, который будет слушать вас. Потому что, как бы вы правильно ни сказали, есть люди, которые в любом случае услышат в этом претензию. Да, такое, к сожалению, часто бывает. И такие моменты тоже стоит заранее оговаривать. Смотри, я буду говорить о том, что мне не нравится. Я не буду говорить это грубо, я буду говорить это с заботой, с лаской. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы и ты об этом говорил. Чтобы и ты говорил о том, что тебе может не нравиться в этих отношениях или конкретной ситуации, например. Здесь даже не обязательно озвучивать свои эмоции. Иногда вообще правильно как говорить? Сначала называть эмоцию, а потом побуждение к действию. Например, я зла, потому что ты это сделал, мне бы хотелось, чтобы ты больше этого не делал. Да? В такой ситуации можно сначала упустить вот эту эмоцию. Да, понятное дело, что печаль у вас, грусть, печаль, злость и другие эмоции могут быть, но на том этапе, пока мы строим отношения, все-таки лучше просто говорить, вот мне бы очень хотелось, чтобы ты делал это немножко по-другому. А как ты смотришь на эту ситуацию? Тебе было бы удобно вот так делать, да? То есть мы человека вводим в диалог, чтобы и он тоже говорил, чтобы и он тоже озвучивал свои желания. И это будет самый, наверное, правильный вариант в такой ситуации.
1: Да, и если мы чувствуем, что человек реагирует негативно-агрессивно, да, что он все-таки понял, что это претензия, ему так, да, как бы он это воспринял как претензию, наверное, можно прям прямым текстом сказать, что сейчас это не претензия, да, я говорю о своих чувствах и о том, ну, как бы, что мне дискомфортно. Ты скажешь о том, что тебе дискомфортно, да, и мы найдем ту точку, в которой нам будет хорошо обоим.
2: Да, и можно даже спросить у своего партнера, как бы он хотел, чтобы ему доносили эту информацию. Потому что если партнер не готов вообще слышать эту информацию и скажет, вообще мне не надо об этом говорить, я буду делать все равно, как хочу, тут уже, наверное, стоит задуматься о том, а действительно ли вам нужны отношения, в которых партнер не хочет меняться и не хочет ничего делать для того, чтобы ваши отношения продолжались и были здоровыми.
1: А можно ли сказать, что когда человек чувствует, что он делает больше, это вот у него, возможно, обостренное чувство несправедливости.
2: Скорее всего, в таких ситуациях у человека изначально стоит такая глубокая очень установка о том, что мир несправедлив. И такой человек, к большому его сожалению, будет акцентировать внимание на всех тех ситуациях, где мир, по его мнению, действительно может быть несправедлив. Хотя на самом деле это может быть совершенно не так. Для одного человека это будет адекватная ситуация, в которой можно просто взять и решить проблему, а для другого человека с подобным вот деструктивным убеждением это может быть целая трагедия, целая проблема, что меня не слышат, мир несправедлив, я не знаю, как дальше жить. Вот таким людям я бы хотела порекомендовать очень интересную технику и объяснить кое-что очень важное. У нас очень много бывает разных мыслей. Наш мозг генерирует идеи и всякие мысли очень-очень быстро, и, к сожалению, мы не всегда способны его вовремя остановить. И в итоге настроение у нас может быть испорчено, и претензии к партнеру появляются на ровном месте. Как, например, у вас может появиться в голове мысль, вот, а в прошлых отношениях было гораздо лучше, да? И вот все, вы услышали эту мысль у себя в голове и начинаете расстраиваться, начинаете тревожиться, начинаете искать недостатки в этих отношениях, а всего лишь была изначально простая мысль, да? И я бы порекомендовала, если у вас есть такая возможность, помедитировать, закрыть глаза, послушать и понаблюдать за своими мыслями, не уходить в содержание этих мыслей. Содержание мыслей может быть абсолютно любое. У нас могут быть какие угодно мысли. Некоторые люди, они в своих мыслях могут совершать очень жестокие вещи, да, но они же этого в жизни не совершают. Это просто наш мозг подкидывает нам вот такие разные идеи, да, просто потому, что он так хочет. И наша задача все-таки отсеивать те мысли, которые нам действительно доставляют комфорт, и те мысли, которые совершенно нам ни к чему. И в данной ситуации вот как раз мысль, кажется, в прошлых отношениях была лучше, она вот к таким относится. Мы, конечно, можем сесть и писать плюсы и минусы прошлых отношений, плюсы и минусы нынешних отношений, но иногда достаточно просто посмотреть на эту мысль со стороны. Вот она появилась, да, и появилась. Ну и что, что она появилась? Не все мысли, которые у нас появляются, действительно правильные. Допустим, или вспомнить в крайнем случае, почему вы ушли из тех отношений прошлых. Это просто достаточно распространенная проблема, поэтому сейчас она как-то у меня возникла, да, при отсутствии взаимности. И вот в такой ситуации мы наблюдаем за этой мыслью. Вот появилась такая мысль. Хорошо, мы не уходим в содержание этой мысли. Появилась мысль... Как же несправедливо в этих отношениях? Хорошо, мы не привязываемся к этой мысли, идем дальше, когда у нас нет каких-то действительно серьезных, да, проблем. Здесь еще срабатывает такое когнитивное искажение, как негативный фильтр. В таких ситуациях человек может вообще не обращать внимания на те позитивные, положительные моменты, которые происходят у него в жизни, в его отношениях, и акцентировать внимание только на что-то плохое. Вот вроде все прекрасно, живут и живут, но нет, находится какой-то там какой-то минус, ты задерживаешься на работе, либо ты перестала там за собой ухаживать и так далее. И человек начинает мусолить эту мысль просто вот часами. И, конечно, это портит ему настроение. А иногда нужно просто попросить нашу голову выключить эти мысли. Ну, просто так их выключить, наверное, не получится, но не уходить в содержание этих мыслей.
1: Посмотреть и отпустить.
2: Да, посмотреть и отпустить. Есть, кстати, замечательная техника из терапии принятия ответственности. Она мне очень нравится, и я бы хотела порекомендовать ее тоже вашим слушателям. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь на каком-то лугу, это может быть поле, вы видите перед собой речку. И смотрите, наблюдайте за тем, как по речке плывут засохшие листья. И представьте, что на каждом из листьев написана какая-то ваша мысль. Ваши мысли будут появляться, в медитации всегда появляется много мыслей. И представляете, как вот эти мысли записываются и уходят дальше, уплывают дальше. Вот пришла новая мысль, новую мысль мы запишем, и она уходит дальше. Ну, можно сделать, например, такую же технику только с облаками. Облака у нас тоже плывут. И просто учиться наблюдать за этими мыслями, не уходя в содержание их. Да? И это будет очень полезно. Это техника очень успокаивающая и позволяющая вот как раз слишком сильно не зацикливаться и не накручивать себя, как очень часто, к сожалению, любят это делать люди.
1: Так хорошо птички поют, кузнечики. Искупаться захотелось. Я просто сейчас помедитировала немножко, пока вы рассказывали.
2: Хорошо, да.
1: Я думаю, что еще важно помнить, да, о таком моменте, что если человек очень сильно устал, он перегружен, его будет большее количество вещей раздражать, будет больше претензий к партнеру. И при этом он может не осознавать, что это происходит из-за усталости, да, будет казаться, что мой партнер какой-то не такой стал, он стал хуже, может быть, нам пора расстаться, да. Хотя на самом деле, может быть, просто это переутомление, и нужно просто отдохнуть.
2: Да, к сожалению, при депрессии, при эмоциональном выгорании у нас достаточно сильно меняется восприятие, в том числе и восприятие близких людей, которые нас окружают. И, конечно, в таких ситуациях надо помнить, что в нынешнем состоянии у вас будет огромное количество когнитивных искажений, да, вы будете обращать внимание на один негатив. Может, у вас появится катастрофизация, может, у вас, я не знаю, такое туннельное мышление, когда вы ничего хорошего, по сути, не видите. Это тоже стоит иметь в виду. И если вы засекли в себе подобное состояние, что вы просто устали, просто разрешайте себе иногда отдыхать.
1: Если начинаются конфликты в семье, да, это не обязательно говорит о том, что пора расстаться. Это может быть как раз как такой звоночек, что стоп, а надо посмотреть вообще, что происходит вокруг, что происходит со мной, что происходит с партнером. Может быть, кто-то из нас устал, может быть, есть какая-то сторонняя проблема, которая на нас давит. Общая ситуация вокруг нас, да.
2: Да, именно так. К сожалению, очень часто такая... это не статистика, это просто мое наблюдение. Опять-таки, оно может быть субъективным, но я все чаще замечаю, что когда люди берут какую-то вот такую неподъемную ипотеку, например, или кредит, и когда у них начинаются проблемы в финансовом смысле, у них и ссор становится больше, только уже на личной почве, да. Поэтому, да, конечно же, нужно осмотреться, нужно посмотреть, каково сейчас партнеру, что партнер хочет, что хочу я, каково сейчас мне, возможно, найти какой-то компромисс, какой-то отдых, если нужен отдых, да. Всегда можно найти выход на самом деле, да, это кажется, что безвыходное положение, но всегда можно найти выход, нужно подумать об этом, либо попросить человека со стороны оценить ситуацию. Если же речь идет не о каких-то сторонних проблемах, которые давят на семью и давят на отношения, то тогда я бы порекомендовала такую очень интересную технику. Если бы вы пошли к психологу, он бы тоже вам порекомендовал эту технику. Но так вы ее можете сделать и без психолога. Вы вдвоем, если у вас есть ребенок, вы оставляете его бабушкам, дедушкам, няням и кому-нибудь, идете либо в кафе, либо в ресторан, либо в парк, держась за ручку, и начинаете рассказывать о том, как вы познакомились и какие чувства были у вас при этом знакомстве. Такая техника очень помогает укрепить отношения, такая техника позволяет вам вспомнить о том, почему вообще эти отношения начались, и что они вам дают, к чему они вас приводят, какие чувства они вас вызывают. И такая очень ресурсирующая техника, она дает очень много сил, она дает очень много любви и понимания, теплоты по отношению к партнеру. Можно вспомнить какие-то хорошие ситуации, допустим, не обязательно при самом начале знакомства, чуть позже, как люди, например, справлялись с какой-то тяжелой ситуацией вдвоем, вместе, и у них это получилось. Разговаривать об этом, делиться своими впечатлениями, своей оценкой. Это будет очень классная техника. Но имейте в виду, что мы в этой технике не должны акцентировать внимание на некоторых негативах, потому что это просто испортит всю магию.
1: То есть это возможность уйти от повседневной рутины и за ней, за вот этой повседневной рутиной, проблемами, конфликтами, да, вот этой жизнью по накатанной, увидеть себя, увидеть своего партнера и увидеть свои отношения, свои чувства.
2: Да, именно так. И эта техника, как я уже сказала, даст очень много сил, очень много энергии, которую вы можете потратить не обязательно на построение отношений, но, например, на выход из какой-то печальной ситуации, в которую вы попали, как вариант. Да? Вообще хорошие эмоции, позитивные эмоции нам дают очень много сил, и нужно это иметь в виду. И если у вас в нынешней жизни очень мало позитивных эмоций или очень мало каких-то дел или увлечений, которые вам эти позитивные эмоции доставляют, то можно обратиться к воспоминаниям. Воспоминания у всех есть какие-то прекрасные, приятные.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», «Семейный танец импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов «Преодоление». С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждения здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Онежской местной организации ВОЗ Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Онежской местной организации ВОЗ и шахматного клуба города Онеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОЗ в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОЗ.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Дорогие друзья, предлагаем послушать новостной блок за апрель-май 2026 года, опубликованный в третьем номере звукового журнала Всероссийского общества слепых «Диалог» за 2026 год. Информацию подготовила главный редактор журнала «Диалог» Ирина Алиева.
1: В этом выпуске вы узнаете, когда мессенджер Макс станет доступнее незрячим людям, что поможет реабилитационным центрам России стать современнее, по какой причине половина населения планеты будет страдать от близорукости, а также спортсмены какого региона покорили пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых. Более 2300 реабилитационных центров в России будут доукомплектованы по новым стандартам комплексной реабилитации. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Легомина. В проект включены подготовка персонала и развитие инфраструктуры. В регионах сформированы планы перехода на актуальные стандарты. Напомним, что для выстраивания системы комплексной реабилитации и абилитации в прошлом году Министерством труда и социальной защиты России утверждены 25 стандартов, на основании которых до 1 января 2030 года подготовят все реабилитационные учреждения в регионах. Предприятия ВОС приняли участие в международной промышленной выставке. Мероприятие под названием «Иннопром Центральная Азия» прошло с 20 по 22 апреля 2026 года в столице Республики Узбекистан. Данная выставка занимает особое место среди ключевых международных площадок Евразии для развития промышленной кооперации и технологического партнерства. На мероприятие приезжали делегаты из 35 стран. Всероссийское общество слепых представили единым стендом, где был продемонстрирован широкий ассортимент продукции, выпускаемой специализированными предприятиями ВОС. В ходе всей выставки специалисты общества слепых провели более 50 рабочих встреч, где установили первичные контакты с деловыми партнерами, информирует медиа ВОС. Мессенджер Макс станет доступнее для слепых и слабовидящих пользователей. Об этом свидетельствует письмо, поступившее в аппарат управления Всероссийского общества слепых от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В документе указано, что ведомство привлекло специалистов отрасли аудита доступности интерфейса МАКС, в результате чего определены приоритеты и этапность работ, а также зоны первоочередного внедрения функционала доступности цифровой платформы для людей с инвалидностью по зрению. В проект включены регистрация, поиск контактов, звонки, чтение и отправка сообщений. Сообщается, что внедрение и развитие данного функционала планируется в первом полугодии 2026 года. География Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля ВОС уверенно расширяется. В этом году к традиционному движению впервые присоединились представители Мурманской, Нижегородской, Ивановской областей и Забайкальского края. Всего в 10-м мероприятии приняли участие 22 команды из 19 регионов России. Юбилейный фестиваль традиционно прошел в середине апреля в северной столице на площадке Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Победителями всех трех игр стали сборные Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. В игре «Одна минута на все» победу одержала команда «Парадный подъезд», а в состязаниях «Смело», «Быстро», «Правильно» и «Тетрабаттл» лидерами стали участники из «Гражданской перспективы». Организаторы отмечают, что проект будет и дальше развиваться. Планируется расширение программы, укрепление межрегионального сотрудничества и создание дополнительных возможностей, чтобы фестиваль оставался современным, доступным и востребованным во всех уголках страны, сообщает культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС. Компания Яндекс адаптировала чат с Алисой для незрячих пользователей. Теперь приложение и веб-версия на основе нейросетей поддерживают работу с программами экранного доступа. Это позволит людям с инвалидностью по зрению применять ключевые возможности искусственного интеллекта. Виртуальный ассистент поможет сгенерировать или отредактировать текст, а также придумает рецепт ужина из оставшихся в холодильнике продуктов и порекомендует подходящие фильмы на вечер. Кроме того, Алиса может сравнивать цены разных маркетплейсов на интересующий товар или составлять подробный план путешествия со ссылками на достопримечательности. Добавим, чтобы чат с Алисой мог работать со скринридерами, в приложении добавили специальную разметку. Обновленная версия доступна как для устройств на Android и iOS, так и в веб-версии, сообщают в пресс-службе компании Яндекс. К середине 21 века половина населения планеты будет страдать от близорукости. К такому выводу пришли ученые из Австралии и Сингапура. Главными причинами всплеска данного заболевания являются цифровые привычки, снижение времени на свежем воздухе, а также предпочтение жить при лампах с теплым светом, гирляндах и полутьме. Если тренд на ухудшение зрения сохранится, то к 2050 году на Земле будет более 4 миллиардов людей с близорукостью. При этом примерно у 20% из них будет тяжелая стадия близорукости, информирует Общество офтальмологов России. Пьедестал чемпионата России по настольному теннису для слепых покорили спортсмены из Сибири. Соревнования проходили в городе Чайковский Пермского края с 13 по 19 апреля 2026 года. За медали боролись более 100 участников с нарушением зрения из 28 регионов страны. В личном зачете первое место у мужчин и у женщин заняли члены Тюменской региональной организации ВОС. Победителями стали Ирина Воронина и Александр Завьялов, сообщает Всероссийская федерация спорта слепых.
2: В эфире ВОС Зрение. Слушайте нас каждую неделю по пятницам. ВОС Зрение – это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте ВОС Зрение и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Уважаемые слушатели, в этом выпуске мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников конкурса общественных радиокорреспондентов среди членов Общества слепых Санкт-Петербурга. Жюри не только определило победителей, но и учредило дополнительные номинации. Диплом за лучшее дикторское мастерство получил Антон Плеханов из Приморской местной организации ВОС. Предлагаем послушать его работу.
3: «Я сидел у окна в переполненном зале. Где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи. Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко, ты сказала: и этот влюблен». Известным строкам Александр Александрович Блок предпослал название «В ресторане». Что же это за ресторан? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Прогулки с микрофоном». В прогулке вас сегодня сопровождает Антон Плеханов. А встретились мы с вами у выхода из станции метро «Черная речка», как раз напротив штаб-квартиры Приморской местной организации Всероссийского общества слепых, членом которой я состою. Отсюда, с возвышения, взору зрячего человека открывается панорама исторической местности, известной как Строганова дача. Итак, в 1740-х годах крупный уральский солепромышленник, потомственный почетный гражданин, Сирич-барон Сергей Григорьевич Строганов обосновался в столице. В 1754 году в самом центре Петербурга, на углу Мойки и Невского проспекта, Франческо Бартоломео Растрелли строит ему красивый дворец. К постройке императорского дворца зодчий еще даже не приступал. И в том же 1754 году другой итальянец, Антонио Ринальди, петербуржцам он знаком как архитектор, например, мраморного дворца, строит для барона загородный дом у слияния Черной речки и Большой Невки. И, конечно же, устраивает прекрасный сад. Там, на острову Круглого пруда, красуется изваяние Нептуна, повелителя водной стихии. А прогуливаясь по дорожкам сада, можно набрести на римский саркофаг первого века, который сам хозяин дачи окрестил гробницей Гомера. Сейчас антик выставлен в Государственном Эрмитаже в зале Юпитера. Дачу наследует сын барона, уже произведенный в графское достоинство, Александр Сергеевич Строганов, президент Императорской академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки, коллекционер и меценат. Надо ли говорить, что при этом тонком ценителе искусств усадьба только хорошеет? Здесь устраивают знаменитые на всю столицу строгановские праздники. Вот как описывает один из таких праздников Мария-Элизабет Луиза Лежелебран, блестящая портретистка французского королевского и русского императорского дворов. Множество барок приплывало со всех сторон. Около 3 часов мы поднялись на террасу, окруженную колоннами, где день обступал нас со всех сторон. С одной стороны, можно было наслаждаться видом парка, с другой – Невой, загруженной тысячами лодок. Одна другой элегантнее. На этой террасе мы обедали. Обед был великолепный. Как только мы сели за стол, стала слышна музыка. Исполнялась увертюра к Ифигении в очаровательной манере. После обеда мы совершили незабываемую прогулку по саду. Вечером мы снова поднялись на террасу, откуда наблюдали, как только стемнело, красивый фейерверк, который приготовил граф. Огни, отраженные в водах Невы, производили волшебный эффект. «Эффе магике», если не переводить с французского. При сыне Александра Сергеевича Строганова, Павле Александровиче, дачу перестраивает Андрей Никифорович Воронихин, будущий зодчий Казанского собора. Воронихин, по-видимому, был горд постройкой, поскольку сразу по окончании строительства запечатлел свое творение на холсте маслом. За эту картину маслом архитектор был удостоен звания академика перспективной и миниатюрной живописи. К слову, дача самого Воронихина располагалась неподалеку, на Каменноостровском проспекте, но это уже другая история. В 1850-е годы в парке строят несколько домов для сдачи в наем. Один из таких деревянных домов до сих пор можно видеть на углу Черной речки и Приморского проспекта, а в другом провел свое последнее лето тяжело больной Николай Алексеевич Некрасов. Добавим еще немного грусти в наше повествование. В 1908 году дача была разобрана, а территорию парка активно застраивали. Интересно, что в начале 20 века в восточной части сада действовал авиационный завод, где строили первые самолеты Сикорского. А после возведения помпезного здания военно-морской академии, что прямо перед нами, от когда-то величественного парка остался небольшой сквер, прогуливаясь по которому, по-прежнему можно полюбоваться круглым прудом. Но мы ведь не только по городу гуляем с микрофоном. Мы свободно можем перемещаться во времени. Так давайте вернемся немного назад, в 1830-е годы. Тогда через Большую Невку был наведен постоянный Строгановский мост на месте нынешнего Ушаковского. А к нему пролегла дорога, нынешняя улица Академика Крылова, которая отделила имение Павла Александровича Строганова от имений его дочерей Аглаиды Павловны в замужестве Голицыной и Елизаветы Павловны в замужестве Салтыковой. Все это время, дорогие радиослушатели, мы с вами делали вид, что не замечаем вот этого элегантного дома с башенками красного цвета, цвета любви. Этот рыцарский замок, но в то же время очень дамский, и служил дачей Елизавете Павловне Салтыковой, а потом в 1970-е годы подсобкой при строительстве станции метро «Черная речка». Теперь это здание, отреставрированное стараниями модного дома Энны Бурда, несколько служебных построек, да почти не пострадавший Салтыковский сад, вот и все, что осталось от некогда роскошного поместья. А при чем же тут ресторан? А дело в том, что в 1908 году в Строгановском саду с видом на Невку открылся ныне утраченный модный ресторан «Вилла Роде». Из знаменитостей сюда захаживал не только Блок. Здесь любил бывать и Распутин. А 10 лет спустя, когда ресторан был безжалостно закрыт за нарушение сухого закона, неугомонный Владимир Ильич Ленин выступал здесь на открытии рабочего клуба. Но что же мы все о ресторанах-то? Проголодались, наверное? Тогда давайте перейдем Черную речку, пройдем под сводами знаменитой арки дома номер 51, пожалуй, самой известной постройки Мейера Давидовича Розензона, и добро пожаловать в приморскую местную организацию ВОЗ. Золотого как небо АИ не обещаю, но к чаю с печеньем пожалуйте. Приятного чаепития! С вами был Антон Плеханов.
2: В эфире «ВОЗ Зрение». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715, а также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».
0: Диплом в номинации «За реализм» на конкурсе общественных корреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых получил Сергей Соловьев из города Сланцы. Он поведал слушателям о буднях массажиста на примере одного дня из своей жизни. Приносим извинения за низкое качество звучания.
4: Я инвалид по зрению. Итак, хочу вам рассказать, как проходит один день как инвалида средних лет. Живу я в небольшом провинциальном городке города Сланцы, ну и также в небольшой однокомнатной квартире. Так как я инвалид по зрению, здесь у меня, с учетом моих особенностей, все под рукой. Поэтому я очень, в принципе, и люблю гостей, иногда не люблю, потому что даже вставая утром и пройдя на кухню, у меня всегда все лежит там, где уже знают мои руки, там ложки, вилки, чашки, чайник и так далее. Иногда, когда у меня бывают гости, я потом очень злюсь по той простой причине, что на тех местах, на которых у меня уже, например, были какие-то мои предметы, которыми я пользуюсь каждый день, к сожалению, переложены, мне все приходится возвращать на место, чтобы облегчить себе из-за зрения свою бытовую жизнь. Вот, приступаю к зарядке. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь столько же отжимаемся. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас еще раз. Также 10 отжиманий, 10 приседаний, 2-3 подходика и сразу в душ. Контрастный, хороший душ, чтобы полностью проснуться, полностью прийти в себя после утреннего сна. Ух, водичка какая бодрая! Ух, холодно! Ух, тепленькая пошла! Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот день ты призналась, что нет любви. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ду. Ну вот, теперь после всех процедур я одеваюсь и выхожу на свое рабочее место в небольшой, уютный и светлый кабинет по массажу, так как я медицинский брат по массажу. Закончил второй медицинский техникум город Санкт-Петербург, после чего стал помогать людям восстанавливаться после тяжелого рабочего дня, после каких-то травм, заболеваний и так далее. Живу я на 4-м этаже 5-этажного дома, почти в самом центре своего маленького, небольшого, уютного города. Вообще наш город очень интересный, по-своему красивый, замечательно. Конечно, когда-то здесь совсем была другая жизнь. Сейчас он стал более спокойный, размеренный. где, к сожалению, уже мало что происходит. Например, так как это город Шахтерский, вся моя семья практически была связана с шахтами. У нас было около 4 шахт, еще какое-то в разработке, очень много производства было. Это в 70-е, 80-е годы, даже отец рассказывал. Очень много было колхозов, на высоте было сельское хозяйство. Ну и, в принципе, город очень, очень был подвижный, динамичный, растущий. От моего дома до самого кабинета где-то примерно около, ну, может, 800 метров. Где я как раз прохожу по центральной улице Ленина. Ой, Кирова. Ну вот, я подошел к светофору. К сожалению, уже не успею. И вот эти звуки, которые сигнализируют мне светофор, конечно же, мне помогают переходить и ориентироваться на пешеходных переходах. Ну вот, я пришел в свой небольшой массажный кабинет. Кабинет у меня маленький, уютный. 3 на 5, на 4,5. Вот мой такой маленький, где стоит стол. Вешалка для раздевания. Мои для раздевания. Мои какие-то необходимые материалы.

0: плохой сон. И
1: что с этим связано? Она приходит ко мне уже где-то на пятый или шестой раз. Состояние ее намного улучшилось. Мышцы шеи стали более расслаблены. Сон стал хорошим. Ну, в общем, вот так и помогает. Где-то 2-3 пациента я сделала в кабинете, а потом поеду на выезд. То есть еще моя работа связана с тем, что я приезжаю к лежачим пациентам, которые не могут, например, ходить. Ну и хотя бы делаю массаж от пролежней, чтобы хоть какая-то у них гемодинамика. Ну вот, как-то так.
2: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». Пишите нам по адресу radio@spbvoz.ru.
3: Гид для незрячих. Ирина Алиева. Этикет приветствия для незрячего.
4: Главный редактор звукового журнала «Диалог» запускает авторскую рубрику «Гид для незрячих». Ирина – профессиональный тифлопедагог и инвалид по зрению с детства. Она имеет многолетний жизненный опыт в реабилитации и адаптации слепых и слабовидящих людей. Поэтому в колонке специалиста вас ждут рабочие советы по организации быта и ориентировке в пространстве, а также практические рекомендации о том, как выстраивать отношения с окружающими и как достигать самостоятельности. Рубрика будет особенно интересна и полезна тем, кто, несмотря на ограничения, стремится жить ярко, удобно и на своих условиях, даже если мир вокруг не подстроен под определенные потребности. В этом выпуске вы узнаете, как корректно и уверенно начинать беседу, какие действия нежелательны при общении, а также какой жест поможет установить деловой и дружественный контакт.
5: Нейтральное приветствие.
4: Случается, что при встрече незрячие по голосу или по иным характеристикам не узнают человека и стесняются уточнить, кто перед ним находится. В этом случае приветствуйте собеседника нейтральными обращениями, такими как «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» или «доброй ночи». Данные фразы уместны для всех, будь это коллега, приятель или знакомый, тогда как «здравствуйте» или «привет» подходит не для каждого. К слову, утро длится с 6 до 12 часов, день до 18 часов. Вечером называют период с 18 до полуночи, а ночью считают промежуток с полуночи до 6 утра.
5: Установление контакта.
4: Независимо от половой принадлежности, на старте разговора сами инициируете рукопожатие. Эта простая процедура устанавливает тактильный контакт и демонстрирует уважение к человеку. Дабы не попасть в неловкую ситуацию при поиске руки собеседника, протягивайте ладонь первым мягко и плавно, без давления и чрезмерного захвата, при этом называя свое имя и показывая тем самым готовность к общению.
5: Запрещенный прием.
4: В начале общения многие люди с инвалидностью по зрению обнимают собеседника, что обычно позволяет незрячим компенсировать недостаток визуальной информации и создать полное представление о физических характеристиках партнера. Также это способ проявить дружелюбие и усилить эмоциональную связь. Вместе с тем не забывайте, что объятие – это интимный акт, подходящий лишь для родных и друзей. Чрезмерное проявление чувств может выставить слепого или слабовидящего как навязчивого и невоспитанного человека.
5: Подведем итоги.
4: Приветствие всегда определяет дальнейший характер отношений, поэтому необходимо понимать, как наши поступки и поведение влияют на формирование образа друг друга. Стоит уважать индивидуальные потребности и предпочтения каждого человека, проявляя чуткость в построении доверительных отношений и долгосрочных связей.
2: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».

гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему я молчу, даже с лучшим дружком? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: зачем мне она так нужна? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
3: Здравствуйте! Сегодня 6 июля 2026 года. Как обычно, утреннее совещание во Всероссийском обществе слепых. Я его провожу из Геленджика, из нашего санатория «Солнечный берег», который является таким базовым, очень приятным и очень хорошим местом для реабилитации наших инвалидов по зрению, их оздоровления. И, в общем-то, в него всегда, во все времена стремились люди. Санаторий работает на хорошем уровне, заполняемость его почти полная, под 500 человек. И главное, что мы все-таки ставим задачи, чтобы большинство из отдыхающих инвалидов были все-таки инвалиды по зрению. И, конечно, этот процент удалось увеличить. Да, сейчас наступает тот, наверное, коммерческий период, и санаторий должен получить прибыль и возможности, так сказать, своего взаимодействия и работы в дальнейшем. Это действительно так. Есть вопросы, но главные ключевые вопросы жизнедеятельности санатория мы сделали. Это прежде всего и обеспечение водой круглые сутки. У нас свои емкости, своя скважина, свои варианты. И, слава богу, мы уходим от тех вариантов, когда были ковшики и дополнительные емкости под воду в связи с отключениями воды в городе Геленджике. Это обеспечение электроэнергии, две дизельные станции, которые дают эту возможность. То есть функционирование и пищеблока, и конкретно самого санатория и всех тех служб, которые в нем работают. Это очень важные вопросы обеспечения жизнедеятельности. Там сегодня мы сделали так, что есть трактор, который помогает убирать огромную территорию, и ту хвою, которая есть. Ну и, естественно, могу сказать, что мы ждем концепцию развития как ландшафтной зоны, то есть вот зоны всего того земельного участка санатория, так и самой концепции развития имущественного комплекса санатория. А там есть над чем подумать и над столовой, которая должна быть, наверное, не там, где она сегодня находится, а на первом этаже. Той зоной, которая много лет стоит пустая, это с пафосной такой лестницей, там типа танцплощадки должно было быть в советские времена, по тем советским меркам сегодня, это, в общем-то, зона не используется вот этого этажа. Тоже нужно задуматься. Нам нужна реконструкция и капитальный, наверное, ремонт первого корпуса санатория. То есть вот это все то, что там, где связано с и пищеблоком, и с проживанием, ну и все остальное, что там было. Это был первый корпус. Нужен ремонт и переходной галереи, тот, который должен дать, наверное, может быть, дополнительные возможности для мест и отдыха наших людей, то есть дополнительные номера какие-то, ну и многие другие вопросы. Но мы сделали первый этаж второго корпуса. Я могу сказать, что сделано много. Есть вопросы по новому корпусу, конечно, ну, наверное, он сделан очень такой, знаете, воздушный, пафосный, но большие коридоры, различные другие локации. Ну, может быть, где-то надо подумать о их оптимизации и, конечно, сделать что-то более насыщенное, наверное, эргоемкое, прежде всего для того, чтобы, ну, больше было отдыхающих. И, конечно, вот этот вопрос очень важный нашего прекрасного зала, трансформера, который там существует, ну и большого вот этого фойе тоже нужно как-то это все задействовать, сделать и задуматься над тем, что нам там, в общем-то, сделать. Ну и, наверное, главный вопрос все-таки развития территории вот этого земельного участка, я о нем уже сказал, это, наверное, и новые насаждения, и цветы, и какие-то новые локации, ну и, конечно, открытый бассейн с подогретой водой, который уже много лет, в общем-то, отставит Юрий Серафимович Третьяк, И я думаю, при получении дополнительных средств мы это все сделаем. Что нужно сказать о прошедшей неделе? Ну, на прошедшей неделе было заседание Центрального правления. Вы знаете, такое довольно насыщенное. Об этом уже информация ВКонтакте была и в наших медиа. Ну, единственное могу сказать. Первое полугодие и отчет на выборную кампанию в региональных организациях Всероссийского общества слепых. Это, будем говорить, та ступень, которая дает нам возможность проводить съезд. Это выборы всех делегатов. Мы прошли. Сегодня идет обработка последних документов, подготовка анкет делегатов, проверка их этих анкет, насколько они соответствуют тем нормам, которые должны быть. Ну, естественно, подготовка набора документов для Министерства юстиции для регистрации нового устава, который уже порядка полутора лет, в общем-то, находится в работе как в региональных организациях, в округах, так и у нас. И все конференции, в принципе, работу по уставу одобрили. Не было отрицательных каких-то высказываний. Вот, наверное, все те вопросы, которые мы, в принципе, завершили, да, и обсудили на заседании Центрального управления. Ну, были вопросы конкретно по комиссии, по красноярскому предприятию, Крастем, моему родному предприятию. Ну, были различные высказывания, мнения. Я комментировать это не хочу. Прошла комиссия в Совете Федерации. Ну, вопросы были обсуждения детской инвалидности, и мы дали свои предложения. Я думаю, что реально, в принципе, вопросы не очень нас касающиеся, детская инвалидность, да, но нам нужно задумываться в нашей концепции следующего пятилетия все-таки, как вот в этом варианте участвовать. Потому что, как правило, у нас законные представители детей участвуют. Ну и реально все те школьные моменты, которые у нас существуют, они тоже нам дают определенные задачки, решения и ставят перед нами какие-то проблематику для того, что как вот работать со школьниками, с детьми. Мы очень хорошо взаимодействуем с Иваном Владимировичем Вишневецким. Он руководит, избран съездом руководителей коррекционных учреждений России. Вы знаете, этот съезд пройдет в августе, я буду в нем участвовать, будет Александр и Андрей Владимирович Мочалин участвовать. Мы обязательно, в общем-то, постараемся взаимодействовать с этой организацией более тесно, потому что реально в регионах наши организации работают со школами, и на федеральном уровне, вот на уровне каких-то съездов, на каких-то совещаний федеральных и конференций это очень важно, я думаю. Поэтому это очень важный процесс, который нам интересен. Состоялось мероприятие очень интересное и красивое 2 июля. Это 85-летие единственного московского аэропорта Внуково. Он находится на территории города Москвы. Все остальные эти у нас аэропорты, они подмосковные. Поэтому я в Доме музыки, мы вручили плакетку, будем говорить, в виде земного шара с самолетом и с символикой Всероссийского общества слепых. Этот аэропорт очень тесно взаимодействует с нами по вопросам, как незрячих, проезда незрячих на авиатранспорте и нахождение в терминалах вот аэропорта, так и вот по собакам-проводникам, у кого это есть, и по аварийным трапам у нас собаки-проводники спускались. И, в общем-то, многие те моменты, которые связаны с перелетами, там отрабатывались и решались. И, естественно, в этот период, ну, такого юбилея мы их посетили, сказали, догоняйте нас, нам 100 лет, а вам вот 85. Ну и очень приятно было вручить Дмитрию Юрьевичу памятный адрес и вот памятный такой символ нашей дружбы и взаимодействия. И мы были заверены в том, что мы будем работать, ставить какие-то вопросы, задачи и решать те возникающие проблемы, которые у нас, в общем-то, возникают при авиаперевозках, ну, с пассажирами незрячими. Но нам удалось все-таки многие эти вопросы решить. Вот это главное. И мы, служба мобильности аэропорта Внуково, они с нами дружат, они нас любят, мы их тоже очень обожаем и любим. И, ну и, в общем-то, дай Бог успеха и удачи во всех делах этому прекрасному учреждению, аэропорт Внуково, и, конечно, всех тех, наверное, моментов человеческого такого хорошего отношения и счастья, которое присуще ко всему этому коллективу. И пусть они дальше идут, наверное, по более прекрасному пути взаимодействия и с нашей организацией, и с другими организациями инвалидов, именно в решении вопросов маломобильности, маломобильных пассажиров. На этой неделе будут различные вопросы агентства стратегических инициатив, с Минобром, будут работать и вице-президенты, и составлять те вопросы, концепции развития Всероссийского общества слепых, которые мы будем отрабатывать именно на съезде и принимать на съезде, как для работы на следующую пятилетку 2026-2031 год. Поэтому, друзья, много вопросов, много различных моментов, но я вам могу сказать, прекрасное Черное море зовет, зовет наш инклюзивный пляж, единственный в мире, который мы отстояли в борьбе. И я могу сказать, борьба была довольно серьезная до Верховного суда Российской Федерации и моих выступлений на комиссии при президенте России, где меня поддержала Татьяна Алексеевна Голикова, и я так понимаю, руководители правительства и администрация президента, все, в общем-то, были за нас. Поэтому нам удалось сохранить этот пляж, несмотря на, в общем-то, судебные эти иски и вопросы. Есть проблематика сегодня пока у нас с прилегающей, так сказать, набережной. Там изломали локацию, убрали многие те детские аттракционы, которые пользовались популярностью. Ну, я думаю, надо будет этот вопрос закрывать с доступностью и для инвалидов по зрению вот этой территории, ну и ее, так сказать, приведение в нормальное состояние, потому что как-то не очень понимаю, почему здесь в период, наверное, бума людей вот все это было сломано, убрано, для чего? Не знаю, то есть и были другие бы, наверное, зимние месяцы, было бы понятно, но вот тут как-то администрация города Геленджика, будем говорить, сработала не совсем правильно в период самого такого значимого, наверное, периода сезона, да, отдыха, вот так случилось. Но я думаю, что эти вопросы будут подняты, и я думаю, что они должны быть решены в пользу, прежде всего, прилегающих территорий нашего санатория «Солнечный берег» и того, что там двигается, очень много передвигается незрячих людей, которые и самостоятельно, бывает, передвигаются, и слабовидящие, и многие другие. И это нужно будет устранить и сделать достойную территорию для отдыха вот на этом клочке, так сказать, набережной, которая Геленджика, прекрасная набережная, которая, в общем-то, всегда была благоприятна для нас. Дорогие друзья, лето – это лето, море – это море. Поэтому я всем желаю хороших рабочих дней, хорошего, знаете, восприятие летних вот этих теплых, замечательных вечеров, ночей. Ну и, конечно, плеска волн, те, кто будут отдыхать на морях, ну и на реках нашей великой страны. Ну и, конечно, хорошей всем летней погоды и замечательного отдыха и прекрасной работы на благо Всероссийского общества слепых. Идем к 24-му съезду.
4: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев, и мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы поговорим о периоде 1945-1946 годов. Итак, давайте начнем. Основными целями и задачами деятельности общества на 1945 год было объявлено окончание учета всех слепых, и особенно военно ослепших, что нужно было сделать в течение второго квартала 1945 года, а также разворачивание широкой организационно-массовой работы по вовлечению в члены ВОС. Одной из ключевых также выдвигалась идея о всемерном содействии профессиональному обучению и трудовому устройству слепых и военно ослепших. В этой работе ВОС, как и прежде, взаимодействовал с Народным комиссариатом социального обеспечения, однако зачастую должной поддержки от него не получал, что было признано в соответствующем приказе Народного комиссариата социального обеспечения за номером 228 от 18 июля 1945 года, где прямо указывалось, что исполкомы и органы социального обеспечения не принимают необходимых мер к организации обучения инвалидов новым для них профессиям. По итогам 1945 года сотрудниками общества было учтено 42 738 слепых, из них 9376 инвалидов Великой Отечественной войны, и в том числе 303 человека, находящихся в госпиталях. В мастерских ВОС за 1945 год планировалось обучить и трудоустроить 1400 человек. По факту эта цифра составила 1881 незрячего, в том числе 405 военноослепших, что составляло 134,4% от плана. В артелях кооперации инвалидов по плану намечалось трудоустроить и обучить в 1945 году 1375 незрячих, но по факту получилось лишь 874 человека, в том числе 147 военноослепших. В секторе местной промышленности по плану должны были трудоустроить 225 человек, по факту трудоустроили 218 слепых работников, в том числе 27 военноослепших. В секторе легкой промышленности намечалось трудоустроить в 1945 году 75 слепых работников, но по факту удалось лишь 30 человек. Из них 8 человек были военно ослепшими. По прочим системам, в которые были включены текстильная промышленность, заводы, колхозы, Министерство просвещения и здравоохранения, учащиеся музыкальной школы вузов, было направлено на работу в 1945 году 1429 человек. Из них 453 человека являлись военно ослепшими. Отмечая тот факт, что план трудоустройства и профессионального обучения за 1945 год в целом перевыполнен, и 3840 слепых закрепилось на работе против планов 3255 человек, Президиум ЦП ВОС разработал программы по профессиональному обучению жестяночному, штамповочному, сапоговаляльному, щеточному, канатно-веревочному, трикотажному производствам, а также по плетению корзин и мебели. Было разработано и разослано на места 8 программ, а в процессе выработки находились еще программы по шорному, гончарно-керамическому и бандарным производствам. Из важнейших показателей работы особенно следует отметить, что в 1945 году было организовано 46 УПМ ВОС, а их общее количество по состоянию на 1 января 1946 года составляло уже 117 единиц. Учебно-производственные мастерские общества были организованы в 48 краях и областях и до сих пор не были еще организованы в 24 краях и областях. В 1945 году по плану УПМ ВОЗ должны были выпустить продукции на 21,8 миллиона рублей, но по факту существенно превысили данный показатель и выпустили продукции на 28,6 миллиона рублей, дав за год накоплений на сумму 8 896 тысяч рублей. За отчетный год УПМ ВОЗ получили 150 различных станков и электромоторов и смогли нарастить объемы выпускаемой продукции. По сравнению с 1944 годом ощутимо вырос выпуск валенных сапог с 50,5 тысяч пар до 71,2 тысячи пар и трикотажно-вязальных изделий с 3,16 миллионов рублей до 5,1 миллиона рублей. В 1945 году обществом было организовано 64 первичных организации, и их общее число было доведено по состоянию на 1 января 1946 года до 454 единиц. Однако, как и прежде, руководством отмечался все еще недостаточный рост количества первичек, находящихся на переднем фланге работы с незрячими. Существенным моментом явилось то обстоятельство, что во всех первичных организациях была проведена отчетно-перевыборная кампания, что повысило авторитет Всероссийского общества слепых перед своими членами. Также в 1945 году было организовано 11 городских отделов ВОЗ областного подчинения, и их общее число было доведено до 15 городделов областного подчинения. В 1945 году было принято в члены Всероссийского общества слепых 5192 человека против 3800 человек по плановым назначениям, что составило 136,6%. Фактический рост членов за 1945 год составил 3004 человека, в том числе 1881 инвалид войны, что составляло 79%. По состоянию на 1 января 1945 года членами общества состояли 15719 человек, в том числе 1987 военноослепших. А на конец 1945 года их количество увеличилось до 18723 членов, в том числе 3868 военноослепших. На 1 января 1946 года общество имело в своем распоряжении 147 общежитий, где проживало 1959 слепых. Данного количества общежитий было совершенно недостаточно, что сильно тормозило процесс трудового устройства незрячих. При учебно-производственных мастерских ВОЗ имелось на тот момент 56 столовых с трехразовым питанием. Однако по ним отмечалась неудовлетворительная обеспеченность посудой и инвентарем. В плане обеспечения столовых продуктами питания серьезное подспорье оказывали подсобные хозяйства местных отделов, площадь которых в 1945 году увеличилась до 1015 га. Системной проблемой для общества оставалось из года в год отсутствие свободных помещений для организации общежитий и столовых для своих работников, что фундаментальным образом затрудняло масштабирование работы Всероссийского общества слепых. Несмотря на все сопутствующие проблемы, 1945 год характеризуется для деятельности УПМ ВОЗ также и серьезными положительными моментами. Известно, что ими было получено 10 автомашин, а также значительно улучшено снабжение сырьем. В направлении культурно-просветительной работы 1945 год характеризуется для Всероссийского общества слепых следующими ключевыми моментами. Было организовано в Иванове и Куйбышеве клубы слепых, а их общее количество по состоянию на 1 января 1946 года достигло отметки в 13 единиц. Было организовано 24 красных уголка, и на 1 января 1946 года их число равнялось уже 174 единицам. В библиотеках для слепых числилось 86 813 брайлевских книг, а общее количество библиотек составило 159 единиц. Радиоточек числилось 1969 единиц. В кружках художественной самодеятельности было занято по состоянию на 1 января 1946 года 4088 человек, в том числе 712 военноослепших. На 1 января 1945 года в кружках индивидуального политпросвещения занимался 2571 человек, а на 1 января 1946 года их количество выросло до 3652 человек, в том числе 313 инвалидов войны. В направлении спортивной работы в обществе в 1945 году был продолжен курс на развитие шахматно-шашечного направления, для чего был издан циркуляр за номером 5.5 от 15 января 1945 года, в котором предлагалось провести учет шахматистов и шашистов, членов ВОЗ, создать секции при наличии не менее 5 игроков, а также организовать турниры и составить годичные планы шахматно-шашечной работы. Общее количество обучающихся слепых по состоянию на конец 1945 года равнялось 756 человекам. Из них военно ослепших было 594 человека. В том числе в вузах обучалось 187 слепых студентов. В музыкальных школах обучалось 490 человек. И в профессиональных технических школах проходило обучение еще 79 человек, в том числе 77 военно ослепших. Особой гордостью общества было то, что 472 незрячих были награждены правительственными наградами, орденами и медалями, а 3 человека стали героями Советского Союза. В целом, по Всероссийскому обществу слепых было намечено в 1946 году выделение средств на покрытие всех видов работ в размере 11 миллионов 600 тысяч рублей против 9 миллионов 780 тысяч в 1945 году. Фактически, была израсходована в 1945 году на капитальные вложения вместе со средствами местных отделов сумма в 5 миллионов 400 тысяч рублей против 4,5 миллионов в 1944 году. Бюджет общества показывал свой рост, увеличивая и статью расходов. Основные средства ВОЗ, вложенные в производство, столовые, общежития, подсобные хозяйства, клубы и их оборудование, возросли с 5 миллионов 602 тысяч рублей на 1 января 1945 года до 7 миллионов 357 тысяч рублей на 1 января 1946 года, что позволяло, в свою очередь, улучшить профессиональное обучение трудящихся и культурно-бытовое обслуживание слепых. Однако средств все равно еще было недостаточно, что заставляло руководство ВОЗ добиваться через соответствующие органы выделения средств на капитальные вложения, а также на организацию учебно-производственных мастерских, общежитий, подсобных хозяйств и клубов в областях, которые пострадали от оккупации, а также в областях, где еще УПМ не были созданы. По-прежнему слабым местом работы являлся кадровый вопрос, что было признано на официальном уровне. В 1945 году Президиум ЦП ВОЗ провел полуторамесячные курсы, которые окончил 31 человек, в том числе 14 из них являлись инвалидами Великой Отечественной войны. Были сняты с должности 8 руководителей, как не справившихся с работой в своих отделах. 1945 год ознаменовался в жизни общества и международными контактами, среди которых особое место занимала переписка с Алжирской Федерацией слепых, Болгарской Федерацией слепых и Ассоциацией слепых Финляндии. Руководители данных зарубежных организаций живо интересовались положением слепых в Советском Союзе и просили выслать им информацию по трудовой деятельности незрячих и тем достижениям в слепецком движении, которые имелись у Всероссийского общества слепых, чтобы изучить и позаимствовать советский опыт. Отдельно сотрудники ВОЗ выслали Обществу слепых Чехословацкой Республики учебники для изучения русского языка Коваленко, Афанасьева и Шапошникова, а также Соловьевой и Карпинской. Закончившаяся Великая Отечественная война и победа СССР ознаменовали переход к мирной жизни и масштабное восстановление страны. Сотрудники Всероссийского общества слепых во время войны честно и добросовестно выполняли свой долг по работе с военноослепшими в госпиталях, их обучению и дальнейшему направлению на работу, получив в лице многих ослепших бойцов новых членов общества, которые в будущем докажут свою эффективность в работе на самых различных направлениях деятельности ВОЗ. Незрячие труженики на предприятиях в очередной раз показывали свою способность к качественному труду, внося свою лепту в выпуск необходимых стране товаров. Всероссийское общество слепых вышло из тяжелейшей войны окрепшим, с устойчивым вектором на создание собственной финансовой базы, привлечением как можно большего количества незрячих в ряды собственных учебно-производственных мастерских, открытие которых осенью 1941 года стало возможным в силу сокращения централизованных дотаций обществу от государства и сделанной в итоге ставки на преимущественный труд незрячих в собственной системе. Используя сложившиеся обстоятельства и возможности, Всероссийское общество слепых начинало путь к созданию, по сути, собственной экономики. Планомерное и поступательное развитие ВОЗ было невозможно без активного содействия со стороны государственных органов. Одним из важнейших документов, направленных на улучшение жизни незрячих работников, было постановление Совета министров РСФСР от 30 апреля 1946 года о мероприятиях по трудовому устройству слепых инвалидов Отечественной войны за номером 294. Слепые инвалиды Великой Отечественной войны и труда освобождались от обложения подоходным налогом по получаемой им зарплате, начиная с мая 1946 года. Также указывалось, что все организации ВОЗ были освобождены от всех местных налогов и сборов согласно положению о ВОЗ, утвержденному Советом народных комиссаров РСФСР от 4 ноября 1940 года, что являлось тогда важным моментом, так как до сих пор на местах по этому поводу возникали вопросы и противоречия. Следующим ключевым документом явился циркуляр Министерства финансов СССР от 7 августа 1946 года за номером 555 об освобождении УПМ ВОЗ и комбинатов ВОЗ от внесения в бюджет налога с оборота и подоходного налога с 15 июля 1946 года по 1 сентября 1947 года. Существенно улучшалось и материальное обеспечение обучающихся в музыкальных училищах слепых студентов и тех, кто проходил обучение на предприятиях. Распоряжение Совета министров СССР от 16 августа 1946 года о стипендиях для слепых инвалидов Великой Отечественной войны, обучающихся в музыкальных училищах Комитета по делам искусств при Совете министров РСФСР, постановило установить стипендии в следующем порядке. Первый курс – 120 рублей, второй курс – 150 рублей, третий курс – 180 рублей, четвертый курс – 210 рублей. Слепым инвалидам, обучающимся в УПМ ВОЗ и прочих системах, была установлена заработная плата в размере до 70% зарплаты работников этой квалификации, которую они приобретают во время обучения. Инструкторам, обучающим слепых инвалидов, была повышена до 50% действующей ставки оплата за индивидуальное и бригадное обучение. Быстрое восстановление хозяйственной жизни общества в первый послевоенный год отмечалось повсеместно. Однако серьезная работа по оценке качества, выпускаемой учебно-производственными мастерскими общества продукции, показала в ряде отделов существенные проблемы с качеством изделий. Для решения возникших проблем предлагалось всемерно бороться за качество выпускаемой продукции, а также возложить на директоров УПМ и УПК персональную за это ответственность. Особо следует подчеркнуть, что за несколько месяцев до данного постановления Президиум выпустил циркуляр, в котором призывал создать технологическую карту на все изделия по каждой УПМ ВОЗ для упорядочения технологического процесса производства и снижения брака. Борьба за качество явилась для предприятий Всероссийского общества слепых естественным этапом в своем развитии, поскольку выпускаемые ими товары широкого потребления имели устойчивый спрос. Но чтобы удерживать завоеванные позиции, иметь постоянные заказы на свою продукцию и неуклонно развиваться, необходимо было соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам. Годовой производственный план для УПМ ВОЗ на 46-й год по существовавшим тогда отпускным ценам был определен в сумме 85 миллионов 900 тысяч рублей, но по факту был перевыполнен и составил 89 миллионов 800 тысяч рублей, что составило 104,5% от плана. Региональными отделами, выполнившими плановые назначения свыше 120%, являлись Владимирский отдел – 121%, Ленинградский городской отдел – 133%, Молотовский городской отдел – 198% и Тульский областной отдел с показателем 143% от контрольных цифр. Важным направлением работы Центрального управления являлись обследования местных отделов. Стремясь укрепить внутреннюю структуру общества, устранить недоработки и добиваясь получения объективной информации о постановке работы на местах, 10-й расширенный пленум ЦП ВОЗ 5-го созыва, прошедший в июне 1946 года, одним из своих решений постановил улучшить живую связь Центрального управления с местными отделами ВОЗ путем выезда на места, а также путем вызова в ЦП ВОЗ председателей отделов для инструктажа и с отчетами. По итогам 1946 года Всероссийское общество слепых имело неплохие показатели по основным направлениям деятельности. Из статистических отчетов за данный период становится известно, что всего по состоянию на 31 декабря 1946 года было учтено 53 732 незрячих, в том числе 13 102 военно-ослепших. На конец года состояли членами общества 24 456 человек, в том числе военно-ослепших 6 119 человек. Работало по итогам 1946 года 15 756 тружеников, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, 3083 человека. В системах помимо ВОЗ было занято 10 654 человека, из них 1590 ослепших бойцов и 867 учеников. Всего было трудоустроено за 46 год 5228 человек, в том числе военно-ослепших 2068. Имелось 384 общежития с общим количеством проживающих в них 7034 человека. В том числе в системе ВОЗ числилось 180 собственных общежитий с количеством проживающих в них слепых 2938 человек. Имелось всего столовых 147 единиц, из них в системе ВОЗ было 53 столовых. Продолжалась и международная деятельность ВОЗ. Самыми заметными событиями в контактах с зарубежными организациями в 1946 году можно назвать переписку с вице-президентом медицинской секции Всесоюзного общества культурной связи за границей из США Чарльзом Риттером о слепоглухой Ольге Скороходовой, жизнедеятельность которой очень интересовала американских коллег. С директором Американского общества слепых Феликсом Грабером шла активная переписка о жизни и работе военнослепших в СССР. Устройство Всероссийского общества слепых «Жизнь и быт слепых в СССР» и стремление в получении регулярных журналов ВОЗ крайне интересовало руководство Дома слепых «Зенум» в Югославии. Давние контакты с международным эсперантистским движением продолжились и в 1946 году. Редактор международного журнала для слепых на языке эсперанто «Эсперанто Легила» Уолтер Филипп обратился с просьбой помочь ему установить связи с членом ВОЗ, знающим эсперанто, который мог бы сотрудничать в редактируемом им журнале, подчеркнув, что условия для слепых в Советской России действительно очень благоприятны, и поэтому кажется естественным, что слепые всего мира хотели бы знать как можно больше об их жизни. Сотрудники ВОЗ ответили, что господину Филиппу необходимо связаться с редакцией журнала «Жизнь слепых», который может давать необходимые рекомендации на языке эсперанто. Как всегда, продолжались и контакты на частном уровне. Член Коммунистической партии Румынии товарищ Банат написал в 1946 году, что получил от Александра Белорукова запрашиваемый им брайлевский прибор и изучил брайлевскую систему, за что глубоко благодарен Всероссийскому обществу слепых. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю радиопередачу, а в следующем эфире мы коснемся периода 47-48 годов. Всего вам доброго!
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
9: По-прежнему одна из актуальнейших проблем людей с инвалидностью – вопрос трудоустройства. Решение этой проблемы требует особого внимания государства и социальной ответственности работодателей. В последнее десятилетие утверждение «равные возможности для всех» – это уже не просто лозунг, а и норма закона. Так, постановление Совета министров Республики Беларусь от 13 февраля 2025 года, номер 91, ввело механизм квотирования рабочих мест для приема на работу людей с инвалидностью. Постановление определило минимальное количество рабочих мест в процентах от списочной численности, которое наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства людей с инвалидностью. Закон распространяется на всех нанимателей, независимо от формы собственности, со списочной численностью работников от 100 человек, с исключениями. Размер квоты не более 3% от списочной численности работников. Постановление действует уже полтора года, но как оно реализуется на практике? Об этом мы попросили рассказать начальника управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергея Коцко.
10: Есть информация о числе инвалидов, которые стоят на учете в органах по труду, занятости и социальной защиты. Хочу сказать, что на учете состоит порядка 119 тысяч. Из них, которые имеют трудовые рекомендации, могут, согласно заключению МРЭК, работать, таких у нас порядка 114 тысяч. Из них работает порядка 71 тысячи человек. Ну, это 61,6% от числа имеющих показания к труду. Ну, еще отмечу, что ежегодно число работающих инвалидов увеличится у нас порядка 1,5-2 тысячи ежегодно растет число работающих инвалидов.
9: А если вот проследить тенденцию, какова она в смысле трудоустройства людей с инвалидностью?
10: Число инвалидов, которые трудоустраиваются, у нас растет. Если вы говорите по тенденции, ну, наверное, чтобы не соврать. В 2021 году у нас работало 54% инвалидов, которые имели рекомендацию к труду. Но сейчас мы видим уже 61,6% работают, имеющих рекомендацию к труду. То есть вот за 5 лет движение есть.
9: Какие категории инвалидов наиболее, скажем так, уязвимы в этом смысле, в смысле трудоустройства?
10: Ну, здесь бы я не говорил, сложность в зависимости, скажем так, нозологической группы инвалидности, условно инвалид там по зрению, с опорно-двигательным аппаратом или еще чего-то. Здесь, наверное, больше нужно говорить о том, какие рекомендации прописаны в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Бывают, скажем так, люди, которые условно имеют третья группа инвалидность, визуально у них внешних каких-то нарушений нет, и вроде зрение его неплохое, и опорно-двигательный аппарат хорошо передвигается, слышит, но в силу определенных, скажем так, ограничений, которые у него прописаны в идеальной программе реабилитации, люди не могут даже пойти работать условно даже сторожем, если у него, к примеру, инсульт был. Здесь нужно смотреть на конкретные ограничения, которые все-таки прописаны в идеальной программе реабилитации. Бывает, хочу отметить, что есть люди, не имеющие инвалидности, но по заключению ВКК тоже имеют ряд ограничений и сложно найти работу. И здесь также необходимо учитывать тот фактор образования, который имел инвалид. К примеру, если человек там, вообще не имел образования, либо работал какую-то рабочую профессию, условно возьмем электрогазосварщик, и у него проблемы появились, там зрение резко ухудшилось, конечно, такому человеку будет сложнее найти работу. Если человек, условно, с высшим образованием, работает там экономист или еще кто-то, здесь он может, если опорно-двигательный, и дистанционно работать. Если с компьютером связан и зрение, то есть есть программа, которая озвучивает то, что он сделает, здесь как бы легче. Повторюсь, не зависит от нозологической группы, от тех ограничений, от образования, которые все-таки у человека были.
9: Какие программы в нашей стране существуют по поддержке людей с инвалидностью для их трудоустройства?
10: Здесь больше, может быть, назвать это не программами, а ряд нормативных документов. Да, в том числе есть и государственная программа «Сбалансированный рынок труда», которая у нас принята на 2025-2030 годы, где прописаны определенные мероприятия. Ну и ряд, конечно же, нормативных документов. Тот же закон о социальной интеграции инвалидов, в том же законе о занятости прописаны определенные нормы, которые направлены на поддержку людей с инвалидностью.
9: С февраля 2025 года реализуется программа квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно постановлению номер 91, до этого работал механизм бронирования рабочих мест для инвалидов. А они сейчас как-то пересекаются, работают параллельно, или постановление 91 отменило бронирование?
10: Нет, трудоустройство безработных инвалидов или просто людей с инвалидностью в счет брони либо в счет квоты, это не является основной мерой трудоустройства. Все-таки на сегодняшний день у нас достаточно много вакансий.

0: какое-то рабочее место, и оно должно быть вакантным в течение определенного времени, ну, в течение года, когда он там создал. И на это рабочее место он сможет трудоустроить только инвалида. Механизм бронирования предусматривает направление на имеющуюся вакансию инвалида, и наниматель при соответствии его квалификации, медицинским показаниям должен принять в первоочередном порядке на имеющуюся вакансию. То есть берем предприятие, у него нет на сегодняшний день вакансии, все рабочие места заняты, то есть здесь бронь не сработает. Но как только появляется какая-то вакансия, и мы смотрим, что инвалид попадает там по образовательному уровню, по квалификации, по состоянию здоровья, когда пройдет на комиссии, он направляется на трудоустройство, счет брони пишется, его должны взять в первоочередном порядке по отношению к другим людям, допустим, которые пришли самостоятельно, без направления службы занятости, либо кого направили, но без направления в счет брони. А квоту наниматель должен выделить это рабочее место, и оно должно ждать, придет инвалид, а возможно не придет. То есть наниматель здесь тоже несет определенные, скажем так, убытки, когда держит вакансию в течение года, хотя он мог бы уже принять другого человека, работал бы и так далее. Вот основное отличие брони от квотирования. Хочу сказать, что квотирование предусмотрено для организаций, у которых списочная численность свыше 100 человек. Квотирование не распространяется на организации общественных объединений инвалидов, а также коммерческие организации, которые созданы этими общественными инвалидами, и на бюджетные организации, и на другие некоммерческие организации. Для этих организаций остается механизм бронирования рабочих мест, то есть возможно установление брони для трудоустройства инвалидов. С организацией, как остальным коммерческим, с численностью свыше 100 человек предусмотрено установление квоты. Но опять же хочу сказать, что это не значит, что местные исполнительные распорядительные органы должны всем предприятиям условно довести броню либо квоту. То есть сам исполком местный смотрит, какому предприятию, прежде чем довести квоту по положению 91, предусмотрено, что изучается, запрашивается у предприятия информация, его списочная численность. Хочу сказать, что при расчете списочной численности из нее исключается численность работников, которые работают в опасных условиях труда. Они исключаются из этой численности. А обязательно еще раз хочу сказать, что указывается, сколько уже работает на этот момент инвалидов в организации, и наниматель сам должен определить, сколько он еще может взять и какие рабочие места может предоставить в счет квоты. Здесь идет именно работа с нанимателями, не навязывание, а на то, чтобы коммерческие организации, бизнес тоже чувствовали свою какую-то социальную ответственность и тоже шли навстречу, принимали у людей с инвалидностью. Изначально берется численность людей с инвалидностью, которые имеются на соответствующей территории. То есть смотрят, сколько поступило вообще индивидуальных программ реабилитации, сколько есть, сколько инвалидов работает на данной территории, сколько еще нуждается, поступает информация еще от учреждения образования, сколько должны закончить учебное заведение. И на основании всей этой общей информации принимается решение, сколько нужно забронировать и установить квоты рабочих мест, чтобы устроить инвалиды. В том числе параллельно ведется работа и с другими категориями. Многодетные семьи, там, скажем так, и граждане, которые вернулись из межлишения свободы и так далее. И вот на основании этого принимается решение. Условно нам надо, мы посмотрели, что у нас вот столько-то инвалидов нуждается в трудоустройстве. И на основании этой цифры и устанавливается квота. Выбираются предприятия, у которых работает, скажем так, немного инвалидов, и им доводится задание там, в виде квот. Повторюсь, в нынешнее время, когда есть определенный голод у нанимателей на рабочие руки, они очень с удовольствием берут категории граждан, которые, возможно, бы лет 5 назад они и подумали бы еще брать или не брать, только бы когда сила их заставила. То сейчас они с удовольствием берут и людей с инвалидностью, понимая, что инвалид – это тоже рабочий человек, единица, и может достаточно неплохо выполнять свои обязанности и приносить помощь коллективу.
1: Если 100 человек в организации, значит, 3% обязаны предоставить мест рабочих для людей с инвалидностью, да? То есть это не всегда так?
0: Нет, совершенно нет. Устанавливают квоту у нас местные исполнительные распорядительные органы, то есть в крупных городах допустим, в городе Минске решение Минской рисполкома, там райисполкома где-то и так далее, определяют, каким предприятиям и сколько довести квоту.

0: примеру, на нынешний год у нас 529 нанимателям установлена квота для приема на работу более 5,3 тысяч инвалидов. И вот за 4 месяца в счет квоты трудоустроено 294 человека. Хочу также сказать, что при приеме на работу в соответствии с положением инвалида первой группы засчитывается квота как трудоустроено 3 человека. При приеме инвалида второй группы как будто принято 2 человека. Ну, соответственно, за инвалида третьей группы зачет идет 1 человек, 1 квота.
1: Есть ли статистика по инвалидам по зрению?
0: У нас такой статистики нет, потому что, скажем, в документах, которые предоставляют те же инвалиды, индивидуальные программы реабилитации, там не указывается, в связи с чем группа инвалидности, поэтому мы не можем вести учет по каким-то заболеваниям или еще чем-то, установлена группа инвалидности.
1: Допустим, что компании предусмотрено, согласно вот указу или постановлению местного органа, взять по квоте работника-инвалида. Каковы санкции, если это требование не выполняется по отношению к нанимателю?
0: Ну, давайте начнем с того, что квота будет считаться выполненной. Условно ему довели там создать рабочие места для 5 инвалидов. И квота будет считаться выполненной, если число работающих инвалидов будет соответствовать количеству доведенных рабочих мест в счет квоты. В плане отчетности предусмотрено ежеквартальное предоставление отчетов предприятиями, организациями в органы по труду, занятости и социальной защите. Если же инвалид направлен в организацию в счет квоты и наниматель необоснованно откажет ему в трудоустройстве, за это предусмотрена административная ответственность. Равно как и за отказ в приеме на работу необоснованной инвалида в счет брони.
1: Ответственность равна.
0: Ответственность одинаковая, да.
1: Знаете, много говорили о том, что вот наниматель будет платить штраф. Такое не предусмотрено?
0: Действующим законодательством иных, скажем так, наказаний для нанимателя не предусмотрено никаких штрафов, а только за необоснованный отказ в приеме на работу инвалида.
1: Административная
0: ответственность.
1: Да.
0: Никаких иных других там штрафных санкций, каких-то там еще каких-то выплат или еще чего-то не предусмотрено. Ежеквартально наниматели должны предоставлять отчет, информацию о выполнении квоты, кому доведена. Ну и, соответственно, органы по труду, занятости, защиты на местах это проверяют. Соответствует то, что они предоставили, не соответствует. Ежеквартально.
1: Хороший такой житейский принцип кнута и пряника. Стимулируются ли наниматели, которые выполняют эту квоту, берут на работу людей с инвалидностью? Допускаются ли по отношению к ним льготы, по налогообложению и другие?
0: Конечно, есть определенные льготы. В большей степени эти льготы предусмотрены для нанимателей, которые активно принимают инвалидов с численностью более 30% инвалидов от списочной численности работающих. Хочу сказать, есть такие предприятия. Да, эти предприятия небольшие, наверное. Больше, скажем так, небольшие частные, которые принимают на работу инвалидов, потому что понимают, что имеются определенные преференции как по налогообложению, как по аренде помещений, так и по закупкам, участию в государственных закупках. Но хочу сказать, что есть более крупные предприятия, которые с удовольствием принимают на работу инвалидов. Такой неплохой пример вот в городе Борисове. Все мы знаем майонезы, кетчупы, Камака. Есть предприятие Камака Плюс, которое выпускает эти соусы, и более 40% там списочной численности именно работают инвалиды. Хотя это частное предприятие, не государственное, коммерческое. И они молодцы, заняли хорошую, правильную позицию, социально ответственную, принимают работу инвалидов. Ну и, соответственно, пользуются определенными преференциями государства. Это как пример такой был. Ну и хочу сказать, минимальный, скажем, пакет, который предусмотрен для нанимателей, когда они принимают на работу, допустим, инвалида первой и второй группы, сразу уменьшаются выплаты за этого работника от заработной платы. Фонд социальной защиты значительно в разы это уменьшается. При приеме, скажем, на работу, на адаптацию, также государство финансирует частично заработную плату в размере минимальной заработной платы, а также начисление на нее, отчисление в фонд социальной защиты. К примеру, за прошлый год 564 инвалида у нас было направлено на адаптацию в трудовой деятельности, нанимателям компенсировали средства. Ну, также государство компенсирует, финансирует затраты нанимателей, организаций на создание рабочих мест. Тоже значительные средства. В прошлом году при поддержке государства было создано 48 рабочих мест для инвалидов или сохранено.
1: По поводу рабочих мест. Наниматель обязан оборудовать рабочее место для инвалида. Есть ли стандарты по таким рабочим местам? Ну, например, для человека с инвалидностью по зрению.
0: Ну, само, скажем так, определение специализированного рабочего места дано в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции. Специализированное рабочее место – это место работы инвалида, которое оснащено при необходимости основным и вспомогательным оборудованием и условия труда, на котором позволяют ему выполнять свои трудовые обязанности и не противоречат требованиям индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида. В принципе, есть приказ Министерства труда и социальной защиты, в котором даны рекомендации по оборудованию рабочих мест для инвалидов различных нозологических групп, которыми наниматели могут пользоваться.
1: Ну вот уже фактически скоро будет 1,5 года, как работает закон. Мы это только начинаем в нашей стране реализовывать такую модель квотирования. Может быть, какие есть замечания уже нанимателей или людей с инвалидностью по реализации этой модели?
0: Ну, хочу сказать, наверное, что на сегодняшний день механизм квотирования, возможно, он не так актуален, как можно было бы это сказать лет 10 назад там, или более, когда у нас не было достаточно рабочих мест и остро стоял вопрос трудоустройства не только людей с инвалидностью, но и других категорий граждан. На сегодняшний день механизмы бронирования, квотирования – это дополнительные, то есть когда мы не можем просто человека трудоустроить на работу. В настоящее время у нас в этом плане ситуация улучшилась, вакансий достаточно, и мы трудоустраиваем инвалидов, не прибегая к механизмам бронирования и квотирования. К примеру, последние годы порядка 2000 инвалидов обращаются в органы по труду, занятости, социальной защите за содействием трудоустройства. И по прошлому году, к примеру, трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов. Из них, скажем так, с помощью механизма бронирования и квартирования трудоустроено менее половины этой численности. То есть видим, что достаточно возможности трудоустроиться. И не прибегая к этому механизму квотирования и бронирования рабочих мест для инвалидов. Прежде чем принять это постановление 91-е, которым утверждено положение, велась кропотливая работа как с самими нанимателями, чтобы учесть тоже их пожелания, не загонять их в угол какими-то рамками. И в положении прописано, что после того, как квота на календарный год установлена, по предложению как органов по труду, занятости, социальной защите, как и нанимателей, она может быть скорректирована как в части увеличения, так и уменьшения. Ну, увеличение, понятно, вдруг там появилась необходимость устроить большее число инвалидов, и необходима такая поддержка уменьшения. Возможно, организация испытывает какие-то финансовые трудности, уходит в стадию там и реорганизации, ликвидации, поэтому смысл туда людей трудоустраивать. Пока каких-то нареканий со стороны нанимателей, инвалидов, в наш адрес пока не поступало. Но мы все-таки, время, наверное, еще немного прошло. Посмотрим еще этот год, какие-то, выводы уже определенные можно будет сделать. Потому что все-таки в прошлом году решение исполкома принято только 1 апреля, так как постановление было принято в феврале. Поэтому год был неполный, еще не все не адаптировались. Поэтому, возможно, за этот год будут какие-то уже предложения, скажем так, пожелания.
1: Знаете, бывает такое, что иногда люди с инвалидностью говорят, что большое предприятие, я к ним приду и скажу, что вы обязаны взять определенное количество инвалидов на работу. Я тоже хочу у вас работать.
0: Смотрите, конечно, можно узнать, есть предприятие, квота или нет. Но самое главное, как я в начале нашего разговора говорил, нужно смотреть, во-первых, образование человека и его рекомендации ВПР к труду. Вот это самое главное. И исходя из этого уже соотносить свои возможности, проситься на трудоустройство. Обычно, как правило, человек приходит и говорит, хочу работать в вашей организации. Но если это условно организация торговли, а у тебя там нет никакого образования в плане торгового, Ну, куда тебя взять? Ну, можно неквалифицированный какой-то труд, там, дворником условно, там, или грузчиком. Опять же, надо тоже здесь смотреть, можно тебе тяжести поднимать или нельзя. Ну, то есть, много сопутствующих. Поэтому я предлагаю, рекомендую, точнее, людям с инвалидностью все-таки обращаться в органы по труду, занятости, защите, которые уже более-менее больше владеют ситуацией, где какие есть вакансии, кому что требуется, могут вот соотнести все эти ограничения и подсказать, куда можно какую-то организацию идти и работать.
1: Несмотря на то, что есть законы о квотах, о бронировании, все же огромную роль играет то, что мы называем социальная ответственность нанимателя, бизнеса и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как можно ее повысить? Не рублем, не административными ресурсами. Когда это произойдет? У бизнеса, директора компании будет потребность взять на работу человека с инвалидностью.
0: Вы знаете, одномоментно это все не делается. Это должно начинаться, скажем так, с самого, ну, не рождения человека, а уже позже, когда он начинает ходить в детский сад, в школу. То есть уже тогда должно формироваться мировоззрение, отношение, что все люди равны. Да, есть у кого-то какие-то заболевания, но нужно к этому относиться с пониманием. В свое время при советской власти как-то это все замалчивалось, как будто не было людей с инвалидностью. И это, наверное, неправильно. И многие руководители, возможно, которые еще той старой закалки, еще что-то помнят, наверное, выросли в тот период и не понимают. Но когда человек этого не видит, когда не касается его родных и близких, он этого не понимает. Но когда все-таки кого-то персонально коснется, он тогда лучше к этому относится и понимает. И, возможно, если бы больше совместные какие-то там в детском саду группы были в школах, и эта терпимость, толерантность все-таки воспитывалась, и оно бы дальше пошло, и никаких вопросов на уровне, когда они уже были бы взрослые, руководители предприятия, организации, не стоял бы вопрос, принимать человека с инвалидностью на работу или нет. Сейчас тоже есть неплохие примеры, когда предприятие не хочет брать там на работу инвалида. Говорим, ну вот в рамках адаптации возьми, еще тебе деньги заплатим. Потом оказывается, это очень хороший человек, они к нему привязываются и начинают сами ему помогать, поддерживать. Только время и наши совместные усилия всех поможет изменить отношение, психологии. В свое время, когда я работал в городе Пинске, там вопрос с безбарьерной средой приходилось строителям доказывать очень там. А вы мне расскажите, где вот там больше ходят условно слепые, да, где им там тактильную плитку положить. Ну, как я расскажу, где ходит. Человек может ходить везде, по всему городу. И чтобы понять, что такое безбарьерная среда, я говорил, так вы возьмите чемодан на колесиках, вот проедьте с ним по городу, вы сразу поймете, что это такое, какие неудобства и так далее. Время, еще раз время, и совместными, наверное, усилиями, разъяснениями, увещеваниями с детского возраста можем людей поменять свое отношение к окружающим.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
3: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», семейный танец «Импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов «Преодоление». С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждение здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности
0: Комментарии. Факты.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагаем первую часть второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В первой части вы прослушаете пленарное заседание форума, посвященное трудоустройству и проблемам молодых инвалидов по зрению.
4: Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства времени. А настроение как? Если бодрое, отлично. Если у кого-то сонное, ничего страшного, кофе на регистрации был не просто так, а с глубоким педагогическим смыслом. Те, кто не пил, могут прямо сейчас сделать глоток воображаемого кофе. Все взбодрились? Отлично. Давайте установим для себя три простые истины этого дня. Истина первая. Мы здесь уже круто. Истина вторая. Мы не одни. Вместе сильнее. Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Белтис» создано. Какая она, молодежь «Белтис»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко». И герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий, Баранович на связи.
1: А Никанова Екатерина.
3: Я Патриция.
4: Меня зовут Роберт.
5: Татьяна из Минска.
6: Я организатор.
7: Я будущий психолог.
8: Студентка.
9: Я працую системным администратором.
10: Я историк.
11: Я мама.
12: Рок-певец и музыкант.
13: Мы семья.
14: Люблю создавать атмосферу.
15: Люблю веселые истории.
16: Люблю спорт и технологии.
17: Все успеваю.
18: Все получается. Помогаем друг другу.
19: Классная команда.
1: Никто не скажет, у тебя не получится.
16: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
5: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
11: Тут говорят, круто, что ты такой.
20: Я поняла, что могу больше, чем думала.
21: Я плыл на байдарке.
22: Пешком, под дождем.
23: 8 километров.
24: Сначала мы промокли, потом высохли.
25: Мы выступали, пели, общались.
26: Очень крутые эмоции.
27: Просто вау.
28: Молодежное движение – это круто.
29: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
30: Тут важен каждый.
31: Мы здесь нашли друг друга.
32: Мы – молодежь «Белтис».
33: Мы – команда.
34: У нас большие планы.
35: Важно не просто говорить, а действовать.
36: Долучайся.
37: Присоединяйся.
38: Давай к нам.
39: Живи ярко.
40: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Вызовы и возможности». И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще об интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Белтис», слесарь механосборочных работ унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофон у вас в руках, отлично. Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления от работы в должности руководителя «Белтис», старейшей организации общественной Республики Беларусь?
41: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это не пример для коллег, это мне так хочется. Боже мой, какие вы у нас молодые, красивые, задорные, но где мои 17 лет? Ребята, какая у вас впереди прекрасная жизнь, какие вы молодцы, что приехали. Я рада вас всех приветствовать и очень благодарна, что вы сегодня здесь. Спасибо, молодежь. Пару слов о себе. В прошлом году, в 25-м юбилейном, мне исполнилась красивая, замечательная дата – 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А чтобы так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я. Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что, чтобы вы знали, молодежь, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтобы понимали, кто пришел к власти общественного объединения через 100 лет. Ну, во-первых, пришла первая женщина в истории руководителей общественного объединения. Это гордость. И это ко многому обязывает. Поверьте, мне нельзя сплоховать. Мне надо работать еще лучше, чем работали мужчины. Поэтому хочу два слова сказать только о том, что имею, мне уже сказала, 60 лет, имею семью, замужем 40 лет, господа. Чему и вас призываю, молодежь? Имею двух детей, сына и дочь, которые живут и работают здесь, в Минске. Имею трех внуков-богатырей. Вот, ну и хочу сказать так, что вот должность председателя центрального управления – это седьмое мое место работы. Четыре места я была под руководителем организации, в смысле выполняла, ну, была служащим, была каким-то обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот три, в трех организациях я уже руководитель. В Белтис я пришла, вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный, но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года, в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда? Вот, не дадут собрать. Ну а теперь будем так весело жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. И есть переподготовка. Ну, по первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А вот, а по второму образованию прошла курс переподготовки РИПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто у вас председатель. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
2: Спасибо, Мария. Знаете, вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
3: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация «Белтис». Я бы хотел на вот не питание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ее Ирине Леонидовне.
41: Спасибо большое.
3: Поважаная Ірина Леонідовна, вельми удячны вам за супрацовніцтва. Бо довгий час я знаходился и працавал под вашим непосредным кіраўніцтвам. Вельми удячны вам за парады, за падтрымку, за супрацовніцтва. Ну и хотел бы все-таки, коли можно, прочитать один вершик. Я не увайшоў у гэты зборник, коли ён про прэс. Вясна у городе моим, что гучно так зовется Брестом, сышла зима с морозом злым, я гонорюся этим местом. Пройдуся знов по набережной. Пройдуся знов по набережной, и мяшто носить от скорыны, и с прыгажостью ей належной. Я проведу свои годины. Советской в улице светло, завжды согреть меня готово. И на душе моей тепло, коли гучить родимы мова. Люблю я Вульку, Ковалевку, за их спокой и ритм життя. Побачу там свою сябровку, и день почнется с открытия. Весна у городе моим. Глыток надеи и натхнення. Сышла зима с морозом злым. Теперь чакаем потепления. Я жадаю, каб у ваших душах и сердцах было заўсёды горача и тепло, не глядячи на все обставины и капризы надворья.
1: Великий дякую, Федор. Навечно мне сподобалось, что у тебя на Ковалёвце уже есть сябровка. Во, за гэтай аплодисменты.
2: Критическое начало нашего пленарного заседания. Мария Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и БелТИ заметно активизировались. Расскажите немного о себе и месте вашей работы. Что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых? Это что, по зову сердца, по долгу службы, ну или просто так сложилось?
4: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. На мероприятии уже международного уровня, давайте будем
2: да, так кстати, говорить. Это действительно так. Второй форум там международный.
4: Ну и разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
2: Да, пожалуйста.
6: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Сипкин.
2: Спасибо.
4: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует с 2010 года и как раз занимается организацией и проведением мероприятий всероссийского масштаба. Основная задача нашего отдела – это развитие молодежного движения. Мы активно работаем с ребятами из регионов. Каждые два года организуем мероприятия подобного рода, как у вас. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно здесь находиться, потому что всегда полезно и интересно посмотреть, а как же это делают другие. И вдруг даже лучше, и есть чему всегда поучиться.
2: Спасибо. Мария Сергеевна, у вас молодежь это до какого возраста?
4: У нас молодежь в Всероссийском обществе слепых от 18 до 40 лет, но это не мешает нам работать со школами, где обучаются ребята с нарушением зрения, с родителями, поэтому мы тут не ограничимся. Вообще, я сама мама двоих деток, у меня дети тоже с нарушением зрения, и я, как никто другой, заинтересована в развитии молодежного движения.
2: Спасибо. Татьяна, скажите, вот журналистика – это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Вот поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
7: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике второе место. И осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и вдохновлять.
2: Ага, отлично. А вот вы знаете, да, давайте поблагодарим. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума.
0: Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки. О, много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе Белтис на должности специалиста или рабочую специальность? Так, тоже есть. Отлично. А вот кто, как Татьяна, учится специальности, которая как-то выпадает из стандартного списка для незрячих? Есть такие? Ага, так, кто у нас тут есть? Давайте, так, историк, да? Историки есть. Еще кто есть?
5: Логопеды.
0: Еще? Социальные педагоги, понятно. Ну вот видите, список постоянно расширяется, отлично. И тогда я видят, что у нас совершенно разные специальности могут быть. Ирина Ильинична, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом съезде Белтис была утверждена стратегия развития Белтис до 2030 года. И там есть очень два важных раздела. Это развитие молодежного движения и кадровая политика. Что предлагает стратегия для обычного парня, девушки с нарушениями зрения, вот члена нашей организации?
41: Ну, уважаемые коллеги, действительно стратегия разработана, она есть. И я надеюсь, что все вы ее уже внимательно почитали. Здесь много интересного. Но хочу в двух словах сказать вам следующее. Что касается молодежной политики нашего общественного объединения, то она ставит перед собой такую глобальную задачу с трех составляющих. Привлечение, вовлечение и поддержка. Привлечение – это привлечение новых людей, членов общественного объединения. Вовлечение – это вовлечение в активную жизнь нашего товарищества и помощь во всех делах и начинаниях молодых. Поэтому, конечно, что мы будем делать для этого с вами? Естественно, проводить вот такие форумы, которые мы проводим сейчас. Уже судя по тому, как прошел первый форум и как, я уверена, отлично, и по-деловому пройдет второй, мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Нужны? Нужны, нравится? Будем проводить раз в два года. Но между форумами, пожалуйста, у вас масса других возможностей. Это встречи, круглые столы, совещания, реализация различных инициатив, проектов и так далее. Живите активно. Вот уже сплав был по реке?
0: Был.
41: Кто мешает между форумами сделать какую-то активную жизнь ваших организаций, встретиться и пообщаться? Конечно, мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на просторы интернета. Выходим? Выходим.
0: Вы как-то слабо выходите. Выходим?
5: Да!
0: Вот, теперь выходим.
41: Понимаем. Конечно, мы по-прежнему будем работать с органами государственной власти в плане защиты прав и интересов молодых людей с инвалидностью по зрению с целью вовлечения вас в общественную жизнь, волонтерское движение. Мне бы, конечно, еще очень хотелось, чтобы вы наладили взаимосотрудничество со всеми молодежными организациями нашей республики. Ведь их масса. И мы такие же, как и они. У вас общие цели, общие задачи. Такой же запал, такая же энергия к жизни, желание жить активно, как у них. Сотрудничайте, ребята. Ну и, конечно, хочу сказать, что от общественного объединения Белтис только будет помощь и поддержка в решении и реализации всех ваших инициатив и проектов. Недаром у нас в конкурсе лауреат премии ООО «Белтис» в виде нас 24-го года новая номинация «Молодежная инициатива». Предлагайте свои инициативы, пишите свои проекты, выносите их на общее обсуждение и достояние. Пожалуйста, работайте, мы вас поддержим во всем. Мы поможем вам в плане профориентации, трудовой реализации, обязательно в плане трудоустройства. Ну и, конечно, желаем вам в этом направлении только активности. Что касается кадровой политики, дорогие друзья, ну, такое некрасивое понятие есть, оно везде и всюду, кадровый голод. Такая же ситуация, к сожалению, есть и у нас в общественном объединении. Наверное, если бы мы немножко раньше начали вот такое активное движение молодежное, не пришлось бы Ирине Леонидовне в 60 лет становиться председателем центрального правления. Глядишь, тут бы уже 30-40 лет стали у власти. но еще у вас все впереди. А мы постараемся вам просто передать опыт. Я одно хочу сказать, что центральное правление, вообще общественное объединение сейчас уделяет большое внимание кадровой политике. Руководители предприятий, руководители оргструктур несут личную ответственность за работу с молодежью, за подготовку своих кадров, за их обучение. Поэтому мы делаем все возможное.

0: Сегодня мы имеем 7800. Вот если 15 тысяч к 30-му году будет, вот скажу молодежи спасибо.
1: Молодежь слышала?
0: А молодежь, вижу, во-первых, реабилитированная, самостоятельная, умеющая вести активный образ жизни и вести его самостоятельно, самостоятельно работать, самостоятельно отдыхать, учиться, вести полноценную жизнь. С помощью гаджетов или без них, но чтобы вы у нас были самостоятельными, умными, продвинутыми, честными, порядочными и, главное, трудолюбивыми.
1: Ну так. Вы слышали, молодые? Мария Сергеевна, вот вы работаете с молодыми незрячими каждый день, и какой самый частый вопрос от парня или девушки 18-25 лет, который приходит вам, вы слышите: научитесь жить, найдите работу, познакомьте меня с кем-нибудь. Что вы делаете с теми, кто сдается и ничего не хочет сделать? Есть у вас какой-то рецепт?
2: Ну, чаще всего действительно в том именно списке, в котором вы перечислили, молодые люди приходят с этими запросами, да. Трудоустройство, конечно, интересует, очень хотят общаться, очень хотят найти друзей, несмотря на то, что интернет есть, мессенджеры есть, но все равно не находят общения ребята. Мы очень стараемся подходить к каждому из вопросов индивидуально, да. Какие-то, может быть, у нас есть, вспоминаем сразу все свои знакомства, все свои связи, и стараемся человеку помочь, как только можем. Ну и, конечно же, в первую очередь, главный вопрос, который мы всегда задаем, когда молодой человек пришел к нам, является ли он членом Всероссийского общества слепых. То есть это первостепенная задача, да, чтобы мы могли помочь молодежи. Мы привлекаем их сначала во Всероссийское общество слепых, а потом уже оказываем поддержку и помощь.
1: Понятно. А скажите, вот у нас, например, есть Гродненский медицинский колледж, Минский медицинский колледж, Минский колледж цифровых технологий, где есть специализированные группы, где наши ребята могут учиться. У вас есть такие вот учебные заведения?
2: Да, конечно, у нас есть такие учебные заведения. Есть в Кисловодске медицинский колледж для незрячих, колледж-интернат. Есть специализированная академия искусств в городе Москве, где ребята могут творчески, да, себя реализовать, музыканты, актеры и так далее. У нас есть в Санкт-Петербурге институт ИТМО. Это совсем недавно новое направление они открыли. Они обучают в сфере информационных технологий. Также сейчас у нас во многих крупных высших учебных заведениях открываются, так сказать, департаменты, да, или отделы инклюзивного направления. То есть у нас есть специалисты, которые работают именно со студентами с инвалидностью. Они их сопровождают уже на ранней стадии, когда только ребята подали документы, уже берут их под свое крыло, помогают им адаптироваться. Даже вот, например, в высшей школе экономики у нас ребятам разрешается какое-то время пожить вместе с кем-то из родителей, чтобы привыкнуть к учебе.
1: Ну, интересная такая практика, да, Ирина Ильиновна? Вот, мне кажется, тоже нужно себе взять на карандаш. Ага, отлично. В зале, может, есть вопросы какие-то? Ага, да, пожалуйста. Як завжди?
3: Она вот Тропанова. Я по-белорусски. Так.
2: Я постараюсь.
3: Ну, коли что. Значит, на мой погляд, треба, ну, ось, человек, до прикладу, отримливает высшую адукацию. Ну, скажем, историчную адукацию. И по всех медицинских показниках он может працевать с тем же наставником истории, и так далее, тому в архиве, у музея. Але коли мы сутыкаемся с этим на практике, наймальник боится брать человека с инвалидностью по зроку за отказности. На мой погляд, треба вести такие размовы больше с наймальниками потенциальными, теми, кто хотел бы не так. Тими, до кого пойдет человек с инвалидностью по зроку, потому что люди частей за все поступают, отрабатывают высшую адукацию, а потом у них частей за все одна дорога в Гродненский колледж и массажистом. Ну, я не шкодую, что отрабатывают эту специальность, але все ж таки так

0: Такая пропанова возникла, что больше треба вести размовы с наймальниками.
1: То есть правильно я понимаю, что работодатель боится брать на работу инвалид по зрению?
2: Все правильно.
1: Угу. Хорошо, все, я выучила белорусский. А, смотрите, у нас в точности такие же проблемы существуют, и есть стереотипы в обществе, что незрячий может работать там только массажистом, музыкантом, ну и все, да, ограниченный спектр. А у нас есть особо упорная молодежь, которая доказывает обратное, но этого мало, потому что вложить в голову работодателя, что человек способен делать то же самое, что и зрячий человек, это сложная задача. Поэтому мы во Всероссийском обществе слепых стараемся проводить мероприятия для сотрудников различных организаций. Например, у нас есть такие мероприятия, которые проводятся для сотрудников полиции, например, чтобы им рассказать, да, как общаться с незрячими. Например, у нас проводятся мероприятия для других сфер и структур. То есть нужно идти в это общество и рассказывать им о том, что мы можем. Может быть, привести каких-то людей, которые уже достигли успехов, чтобы доказать им, что инвалид может много. У нас многие ребята работают, ну, не давайте скажем, не очень многие, но есть случаи, когда у нас работают в крупных IT-компаниях. Нам всегда приходится доказывать лишний раз, что мы можем, что мы хотим, что мы не хуже всех. У нас работают ребята и в Сбербанке, и в Яндексе, и в различных других банках. Это всегда сложно. У нас есть трудности, у нас сейчас школы, где обучаются дети с нарушением зрения, перестают принимать на работу незрячих тифлопедагогов. И тут мы тоже с этим всегда боремся и доказываем, что незрячие могут работать на одном и том же уровне. Да, проблема есть, но приходится с ней бороться точно так же, как у вас.
3: Федор, вы решили пойти на рекорд с вопросами, да? Ага, пожалуйста.
0: Знову же, пропанова, не питання, пропанова. Два года тому об этом ішла говорка. Про то, как увести некий выпробовавший термин для людей с инвалидностью, то бок взять того ж человека с инвалидностью, ну, наставником до прикода, и поглядеть, коли человек там сподобается вучням, будет вести добрые уроки, чему бы его не покинуть, да, может там человек не володая плоскостным письмом, але он шикоун наставник, чему от его одразу откресливаться, отказываться, отмовляться. Тобок, я за то, как увести все ж таки выпробовал чи термин для этих людей, ну хотя бы там месяц-два поглядеть, на что он здольный и так далее.
3: Спасибо. Сейчас еще один вопросик есть.
4: Добрый день, Татьяна Демина, город Мозырь. В 2010 году я закончила педагогический университет. В 2012 году я самостоятельно нашла место трудоустройства. Меня брали, мне говорили, мы вас очень ждем. При прохождении МРЭК комиссии мне сказали, что согласно закону Республики Беларусь о правах защиты детей, я не имею права работать с детьми.
3: Вот такая у нас есть история, понятно. И вот теперь, вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне. Она вот как раз такую специальность выбрала, да, не очень стандартную для нас. Танечка, как вот вообще это получается, идти туда, не знаю куда, да, если говорить простым языком? Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят выйти за рамки привычного, скажем так?
5: Ну, я хочу прокомментировать двух последних людей, Татьяну и Федора. Вы знаете, для этого мы здесь и встречаемся, для этого мы и должны развивать наши соцсети, чтобы мы говорили, чтобы о нас больше слышали и видели наши возможности. Что я пожелаю, выбрав такую нестандартную профессию, как журналистика? Ну, в журналистике это ведь не просто написать статью, это нужно и работать с фотографией, да, к материалу. Нужно иметь навыки сведения аудио-видео. до моей потери зрения я занималась фотографией. Просто сейчас я продолжаю ей заниматься, но я фотографирую природу. Навык этот есть. Почему журналистика? Ну, как я уже говорила, да, хочется говорить, чтобы нас больше слышали, чтобы люди понимали наши возможности. Я желаю не останавливаться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать 3 шага вперед. Нужно искать возможности реализации своих идей, своих планов. Потому что не всегда это возможно. И наши идеи остаются просто идеями не потому, что мы не такие или нас не понимают. Просто это нереалистично. Я, когда была на курсах копирайтера, мне казалось, ой, нет, я не смогу. Но когда я их закончилась, честно скажу, у меня был дополнительный заработок по копирайтеру. Мне казалось, что какой смысл мне вступать в международный клуб любителей авиации? Ну, я же не вижу, я получаю только удовольствие от полетов, я не вижу самолетов. Ну, поверьте, когда я вступила в этот клуб и общалась с людьми, и общаюсь про авиацию, ты понимаешь, насколько широкий кругозор, и люди про тебя узнают о твоих возможностях, и ты для них перестаешь быть каким-то не таким. Главная идея — быть вместе, говорить и не бояться говорить, и не быть поодиночке, вот быть просто единым целым, которое идет к своим целям.
3: Спасибо, Татьяна. Так, сейчас минуточку, я подойду, ребята, подойду. Так, молодой человек, пожалуйста. Да, если можно, встаньте, я вам передам микрофончик.
2: Добрый день. Да, меня зовут Антон, я из Витебска. Вот там девушка задавала вопрос. Я учусь в педагогическом университете Витебске, но работаю в университете медицинском. И вот по поводу, да, вот говорили, как это что-то делать, я считаю, только личный опыт ломает стереотипы начальников. Ну вот у меня мой руководитель, он взял меня заведующим и кафедрой, профессор, а вышестоящее руководство мне дало испытательный срок. У нас по законодательству, кстати, положено. И спустя буквально месяц, ну, ректор, который меня устраивал на работу, да, разрешение давал, он, в принципе, когда мы сами показываем людям, что мы можем работать, это лучше всего ломает стереотипы людей. Потому что мы можем ходить к начальникам, знаете, один хорошо работает, другой не очень. И люди пока сами не увидят, они этого не поймут. А по поводу логопедии, ну, я сам учусь на дефектолога, я буду специальный педагог. И я считаю, что, в принципе, с нарушением зрения с детьми работать сложно. Но если ребенок какой-то раз, его надо видеть в любом случае. Я советую переучиться в магистратуру и просто преподавать. Я вот учусь, но я собираюсь преподавать, остаться либо в медицинском, либо мне, скорее всего, предложат остаться, перейти в педуниверситет. То есть и личный пример, я считаю, лучше всего ломает стереотипы. Вот как Ирина Леонидовна говорила, да, волонтерство, я иногда смеюсь, я, наверное, первый незрячий волонтер-поисковик в Республике Беларусь. Кстати, вопрос вот к России, да? У вас в поисковых отрядах незрячие вообще есть?
6: Есть.
2: Есть? Ну, значит, в России я не первый, а в Беларуси, наверное, первый. Так, я с прошлого года вступил в отряд. В этом году меня и жену избрали в совет отряда. Но это Витебский поисковый спасательный отряд «Север». Я знаю, у нас «Ангелы» есть, там еще в Брестском регионе есть ориентир именно местный.
3: Слушайте, ребята, вы такие крутые, Ирина Лидовна, такая крутизна, я вообще не знаю.
7: Я единственное хочу добавить, уважаемые коллеги, друзья, вот вы поднимаете проблему о том, что не доверяют нам наниматели, боятся, зато справимся ли мы с трудовыми обязанностями. Но хочу сказать вам следующее, чтобы вы тоже понимали, в чем этот страх. Это я сейчас буду вам говорить как наниматель. Не наниматель слабовидящий, это понятно, а наниматель... здоровый человек, который, поймите правильно, одно дело, когда вы специалист, вы массажист, вы можете сделать руками, вы педагог, вы можете интересно сам, знаете, ой, да чего ж ты, Федя, много знаешь, и рассказать детям, что ты интересно умеешь. Соглашусь полностью, но есть еще одна проблематика – оформление соответствующей документации. Любая работа, но, к сожалению, пока устроен так наш мир. Очень много делается на бумажном носителе, да и в электронном виде надо работать с документами. Надо уметь писать планы, составлять отчеты и, самое главное, делать это своевременно и качественно. Вот как раз-то здесь иногда и появляются те нюансы, в которых сомневаются наши наниматели. Одно дело, ты выполнишь свою работу добросовестно, но кто же за тебя все это напишет, оформит и сдаст своевременно? Вот в этом еще есть проблема. Обратите на это внимание, пожалуйста.
5: Да, я это подтвержу. Я скажу честно, когда я поступила в университет, мне казалось, ну, я хорошо владею Word'ом, Excel'ом. Но когда началась сдача практических работ, вот здесь оказалось, что не совсем хорошо. Но теперь хорошо.
3: Ну, вы знаете, у меня такой возник вопрос. Возможно, в школьную программу для наших ребят нужно вести какие-то такие специальные предметы. Они даже не то, что специальные, просто с нами, наверное, об этом никто не говорит. Например, как проходить собеседование, как не бояться работодателя, основа работы с искусственным интеллектом, который сейчас становится нашим помощником. Возможно, и в этом кроется какое-то решение услышанных задач. Так, пожалуйста, Лилия.
6: Я бы хотела задать вопрос Марии Сергеевне. Я немножко поняла тему и хотела бы спросить вас, как давно вы работаете во Всероссийском обществе слепых?
8: Ну, давайте скажем так, во Всероссийское общество слепых вступают у нас с 18 лет, вот как мне исполнилось лет, 18 лет я вступила, но потом немножко выпало в связи с рождением детей, да, а вот именно связанная работа моя с молодежью, я возглавляю молодежный отдел с сентября 2025 года. А до этого являлась прям активным членом Всероссийского общества слепых, занималась различной деятельностью. И насчет вот информационных технологий тоже хотела бы поддержать здесь и Ирину Леонидовну, и Татьяну. Это действительно очень важно перед тем, как поступать в ВУЗ. Лучше действительно обучиться и Word, и Excel, и еще чему-нибудь, потому что без информационных технологий сейчас очень трудно и сложно. Вот у нас, например, в России есть базовое учреждение Всероссийского общества слепых, где мы как раз обучаем информационным технологиям, вот в том числе и у нас в КСРК ВОС.
3: Спасибо. Еще один вопрос есть? Пожалуйста.
9: Добрый день всем участникам форума. Добрый день еще раз. Я представитель Брестской организации «Белтис» Иван Рудич. Я учусь в музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки. И вопрос у меня вот какой. Дело в том, что после музыкального колледжа я планирую работать на радио и телевидении. Скажите, пожалуйста, работают ли незрячие люди на радио и телевидении, и получится ли у меня работать. Спасибо огромное.
3: Спасибо. Есть такие примеры? Кто-нибудь знает таких людей, кто работает на радио и телевидении?
8: Я расскажу про опыт России. Да,
3: да, пожалуйста.
8: У нас есть во Всероссийском обществе слепых радио ВОС, и там как раз очень много сотрудников именно незрячих. Поэтому такие примеры есть.
3: В радио «Белтис» у нас есть товарищ, у нас тоже много незрячих.
8: Да,
3: это я понимаю. А вот на открытом рынке труда есть такие примеры? Нет, наверное. Ну, наверное. Да, Татьяна.
5: Два года назад я хотела пройти курсы в Белтелерадиокомпании. Телерадиоведущие. Я созвонилась, соответственно, предупредила о том, что у меня есть проблемы со зрением, то, что я не вижу, но у меня есть публичные выступления, но я хочу закончить ихние курсы для себя. Стал вопрос, как? Ведь на экранах будет идти текст, и мне нужно будет его зачитывать. На что я сказала, что я могу его просто выучить. Я не знаю Брайля, честно, признаюсь в этом, но я могу выучить. Они взяли на пару дней паузу, чтобы это обдумать. Они обсудили этот вопрос, сказали, да, пожалуйста, приходите. Мы заранее вам составим текст, который вам нужно. Даже если вы его не выучите, мы поставим вам незаметный микрофон в ухо и будем вам просто диктовать.
10: Поэтому я думаю, что каждый случай — это уникален. Просто нужно идти пробовать, показывать свои навыки, и вопрос потихоньку будет решаться.
11: Так, отлично. Еще вопрос. Продолжение этой темы, Ирина Новикова-Гродно. По поводу телевидения. У нас на сегодняшний день как раз... Я, наверное, встану, да? Возник такой момент, девушка незрячая заканчивает Гродненский университет педагогический по специальности филология и редактор текстов. И в настоящий момент мы плотно ведем работу по ее трудоустройству, потому что пединститут обязан университет ее трудоустроить, распределить. И, к сожалению, я несколько обзвонила уже газет по редактуре, и университет активно, наш биотелерадиокомпания Гродно пока отказывается брать незрячего. Но я хочу сказать, очень подчеркнуть важную мысль, которую сказала Татьяна. Одно дело, когда идет сам человек и рассказывает, и говорит о своих возможностях, я могу выучить. А другое дело, когда за человека его пытаются трудоустроить родители, университет, БелТИС, еще кто-то. И вот я с точки зрения нанимателя скажу, у меня была ситуация, как у нанимателя, когда ко мне пришел человек с инвалидностью по зрению третьей группы с мамой трудоустраиваться, с высшим образованием. Но у меня, как у нанимателя, сразу возник вопрос, на все вопросы мои отвечала мама. Поэтому мое обращение ко всем присутствующим и тем, кто еще, кому предстоит работать и кто хочет работать, пожалуйста, проявляйте сами инициативу, идите сами к нанимателю, беседуйте, просите дать вам испытательный срок, как Татьяна, рассказывайте о своих возможностях. Потому что наниматель, который лично не видит человека, ему проще отказать, потому что он боится.
7: Хочу добавить еще в поддержку выступления вот Ирины Борисовны. Так, хочу сказать, дорогие ребята, действительно, в первую очередь всегда идите сами. Пробивайте дорогу самостоятельно. Потому что любой наниматель, когда видит, что к нему пришел конкретный человек с конкретными проблемами, с тростью в руках, да, он не видит, но он реабилитирован, он предлагает свои услуги и предлагает их грамотно, качественно, толково. Это раз. Конечно, если вы придете с мамой или с подругой, или с кем-то, сразу у нанимателя будет вопрос, как же я тебе что-то поручу, если ты сюда один не мог прийти сам самостоятельно. Но хочу добавить и следующее. Вот сейчас мы узнаем ту ситуацию, там еще ситуация. Я, как руководитель общественного объединения, призываю вас еще к следующему. Если такие проблемы на местах есть и есть серьезные, об этом должны вы сходили, у вас не получилось. Еще раз попробовали, опять не получилось. Обращайтесь в ваши областные организации. Руководители областных организаций донесут эти проблемы нам, в центральное правление. И поверьте, это будет один из векторов нашей работы, серьезной работы в различных сферах деятельности, и особенно в системе образования, и в здравоохранении. Поверьте, вопросы были, есть и будут. И нам с вами надо вместе доказать, что мы сможем быть конкурентоспособными на рынке труда в различных сферах хозяйства.
12: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали первую часть аудиоверсии 2-го Республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
13: Он живой и светится. Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам, и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой. А моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака. Они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось есть. А мамы все не было. И я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вошел Мишка. Он сказал: «Здорово». И я сказал: «Здорово». Мишка сел со мной и взял в руки мой самосвал. «Ого!» – сказал Мишка. «Где достал? А он сам набирает песок, а? Не сам, а сам сваливает, да? А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть, да? А? Ого! Дашь мне его домой?» Я сказал: «Нет, домой не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом». Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу. И они стоят и разговаривают, и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит: «Не дашь самосвал?» Я говорю: «Отвяжись, Мишка!» Тогда Мишка говорит: «Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса». Я говорю: «О, сравнил Барбадос с самосвалом!» А Мишка: «Ну, хочешь, я тебе дам плавательный круг?» Я говорю: «Он у тебя лопнутый». А Мишка: «Так ты его заклеишь». Я даже рассердился. «А плавать где? В ванной? По вторникам?» И Мишка опять надулся. А потом говорит: «Ну, была не была, знай мою добрость. На!» И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. «Ты открой ее», — сказал Мишка. «Тогда увидишь». Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек. Как будто где-то далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. «Что это, Мишка?» — сказал я шепотом. «Что это такое?» «Это светлячок», — сказал Мишка. «Что, хорош? Он живой, не думай». «Мишка», — сказал я, — «бери мой самосвал. Хочешь, навсегда бери, насовсем. А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму». И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком. Глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться. Какой он зеленый, словно в сказке. И как он, хоть и близко, на ладони, а светит, ну, словно издалека. И я не мог ровно дышать. И я слышал, как быстро стучит мое сердце. И чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался. И мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила: «Ну, как твой самосвал?» А я сказал: «Я, мама, променял его». Мама сказала: «Интересно, а на что?» «На светлячка», — ответил я. «Вот он в коробочке живет. Погаси-ка свет». И мама погасила свет, и стало темно. И мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. «Да», — сказала она, — «это волшебство. Но все-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?» «Я так долго ждал тебя», — сказал я, — «и мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете». Мама пристально посмотрела на меня и спросила: «А чем же именно он лучше?» Я сказал: «Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой и светится».

0: Расскажите мне про Сингапур. Мы с папой поехали на воскресенье в гости к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой. И мы на электричке быстро доехали. Дядя Алексей Михайлович и тетя Мила встретили нас на перроне. Алексей Михайлович сказал: «Ого, Дениска-то как возмужал!» А папа ответил: «Да, Алексей Михайлович, нам время тлеть, а этим чертенятам цвести». Тетя Мила засмеялась и сказала: «Не болтайте глупости, иди, Денек, со мной рядом». «Это что за корзинка?» Я сказал: «Здесь пластилин, карандаши и пистолеты». Тетя Мила опять засмеялась, и мы пошли через рельсы мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам дороги стояли деревья. И я быстро разулся и пошел босиком. И было немного щекотно и колко ступням, так же, как и в прошлом году, когда я первый раз после зимы пошел босиком. И в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой и еще чем-то сладким. И я стал бегать по траве и скакать, и кричать: «О-о-о-о-о!» И тетя Мила сказала: «Телячий восторг». И когда мы пришли к ней домой, было уже темно, и все сели на террасе пить чай, и мне тоже налили большую чашку, и я пил чай и клевал носом. Вдруг Алексей Михайлович сказал папе: «Знаешь, сегодня в 0:40 к нам приедет Харитоша. Он у нас пробудет целые сутки. Завтра только ночью уедет. Он проездом». Папа ужасно обрадовался. «Дениска, — сказал он, — твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет. Он давно хотел с тобой познакомиться». Я сказал: «А почему я его не знаю?» Тетя Мила опять засмеялась. «Ну, потому что он живет на севере, — сказала она, — и редко бывает в Москве». Я спросил: «А он кто такой?» Алексей Михайлович поднял палец кверху. «Капитан дальнего плавания! Вот он кто такой! Не фунт изюма!»
1: У меня даже мурашки побежали по спине. Как мой двоюродный дядька капитан дальнего плавания? И я об этом только что узнал. Ну, папа всегда так про самое главное вспоминает совершенно случайно.
0: Я сказал:
1: «Что ж ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя капитан дальнего плавания? Не буду тебе сапоги чистить».
0: Тетя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется кстати и не кстати. Сейчас она засмеялась не кстати. А папа сказал: «Я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура. Но ты тогда был еще маленький, и ты, наверное, забыл. Ну ничего, ложись-ка спать, завтра ты с ним увидишься». Вот тетя Мила взяла меня за руку и повела с террасы в дом. И мы прошли через маленькую комнатку в другую, такую же. Там в углу приткнулась узенькая тахтушка, а около окна стояла большая цветистая ширма. «Вот здесь и ложись, — сказала тетя Мила, — раздевайся, а корзинку с твоими пистолетами я повешу у тебя в ногах». Я сказал: «А папа где будет спать?» Она сказала: «Скорее всего, на террасе. Ты знаешь, как твой папа любит свежий воздух. А что, ты будешь бояться?» Я сказал: «Нисколько». Разделся и лег. Тетя Мила сказала: «Спи спокойно, мы тут рядом». И ушла. А я улегся на тахтушке и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как они там тихо разговаривают на террасе и смеются, и я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания. Интересно, какая у него борода? Неужели растет прямо из шеи, как я видел на картинке? А трубка какая? Кривая или прямая? –